0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Хобби.
4: В эфире передача «Хобби-хобби».
5: С вами
4: я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
5: Вы уже приглашали
4: вагины.
5: Меня.
4: Да. Вагина-художник.
5: Вагина-художник.
4: Да.
5: Да, вагина-художник. Да.
4: Вагина-мастер.
5: Вагина-мастер, да.
4: Вот.
5: Был же Данила-мастер, мы помним.
4: Это
5: вагина-мастер, да.
4: Так вот, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
5: Очень
4: и
5: сильно.
4: Попал уже в синичник.
5: В синичник, да. А после этого пошел детлятник. И я больше скажу, я на этом не остановился.
4: Да.
5: И Дроздятник? Да.
4: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
5: Ну,
4: пингвинятник?
5: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
4: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
5: Ну, пингвин не очень, да, в
4: но
5: этом смысле.
4: Но все-таки вам он близок.
5: Но он близок. Чем-то пингвин все равно заманивает.
4: Заманивает, да?
5: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
4: Да.
5: Смешной.
4: Это правда.
5: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать, да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
4: Тело,
5: жирное, так сказать.
4: В утесах,
5: естественно. Но я бы не называл пингвины глупыми. Нет,
4: мне даже в голову не приходило.
5: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
4: Да.
5: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
4: Зато
5: дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг, мне в голову пришло.
4: Да.
5: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, наоборот, я все перепутал, да.
4: Но
5: дятел стучал-стучал, вот он достучался, как говорится, до того, ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
4: Да.
5: Дын-дын-дын-дын-дын.
4: Да,
5: постоянно. Голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
4: Каждой
5: я
4: птице
5: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
4: И здесь я могу. И дятлу, и синице.
5: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
4: Не выйдет.
5: Дятел больше. Это с одной стороны.
4: Да.
5: Но я же вагиномастер.
4: Да.
5: Я же как бы ультра и мега художник.
4: Инженер.
5: Инженер.
4: Да.
5: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
4: Да.
5: И я взял этот жирный блин.
4: Угу.
5: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
4: отверстие.
5: Да Боже мой!
4: То есть, подождите. Это очень важно понять.
5: Да.
4: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
5: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
4: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
5: Я скажу вам.
4: Да.
5: Скажем так, юркостью.
4: Юркостью.
5: То есть, как бы там юркостью отличается синица. А дятел юркостью там уже не отличится.
4: Не отличается.
5: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
4: Скажите,
5: туда.
4: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
5: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
4: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
5: Давай.
3: Хобби-хобби.
0: Тренажеры Метлер.
2: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
4: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
7: Лабиринт Леонардо.
8: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
9: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что посоветуете?
8: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
9: Да. Скажите о настойках, которые
8: настойки,
9: вы используете.
8: Настойки, да.
9: Тоже просто вода. И литраж.
8: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
9: Это смятый, естественно.
8: Это смятый, конечно. Буридан смятый. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
9: А вот несколько слов о насадках.
8: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно, и он не должен задевать ретивое. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю с вами образным языком.
9: Литраж.
8: Литраж. Литраж 35.
9: Да вы что?
8: Да, где-то 35.
9: Это в один присест.
8: В один присест, вот. Потому что вы не должны опомниться. Вот, вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
9: Скажи, ну 35 это зимняя цифра или
8: летом? 35 это зимняя,
9: а,
8: конечно.
9: Летом, летом, конечно. Мы
8: летом 15.
9: Да
8: 15,
9: вы что, прям 15, в 2, получается,
8: да, да, да,
9: меньше
8: да,
9: раза.
8: Да, да, да, да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
9: Скажите, вот про 35 вот тут я хотел все-таки...
8: Ну, да. Ну, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
9: Мне кажется, немножко, вы понимаете, ну, может быть, ну, не я один задаю этот вопрос.
8: Ну, ну, говорите, говорите, да.
9: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
8: Ни в коем случае. Возьмите Иволгу, Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот, вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
9: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
8: Отвлечь кишечник.
9: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
8: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку, кальку, и калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадкой совершить вклизмывание.
9: Клизмование.
8: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
9: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
8: Калька отвлекает.
9: Он как бы начинает смотреть в другую
8: сторону. Он ежится. Он как бы ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот, вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
7: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».
0: 101. Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Жизнь шаромыжника.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы, близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
6: Конечно, да, конечно. Да, ну, да. Давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, да, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.
5: Энергетические.
6: Ведь сразу давайте поймем, голова... В определенном смысле. Это тоже шар.
5: Конечно.
6: Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
5: Ну, да.
6: Ну, не у всех.
5: Не у всех.
6: Но у некоторых он там находится.
5: Ну, у вас-то точно есть.
6: Это тоже шар.
5: Да.
6: Да. Да. Шар снаружи, шар внутри.
5: Шар внутри.
6: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
5: Да.
7: Готнева.
6: Да, Кирилла.
5: Ага.
6: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
5: состоит из шаров.
6: Из шаров. Идет, да, ну, из мозга. В любом случае идет энергетика, правильно?
5: Конечно, конечно.
6: Ну, так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем над этим.
7: Конечно.
6: Запустим философский камень. Слушайте, философский шар хрустальный.
5: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
6: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространстве.
5: Кого?
7: Всего!
6: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством.
7: Во.
6: Как единое целое.
5: То есть верхом хочешь на шаре получается?
6: Ну, по сути, да.
7: Ну, практически. А интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
5: Да. Не просто так.
7: Вот, истории же рассказывают
5: на
7: они.
5: На ядре, по-моему, это
6: было. Ядре? Да все
7: а
6: подряд.
7: А ядро это шарах. Что?
5: Шар.
7: Шар, конечно, шар.
5: Да, ну, как ни крути.
7: Ты
5: вот...
7: пишешь чем? Ты вот журналист.
5: Шариковая ручка.
7: Шариковая ручка у тебя.
5: Шариковая.
7: Она же не какая-то квадраликовая.
6: Это шар.
7: Шар.
5: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все. Ведь значит, получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
6: Ну,
5: а...
6: конечно.
7: Да.
6: Ну, это репетиционные.
5: А, учебные.
6: Это учебные.
5: Учебные шары.
6: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится...
5: Ну, тебе пойдет как надо?
6: Да.
5: Покатится?
6: Энергия выйдет в чистом виде.
5: А
6: и мы всей землей, мы даже шаромыжники,
5: да,
6: даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
7: Вот
5: ну, скажите,
7: куда?
5: Ну, если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вообще?
6: Нет, за пределами Солнечной системы нет.
7: Нет.
5: Мы сейчас в Солнечной системе?
6: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасем
5: все человечество. А мы прямо на Земле полетим, получается?
6: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
7: Мы едем, вот и все.
6: А мы... А кто управляет полетом?
5: Кто управляет полетом?
6: Рома, Валя, шаромыжник.
7: Шаромыжник.
6: Два простых шаромыжника.
7: Простые, нормальные.
6: Кто руководит космическими полетами?
5: Валя и Рома.
6: Валя и Рома.
7: Мальчуганы.
6: Мальчуганы. Два шаромыжника.
5: Два шаромыжника.
7: Вот и все.
5: Вы знаете, сказать, что я в восторге, ничего не сказать.
6: Я вам скажу так.
5: Да.
6: Космос открыт для шаромыжников.
5: Шаромыжник.
7: Да.
5: Прекрасно.
7: Шаромыжники заглянули в космос. Вот
5: прекрасно. На этой просто какой-то величественной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет. Спасибо.
7: Ира,
5: спасибо.
6: Обнимаем, целуем.
5: Да, до свидания. До свидания, друзья.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.

0: в эфире! Радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она, боже мой. Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
1: Здравствуйте.
0: Как приятно. Здравствуйте. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна, мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем. Возьмем, да, возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
1: Да.
0: Камея Захарьевна. Боже мой. Просто вся светится. Вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся с противоположным полом?
1: Неожиданный вопрос.
0: Ну?
1: Неожиданный ответ.
0: Хорошо.
1: Все.
0: Ну, спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
1: А я вами.
0: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
1: Конечно.
0: Как приятно. Господи, боже мой.
1: Видите, как все просто?
0: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
1: И мне.
0: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
1: Давайте приоткроем.
0: Ну, давайте.
1: Ну, давайте.
0: Давайте. Женщина-калька.
1: Вот. Женщина-калька.
0: Почему?
1: Это
0: так...
1: я.
0: Да, да уж, я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
1: Ну, не с самого раннего детства.
0: Ну, когда
1: наверное,
0: уже, да.
1: Ну, с детского сада, наверное.
0: А, с детского сада, да. Тогда вас... Нет, ну тогда девочка-калька была.
1: Была девочка.
0: А стала?
1: Калечка.
0: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
1: Ну,
0: вот этот период детского сада.
1: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая пресловутая социализация.
0: Вот-вот-вот, да.
1: Ребенка.
0: Да, да.
1: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
0: Как-то свое место под солнцем.
1: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь... больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и,
0: угу.
1: И не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
0: Как хорошо.
1: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
0: Нет.
1: А вот видите, вам уже приятно.
0: А мне уже приятно. Ну. Боже, и не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так быстро просто мы зайдем очень далеко.
1: Да, это бывает, случается.
0: Легкую паузу и вернемся в студию.

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. 101.ru
2: Без костюма. В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота 9-го поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта 9-го поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
3: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
2: Ага, почему такая уверенность?
3: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
2: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов-робертов?
3: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
2: Потрясающе. Завод «Тяж и Жмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
3: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
2: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
3: Конечно. Мы красим стены.
2: Ага. Ну, это вы конкретно.
3: Я конкретно крашу стены.
2: Или все роботы 9-го поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
3: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
2: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
3: Можно заказать.
2: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Роберт 9-го поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
3: Он может ходить на работу по желанию.
2: Угу.
3: По желанию заказчика.
2: Ага.
3: Точнее, заказчицы.
2: А финансирование, вот что, как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
3: Робот Роберт красит стены.
2: А, это я уже слышал. Понятно.
3: Видите, как я перевел разговор?
2: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
3: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на тяжкие жмаши.
2: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы в книги вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
3: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
2: Так, в театр?
3: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
2: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
3: 4 года.
2: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
3: Моя железа рассчитана на 4 года.
2: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
3: Конечно.
2: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
1: Без костюма! Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. «Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко». Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. «Она открыла термос. У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости, пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание. И, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
4: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Найди себя!
1: И вновь мы в студии.
7: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
8: да.
7: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
8: Кармен, да. Аисович.
7: Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович, да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя». Это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
9: Я ей знаю, что скажу сейчас.
8: Какая, да. Кармен Аисович, как вы? Подождите.
7: Подождите.
8: Давайте выясним.
7: Подождите. Да.
9: Ты историю-то знаешь, чтобы хоть там звонить?
7: Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
9: Мы
7: да.
9: Что делаем здесь, а?
7: Да, здесь, пожалуйста. Одно,
9: убери,
7: не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
8: Вы понимаете, как он...
7: Татьяна Болеславовна.
8: Так нельзя с человеком, то нельзя это человек.
9: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили фиксы, она уронила его. Что за сучка такая?
7: Кармен Аисович, подождите, вы скажите, вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
9: Как тебя зовут?
8: Ну вы зверь!
7: Меня зовут Вин... Как, меня зовут Вик? Меня Виктор зовут.
8: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно, он зверь, зверюга, гадкий.
7: Да, подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
8: За что? что?
7: Я понимаю. Это
8: я понимаю,
7: очень,
8: за что?
7: Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяны Бальболиславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев, дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
8: На его совести вообще ничего никогда не останется. Потому что он не человек, понимаете?
7: Он,
8: просто
7: к сожалению,
8: не человек.
7: К сожалению, это
8: и
7: именно...
8: И год до пенсии остался. Год до
7: да.
8: пенсии остался. Татьяна
7: Бориславна,
8: человек.
7: Татьяна Бориславна, я могу вам предложить интересную профессию?
8: Да?
7: Да.
1: Найди себя. Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
1: С нами хорошо. 101.ru Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
2: А сколько вы зажимаете за смену?
3: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
2: То есть прямо руками?
3: Ну, естественно, а как же? Ну,
2: то есть в межручье у вас порядка 5
3: атмосфер? По где-то вот так, 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
2: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
3: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки. Какие-то там.
2: А у вас профсоюз же есть?
3: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас мы прежде всего мы в Висковую эту самую область мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прямо. И дали как, и все.
2: Потом, ну, слава богу.
3: Слава богу, да. Ну,
2: и детский сад, я слышал, построили.
3: Детский сад построили, потом там пристань мы сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший. Там.
2: А вы еще и рыбак, Матвей, да?
3: Конечно, рыбак. Я люблю это дело.
2: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка?», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да. Матвей Стежков.
3: Да ладно.
2: Спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
3: Спасибо.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: ce l-am îndrat.
1: Da, numai șe, șe, șe.
2: Online Radio 101.1 101 RO.
3: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплзень-Гуцко, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
6: Да.
5: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может набросить.
6: Вы знаете, так, нет, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
5: А каким одеялом вы накрываете? Ну, ватным или пуховым?
6: Ну, давайте так.
5: Давайте это имеет так. значение вообще?
6: Ну, во-первых, это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
5: Да.
6: Мы не накрываем шипзика никоим образом самого.
5: Так.
6: Мы накрываем бокс.
5: Бокс, целый бокс.
6: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
5: Верблюжье только.
6: Каждый бокс накрывается одеялом.
5: Верблюжьим одеялом.
6: Дело в том, что шипзик,
5: да,
6: когда засыпает,
5: да,
6: он, если он не под одеялом, шипзик уснуть не может.
5: Не может.
6: Он спит без одеяла.
5: Да.
6: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
5: Да.
6: Но мы во время, так сказать, его сна,
5: да,
6: укутываем бокс
5: верблюжьим одеялом.
6: Одеялом.
5: А почему именно верблюжьим, извините?
6: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
5: Ах, вот оно что.
6: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
5: Да.
6: Ватная до 70.
5: До 70. А верблюжье вообще?
6: Просто стена.
5: Я быстро расскажу.
6: Свинцовый, да, саркофаг.
5: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
6: Да, да. Ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
5: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
6: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
5: Да, да.
6: Потому что мы с удовольствием и женщин
5: риск заражения, да. Риск заражения велик.
6: Ну, конечно, да.
5: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
6: Ну, вы знаете, мы сейчас пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
5: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
6: Они прекрасные.
5: Прекрасные.
6: Великолепные
5: люди.
6: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
5: Я сейчас читаю.
6: Если вы готовились,
5: конечно,
6: к эфиру,
5: да,
6: так сказать.
5: Конечно.
6: Да. Но да. Моя статья, в которой, так сказать, она,
5: да,
6: называется «Этиловые атаки шипздика».
5: Этиловые атаки шипздика.
6: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипзика как такового.
5: Да.
6: А я скажу вам, нет.
5: Нет,
6: нет
5: и нет.
6: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
5: Да,
6: тот
5: можно.
6: И оно.
5: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
6: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
5: То есть энергия его утраивается?
6: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
5: Да.
6: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
5: Mm-hmm.
6: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
5: да,
6: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
5: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
6: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну, шипзик утраивается.
5: То есть энергия его утраивается?
6: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
5: Да.
6: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете. Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
5: да,
6: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
5: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
6: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну...

0: важно. Просто важно.
1: Девочкам за 30.
0: И для самоощущения.
1: Да.
0: Для, ну, как сказать.
1: Ну, для утверждения
0: для
1: себя.
0: Для скорости, конечно.
1: Для скорости, конечно. У вас скоростные девчонки.
0: Скоростные.
1: Они все делают.
0: Они такие упругие, понимаете?
1: Они все упругие. Это да. Просто хочется впиться, я вам скажу прямо. Но об этом чуть позже.
0: Ну,
1: я
0: что же... вы, нет. Ну, что? Мы с этим, нет, но мы к этому относимся, ну, как сказать.
1: А как вы относитесь, кстати, как? Но
0: нет.
1: Сколько поклонников, извините, за вами
0: толпы. Ну, ты дело, понимаете? Если бы все стали щупать, что бы было?
1: Нет, я понимаю.
0: Мы так не можем.
1: Мы так не можем. Нам за 30 мы так не можем.
0: Да.
1: Согласен с вами, Вероничка. Но ничего, что я там Вероничкой называю. Это
0: ну,
1: вам
0: пожалуйста, а что
1: вам приятно же? Боже мой. Как
0: называйте.
1: Как вам бейсболка? Называйте. Как вам идет эта бейсболка? Удивительно. Это же из бадминбола как
0: ну,
1: раз,
0: естественно. Да? Ну, естественно. Я пришла просто с тренировки.
1: С тренировки. Вы же, это ваш костюм.
0: Да.
1: Настоящий.
0: Да.
1: Удивительные такие бадминболистки.
0: Да, у нас, да.
1: Бадминболистки. Они все как на подбор.
0: Но это, вы же видели команду мою.
1: Это
0: какие команда, красотки,
1: команда,
0: да?
1: Команда.
0: Какие красотки,
1: конечно. Что вы,
0: меня?
1: Что вы, что вы?
0: Вот.
1: Да. А, господи, Эльжбета даже, вот это Пузова.
0: Ну, Эльжбета Пузова, это, конечно, да. Она в лидерах.
1: Она лидер,
0: сказать, как...
1: она лидер,
0: да,
1: Эльжбета,
0: да,
1: Пузова.
0: Нападающая,
1: как она проходит, как она крутыми бедрами покачивая, забивает сразу в угол, и то, и другое.
0: У нее и ракетка, как... и мяч, это все
1: а
0: просто красота.
1: А как ей удается, Эльжбете, прямо заходить прямо в самые, как бы, в самые, вот я бы сказал, это ответственность.
0: Ольга Чижова ей помогает все время.
1: Чижова.
0: Да. Маленькая такая,
1: маленькая,
0: да.
1: Но удаленькая.
0: Она вот как раз снизом в основном работает.
1: Она снизом, да.
0: Снизом, но снизом. Ракетка у нее тоже есть. У каждого должна быть ракетка.
1: Конечно. Мы сегодня, да, говорили и о баскетгольфе, да, о том, что он, конечно, проигрывает бадминболу.
0: Да,
1: по
0: хочу
1: всем
0: сказать
1: статьям.
0: девочкам, которые за 30. Приходите, да, к нам, девчат.
1: Да, приходите, девчат. Приходите, девчат. Действительно, это здорово.
0: И посмотрите соревнования, потому что мы больше любим, когда нас девочки смотрят, чем когда мальчики смотрят.
1: Ах, даже так.
0: Да.
1: Ох ты, боже мой.
0: Ну, потому что мальчики, они, как сказать, им, да, бы там вот именно, как сказать, ухватить, да, там и так далее, мы это не любим. Все.
1: Не любите,
0: нет,
1: я,
0: нет,
1: вас,
0: нет,
1: понимаю, я,
0: нет,
1: вас понимаю. Самое главное, это обтягивающий костюм и обтекаемость. Потому
0: настроение
1: что
0: самое главное.
1: Настроение и скорость.
0: О чем вы говорите?
1: Ну, у вас же написано, скорость, настроение,
0: да,
1: мощь.
0: Мощь,
1: это,
0: да,
1: же ваш, это же ваш лозунг. Скорость, настроение, мощь. Прямо.
0: Ну, мощь обязательно должна присутствовать, понимаете?
1: Да,
0: но
1: конечно.
0: Это такая, как сказать, обаятельная мощь.
1: Но это
0: мощь, которая привлекает.
1: Но
0: мощь, которая, да.
1: Я бы сказал, 30 обаяшек на поле находятся.
0: Все
1: себя.
0: Разные, все
1: и
0: разные.
1: И ракетки бамбуковые, чесучевые валаны.
0: Да.
1: Боже мой, как это приятно.
0: Приятно,
1: все,
0: да,
1: прям под ногами хрустит, я бы даже сказал.
0: Любят нас, любят.
1: Любят, любят, да, вас. И это правильно.
0: Желайте нам удачи
1: и
0: на чемпионате мира.
1: И я желаю вам удачи.
0: Поэтому тренировку передам девочкам.
1: Передайте девочкам от меня лично, от Юрия Бурзона,
0: да,
1: огромный привет.
0: Хорошо.
1: Потому что это чудо. Чудо чудное, диво дивное.
0: Спасибо,
1: я прошу вас.
0: Юра.
1: Всего
0: пора
1: доброго.
0: Мне, пора.
1: Всего доброго, Вероничка. Пока, до свидания.
0: Пока.
2: Спорт высоких.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
6: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды? И всякий

0: мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович?
2: Ну, это панацея? Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это
2: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Третьи экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля,
2: нет,
1: абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
2: Нет износу яичек.
1: Нет износу яичек.
2: Конечно.
1: Тоже. Это
2: износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная.
1: Да,
2: но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
2: Давайте еще. Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи.
1: Экстракт гуппи.
2: Правильно.
1: Правильно.
2: Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать, Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Бормотушка. Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука. Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
1: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
0: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы. Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось. Культура. Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
2: Аллергия. Дорогие друзья, в программе «Аллергия» сегодня у нас Олег. Олег – моль. Моль – аллергик.
3: Да.
2: Ну, мы выяснили, что, значит, ну, во-первых, он работает в специальном подразделении.
3: Да.
2: Он может и потеть одновременно, и не потеть.
3: Да.
2: Это поразительная вещь. Ему делали перке, вам делали, Олег, перке.
3: Нет.
2: Вот дважды.
3: Да,
2: а вот соскоб-соскоб
3: не делали. Не делали.
2: Все-таки не делали.
3: Не делали. И я объясню все-таки.
2: А вы знаете, говорили, что делали.
3: Ну, это поначалу мне казалось, что мне делали.
2: Ага, в молодости.
3: Да, в молодости. Мне казалось,
2: На самом деле вы
3: соски же... чуть-чуть начали, ну, как бы не то, что чесаться, а...
2: А вот почему вам не делали, скажите, почему?
3: Я вам скажу, Валерий Николаевич просто запретил.
2: А кто это?
3: Ну, как-то кто это? Лечащий. Мой лечащий.
2: Ваш лечащий?
3: Конечно.
2: Запретил.
3: Есть, да, если...
2: Запретил делать соскоб-соскоб.
3: Валерий Николаевич просто сказал, что Олегу соскоб-соскоб не делать.
2: И вот у меня какой вам сейчас последует вопрос.
3: Ну, давайте.
2: При вашей аллергии на мех...
3: Ну, да, да.
2: Вы не питаетесь мехом?
3: Да, нет, нет, нет, нет.
2: И тогда у меня вопрос, чем же вы питаетесь?
3: Капрон.
2: Резонно.
3: Капрон.
2: Капрон?
3: Да.
2: Моль... И капрон.
3: Ну, во-первых, это и книга.
2: А, ваша.
3: Да, это моя книга.
2: Я знаю.
3: Да, это моя книга. Вы читали ее?
2: Ну, я нет, к сожалению.
3: Ну, плохо.
2: Так.
3: А надо бы уже.
2: Угу.
3: А сейчас все читают, вы знаете. Я вам даже скажу, сейчас сделали аудиокнигу.
2: Угу.
3: То есть вы можете даже слушать.
2: Ух
3: если
2: ты.
3: Вам лень.
2: Поразительно.
3: Как бы напрягать глаза.
2: Угу.
3: Вы можете прослушать. Это называется аудиокнига.
2: Угу.
3: «Капрон. Возвращение».
2: Но это как бы продолжение
3: это
2: уже,
3: продолжение,
2: да?
3: Уже
2: продолжение.
3: Конечно.
2: Моли
3: конечно.
2: Капрон.
3: Моли Капрон, да.
2: А насколько успешно продается ваша книга, скажите?
3: Очень хорошо.
2: Угу.
3: Очень хорошо. Улетает, ну, я не знаю, просто вот...
2: А сколько уже продается она?
3: Сколько продается?
2: Да.
3: Ну, месяца два.
2: За два месяца сколько уже продано экземпляров?
3: 500 тысяч. 500 тысяч.
2: И это, как я понимаю, не только среди моли.
3: Это не сынь, конечно. Это с любыми, как бы, этими самыми, как бы, разночинные такие.
2: Угу.
3: Разночинные.
2: Угу.
3: Ну, то есть, это имеется в виду сюсели,
2: угу.
3: Пизяки.
2: Угу.
3: Вот эти.
2: Это вот эти все животные, которые...
3: Вот эти кстати, все животные,
2: которые,
3: да, вот
2: эти которых
3: вот,
2: вы, так сказать, насекомые, которых вы, так сказать, и...
3: Высерки вот эти
2: ой,
3: вот.
2: Ой-ой-ой, прошу вас.
3: Ну, а как я буду? Мы с ними же работаем.
2: А.
3: Моль-ОМОН как раз с высерками работает.
2: Ну, понятно.
3: Ну,
2: понимаю вас.
3: Ну, да.
2: Но вот что я хочу сказать.
3: Да.
2: Вы, значит, написали эту книгу, которая так успешно продается.
3: Да.
2: Значит, и не только среди моли она продается.
3: Нет.
2: Среди, так сказать, многих других. Скажите, а как вообще вы... Вот вы рассказали уже, как вы стали аллергиком.
3: Ну,
2: почему пока причина так и не выяснена?
3: Нет, абсолютно.
2: Вот.
3: Валерий Николаевич запрещает вообще на эту тему даже говорить.
2: Ах, вот оно что. Ваш лечащий.
3: Вон, лечащий, естественно.
2: Ваш лечащий врач.
3: Да, да, да, да. Вот он, когда мне отменил соскоб-соскоб, он как бы так и сказал, значит, Олегу соскоб-соскоб не делать.
2: Так.
3: Вот. Можно сделать флюорографию.
2: Так.
3: Можно сделать просто флюоро.
2: Так.
3: Ну, флюра это когда общее такое, вот это самое.
2: А манту?
3: Пробовали.
2: Не пробивает?
3: Не пробивает.
2: Понимаю.
3: А у меня панцирь.
2: Понимаю.
3: У меня панцирь, поэтому
2: понимаю
3: манту
2: вас.
3: Не берет.
2: Понимаю.
3: Перке, вот я говорю, два раза делали, не помогло абсолютно.
2: Я ну, что хочу у вас спросить, Олежек.
3: Да. Ну, пожалуйста.
2: Вы женаты?
3: Неплохо. Хороший вопрос. Ну, вы сами себе подумайте вот так вот.
2: Угу.
3: Ну, что сказать?
2: А что действительно?
3: Ну, что сказать? Ну, просто вот вы знаете... ну, как тебе? Можно на «ты», Влад? Ты понимаешь, в чем дело? Амоль, амон. Ну скажи, вот когда при такой работе работаешь с высерками, с гнойной всякой, ну, короче, не хочется вот это все называть.
2: Секунду, я хочу вас прервать на минуту.
3: Да, пожалуйста.
2: Вот. Потому что у нас сейчас короткая музыкальная пауза, и мы вернемся к этому острому, больному, наболевшему, ну, у вас, так сказать, накипевшему разговору.
3: Ну, давай, давай.
1: Аллергия. Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
2: Отступай!
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
4: Замшелость, конечно.
3: Начинается с бровей.
4: Начинается с бровей.
3: С бровей, да.
4: Во-первых, они начинают
3: куститься.
4: Куститься. И есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
3: Ах, вот оно что.
4: Да и в наших стране, так сказать. Которые были подвержены этой кустистости бровей.
3: Значит,
4: вот эта замшелость,
3: вот
4: эта вот, которая поражает.
3: И настигла их замшелость.
4: И настигла замшелость, и привела
3: а
4: после этого она привела к затхлости и к полной, ну, скажем так, раскоординации.
3: Да, унитазность
4: и
3: была.
4: И унитазностью это уже все накрылось, унитазностью.
3: Полной,
4: вот
3: да.
4: Полной.
3: Ну это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
4: Да.
3: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт,
4: родоначальник. Конечно.
3: У него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
4: Они поссорились.
3: Поссорились.
4: И я вам больше скажу. Они вышли в лес.
3: Вышли в лес на мох.
4: На мох.
3: Да.
4: То есть на мху.
3: На мху поссорились.
4: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
3: Агрессивно. Пошел бы спорами, наверное.
4: Спорами пошел по ногам. Естественно, сразу были поражены пальцы.
3: Брови
4: и пальцы. Большие.
3: Сначала
4: имеется
3: брови.
4: Он на ноге. Сначала брови, конечно.
3: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
4: Ну, потом затхлость.
3: Сначала, значит, брови.
4: Слава богу, унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело просто. Вы понимаете?
3: Это ужасно.
4: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой.
3: Агрессивной средой, да
4: вы
3: что?
4: А мох это может быть агрессивной средой, я вам скажу.
3: Так они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
4: Да, все, как говорится, вот в пух
3: коту
4: и прах.
3: Коту под хвост,
4: пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
3: можно
4: назвать.
3: По-разному можно назвать, да.
4: По-разному
3: так,
4: называется.
3: Но тем не менее, все равно используется эта шкала Ватценберга.
4: Шкала Ватценберга, все равно. А я вам скажу почему. Все равно он как бы, он как бы стоит у истоков.
3: И
4: его шкала...
3: Не
4: это,
3: выбросишь как
4: бы. Ну, это как таблица Менделеева,
3: да,
4: понимаете?
3: Никуда уже не денешься.
4: Никуда не денешься.
3: Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
4: Все упирается в мох.
3: Мох, да. Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило?
4: Если бы не на мху, то и совсем другое было.
3: Может быть, если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
4: Если бы в песках, то это совсем было бы другое. А вот в мху...
3: В мху вот такая история.
4: Вот и все.
3: Вот такая история. Так, вот такой вопрос.
4: Да,
3: скажите, что вы из человека, так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
4: затхлость? Соскоб.
3: Соскоб?
4: Конечно. Соскоб с большого пальца берется.
3: Опять-таки, с большого пальца.
4: С большого, да, потому что он же подвержен этому.
3: Большого пальца. Именно ноги, руки, неважно.
4: Нет, в основном ноги.
3: Ноги.
4: Нога больше всего подвержена, да, естественно.
3: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
4: Центрифугу.
3: Центрифуга.
4: Тыркина.
3: Тыркин, конечно, он же с Ганина начинал.
4: Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
3: Евгений Петрович,
4: Евгений Петрович. Да. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
3: Нет, ну это, как сказать, это имена, понимаете?
4: Они все Петровичи.
3: Они все
4: Петровичи? Да, конечно. До какой-то степени все Петровичи.
3: А вы тоже Петрович?
4: Да.
3: Борис Петрович?
4: Да, я Борис Петрович.
3: А я думаю,
4: Бо.
3: Почему Борис Бо?
4: Борис Бо. Конечно. Как?
3: Борис
4: Мы
3: Петрович
4: все
3: Бо.
4: Петровичи.
3: А честно
4: все,
3: говоря...
4: Все, кто ковыряется в мху, я вам скажу. Все
3: Петровичи.
4: Да.
3: Я, значит, вот еще что хотела. Перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, на мой взгляд, интересный вопрос.
4: Давай.
2: Не отступай!
0: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Коромысло рыжеватое.
7: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
8: Hyvät naiset, svämse robo, lokasakke, atte bravo, rosvosektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Лида, неси сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Упругость мякоти.
5: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Вы знаете это слово? Может быть, не знаете. Копна.
6: Копна, знаю.
5: Копна с прикопненочком.
6: Да. Ну, у меня целая ассоциация.
5: Да.
6: Очень много людей, которые подсели на Каустас.
5: Уже много?
6: Да.
5: И где? И за рубежом, и везде. Да.
6: А поэтому много последователей, много школ, но есть ложные, конечно.
5: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
6: Я вам скажу так.
5: Ну, скажите.
6: Если вы видите, что педагог нехорош, собой,
5: значит...
6: Это вранье.
5: Все правильно.
6: Это вранье.
5: Я понял.
6: Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что
5: можно отрастить, конечно.
6: То извините,
5: до
6: свидания.
5: Это псевдо.
6: Да, псевдо.
5: Это псевдо-каустас.
6: Псевдо-каустас.
5: Это псевдо-каустас.
6: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
5: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
6: Новую книгу. Не латай себя три.
5: Да. И там есть подстрочник. То есть, как бы там есть расшифровка. Не латай себя три, и называется коитус и каустас. Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
6: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
5: А, это псевдокаустас.
6: Это не моя книга.
5: То есть коитас это не
6: квал? Нет, ничего общего.
5: Я смотрел, в переходе люди торгуют.
6: Да, конечно, понимаете, вот такая вот... Такая...
5: Но это тоже популярно, Сирбочка, вы понимаете?
6: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
5: Это неприятно,
6: Не сильно приятно.
5: И вообще, как только начинается разговор про
6: понимаете,
5: коитус...
6: Понимаете, сразу же, понимаете,
5: это
6: мы
5: неприятно.
6: Должны спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
5: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
6: Ну, мы отрадуем, зачем мы
5: как-то называть? Ну, у вас есть примеры, у вас есть пациент, клиенты, кто... Которые уже отрастили на нижнем.
6: А вы интересуетесь.
5: Мне интересно.
6: Да, я вижу огонек в глазах.
5: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Чудо просто.
6: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
5: Да, вот как. У вас
6: поэтому
5: есть...
6: вам к нему.
5: К нему, хорошо. Как его зовут?
6: Моего партнера?
5: Да.
6: Дмитрус.
5: Дмитрус.
6: Да.
5: Он Рудин? Это муж?
6: Скажем так.
5: Дмитрус Рудин.
6: Да.
5: Дмитрус Рудин.
6: Да.
5: Замечательно звучит, как красиво. Ну вот. Так я к нему и приду.
6: Вот, я вам об этом и говорю.
5: Да.
6: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
5: Да, я понимаю. Нет, с мальчиками, я уже мужчина, понимаете.
6: Какая разница?
5: А, и никакой разницы.
6: Никакой разницы.
5: Да, для него это не важно.
6: Абсолютно.
5: Ну вот скажите,
6: он занимается с мальчиками от 40 лет.
5: От 40 лет?
6: Да.
5: Просто вы так называете всех мальчиками.
6: Да, конечно, девочки.
5: Это правильно, мальчики, девочки и мальчики. Это как бы простые вещи.
6: Да, простые вещи.
5: Как бы можно по-другому даже образы назвать: чичирки и манюрки.
6: Да вы что?
5: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
6: Ну, я не очень.
5: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
6: Все-таки
5: вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустус.
6: Главное не забывать мазать вовремя.
5: Мазать. Как называется вот эта мазь?
6: Подуватин.
5: Подуватин.
6: Подуватин.
5: Подуватин.
6: Мазь,
5: то есть
6: она...
5: это и мальчикам, и девочкам.
6: И мальчикам, и
5: абсолютно.
6: Девочкам. Она обладает таким некоторым...
5: Каким?
6: Ну, как сказать, эффект...
5: Ну, какой?
6: Покалывания, легкого холодка.
5: А,
6: я бы так сказала.
5: А где именно? На каком этаже?
6: Там, где мажете,
5: там
6: и покалывает, естественно.
5: Там и покалывает.
6: Там и покалывает. Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом, это уже диагноз.
5: Ага.
6: Это диагноз, тогда
5: уже
6: вам
5: это,
6: нужно
5: это
6: пойти к другому врачу.
5: Понимаю, понимаю.
4: Упругость мякоти.
1: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
1: Только запах.
3: Только вкус.
1: Только нано.
3: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей!
7: Лицензия 09765Q 38098765.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения, натягивает безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Небесная высь.
1: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы признаться Кате в любви, вы, 15-летний, вбежали в высотку.
2: Я сбежал в высотку.
1: И вот тут произошла ваша первая встреча.
2: Я забежал в лифт.
1: Ага.
2: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
1: Даже как-то странно.
2: Да.
1: Те времена же, когда вы еще бегать могли,
2: да,
1: те годы, были, в принципе, были все-таки лифтеры были.
2: Не знаю, что с ним произошло.
1: Не было.
2: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
1: Может быть, он отлучился?
2: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет.

0: Я понимаю, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
1: Вот
0: и определил две вещи.
2: 15-летний возраст.
0: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
1: Вот это да.
0: Да.
1: И она до сих пор ваша?
0: Да.
1: Вы живете до сих пор?
0: Да.
1: Вместе с Катей?
0: С Катей.
1: Обалдеть.
0: Удивительно.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Удивительное дело. Видите, все-таки, а вот, может быть, я, ну, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений, ну, вот вы столько лет живете с Катей, и вот эта вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию. Скажите мне, пожалуйста, это ведь очень важно, мне кажется. Но неужели ваша профессия лифтера, вот так вот лифт влияет на супружеские отношения?
0: Да. Он непрерывно связан.
1: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски.
0: И спуски.
1: Вот это вот очень влияет на организм. И любовное, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит в лифте.
0: Да.
1: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
0: Я вам скажу, вы знаете, дело. Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
1: А вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт, ну...
0: Бузов?
1: Да ну что же, ну почему здесь?
0: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
1: Вырвалось вас.
0: Бузов.
1: Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Евгений, вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
0: Вы знаете,
1: лифт, я к чему? Наши слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что, может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
0: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя, было.
1: То есть это почти измена?
0: Это нет, нет. Просто так получилось один раз. Ехала женщина, 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, вы знаете, в центре стул.
1: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
0: Я еще расскажу.
1: Сидел.
0: Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
1: Понимаю.
0: Этих самых.
1: Понимаю.
0: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
1: И вот это вот очень интересном месте. Мы сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».
3: Небесная высь. Флора и фауна родной планеты.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожан. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
3: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
3: Ух ты! О-о-о! Постой!
4: Строительный. 562-948-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
2: Наказываем.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. А вот сейчас, когда вы услышали эту композицию, я не случайно ее сейчас вам дал послушать, очень хочется спросить вас, вы переноситесь и абсолютно отдаете себя этим контактам. Это влияет на вас, скажите, в нашей повседневной жизни? Это мешает вам или, наоборот, помогает?
1: Не знаю. Я раздала себя всю на контакты.
0: Это трудно. Это тяжело. В вас постоянно как бы вторгаются. Вы это чувствуете?
1: Совершенно, совершенную пустоту.
0: Скажите, в этой пустоте, что бы вам хотелось? Что бы вам все-таки хотелось в нее добавить, в эту пустоту?
1: Контактов?
0: Еще контактов.
1: Да, я с тех пор, как это произошло в первый раз, во второй.
0: Да?
1: Ну, это продолжается многие годы, поэтому...
0: Сколько у вас контактов было, скажите?
1: Я бы не хотел отвечать на это.
0: Хорошо,
1: вопрос.
0: не надо. Тогда такой вопрос. Вы посланник, скажите, или вы посланница?
1: Я посланник и посланница.
0: Одновременно. Вот видите, дорогие друзья.
1: Я путник и путница.
0: Угу.
1: Я дождь и снег.
0: Вы слякоть?
1: И космос.
0: Удивительно. Как это удивительно. И даже тогда я хотел бы такой простой вопрос, может быть, он бытовым покажется, но вы не думаете, наши друзья, которые нас слушают, что он бытовой. Вот я знаю, что вы моете ноги уксусом перед вашими контактами. А почему, скажите?
1: Очень просто. Чтобы не забеременеть.
0: А все-таки вы предохраняетесь?
1: Конечно.
0: Да, я понимаю, но вот ситуация тогда у вас был с красным фетром.
1: Это сложная история.
0: Вот вы мне тогда рассказали.
1: Вы ведь... не очень правильно его называете.
0: А как его назвать?
1: Красный фетрух.
0: А, красный фетрух. Нет, просто дело в том, что вы сначала говорили вообще, что вы почувствовали себя жужелицей, когда вы с ним общались. Это так?
1: Нет, я периодически чувствую себя жужелицей, но жужелица относится к такому семейству насекомых, которым близко счастье.
0: Так, ну вот с фетром.
1: Был такой, да.
0: Вы же не предохранялись. Вы мне сами сказали.
1: Ну, предохранялся он. А... он мыл ноги уксусом.
0: Ах, вот оно что там дело, я понимаю. Да. Как это удивительно, потому что в вас говорит сейчас Земля. И в то же время в вас говорит Вселенная.
1: Я Земля, и я Вселенная.
0: Вы чудо.
1: И лампа. Вы... и подоконник, и цветок.
0: Дайте ей попить. Извините, наши друзья, дорогие, мы сейчас в какой-то момент должны почувствовать, что Эльвира ушла в нечто. Сейчас, когда она вернется, мы обязательно с вами продолжим. А пока насладитесь и посмотрите в иллюминаторы. To the universe. Мы вернулись с вами, и вот сейчас, вот я вижу, наконец, задышала Эльвира. Боже мой, Эльвира, Эльвирочка, Эльвирочка, тише, тише, тише. Вот спасибо, спасибо, что вы с нами опять. Я хочу в финале спросить вас самое, наверное, удивительное. Вам хотелось бы что-нибудь передать землянам? Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.
1: Да. Аккуратнее убирайтесь в комнате. Потому что вы можете смахнуть его вместе с пылью. В каждом доме есть они. Они рядом. Обратите на них внимание. У меня все.
0: Спасибо. Я благодарю вас всех, кто слушал нас. Спасибо, Эльвира. Помогите ей. До свидания.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. А ну да. Вот скажите, вот вы вроде вы человек в возрасте, да? Ну, какой-то то еще формации. Да. Обычно все-таки мы придерживаемся каких-то... какой-то морали там и так далее. А вы да вот нет. За новое, за прогрессивное, да, я
3: так никакой там морали нету, что там, какая там мораль? Ну, это растление, я говорю. Почему он грязный? Он изначально, он такой мужик такой, он любит грибы собирать там, он любит рыбалку там, все. Вот, и он, но он никогда не думал, что...
2: То есть его расливают буквально за сбором грибов?
3: Я не могу рассказывать, что у нас там... У нас мы подписывали этот документ, что нельзя рассказывать. Ну да, когда он собирает грибы на кладбище, там... Он начинает... к нему там... это три нимфы.
2: Когда не знал, что на кладбище собирают грибы?
3: Да.
2: Какие там растут грибы на кладбище?
3: Хорошие там. Там тусики. Хорошие такие, хорошие грибы. Я не могу, как-то я вижу грибы. Потому что 360D это тяжело. Не могу, кажется, с этими грибами.
2: Ну что же, вы Аркадий, Аркадий Алексеевич.
3: Я не могу так.
2: Аркадий Алексеевич, я даже не поняла, что у вас так вергло. Грибы или...
3: Нет,
2: ну просто,
3: я не люблю, когда...
2: На кладбище грибы?
3: Нет, на кладбище мы снимали 100 раз, это не в этом дело. Просто эти грибы...
2: Грибы не любите или что?
3: Нет, я люблю, но просто...
2: Тусики не любите грибы?
3: Да, тусики... Ну, я как-то не знаю, не могу. Тусики, они какие-то прыщавые какие-то грибы эти. А в камеру видно, это 360D. Там прямо каждый...
2: Так подождите, это не реквизит был, это вот натуральный...
3: Какой реквизит? Это натуральный, которые растут там. Они с пупырышками, там волосатые какие-то. И когда вот он пропарывает членом в землю, он ползет, а за ним вот
2: так
3: эти вот...
2: Так он собирает грибы или что
3: да,
2: он делает?
3: Да, собирает. Собирает. Жалко его просто, что он...
2: А чем он собирает грибы?
3: Членом собирает. Понимаете?
2: То есть с первого дубля не удалось снять?
3: Да. 360D, вы понимаете? Андрон, он, понимаете, он нормальный, крепкий мужик, но... Когда эти нимфы начинают его окружать, они же его расслевают.
2: Это нимфы или все-таки тоже грибники, женщины-грибники?
3: Ну, в какой-то степени да, но в принципе они как бы заманивают его.
2: То есть женщины-грибники заманили Стаса на кладбище?
3: Да.
2: Собирать
3: да.
2: грибы?
3: Собирать, да. После того, как произошло эта сцена очень тяжелая такая, длинная, трудная.
2: Сбор грибов, вы имеете?
3: Сбор грибов, да, и когда он...
2: И там же растление происходит?
3: И там же растление, после того, как он собрал...
2: В грибах?
3: Да, ну это практически все это в грибах все это происходит. Не знаю, может, не надо было рассказывать про сразу всю эту историю, но потому что она
2: нет,
3: довольно тяжелая.
2: Нет, про грибы стоило рассказать.
3: Но это же хоррор, вы понимаете?
2: Хоррор, конечно.
3: Да, естественно. Вот, естественно, потом ему становится плохо. Угу. Вот,
2: чего? От грибов?
3: Ну, там все вместе. От того, что он собрал грибы, и от того, что его растлили там, как бы эти.
2: А он был до этого не растлен совершенно.
3: Не растленный, конечно.
2: Он совершенно был не так.
3: Абсолютно грязный, Гарри такой нормальный мужик.
2: Абсолютно,
3: такой.
2: Абсолютно да. Не, вообще и не растленный человек.
3: Ну, нет, естественно.
2: И вот именно на кладбище его растлили.
3: Да, ну да, да, да.
2: Боже
3: да.
2: мой, какой ужас.
3: Вот, ну и что делать?
2: А кто эти женщины?
3: Ну вот это как бы такая история. Три женщины, они это как бы, это такой
2: три
3: образ.
2: Три женщины в дождевиках?
3: Нет, они не в дождевиках.
2: Но грибники все время в дождевиках?
3: Я знаю, но они как бы, они сняли
2: себя. В прозрачных
3: себя.
2: Дождевиках?
3: Ну они в прозрачных дождевиках, они снимают с себя эти дождевики.
2: Так.
3: Вот, и начинают
2: Зарастлевать
3: его и заманивают его. Ну, а когда 360D, вы понимаете, там же видно каждый...
2: Каждая
3: пора, каждый этот самый мешочек. Это же как-то такой специальный должен быть грим там. Понимаете, в чем дело? Некоторые из них они излишне как бы шелковистая кожа. Там нельзя этого, потому что это же кладбище, там тусики, эти грибы.
2: Да,
3: знаете,
2: да.
3: В чем дело? И на фоне гриба-тусика такой прыщавый гриб волосатый.
2: А это гриб какой? Там вот губка? Вот, или...
3: Ну да, он пористый, пористый такой. Да, ага. Ну да, пористый. Ну, курить нельзя вот здесь.
2: Нет, курить, ну, извините, ладно. У нас нельзя.
3: Ну, ладно,
2: а вот скажите еще такой вопрос. А
3: он вот... просто курит там после растления. Он сидит, стучит членом по этим грибам, и нимфы убежали, и он курит.
2: Но мне
3: курит.
2: Кажется, это уже даже не 21 плюс, извините.
3: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы. И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете? Не
2: хотел. Да, конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек пошел за грибами.
3: Да.
2: Просто. Сходил за грибами.
3: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
2: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
3: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
1: Очевидное.

0: осмелее, Иван Зи. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
3: Здравствуйте!
2: Вот что я хотел вас спросить, да. Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
3: Да.
2: Вы, так сказать, потомственные должны были быть потомственным, ну, оптиком.
3: Но не вышло.
2: Не стали, да, все-таки?
3: Все-таки не стало.
2: Ну, давайте сразу.
3: С детства была увлечена едой.
2: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
3: Взгляд сверху.
2: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
3: Да.
2: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
3: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, ну, на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовал вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
2: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить...
3: Да.
2: Мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да. На наш отечественный.
3: Да. Ну просто странно, ну а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну да, ну причем здесь блюда, причем.
2: То есть
3: здесь...
2: покрышкам нет. Да?
3: Нет.
2: То есть вы в покрышках, так сказать, нет.
3: А... Ну нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
2: И то есть у вас как бы возникает вопрос: что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
3: Да.
2: Правильно я понимаю?
3: Да.
2: Что же покрышки лезут в нашу еду?
3: Да.
2: Что же этот Мишлен?
3: Мишлен,
2: так, кстати,
3: да.
2: Что
3: да,
2: это
3: да.
2: У нас еда с запахом покрышек,
3: да,
2: получается?
3: Да, вообще что он о себе думает?
2: Да, мне кажется, это
3: с
2: очень справедливо.
3: С легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
2: Вот оно. Вся мишленовская действительно получается.
3: Да, дизельком подтягивает.
2: Да, подтягивает дизельком. Резиночкой.
3: Да.
2: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не пришло в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
3: Ну, поэтому я говорю взгляд сверху, понимаете?
2: Вот он взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
3: Да.
2: Вот она, Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
3: Да, неудачные.
2: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
3: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
2: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
1: Ромбы. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио, и с вами я, Ирина Рыбладзе. И сегодня, наверное, первый раз в истории эфира у нас гость из мест,
1: да.
0: Осторожно, из мест не столь отдаленных, это Виталий Бонч. Это герой вот этой нашумевшей истории про анестезиолога-тирана. И он в сопровождении полицейского, естественно, который прикован, то есть Виталий Бонч прикован наручниками к полицейскому. А имя полицейского засекречено, он не говорит. А, не скажете нам свое имя? Извините. Нет, не скажет, видимо. Но мы будем разговаривать с Виталием Бончем. Здравствуйте, Виталий.
1: Здрасте, я не маньяк.
0: Да, подождите, вы не маньяк. Но, однако, вы уже 11 лет сидите в тюрьме.
1: Да.
0: И вас, вы заключены на пожизненное заключение.
1: Я прошу не путать.
0: Что?
1: Я не маньяк.
0: Вы не маньяк, но у вас пожизненное заключение.
1: Да.
2: Я кусал спящих перед операцией.
0: Да, это страшная, трагическая история. Укусил и не одного человека, а многих успел покусать перед операцией.
1: А вы это не докажете.
0: Людей, спящих людей.
1: Не понимаете? Докажете.
0: Подождите, вот подождите. Все. Вас как взяли вот из операционной, в костюме вот в этом. Так, собственно говоря, вы костюм-то не сменили.
1: А я не меняю, между прочим, своих позиций.
0: Вы не меняете своих
1: позиций. И буду еще выступать, между прочим.
0: Так, извините.
1: И ко мне прислушается народ. Простой народ.
0: А прислушаться к чему, скажите?
1: А я вам скажу.
0: Вот а скажите,
1: кое-кто
0: Осторожно, к чему прислушаться-то надо? Вы что-то заявляете, что-то какие-то требования у вас?
1: Да.
0: Или что? Какие?
1: Я заявляю, что я... Никогда.
0: Да.
1: Ни себе.
0: Да.
1: Ни другим.
0: Так.
1: Не впрыскивал буридан.
0: Как?
1: Вот так.
0: Но это уже доказано. Это известно, что вы и себе, и всем спящим впрыскивали
1: не
0: перед
1: докажешь.
0: Операцией буридан.
1: Кто докажет?
0: Кто докажет? Это ему есть доказательства. Отпечатки пальцев. Понимаете?
1: Ты докажешь.
0: Отпечатки пальцев.
1: Где? Паша. На чем?
0: На чем? На шприце?
1: На шприце?
0: Да.
1: А где шприц? В яйце?
0: Нет, шприц, извините, он в хранилище вещественных доказательств.
1: Ага.
0: Да,
1: ага.
0: Да. У меня вопрос к полицейскому. Извините, не знаю, как вас зовут, извините, что...
1: Леня его зовут.
0: Леонид. Леонид, здравствуйте, Леонид. А, скажите, как себя ведет Виталий в камере? Нападает ли он на сокамерников? Или он в одиночной камере сидит? Нам все интересно.
2: Он раньше сидел в общем.
0: В общем, так.
2: Ну, поскольку он кусал спящих перед операцией.
0: А, подождите, и в тюрьме тоже операции были?
2: Ну, конечно.
0: Ага.
2: Ну и все, поэтому его перевели
0: в одиночную.
1: Теперь
0: он никого не кусает.
1: Анестезиолог от Бога.
0: Виталий, вопрос.
1: Поняла?
0: Вопрос.
1: Да.
0: Ответьте на вопрос.
1: Давай.
0: Зачем вы кусали спящих перед операцией? Зачем?
2: Если они уже и так спали.
0: Они так, понимаете, есть...
1: Лёнь, не понимаю.
0: Понимаете, лежачего не бьют. А вы спящего...
1: А я не бил.
0: Кусаете, это еще хуже.
1: А я облизывал их.
0: Вы понимаете, что происходит? Облизывали?
1: Да.
0: А если следы от укуса страшно?
1: Это не... Неправда.
0: Что неправда?
1: Укуса не было. Облизывал.
0: Это у вас такой язык шершавый?
1: Как тебя зовут?
0: Ирина меня зовут.
1: Иринка.
0: Ну?
1: Разрисована картинка. Ладно.
0: Что ж происходит?
1: Скажите, я пожалуйста. Их не кусал. Никто не докажет.
0: Вы их облизывали?
1: Не ты.
0: Облизывали, да?
1: Я облизывал.
0: А зачем?
1: Люблю.
0: Кого?
1: Все.
2: В молчании бубнят.
0: Спящие пациенты? Бубнящих любит. Понятно. Ненадолго прервемся, чтобы услышать, так сказать, продолжение этой страшной истории.
1: Прервись.

0: Флора и фауна.
1: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: С нами хорошо. 101.ru
3: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.
5: Как устоять на постоялом дворе?
0: Фоменко Фейк Радио.
6: Гусь и бисер.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио, и сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является, ну, владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, о которой мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
8: Привет, дорогой, привет, привет.
7: Ну, давно не виделись, во-первых.
8: Да,
7: я вот уже дней 5, наверное, не был в вашем ресторане.
8: Да, мы ждем, ждем. Вот.
7: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
8: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете? Вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает и полнеть. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел. Ага. И, наконец, понимаете, я долго, на самом деле, этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. Я поняла, что, понимаете, нам, с одной стороны, нужна мелкая моторика, с одной стороны.
7: Мелкая моторика – это то, что, ну, чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
8: Конечно, да? Конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение, вот это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
7: Ну, то есть ресторан «Гуси и бисер», да, соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да,
8: да,
7: и развивающий.
8: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
7: Значит, вот какой у меня вопрос.
8: Да.
7: В вашем ресторане все маленькое.
8: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой. Да. Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Угу. Это ложечка большая для супа.
7: Угу.
8: Конечно, да. Угу. Вот эта вот вилочка. Угу. Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, угу, нет, нет. Для десерта, просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
7: Почти невинные,
8: настолько,
7: да?
8: Маленькие. Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
7: Обалдеть.
8: Вот так вот, да, живем.
7: То есть,
8: да,
7: таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно, да, малы.
8: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
7: Вот что,
8: да,
7: вот удивительно.
8: Да.
7: Этими маленькими вилочками,
8: да,
7: на маленькой тарелочке, с маленькой,
8: да,
7: чашечкой,
8: да,
7: человек питается,
8: да,
7: да, питается, соответственно, у него... И порции, соответственно, маленькие.
8: Малюсенькие порции, маленькие.
7: Но очень
8: маленькие,
7: вкусные, маленькие, правильно?
8: Невероятно вкусные.
7: Вот удивительно.
8: Но, опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
7: Mm-hmm.
8: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, шмат, понимаете, мясо.
7: Mm-hmm.
8: И что?
7: Mm-hmm.
8: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
7: Mm-hmm.
8: А когда малюсенький, он так будет смаковать,
3: Гусь и бисер.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Online Radio 101 101 RO. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Школа недотрог.
2: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
3: Да.
2: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
3: да,
2: на выпуске. Скажите вот так. Если на курсе, внутри вашего курса преподавания, да, есть ли вот такое? И как бы вот представим себе, что мужчина долго добивался недотрогу.
3: Да.
2: Долго и добился ее, наконец. И когда она раскрылась перед ним,
3: да,
2: вот это само раскрытие. Вот это вот момент разрешения и начала большого, так сказать, пути в этих отношениях. Вы его преподаете или заканчивается все? Открывайся, а уж дальше там сама как хочешь.
3: Вы знаете, вы совершенно правы. Открывайся, а дальше сама как хочешь. Именно, знаете почему?
2: Ну?
3: Потому что после такого долгого пути, который проходит человек, который хочет дотронуться... Вот, понятия никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно. Абсолютно. Ой, для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
2: Ой.
3: Ну, конечно, взять Эвереста.
2: И вот теперь, прямой вопрос про недотрог мужчин.
3: Да.
2: Вот недотрога мужчина. Он должен стать дотрогой же, правильно?
3: Ну, в какой-то момент.
2: Открыться.
3: В какой-то момент.
2: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
3: Да.
2: Это естественно.
3: Да.
2: А она как бы... А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется за него девушка?
3: Да вы не представляете, что начинает происходить.
2: Так.
3: Неужели вы не знаете?
2: Нет, конечно.
3: Да, конечно, знаете.
2: Да, нет, конечно.
3: Но в жизни
2: во-первых,
3: каждого...
2: я не ходил к вам в школу недотрог.
3: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать, моменты, когда он вроде, как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать.
2: Мужчина ускользает.
3: Да, ускользает.
2: Ага.
3: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
2: Ускальзывание мужчины.
3: Да, да, да. Вот это вот, да-да-да.
2: Как мыло навык, вдруг.
3: Да, навык ускользания, да-да. Пропадание, ускользание, да-да-да. Поэтому я думаю, все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это... Не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема, а как бы это хорошо забытое старое.
2: Ага. Значит, мужчина-недотрога, он не может ускользнуть.
3: Мужчина-недотрога, он, нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается. Попадается. Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем... отдастся.
2: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина-недотрога один, а претенденток несколько?
3: Вот я и говорю, что надо выбрать.
2: Ага, выбор.
3: Конечно.
2: И этому учат в вашей школе.
3: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты 3 года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, ну, вероятность ошибки очень мала. Очень мало. Это очень-очень-очень папа.
2: Ну, сказать, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на 4-м курсе да.
3: Да.
2: А что происходит на 4-м курсе, когда недотрога мужчина?
3: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
2: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию.

0: Друг.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами, ну что вы, конечно, Юрий Бурзон. И передо мной очень интересная женщина. Ох, как мы долго и давно ее добивались. Это Алевтина Павловна Зоб. Это анестезиолог. Причем анестезиолог непростой, но об этом мы чуть-чуть позже как бы коснемся этого. Сеть клиник «Не больно» вас приветствует вместе с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна,
4: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Во-первых, здравствуйте.
3: Очень приятно. Как вы вся сегодня в каком-то таком...

0: удивительном каких-то таких тонах, таких каких-то небесно-золотых.
1: Электрик.
0: Электрик.
1: Я бы сказал.
0: Я бы сказал электрик. Алевтина Павловна Зоб впервые, скажем так, открыла удивительный, она называет это, смертельный укус. Как бы, но это, чтобы вы не пугались, дорогие наши зрители и радиослушатели, это на самом деле не смертельно. И Алевтина Павловна об этом сейчас расскажет сама. Как вы пришли к этому, скажите?
1: Ну, вы знаете, это же долгая работа анестезиологов.
0: Да.
1: Как раз она вот, так сказать, позволяет сделать определенные выводы.
0: Так.
1: Да.
0: Да-да-да.
1: О том, чего хочет клиент.
0: Так.
1: И мы, в общем, ничего особого не делали. Мы просто пошли навстречу.
0: Так.
1: Нашим клиентам.
0: Ну, расскажите, вот первый раз, как это произошло?
1: Ну, как первый раз? Первый раз...
0: Вы действительно укусили пациента?
1: Нет. Нет, но ведь главное что, когда клиент приходит к нам,
0: да,
1: на какую-то там плановую операцию, ну, внеплановую и так далее, первый вопрос, какой, ну как вы думаете, какой вопрос?
0: Больно или нет?
1: Ну конечно, да. Именно так, да, и спрашивают, больно или нет, больно, будет больно, будет больно.
0: И в конце концов,
1: мы просто немножечко, я поняла, что ну что ж такое, да пожалуйста, не будет больно.
0: Будет. Очень хорошо.
1: Вот и все. И вы не представляете, сколько радости я увидела в лице первого же пациента.
0: Да. Это удивительно. Но дело
1: очень
0: в том,
1: просто.
0: Что получается, что как бы ты приходишь,
1: ты
0: просто платишь за визит, и тебе ничего не делают.
1: Ну, выходит, да. Ну, понимаете, как?
0: Ну, как? Вот это вот поподробнее расскажите.
1: Да, ты приходишь.
0: Да.
1: Во-первых, просто прийти не получится.
0: Ну, а как это нужно?
1: Это нужно записываться на прием. Причем по телефону этого сделать не удастся.
0: А-а-а.
1: Это нужен будет личный визит. Обязательно
0: А-а-а.
1: Личный, так, только так, так. Личный визит.
0: Угу.
1: К врачу.
0: Так.
1: Там работает, значит, ну, приемное, так сказать, отделение, которое записывает.
0: Да.
1: Да. Потом, значит, уже, если тебя записали, потому что может быть и отказ.
0: А как это так? Почему? Почему отказ?
1: Может быть отказ.
0: А у кого отказ?
1: Отказ врача приемного отделения.
0: А, даже так,
1: конечно,
0: как интересно.
1: Конечно, да. Мы не всякому это, можно сказать, показано, я бы сказал, да. Потому что у нас-то работают врачи экспертного уровня. Я так на всякий случай, чтобы
0: Нет,
1: просто...
0: я понимаю. Я на самом деле хочу сказать нашим радиослушателям, что Алевтина Павловна Зоб, как бы она... пропагандирует, так сказать, не только как бы то, что вам ничего не сделают, вам даже не просто ничего не сделать, вам будет даже приятно немножечко, и вы постепенно второй или третий раз вы почувствуете уже какую-то приятность, но об этом чуть-чуть позже, и на несколько мгновений мы сделаем легкую паузу. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена Так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312 564 657 38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
1: Да, абсолютно,
0: Вы можете обуздать что угодно.
1: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы отправлялись на Галапагос.
0: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
1: Обуздываем.
0: И неприродные.
1: Дождь, ветер, смрад.
0: Вы можете обуздать и хулигана.
1: Я могу обуздать хулигана.
0: Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
1: Ну, если надо, если ко мне обратятся... специальные какие-то органы.
0: Службы.
1: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю. Вы знаете, что такое смрад?
0: Ну, конечно.
1: Ну, естественно.
0: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
1: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
0: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
1: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
0: Смрадное.
1: Да.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
1: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
0: Понимаю вас.
1: Вы понимаете, о чем
0: ну,
1: я
0: что это? Сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
1: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
0: Пытались его обуздать?
1: Я пытался обуздать его.
0: И что?
1: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
0: Так вот оно что.
1: Конечно.
0: Вы обуздываете энергию.
1: Я обуздываю так, энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
0: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
1: Пожалуйста.
0: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
1: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
0: Ну, это эпизоды, я просто...
1: Это эпизоды,
0: в среднем,
1: да.
0: Сколько в раз в месяц?
1: 2-3.
0: 2-3 раза.
1: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! Я отталкиваю, понимаете?
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский. Смельчак, обуздыватель. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
1: Да,
0: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны. уважаемый, многоуважаемый наш Кирилл. Пожалуйста. Спасибо вам большое, что
1: и
0: вы...
1: И, пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
0: Если кого-то нужно будет обуздать.
1: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку. Какого-то, да?
0: Звоните, дорогие друзья. Пожалуйста. Мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
1: Спасибо.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
2: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня, дорогие друзья, здесь, во всех социальных сетях, а это ВКонтакте, это, понимаете, и Инстаграм, это, конечно же, и Фейсбук, ну, несомненно, и сами сайты все переполнены Фоменко FM, Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, у нас сегодня, у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска.
1: Да,
0: старший Дадар Майор, старший Дадар Майор. Yeah. И что я хотел бы в продолжении нашего разговора, так сказать, спросить.
1: No,
0: вот как происходит эта коммуникация между сутевиками и подоплечниками?
1: Ну, мы вместе работаем. Тут, как сказать, коммуникация в этом смысле налажена абсолютно и полностью. Да-да-да.
0: Mm-hmm.
1: Специальные приборы, специальная, так сказать, связь. Угу. Своя катушечность.
0: Я вот что хотел спросить. Я вот что хотел, так сказать, узнать. Мне кажется, да, что сутевики, да, углубляясь, так сказать, предвосхищая подоплеку, они находят ведь самое, так сказать, ядро. Так,
1: конечно,
0: как говорится, работают в поле.
1: Абсолютно, работают в поле.
0: А уже, так сказать...
1: А мы, так сказать, накрываем уже.
0: Уже накрываете непосредственно.
1: Да.
0: Ну вот, например, человек в магазине тянет руку за бутылкой водки покупать ее.
1: Да, да, да. А мы уже предупреждены сутевиками, что у этого человека нету денег на эту водку. Поэтому сразу же здесь мы, и сразу же быстрый арест, все.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть, в принципе, поэтому получается, что в Янске, например, нет пьянства.
1: Абсолютно.
0: Никто не пьет. Он только тянет руку, так сказать.
1: Да, да, да, да, да.
0: А вы ведь его можете остановить и сказать: минуточку.
1: Минуточку.
0: Ты ведь...
1: Тебе завтра в 8 утра на работу, куды?
0: Вот.
1: Ну вот и все.
0: Вот. Вот что делает подоплека,
1: да,
0: сегодня. Сегодня подоплека. Но я хочу спросить тогда.
1: Я спрашиваю.
0: А вот выходной?
1: А выходной? А завтра что, работы нет, что ли?
0: А вот, например, нет. Ну вот смотрите, вот, например, выходной у человека.
1: Выходной у человека.
0: Вот он в свой выходной, в свободное время, хотел бы, например, повести себя, так сказать, свободно.
1: Свободно,
0: ну,
1: да,
0: совсем свободно. Без всякой подоплеки, он еще не знает. Еще сутевики не разобрались.
1: Еще нет.
0: Хочет он, так сказать, потянуть бутылку водки. Или хотел бы, например, вдруг раз и бутылку минералки. Водка-минералка. Ну, к примеру, я просто спрашиваю.
1: А
0: у него выходной.
1: Подождите, нет, выходные для чего человеку?
0: Ага.
1: Вот если он потянется за этой там и водкой, или что там еще, взбредет ему голову, коньяк, не дай бог.
0: Так.
1: А завтра что он будет делать?
0: Так.
1: А могу пойти на стадион.
0: Вот.
1: Пробежаться.
0: То есть органы подоплеки и перенаправляют человека.
1: Да, конечно, следим.
0: А мне хочется понять еще вот что.
1: Да.
0: Сутевики как таковые, они дают указания органам подоплеки по действию? Или просто, так сказать, набирают информацию, суть, так сказать, информации, а уже органы подоплеки, уже, так сказать, майоры, дадар-майоры, старшие дадар-майоры,
1: да, старший дадар-майор,
0: они уже, так сказать...
1: Ну, понимаете, так, происходит так. Сутевики, как сказать, вот это все заползает, так сказать, в поле работает.
0: Угу.
1: А уже что делать дальше,
0: угу,
1: решают, как, конечно, органы подоплеки.
0: Mm-hmm.
1: Есть специалисты, которые, как сказать, как именно человека, значит, отвести от проблемы, как именно его остановить. Есть люди, которые этим разбираются. Я работаю именно, как сказать, в частях, которые накрывают.
0: Ага.
1: А когда вот у меня уже есть там и план действий, и все, и так далее, да.
0: А вот у меня очень к вам простой вопрос.
1: Давайте.
0: Варвара, вы высыпаетесь?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот оно.
1: Я же с начала передачи сказал, что 25 часов в сутки работаем.
0: Боже ты
1: мой. Ну, у нас специальные лекарства есть, все
0: нормально.
1: Боже
0: ты мой. Сейчас об этих лекарствах,
1: да,
0: и о конкретно ваших новых препаратах,
1: да,
0: с которыми вы работаете, мы, конечно же, расскажем буквально через минуту, когда снова вернемся в студию.
2: Опереди. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Rockfm.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Почим и пичкаем Пилюлькина. Фоменков и Крадио.
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения. Здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники. Цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство, да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за Кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
4: Да,
3: вы
4: да.
3: вышли замуж за кого?
4: Я вышла замуж за Семена.
3: Да? Какие простые парни у вас.
4: Да, да, что?
3: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
4: Нет, Семен, настоящий Семен, просто в чистом виде Семен, пьющий совершенно человек.
3: Удивительно.
4: Да, но он был тоже поэт.
3: Да?
4: Да, да, да.
3: Плохой?
4: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
3: Понимаю, понимаю.
4: Такой принцип должен быть в жизни.
3: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
4: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
3: Да, одинаково.
4: А с третьим еще меньше.
3: Просто порепетировали, как говорится, и все.
4: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое, понимаете? Не мое, не идет.
3: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
4: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда ж не зайдет, понимаете.
3: Ну, то есть гусыня с обрезанными крыльями.
4: Да нет, ну, гусыня я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивы. Но, понимаете, но потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И понимаешь, я не то, что понимаете, я тихо буду красться, что ли, куда-то на кухне. И там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи, что это такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать с постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв. Почему я должна тихо вставать с постели?
3: Согласен. Вообще, почему нужно вставать с постели тихо?
4: Да.
3: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знало, Листопадова встала.
4: Да?
3: Вот примерно так это.
4: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совал прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, вы знаете, какая проза вторгается в мир поэзии. Рано на работу вставать кому-то. Ну, что
3: ужасно.
4: Это такое?
3: Ужасно.
4: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
3: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
4: Грубияном говорить все и вся. И
3: правду резать матку.
4: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
3: Отхлестывать.
4: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
3: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
4: Да, это правда.
3: Это будет первый поэтический стихотворный киносценарий, где,
4: убегай.
3: Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
4: Да, называется «Убегай».
3: «Убегай».
4: Да.
3: Ага.
4: Да, это я придумала как раз недавно.
3: Да, у меня а вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
4: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
3: Да.
4: Да. Почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я что же на заводе начинал когда-то?
3: А-а-а.
4: Она такая заводская девчонка с
3: растительной. Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, самого прям
4: просто из низа. Цеха, можно
3: сказать. Вынесла вас?
4: Меня вынесли из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
3: Ну, чуть немного усы, бороду.
4: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
3: Подождите секундочку, пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и
4: хорошо,
3: мы вернемся,
4: ладно,
3: к этому рассказу.
4: Давай, давай, давай, давай.
2: За кулисами вдохновения.
1: Груша на все.

0: Фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
3: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and Tora on the road, hei!
2: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
3: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos saat niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн радио. 101 рубль.
1: Сексуальная. Революция.
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
5: Ну да.
4: Нового вида.
5: Да.
4: Нового вида. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
5: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
4: Из них слагаете.
5: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина – это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
4: Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
5: Да.
4: Ну, такой вот неожиданный.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
5: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с 3 женщинами. И он отказался от них.
4: Полностью
5: отказался.
4: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
5: Вполне.
4: Это, конечно, не доказано сегодня.
5: Ну, да.
4: Но получается, что искусственная вагина может заменить личную жизнь.
5: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку. Ну, это у него
4: всех
5: своя
4: заменил.
5: История. Всех заменила.
4: Понимаю.
5: Да.
4: Но, понимаете, что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
5: Конечно.
4: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком, с женщиной, например.
5: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
4: Вообще мы не говорим.
5: Вы это знаете.
4: Про это мы вообще не говорим.
5: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
4: Задаю какой вопрос.
5: Да.
4: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной,
5: лошади.
4: Обычной
5: как
4: лошадки,
5: мы говорим, лошадки.
4: Ну, называем это нашей обычной жизнью.
5: Мы профессионалы,
4: да?
5: Называем это лошадкой.
4: В принципе, можно и не жениться.
5: Нет, конечно.
4: Скажите, вы как инженер.
5: Я не женат.
4: Игорь. Да. Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
5: Да, естественно.
4: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
5: Нет, пожалуйста.
4: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
5: Да, конечно.
4: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
5: но
4: приведут нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
5: Естественно.
4: Мы идем к этому?
5: Мы идем к этому. Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
4: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
5: Вот, это уже мы всю планету берем. Всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат. Я сейчас перезвоню ему. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
4: Подождите про Игната.
5: Ну, хорошо.
4: Подождите. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы где прервемся буквально. Мы прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
1: Сексуальная. сексуальная революция.

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
3: Агония Гонева.
4: Вот мы и вернулись. Мы здесь, и сейчас Фоменко Фейк Радио, программа «Агония Гонева». И у нас в гостях Сергей Гонев. Я, конечно, в самом начале хотел сказать то же самое, что говорите все время вы.
5: Да.
4: Но передумал.
5: Ну и ничего страшного.
4: И что, значит, получается, вы спросили меня про агонию?
5: Я спросил отмотать, да.
4: Отмотал, я был в школе в этот день.
5: Вы в школе были. Как вы учились в школе? Хорошо ли?
4: Прекрасно учился.
5: В этот день, я
4: прекрасно,
5: хорошо вы
4: учились. Я и в этот день, и в предыдущий день.
5: А учиться математики к вам подходила на заднюю парту, садилась.
4: Зоя Константиновна никогда не садилась на заднюю парту.
5: А почему? Вот спросите меня, откуда я знаю вашу Зою Константиновну?
4: А вы ее не знаете?
5: Нет, знаю.
4: Вы почему-то сказали, что она садилась, а я вам говорю, что она не садилась.
5: Она вообще не садилась?
4: Никогда не садилась.
5: А что, у нее были какие-то проблемы?
4: Почему она должна садиться за парту с учеником?
5: Ну, не знаю.
4: Она отучилась свое, мой дружок.
5: Нет, но с учеником приятно сидеть за
4: Кому?
5: Партой. Математички.
4: Откуда вы знаете? Вы что, были математичкой?
5: Нет, просто ко мне математичка садилась.
4: Сережка, да у вас агония.
5: Нет, да.
4: Я вижу, у вас агония.
5: Да, у меня агония, я с этим живу. Вы понимаете, и продли агонию, хочется сказать. Продли агонию.
4: Продли мою агонию.
5: Продли мою агонию. Вот я эту брошюру так и назову. Продли мою агонию.
4: Продли мою
5: агонию. Агония ли – это первая книга. А вторая книга будет «Продли мою агонию».
4: Агония ли. А вот как агонию отличить от неагонии?
5: Очень просто. Либо вы погружаетесь в это целиком, либо только по носки ботинок. Понимаете? Только носочками. Вот как вы, знаете, шли-шли-шли зимой, и раз в лужицу.
4: В жопу эту лужицу.
5: Да в жопу эту лужицу, действительно. А вот на самом деле у вас должна быть агония и крылья за спиной. И вы летите над всей страной. Я же вам рассказывал. Отмотайте назад. Вы сейчас отмотали?
4: Да.
5: А теперь давайте устремимся вперед.
4: Перематываю.
5: Перемотали?
4: Да.
5: Хорошо?
4: Да. Да.
5: И вот мы здесь, вот сделал.
4: Да.
5: Вот так вот, пора?
4: Да.
5: И что я вам предлагаю? Почувствуйте, это радость. Агония – это радость. Потому что вы все время в предвкушении.
4: Ну, это ощущение перехода, я правильно?
5: Перехода. Это
4: то
5: переходный период.
4: Вы готовитесь период перейти, так сказать,
5: Рубикон.
4: Да. И я вот хочу спросить у вас.
5: Пожалуйста.
4: У вас, Сереженька, я хочу спросить.
5: Ну, давайте.
4: Поскольку вы 41 год, так сказать, у вас агония длится.
5: Да.
4: Это когда-нибудь кончится?
5: Не знаю. Я бы не заканчивал это никогда, потому что, понимаете, вот мы
4: удлиняет
5: все...
4: ли агония жизнь тогда?
5: Удлиняет. А оргазм укорачивает.
4: Вот в чем дело.
5: Да.
4: Поэтому вы до сих пор не замужем.
5: Да.
4: Да. Не женат.
5: Я и не женат, и не замужем. Да и в жопу.
4: Я соглашусь с вами.
5: Да.
4: Только в жопу?
5: Подождите, нет. Говорите, голубчик. Нет, я абсолютно, я натурал. Хотя я и, может быть... А с другой стороны, я, мой, еще не определился. Да.
4: Ну, вы, в принципе, девственник, получается.
5: Получается, да.
4: Получается так, что вы, в принципе...
5: Ну, я продлил агонию.
4: Вы продлеваете агонию, потому что оргазм сокращает.
5: Оргазм сокращает, я знаю это точно.
4: Я знаю,
5: у меня очень много примеров.
4: Оргазм сокращает.
5: Оргазм сокращает жизнь.
4: Агонию удлиняет.
5: Агонию удлиняет.
4: Удивительно.
5: Они друг другу противостоят. Вы знаете, это теза и антитеза.
4: Ах, вот оно.
5: Конечно.
4: Ах, вот
5: агония,
4: оно.
5: Агония, оргазм. Что? Оргазм, агония. Вы чувствуете, это
4: вы,
5: два полюса.
4: Оргазмом сдерживаете агонию.
5: Так? Да, да, да.
4: Я правильно понимаю?
5: Разгадали, прямо я.
4: Что же вы тогда говорите, что вы девственник?
5: Как? Нет, я не девственник. Почему ты?
4: Вы же только что сказали 2 минуты назад.
5: Нет,
4: что вы
5: было с математичкой один раз.
4: Так что же вы в самом
5: Но
4: деле?
5: Но все-таки это было. Вы понимаете, это было так мимолетно, что я даже не уловил. Ну, как бы я ничего не уловил.
4: Так вот я вас хочу спросить самый важный
5: ну,
4: вопрос.
5: Ну, пожалуйста, давайте.
4: Как сдерживать
5: оргазм?
4: Агонию. Агонию.
5: Я поймал вас.
4: Позже. Да, вот. Да. Вернемся к вам буквально через одну минуту.
5: Давайте, давайте.
4: Через
5: давайте.
4: Одну минуту, дорогие
5: давайте,
4: друзья.
5: Давайте, давайте.
4: Через одну минуту.
3: Агония Гонева. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
6: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
7: Рай, рай, рай. Хей, велет, киппис ван!

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт высоких.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника.
3: Здравствуйте.
2: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта. Бадминбол, да?
3: Бадминбол, да.
2: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло.
3: Пришло, да.
2: Ну, я знаю, что сначала он назывался «Бол-бадмин».
3: «Бол-бадмин» было название, да.
2: Ну, а почему вы изменили название?
3: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, «Бол-бадмин» все-таки менее красиво, чем «Бадминбол». Мне так кажется.
2: То есть, все-таки «Бадминбол» более, значит, значительно красивее.
3: Ну, звучно.
2: Чем «Бол-бадмин», да?
3: Да.
2: Понимаю.
3: Да. Девочкам нашим больше нравится.
2: Ну, отлично. Буквально в двух словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
3: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое, играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
2: Вот как!
3: Да, за 30.
2: Женщины за 30,
3: да.
2: Это как раз и продлевает, я понимаю,
3: да.
2: Вас. Ой-ой-ой.
3: Женщины за 30. Очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, но мы не дадим, Нет.
2: То есть 30
3: нет. Плюс. 30
2: плюс,
3: только 30 плюс.
2: Спорт зрелых.
3: Спорт высоких.
2: Ага, вот оно.
3: Да, зрелых.
2: Ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
3: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
2: Ну, то есть мяч, валан,
3: да.
2: Соответственно, ракетки, я понимаю.
3: Ракетки, только каучуковые.
2: Каучуковые ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас...
3: Спасибо, наш федерации. Спасибо,
2: значит,
3: нашей федерации.
2: Ну, я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
3: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
2: Ага.
3: И это должно быть одновременно.
2: Понимаю.
3: И валан не должен упасть на землю.
2: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
3: И ноги и руки работают, да. Ноги
2: и
3: руки.
2: И одновременно играем в бадминтон.
3: Да.
2: То есть не должен валан упасть, я понимаю,
3: да,
2: так на землю.
3: Случае, да.
2: Валан во время атаки и защиты не падает на землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
3: И мяч, и валан, да.
2: Вот это
3: работает
2: потрясающе.
3: И низ, и верх. Вверх,
2: и низ, и верх. Вот я, скажите, слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают с низом.
3: Да, это узкая специализация такая. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я специализируюсь на том и том.
2: То есть
3: я
2: и вверх, и низ.
3: И вверх, и низ. И вверх, и низ.
2: Понимаю, понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что...

0: Спросите вас. Да. Скажите, ведь скоро, я понимаю так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами, да, что скоро уже наша сборная,
1: да,
0: да, поедет на чемпионат мира.
1: Поедет, да, готовимся, девочки готовятся.
0: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
1: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, mm-hmm, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на воланах.
0: Да. На воланах паразитируют.
1: Да.
0: Паразитируют на воланах.
1: Да.
0: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
1: Ну, естественно,
0: паразитирование,
1: конечно,
0: на мячах это.
1: Паразитирование сам... на мячах, да, нет, да, места, да, быть. Мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
0: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
1: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
0: 30 тысяч.
1: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
0: Да.
1: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
0: Не предполагается?
1: Не предполагается.
0: Ну, понимаю вас.
1: Ну, а Лузов,
0: то есть вы не боитесь этого?
1: Мы не боимся.
0: Отлично.
1: Совершенно, да. Аркадий Лузов, он просто паникер.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
1: Спасибо.
0: В этом новом виде спорта.
1: Спасибо.
0: В бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья,
1: конечно,
0: и удачи.
1: Конечно.
0: Прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Пока, дорогие.
2: «Спорт высоких». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Заборе им упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуау».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас.
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
1: Мир вам. Но вы иногда же вы бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самкой или самцом?
2: Мне похрену.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже, заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзоком. Зорзок — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзоком.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
2: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Уважаем Румыния. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Революция. Мы возвращаемся в студию.
4: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова – подначивают. Вот как вы подначиваете?
5: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
4: Пожалуйста,
5: никогда
4: расскажите.
5: Никогда не подначивает, и поэтому, ну, немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
6: надо отдать должное Ирине, конечно.
4: Да,
6: она
4: вот
6: заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
4: «Люби латекс», да, конечно.
5: Ну, конечно,
4: да.
5: Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
6: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли, мы бы открыли сейчас новый магазин. Это
4: я тоже... Вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
6: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
4: да,
6: оно связано, конечно же, с перепонками.
4: Вот.
6: Дело в том, что...
5: Ну, это прямая связь.
6: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
4: да,
6: при помощи перепонок.
5: Кто это создал?
6: Ирена, я говорю о тебе.
4: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
5: я
4: вас.
5: Просто,
4: улыбнитесь.
5: Да я улыбаюсь, Ирина. Я просто хотел сказать,
4: нет,
5: что...
4: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
5: Ну, конечно.
6: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и подожди.
5: До конца не расстегну.
6: Просто чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
5: Ну, тебе лучше.
4: Да, вот наконец Макс теперь нет. Да. Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
5: Но в латексе ему лучше.
4: Нет, это само собой. Про перепонки вы хотели
6: сказать.
4: Значит,
6: перепонки,
4: это
6: не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
4: Ага, так.
6: Для упирания и прилипания не служат.
5: Они для растопыривания.
6: Ну, естественно, а растопыривание когда
4: сколько
6: проходит?
4: Сколько раз вы можете растопыривать вот за,
6: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
4: Растопыривает.
5: Я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
4: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинуты.
6: Ну, конечно.
4: Нас слушает ведь много людей.
6: Ну, я думаю, что к осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
5: Ну, конечно.
4: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
6: на правах рекламы, на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
5: «Пингвин».
6: Магазин. Ну, клуб «Пингвина», там внутри находится...
5: Магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено сегодня.
6: Много не обсудили.
4: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Революция. Хруст наста. Свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о!
7: Войлок и боты.
3: Для настоящих героев пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
4: Дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Окулизм». «Окулизм». И в гостях у нас доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать». Он создал препараты «Слезы в порошке», «Глазной мусс». И сегодня, дорогой вы нас, Борис Степанович, да, вы делитесь с нами открытием. Да. Борис Степанович открыл сегодня явление под названием «Мозолистые веки». Да. Нас давно мучает эта проблема. Я уже говорил о том, что с годами глаза подсыхают,
5: да,
4: а веки
5: да.
4: продолжают хлопать, как
5: хлопать
4: говорится.
5: Хлопать и хлопать.
4: Вот потом мозоли натираются.
5: Конечно.
4: И веки становятся мозолистыми.
5: Как бы мы, получается, ртом мы шамкаем,
4: Но шамкость рта, это, так сказать, другая уже ипостась. А сегодня мы говорим о мозолистых веках.
5: Да?
4: Как лечить? Как сегодня лечить мозолистые веки? И надо ли это делать?
5: Надо. То есть мы как бы задались вопросом, а надо ли удалять? Надо ли нам удалять вообще?
4: Целиком
5: мозоли?
4: Мозоль, да. Или мозоли на веках?
5: Нет, мозоли, конечно.
4: Мозоли на веках.
5: Да, есть.
4: Надо ли их удалять?
5: Надо
4: ли
5: удалять? Надо.
4: Надо.
5: Но за исключением трех случаев, когда ни в коем случае этого не надо делать. Знаете, какие это случаи?
4: Ну, знаете, я не стал бы сейчас, так сказать, гадать. Я...
5: Три случая.
4: В трех случаях не нужно.
5: Не нужно.
4: В остальных нужно.
5: Мозоли удалять не нужно в трех случаях. Это проверено от и до вообще. Проверено.
4: Так.
5: Это три случая. Секс, наркотики, рок-н-ролл.
4: Удивительное дело. То есть, а если вот я хочу задать вопрос. Например, если я занимаюсь, у меня, предположим,
5: ну, да,
4: не очень удобно об этом говорить. У меня, предположим, сегодня мозолистые веки. Мозоли есть. Мозоли есть навек. Но, вы знаете, я вот хочу у вас, как у доктора, спросить. Ну, предположим, если рок-н-роллом я занимаюсь, предположим, да,
5: как
4: то
5: давно?
4: Вот наркотики и секс, да, это, значит, не мое.
5: Понимаю. А я
4: что
5: вижу.
4: Мне делать? Удалять мозоли на веках или не удалять?
5: Во-первых, мой милый, милый, милый, я сразу это и почувствовал, что секс и наркотики не важны. Это не важно. Не надо. Не надо сюда вторгаться даже. Не надо. Абсолютно.
4: Мы ведь не обсуждаем, плохо это или хорошо.
5: Да ни в коем случае. Нет, конечно. Mm-hmm. Мы сейчас говорим только о глазах. Только об этом как бы уникальном явлении природы. Да? Mm-hmm. Так вот. Вот откинули секс и наркотики, и остался рок-н-ролл. Mm-hmm. Как давно вы занимаетесь рок-н-роллом?
4: Я любитель, вы знаете, я не профессионал, просто.
5: Ну, я понимаю,
4: я
5: тем
4: любитель.
5: Не менее, все-таки уже, скажем так.
4: 72 года.
5: 72, это уже все-таки.
4: Ну, как вы понимаете, же в рок-н-ролле год за три.
5: Да, тут, если не больше.
4: Да.
5: Если не больше.
4: Да, да.
5: Я не беру становление.
4: Да, это бог.
5: Да бог с ним, со становлением. Вы знаете, давайте попробуем так. Малая толика мозолей может быть удалена. Малая толика. Вот вам я порекомендую. Вот вы можете расслабиться, плечи опустить. Вот так, вот так. Вот, хорошо. Хорошо. Сейчас давайте я посмотрю внимательно. Еще лучше. А, тише, ну-ка, тише. Тише, тише, встали. Вот, хорошо.
4: Да.
5: Вот стало лучше вам?
4: Да.
5: Вот видите?
4: Да.
5: А это я в данный момент сейчас психологически я удалил малую толику с ваших век.
4: Скажите, так что мне теперь получается не покупать препарат слезы в порошке?
5: Нет. Пока. Я бы так сказать.
4: Еще
5: пока,
4: нужно,
5: пока,
4: да?
5: Пока, да.
4: А вот капать и мазать, простите, помазывать глазным мусом?
5: Ну, помазывать не надо. Я бы сказал капать и мазать, потому что это вообще... И это заложено
4: вот вы знаете,
5: в природе.
4: К этому вопросу капать и мазать мы должны прийти.
5: Ну,
4: и
5: давайте.
4: Мы обсудим его сейчас с вами,
5: давайте.
4: Этот острый вопрос капать и мазать.
5: Давайте,
4: мы обсудим буквально через после короткой давайте. Паузы. После короткой давайте. Паузы, дорогие друзья, мы вернемся.
6: Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
6: Один.ру. Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя.

0: деньги, но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: концовка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот раскрасить это название. А с нами Матвей Стешко. Удивительный человек. Здрасте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте, Матвей. Вы знаете, Матвей, у него удивительная профессия, и профессия очень редкая, я вам скажу. Давайте я сразу назову эту профессию, Степан, да? Давайте сейчас я назову
2: ее. Я Матвей.
1: Матвей, простите, да, это уже просто...
2: Ничего не бойся.
1: Одно как одному получилось тогда, Матвей. Так вот, дело в том, что Матвей рискователь.
2: Да.
1: Вот. Матвей, ну, прежде всего скажите, с чем связано это вот, чем вы рискуете?
2: Да всем. Угу. Каждую минуту. Угу. Это нужно понять. Угу. И все. Я не очень люблю говорить о своей профессии.
1: Ну уж вы...
2: Я вообще считаю, что настоящий мужчина не должен говорить о таких вещах, но...
1: Да я понимаю, да. Но все-таки мы все-таки хотим узнать это.
2: Нас немного. Нас немного, но мы... Ну, вы должны понять, что мы... Мы же рискуем постоянно.
1: Да вот я и хочу это у вас уточнить.
2: Мы рискуем шаг за шагом.
1: Ну вот...
2: Вздох за вздохом.
1: А вот сейчас...
2: Я сейчас сижу, да, здесь, да. Тоже. Я тоже рискую.
1: А даже прямо сейчас?
2: Конечно.
1: Вот видите, я не знал.
2: Все вы хотите узнать?
1: Да.
2: Прямо из первых уст?
1: Да.
2: Вы хотите узнать, что такое риск?
1: Да, хотелось бы.
2: И как с ним быть, с этим риском?
1: Да, хотелось бы.
2: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом придем к самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
1: Да.
2: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
1: Да.
2: Вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю, да.
2: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
1: А, вот как.
2: Я рискую за каждого своим риском. Не чьим-то.
1: Своим.
2: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорогого стоит. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
1: Какие?
2: Мы, рискователи, мы живем недолго.
1: То есть как?
2: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
1: Даже?
2: Да, уж простите меня, что такая...
1: Да я понимаю.
2: Грустная тема.
1: Действительно.
2: Но рискователи уходят один за одним.
1: Да.
2: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
1: Да.
2: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
1: Да.
2: Я и за вас рискую, между прочим.
0: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Один.ру.
1: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: А вот прошла легкая пауза, мгновение практически, мы вновь в студии с Нильсом Хогерсоном.
1: Да.
0: Хогерсоном и Акой Кабникаси.
2: Кабникаси.
0: Да. Ака, дорогая Ака. Теперь можно, Нильс, я позволю себе задать Аке вопрос. Какая же вы все-таки удивительная. Какая же удивительная. Вот скажите, вы летали наравне

0: Нильсом?
1: Я летала впереди.
0: Сколько часов вы
2: летите своим?
0: На раз-два.
2: На раз-два.
0: Конечно.
2: Боже мой.
0: Конечно.
2: Ну все, мы ждем, да?
1: Да, давай.
2: Хорошо. Я жду, Нильс, значит, Ака, Нильс, вы будете, да,
0: демонстрировать? Просчитайте про себя до трех.
2: Давайте. Раз, два.
0: Удивительное дело, я ведь попросил вас про себя это
2: делать. Вот
1: видите, что творится.
0: Вы не можете работать, получается.
2: Да, ну, давайте. Ага. Боже мой. Ниль!
1: Нильс, поправь шапку, съехала чуть-чуть.
2: О, да. Нильс!
3: Да?
1: Нормально так, нормально.
2: Как интересно.
3: Ну да.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: Ой. Ака, вы видите, да?
1: Да я-то что? Вижу, я
3: Ака,
1: что
3: мне. Ака столько раз это видела.
1: Я видела много раз.
3: Конечно. Боже мой.
1: Ну, не надо трогать его только.
2: Жуди, нет, я не буду его трогать. Просто у него такие интересные эти самые маленькие вот эти вот штучки.
1: А у него сейчас все маленькое,
2: висят.
1: Понимаете?
2: Нильс.
3: Что?
2: Извините, ради бога, а мы можем с вами вот дальше разговаривать?
1: Громко не надо говорить, он и так все слышит.
2: А, он тихо. Я по-тихому говорить вам, да?
3: Не надо по-тихому, говорите обычно.
2: А, обычно, хорошо. Нильс, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы превращаетесь вот в маленького Нильса? Что вы чувствуете?
3: Дело в том, что не докричаться давай.
2: Не докричаться, да?
3: Не докричаться.
2: Нет, я сейчас вас слышу, хорошо.
1: Нильс, дорогой, не беспокойся, мы тебя слышим хорошо.
2: Нет, мы хорошо, Нильс, слышим. Расскажите только, как вы, вот, как вы встречались с...
1: Пододвиньте к нему микрофон чуть-чуть.
2: А, да, сейчас, секундочку.
1: О! Вот так, да.
2: Вот, Нильс, да.
1: Так,
2: как вы встречались с резидентом? Меня это интересует. Потому что вы же понимаете, что ваша служба, естественно, построена как бы на том, что вы должны были внедряться, как бы встречаться с резидентом. И сейчас, Нильс, вы... Ой, он немножко завалился на попку.
1: Ну что?
2: На попку. Ну ничего, сейчас мы сделаем маленькую паузу, вы пока отдохните. А мы вернемся к вам через мгновение.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Итак, сегодня здесь Всеволод Коньков. Здравствуйте,
4: здравствуйте
3: всем.
4: Здравствуйте.
3: И первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» — это Ния. Здравствуйте, Ния.
5: Здравствуйте. Первая продвинутая.
3: Ой, прекрасно как. Как прекрасно. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы вас посвятим в чем, значит, во всю историю. Дело в том, что Всеволод Коньков, я уж, разрешите, я за вас быстро расскажу. Всеволод Коньков буквально 8 месяцев назад увидел в интернете удивительную разработку японских специалистов, и которые, ну, это удивительная действительно вещь. Это искусственные, первые искусственные женщины, которые стали поступать в открытую продажу. Да. И Всеволод Коньков, ну, задался целью, так сказать, приобрести вот такую вот модель. Да. Ну, а дальше уже расскажите, как вы решились?
4: Ну, я сразу скажу, что, сказать, конечно, это удовольствие, как вы понимаете сами, дорогое удовольствие. Mm-hmm. Но я для себя решил, что... Mm-hmm.
3: Ну, вы же индивидуальный предприниматель.
4: Я индивидуальный предприниматель. У меня ИП, ИП, соответственно, ИП Коньков, mm-hmm. ИД, mm-hmm. ИД, mm-hmm. Коньков ИД. Mm-hmm. Значит, я широко распространяю шезлонги. Mm-hmm. Знаете, я работаю с шезлонгами.
3: Ах, вот оно,
4: конечно,
3: что.
4: Конечно, конечно. Mm-hmm. Шезлонги по всему миру.
3: Вот, и, в принципе, я понимаю так, что ваше ИП дает вам возможность, в общем, ну если общем, уж не жировать, то, как говорится, жить не бедно.
4: Не бедно, не бедно.
3: И вот вы...
4: И вот я на сайте. Mm-hmm. Я открываю, так сказать, я периодически просматриваю сайты, естественно, мне это все нравится. Mm-hmm. Вообще заглядывать на сайты, mm-hmm. вы понимаете?
3: Ну, я понимаю, да. Не будем спрашивать.
5: Была на 5-й странице.
4: А, ты чудо какое! Чудо,
3: да, не.
4: Я все-таки не
3: ошибся. Дорогие друзья, напомню, что это не первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу.
4: Да, моя сладкая. Ну, так я ее называю. А как-то я сразу, как только увидел ее на сайте, сразу я почему-то назвал ее сладкая.
3: Понимаю, да?
4: Сладкая,
3: ну,
4: да.
3: Скажите, пожалуйста, и что? Ну, вы ее увидели на сайте.
4: На сайте.
3: Значит, и полюбили?
4: Я... Ну да, вы понимаете? Mm-hmm. Нет, это же, вы понимаете, это сразу пронзило меня как-то. Молния какая-то, я не mm-hmm. знаю. Mm-hmm. Я в этот момент как раз партия шезлонгов пришла. Mm-hmm. И мне надо было разобраться с ситуацией, потому что там были, так сказать, поставщики, так сказать,
3: подводили. Ну, понятно, загрузочные работы, подгрузочные, разгрузочные.
4: И вдруг, mm-hmm. раз, и я открываю сайт вот так вот
5: пятая
4: у себя.
5: Пятая страница.
4: Да, пятая страница. Ты моя сладкая. Ну вот, я на себя нажимаю, так сказать, да, и вдруг я... Что такое?
5: Привет, Сева.
4: Привет, Сева, говорит.
3: Привет, Сева.
4: Да,
3: Всеволод Коньков и Ния. Удивительно. Вот какие у вас отношения?
4: И как-то я даже не знаю, как это совпало все. Она по знаку, ну, будем считать, киска.
3: Да подождите, мы уже далеко забрались.
4: Хорошо.
3: В киски куда-то, пожалуйста, я хочу спросить.
4: Да, хорошо,
3: мы ведь в нашей программе «Сексуальная революция» уже неоднократно обсуждали технологические возможности.
4: Ну,
3: у нас были инженеры, изготовители фалоимитаторов.
4: Да,
3: и,
4: естественно.
3: Ты, кстати, вагинопластиков.
4: Я все в курсе,
3: обсуждали,
4: я просматриваю.
3: Обсуждали.
4: Да.
3: Но теперь вот мы уже добрались и до искусственной женщины. Первой искусственной женщины. Она у нас здесь в гостях. Это не... Значит, скажите, ну, во-первых, дорого ли?
4: Дорого. дорого. Мне пришлось даже, я скажу, партию, которую я отправлял в Копенгаген.
3: Да подождите.
4: Ну подождите, ну что?
3: Я, соответственно, спрашиваю просто.
4: Ну я понимаю, да.
5: Дорого, дорого мне... потому что я продвинутая.
3: Вот оно что, дорогие друзья, это потрясающе. Мне очень приятно слышать голос Нии, конечно, здесь. Это программа «Сексуальная революция». Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуца», у нас здесь в гостях. И мы делаем небольшой музыкальный перерыв. Сейчас звучит музыка.
4: С удовольствием.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Римазодин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
6: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
7: Классика в эфире.
2: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
7: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
9: Исповедь гусеницы.
3: И продолжая наш разговор, нельзя не отметить, что... сегодня гусеницу Олег у нас в гостях в программе «Исповедь гусеницы» на Фоменко Фейк Радио. Нельзя не отметить, что вот эта история, связанная, поразительная история, вот эта с нежными детскими воспоминаниями, удивительно отбрасывает Чарльза Дарвина со всей его чертовой эволюцией к ядрени, как говорится, фени.
4: Ядрени, матрени.
3: Да. Ядрени, матрени. Мало того, что у вас одно яйцо, и вы им, так сказать, скажите, ну, вы слышите, грохочут сапоги. Скажите просто. Вот я хотел спросить.
4: Я это читал.
3: Да, боже мой.
4: А вот бабочки не помнят стихотворение, а я могу декламировать постоянно.
3: Ну, бабочки, что бабочки, они же дуры.
4: Бабочки-дурочки сели у окошка. Это мое первое стихотворение.
3: Да, потрясающе. Вы пишете стихи.
4: Я же выпускаю, ну, конечно.
3: Скажите мне, а вот вам не обидно, что вы вот так вот живете, а мимо вас проходят ваши же, как говорится, соплеменники, которые, ну, просто теряют в том или ином смысле вас как друга.
4: Да, понимаю.
3: Они раз и окукливаются.
4: И потом же
3: они не помнят ничего и не знают.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
3: а вы их видите, обращаетесь.
4: Я чувствую
3: себя. Говоришь ему, дружище, ну ты помнишь, как мы с тобой позавчера?
4: А он говорит, нет.
6: Нет, уже нет.
3: Ну вы кто, мужчина?
6: Ай, боже
3: мужчина.
6: Мой. Мужчина.
3: Мужчина.
6: Вы кто, мужчина?
3: Мужчина.
6: У вас одно яйцо, мужчина.
3: Удивительно,
6: удивительно. Я так говорю.
3: Но вы знаете, что меня радует? Меня радует все-таки, что вот в этом отсутствии окукливания нас ждет впереди, конечно, удивительная будущность, вот эта антиэволюционная. Но, во-первых, я чувствую, что мозг будет развиваться.
6: Абсолютно. Потому что мужичок, как я его называю, он все как бы... набирает, набирает и набирает.
3: И ничего не забывает.
6: Ничего, мужичок, ничего не забывает.
3: Скажите мне, а вы хотели бы попутешествовать?
6: Очень, очень. Вы знаете, я ползал далеко. Я далеко ползал. Я вообще, я ползаю 10 километров в день.
3: Это для здоровья?
6: Для здоровья, конечно.
3: Или это обязанность?
6: Ну, это, во-первых, яйцо требует.
3: Ах, вот.
6: Конечно, ползать обязательно. Обязательно. Во-первых, оно должно дышать. Потому что яйцо и мужичок, оно как бы взаимосвязано.
3: Одно от другого зависит.
6: Конечно.
3: Понимаю вас.
6: Вот.
3: Понимаю.
6: И когда я провожаю очередных бабочек в полет, я им говорю «до свидания». А сам понимаю, а за мной будущее.
3: Вот оно.
6: А за мной будущее. А вы, как это называется, однодневки.
3: Вот.
6: Скороспелки.
3: Да, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Только что мы с вами говорили о вечном.
6: Можно
3: прочту? Говорили о вечном. Что?
6: Стихотворение.
3: Да, конечно, ваше, конечно. Собственное.
6: Ну, конечно.
3: Конечно, читайте.
6: Да, да. Сука, скороспелка, ты не попробовала сок, а сок. Прилетай ко мне, белые, белые стихи. Прилетай ко мне еще. А ты, сука, не прилетишь, я знаю. Вот так.
3: Удивительно, да? Это практически японская хокку.
6: Это хокку,
3: да,
6: это
3: удивительно.
6: Философия.
3: Это стихи были стихи гусеницо Олега. Стихи под названием «Сука, скороспелка».
6: Это трилогия? Она так будет называться «Суко».
3: Суко,
6: да,
3: скороспелку.
6: Суко, скороспелку.
3: Удивительно, да. Удивительно. Дорогие друзья, мы с вами говорили об эволюции. Не только говорили, но и видели, как эволюцию можно не то что обмануть, а просто запустить в другом направлении. И все это благодаря гусеницо Олегу.

0: Массочьем царстве и не превратилась в бабочку. Отказалась превращаться в бабочку, потому что, как известно, бабочки, они дуры. Вот из-за этого, собственно, и все.
1: Вот как! И не сучилась!
0: Да, и не... Удивительно. Мы прощаемся с вами, дорогой вы наш Олег.
1: Спасибо.
0: Было приятно. На Фоменко Фейк Радио был гусеницо Олег. До свидания, всего вам доброго.
1: Целую.
2: Исповедь гусеницы.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
3: Официальный номер 312-657-2. Минздрава. Здраво.
4: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
5: Каникулы Бонифация.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
7: Ну, девочки меня уже трудно назвать,
6: знаете,
7: конечно.
6: Знаете, для меня вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась. Да, та самая.
7: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, используем этот наш, эту нашу историю.
6: История его, вот платьице вот в этом коротеньком.
7: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице, что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, 6-й.
6: Ну, у вас прекрасная фигура, вы знаете, просто прекрасная.
8: Очаровательная.
7: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
6: Когда вы поплыли, да. Вот как вот на пароходе вообще? Как вы себя чувствовали на пароходе?
7: Я чувствовала себя очень тяжело.
6: Потому что
7: Бонни был в каюте.
6: Да.
7: А мне пришлось прятаться в трюме, в ящиках.
6: Ну, конечно, вы же совершенно без документов.
7: Я без вообще документов,
6: как?
7: Без
6: как
7: ничего.
6: Вообще,
7: он повез меня, понимаете, повез меня.
8: Тошнило, прости, Маечка, я должен сказать.
6: Тошнило в ящик прямо.
8: И приходилось менять ящики.
7: Я не люблю качку, что делать? Я же не знала, что такое качка.
6: Конечно, вы не знали.
7: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
6: Конечно. Мы только общались с бабушкой Бонни, и все.
7: Конечно, бабушка Бонни, так сказать, наши родители, знаете.
6: А родители-то как? Вот скажите,
7: наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
6: Конечно, да.
7: Понимаете?
6: Да.
7: Ну, а что с них возьмешь?
8: Ну, назовем афрокожие.
6: Сейчас-то вы уже туда,
7: нас их, как говорится, нас детей, у родителей много.
6: Да.
8: Конечно.
7: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу,
6: да.
7: Меня хватились только через 9 лет.
6: Да вы что?
7: Да.
6: А как вы об этом узнали?
8: Мне пришла телеграмма.
6: Телеграмма?
8: Да.
6: Телеграмма.
8: Да.
6: А скажите, ну, да, а с тех пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
7: Не ногой.
6: Не ногой?
7: Не ногой.
8: Не
6: то,
8: хочет,
6: кстати, плохие
8: Майя,
6: воспоминания
8: нет.
6: все-таки.
7: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове, господи?
6: Ничего, да?
7: Да кошмар.
6: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как лучше,
7: так была
6: сказать.
7: Дичь, так дичь и осталась.
6: Дичь.
8: Ну, в общем,
7: я
8: да.
7: же выросла в большом городе.
8: Майя увидела большой свет, город,
7: ну,
8: иллюминацию. Вот это вот. Это праздник,
7: да,
8: который...
7: Проходить публику.
6: Да.
7: Вы не забывайте публику. Любой публике, которую привил мне Бонни с самого детства.
6: Да.
7: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
6: Скажите, вот есть у меня такая информация, что вы, Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным, так сказать, посетителем детской комнаты милиции. Это правда или нет?
7: Я вам объясню. Дело в том, что у нас, так сказать, на родине с самого детства все дети курят.
6: А, так.
7: И ну, конечно, курят? Когда я приехала, я тоже курила и продолжала курить, и продолжала, но была же я маленькая.
8: К самокрутке.
6: Самокрутке?
7: Да, ну, конечно. Сделала, это, кстати, да, с разными надбавками.
6: Вместо
7: это,
6: конфет,
7: ну, курила,
6: да, да,
7: нет
6: рост, же развлечений, да.
8: И потом,
7: ну,
8: вы, знаете,
7: поганые менты, конечно, меня ментовали.
8: Не надо, Маечка, видели, я тебя просто не называю. Так,
7: да помолчи ты, господи.
8: Вот так у нас.
7: Ну, я могу вам сказать, что за 50 лет, конечно, уже много воды утекло.
6: Да. Уже не курите?
7: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
6: Но выпиваете.
7: Ну, это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
8: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
6: Скажите, а как сложилась ваша личная жизнь?
7: Вы знаете, сложно.
6: Сложно, да?
7: Сложно.
6: С гимнастом что-то было, да?
7: Да.
6: Да.
8: Но это три
7: я раза. Сейчас расскажу
6: а
7: об этом.
6: Истории, к этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
5: Каникулы Бонифация.
0: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
10: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Oli vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
6: Нет, все-таки риэлтор.
5: Риэлтор,
6: конечно, риэлтор — это наша основная профессия. Да. И поэтому это и звучит красиво,
5: да.
6: Риэлтор.
5: Соглашусь с вами, соглашусь. Да, пожалуй, да, соглашусь.
6: Да.
5: А, скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
6: Ну, я скажу так.
5: Да.
6: Пришел я к этому... Прежде всего,
5: да?
6: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
5: да.
6: Я предложил моему знакомому.
5: А, в смысле, вы знали, где он находится,
6: я
5: этот туалет,
6: знал.
5: А он не знал. И
6: да.
5: Предложили и за деньги, конечно же.
6: За деньги, конечно,
5: конечно, да.
6: Туалет, поэтому
5: да.
6: Это, естественно, нормально,
5: да.
6: Абсолютно.
5: Интересно, сколько да. это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
6: 13 драхм.
5: Да вы
6: да.
5: что? А где дело происходило? У нас?
6: В Греции.
5: А, в Греции,
6: естественно.
5: Понятно,
6: Греции. Да.
5: Понятно.
6: И потом открылась фирма Музенидис.
5: Да, по туалетам она специализировалась,
6: да,
5: правильно?
6: Да, да,
5: она
6: называлась
5: да.
6: Му-му-му Музенидис.
5: Му-му-му Музенидис.
6: Музенидис.
5: Да.
6: Да,
5: а, да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых
6: да.
5: вы за деньги,
6: ну,
5: собственно говоря, отправляли в туалет.
6: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
5: Да.
6: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
5: Ну, у вас но... там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта, правильно?
6: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
5: Прекрасно,
6: вот
5: прекрасно.
6: Да,
5: практически лозунг.
6: Логотип. Не сходил,
5: да.
6: сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
5: Ну да, да, да.
6: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но
5: да.
6: все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
5: Да, да, да,
6: вот.
5: Да.
6: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как
5: о серьезных
6: проектах,
5: да.
6: которые я, за которые я взялся.
5: Ага.
6: И вот одна из них — это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
5: Да, да, да. Вот расскажите, очень
6: занимаюсь.
5: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
6: Значит,
5: да.
6: Это в Мразево, вы знаете.
5: Мразево,
6: район.
5: Конечно, да.
6: Мразево.
5: А, раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
6: да.
5: А, да, в который мало кто хотел
6: теперь
5: ехать.
6: Приобрел,
5: да? Расцвел,
6: такой,
5: расцвел,
6: он
5: просто.
6: Расцвел.
5: Мразево расцвело, да.
6: Во-первых, он
5: да.
6: стал зеленый, абсолютно
5: да.
6: зеленый. Мразево — зеленый район.
5: Ну да, потому что там, я так понимаю,
6: даже
5: что...
6: Даже зимой он зеленый.
5: Да, я знаю,
6: даже
5: потому что
6: же...
5: дома все зеленого цвета.
6: Все зеленого
5: да.
6: цвета, абсолютно. Они все в елках.
5: Да.
6: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
5: С вами же работают замечательные художники, правильно?
6: Художники.
5: Да.
6: Кувис. Пувис.
5: Пувис?
6: Пувис
5: да.
6: работает со мной.
5: Да, Константин
6: да.
5: Пувис, конечно,
6: Пувис.
5: Да.
6: Потрясающий художник. Он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
5: Потрясающе. Да. Потрясающе.
6: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
5: Да, дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал и средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да, вот оно в чем дело.
0: То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю. Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет, конечно.
1: Вообще не к вам.
2: Дракула это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список долго.
0: То есть, Дракула кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам, простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственны.
1: Стихотворцы.
2: Да.
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они среди очень много ученых, вы знаете.
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория, правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово кодекс, что это от древнегреческого ствол, пень.
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите, пожалуйста, надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так.
1: Нет,
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь,
1: расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, кто? Давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы. Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
4: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше, но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
6: Путь огурца! Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Ну, вот. Я вот хочу спросить, вы сегодня все-таки пришли не одна?
7: Не одна, конечно. Я вообще одна уже не хожу никогда. Я только с друзьями с вами хожу. Вот, вот это вот Ками.
6: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я хочу сказать, его так и зовут Ками.
7: Ками.
6: Ками. Ками. Понятно. А вот что, мне еще такой у меня вопрос. Скажите, а вот, ну, он же не один сегодня пришел к нам в гости. Здравствуйте, Ками.
7: Он говорит привет. Вы еще просто не привыкли, не видите, а я-то вижу и слышу.
6: Удивительно.
7: Да, да.
6: А вот это?
7: А вот это вот? А вот это Буца. Как они рады друг другу.
6: Ками и Буц.
7: Ками и Буц.
6: Ками и Буц. Удивительные имена. Я вот что хочу спросить. Как они были доставлены сюда, к нам, на нашу планету? Это же наши прародители, по факту.
7: Конечно. Понимаете, как? Вот понять еще, как они были доставлены, я не могу.
6: Пока.
7: Да, но факт в том, что доставляют их просто в магазины. Понимаете? Вот они просто лежат в магазинах. И мы-то все думаем, что вот это вот, вот ну, как бы упаковка. Друзья, это скафандр.
6: Ой-ой-ой-ой.
7: То, что ребята из космоса прилетели, понимаете?
6: Ой-ой-ой.
7: И чтобы как-то им дышать, они же должны быть как-то, ну, как сказать, защищены от вот этого страшного космического пространства.
6: Господи.
7: От космических кочек.
6: Удивительно.
7: Потому что космические кочки — это страшное дело.
6: Наши практически прародители... Да. Да. Прибывают к нам в скафандрах, и мы только сейчас начинаем это понимать.
7: Да. И вот их сразу в магазин суют, понимаете?
6: А мы давай их жрать.
7: А мы давай их жрать.
6: Ребят, как нам быть теперь?
7: Ну что нам как быть? Надо как-то искупать, надо как-то искупить.
6: Я вот что хочу спросить. Да. Почему они, вы уже с ними, так сказать, и с Ками, и с Буцем вы говорили? О том, почему они выбрали Землю?
7: Вы знаете самое печальное, что я вам хочу сказать? Их никто не спрашивал.
6: Ой-ой-ой-ой-ой.
7: Вот видите, как это, вот такие вот, понимаете, как сказать, беспомощные. существа. Их никто не спрашивал. Их, значит, куда-то там. Я еще не выяснила, буду выяснять. Сейчас это целая работа посуществу. Сажают, вот они летят, прилетают, а их пятерочка, в общем, короче говоря.
6: Ой-ой-ой-ой-ой!
7: Да-да-да-да-да. Вот понимаете, а они летят, чтобы рассказать.
6: Понимаете? А вы знаете, ведь и может, мне кажется, здесь слух может пойти по галактике буквально.
7: Конечно.
6: Что мы здесь огурцееды, изверги.
7: Конечно, изверги, звери.
6: К нам прилетают, так сказать, с посланием, а мы, так сказать... Наши родоначальники, можно сказать.
7: Поэтому, понимаете, очень сложно налаживать связь. Потому что они такие запуганные ребята. Поэтому я никак не могу выяснить, как они, собственно, почему к нам. Они пока еще об этом не говорят. Ну, какие-то простые вещи там. Ну, какие-то совсем, вот знаете, вот как, ну, совсем простые. Еще мы можем поговорить.
6: Встань, садись.
7: Да. Какая, как хорошо, что солнце, или плохо, что дождь, или наоборот, хорошо. Вот какие-то такие простые. А вот более серьезные вещи, они пока пугаются.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, вот они, скафандры, вот они. Казалось бы, нужно бы изучать уже, браться, да?
7: Конечно.
6: Уже, казалось бы, может быть, государственную даже программу можно завести.
7: Конечно, спасение огурцов.
6: Что мы так себя ведем?
7: Ну, я вот не знаю.
6: Я потрясен.
7: Я поэтому пришла на передачу, чтобы, может быть, кто-то нас услышал. Кто-нибудь услышит нас, в конце концов. Ребят, ну посмотрите, какие хорошие.
6: Ками-буц.
7: Ну, это же нехорошо.
6: Станислава, я снимаю шляпу перед тем, как вы кладете свою жизнь на то, чтобы просветить наше отсталое серое человечество.
7: Да.
6: Все-таки удивительная вещь. Все люди, получается, произошли от огурца. А мы... Радость там, я вижу, да?
7: Да-да-да.
6: Там радость. Ой, как прекрасно. Они веселые.
7: Они хорошие.
6: Вот откуда у нас юмор-то у людей.
7: Да.
6: От огурцов.
7: От огурцов, конечно.
6: От огурцов. В принципе, огуречный. Я ведь помню еще, всегда у нас, помню, было. Чуть что сразу. И рассол.
7: Да.
6: Помогает. Правильно ведь?
7: А извините. А вот это вот здоров, как огурец или что?
6: Вот,
7: нас?
6: Конечно. Будь здоров.
7: Да.
6: Как огурчик.
7: Как огурчик будет,
6: как
7: да.
6: У тебя дела? Как огурчик?
7: Как огурчик, ну, это вот. Что? Вот откуда это,
6: вот
7: понимаете?
6: Откуда вот. Это? Вот оно.
7: Еще с Гималаев, небось, пошел.
6: Боже ты мой. Ну, то есть около 6000 лет среди нас находятся инопланетяне,
7: да.
6: Инопланетные существа.
7: Да.
6: В частности, и Ким, и Буц.
7: Ким и Буц.
6: Уже, наверное, в 12-м, 13-м, 14-м поколении.
7: Да, конечно.
6: Мой, боже ты мой.
7: Конечно.
6: Вы знаете, Станислава.
7: Да.
6: Станислава, я... Благодарен вам, потому что, ну, вы знаете, ну, вы так приоткрыли сегодня, вы так приподняли.
7: Ну, я хотела приоткрыть, вот, хотела приподнять, вот, хотела сдернуть, я бы
6: вот
7: сказала.
6: Вот, сдернули сегодня эту завесу, и я скажу вам, мы, все работники Фоменко Фейк Радио,
7: да.
6: Будем помогать вам в том, чтобы Ким и Буц обрели, наконец, нормальное существование на нашей Земле. Наконец, чтобы мы доказали нашим инопланетным прародителям, что мы благодарны им, как говорится, по гроб жизни. Дорогие друзья, это Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Путь огурца». У нас была замзав прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондент Академии Флоры, автор в соавторстве 16 работ Агапина Станислава Ивановна. Спасибо вам, Станислава Ивановна, за то, что вы были сегодня с нами.
7: Ким и Буц.
6: Ким и Буц. Спасибо и вам. Спасибо и вам, дорогие
7: спасибо,
6: вы наши.
7: Спасибо.
8: Путь огурца.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
11: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости, особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида
0: Кремнева. Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, мы представляем ее...
1: Не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете? Ага. Все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии. Все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто никуда никого не тащит, как говорится.
1: Нет, никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, но вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, это было.
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Обычно полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
0: Ах!
1: Да. Да.
0: Удивительно. Я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет,
0: то есть
1: ну,
0: мне
1: да.
0: всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
1: да.
0: я вот что хотел спросить. Ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед
1: Кто
0: собой сегодня, Ираида. Вот. Ну, если есть русалки,
1: есть.
0: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот
1: ну,
0: оно,
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
0: Понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь. Вот
1: да.
0: русалки, они вырастают.
1: Да.
0: Ищут своего русала, правильно?
1: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите.
1: Да,
0: но
1: я стараюсь, я держу себя в форме, да, но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество, предлагали
0: то
1: мне.
0: То есть у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
1: У меня было пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: От подруг от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может, даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного, да.
0: А обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек 12 детей, это нормально, а 2 русала, соответственно, 10 русалок.
0: Понятно.
1: Да.
0: Обычно так раскладывается.
1: Обычно
0: да?
1: так такой расклад.
0: А
1: примерно,
0: у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры.
1: И все сестры 10.
0: Ага.
1: 10 сестер.
0: 10.
1: Я была 7-я по счету.
0: Это же счастливое число.
1: Да, конечно.
0: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
1: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда, у них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
0: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими русалками?
1: С несколькими, да.
0: Ну, живут они все вместе или, так сказать...
1: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
0: Гордый народец. Русалки.
1: Да.
0: А русалы, значит, позволяют себе все-таки
1: русалы,
0: такое, да.
1: Да? Ну, да, они вообще бесшабашные животные.
0: То есть даже животными вы их называете?
1: Да, ну, а как же
0: Ну, мне казалось,
1: назвать?
0: Они все-таки полулюди какие-то.
1: Нет, ну, они, конечно, люди, но все-таки по нраву, по духу животные, полные животные.
0: Ой, да, то есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалов.
1: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится, и вот эти вот все драмы были не нужны, хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала, но что делать?

raastuvan oikeus syytetään. Hovioikeus.

0: 101.ru.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: А скажите, лучше ответьте на вопрос радиослушателям. Они очень интересуются. Какой способ вы избрали?
4: Ну, послушайте, способов беременеть мужчине много. Так, а как интересно. Минимум два. Как так, минимум два. Да. Вы, кстати, не смотрите, мы вот так сейчас очень так активны.
5: Мы просто волнуемся.
4: Активны,
5: да.
4: Потому что,
5: активны.
4: Конечно, мы уже оба беременны.
5: Вот о чем речь.
3: Вот это странно.
4: Говорим об этом смело.
3: Вот вы знаете, это
4: и
3: очень
4: уже,
3: странно.
4: Конечно, уже.
3: Понимаете, в первый триместр...
4: Гормон идет? Конечно, идет. Мы.
5: Да.
4: Так, значит, активны.
3: Да. Секундочку, можно мне сказать? Тогда получается, что у вас не первый триместр беременности, а уже, наверное, второй или третий. Потому что в первой должна быть вялость, сонность и токсикоз, в конце концов.
5: Нет.
4: Что,
5: и
4: нет?
5: Еще у мужчины.
4: Нет, нет. Это мужская беременность.
5: Это нет токсикоза.
3: То есть
5: нет.
3: Все наоборот.
5: Да.
3: Все
4: вернемся.
5: Наоборот.
4: Вернемся к способу зачатия. Вы это хотели?
3: Пожалуйста,
4: давайте,
3: я хотел.
4: Существует два, как минимум, известных
5: давай,
4: способа.
5: Давай,
4: да,
5: вруби как следует.
4: Конечно.
5: Давай.
4: Есть контактный и бесконтактный.
5: Да.
4: Вот так.
3: И какой у вас?
5: У меня бесконтактный.
3: А у вас?
4: И у меня бесконтактный.
5: А я вам скажу почему.
3: Интересно, почему? Вот это правда.
5: Вот опять
3: интересно.
5: Возвращаюсь к Розе. Не хотелось про нее говорить. Она... она беременела 3 раза. И ничего у нее не получалось. А почему? Контактный способ. А есть ведь бесконтактный. Ведь есть бесконтактный. У написано даже у Зова. Вы знаете Зова? Вы читали Зова?
4: К черту Зова своего.
5: Ладно, хорошо.
4: Мы работаем по методу Иволгиной.
5: Имел, да, да, да.
4: Конечно.
3: У нас
4: метод Иволгины.
5: У нас метод
4: Иволгины.
3: Вероники Иволгиной.
4: Конечно,
5: Вероники.
3: Да, да, да, да, да.
4: Конечно. Я могу вам сказать. Во-первых, мужское вынашивание.
3: Мужское вынашивание вообще интересный вопрос.
4: Вынашивание мужское.
3: Да.
4: Вот как запланируете, так и выносите. Можно побыстрее, можно даже и помедленнее, понимаете? Вопрос, вообще мужчина, в отличие от женщины, может вынашивать кого угодно.
5: Абсолютно.
4: Выносить любое можно. Кроме металла.
3: Я поняла.
5: Да.
3: О, это интересно. Хотела спросить, у вас двуяйцевая двойня или нет?
4: Подождите, почему вы решили, что у нас двойня?
5: Вот именно.
3: Я слышала, что у мужчин, если они пытаются это сделать,
5: да,
3: может быть только двуяйцевая двойня.
5: Да никакая не двуяйцевая. Говна пирога, я вам скажу. Я вам объясню почему. Потому что двуяйцевые, они между собой все время пересекаются. А у нас по яйцу на каждого.
4: Во-первых.
5: Да.
4: Это с самого детства.
5: Да.
4: Вот так вот.
5: Да.
4: Ах, у
5: ну
4: кого
5: вот,
4: по яйцу вот, на каждого, тот и
5: вот
4: может.
5: И все.
4: Понимаете?
5: Тот затем будущее.
4: Это метод Иволгиной.
3: Подождите. То есть те, у которых ни одно невозможно.
5: Да. Невозможно.
3: Невозможно.
5: Это по зову. А мы по Иволгиной беременеем.
4: Конечно.
3: А,
4: да.
3: Все, я поняла.
4: Вот,
3: ну,
4: вот я повторю вам, повторю.
5: Да.
4: Вынашиваем все.
3: Так.
4: Вынашиваем все. Вынашиваем любое. Любое. Вынашиваем. Даже можем. А мы можем не только людей вынашивать, но и животных.
5: Да, естественно.
4: Мы можем вынашивать и пластмассовое, и деревянное.
5: Да.
4: Не
5: да.
4: можем вынашивать металл.
2: Быть или не быть.
1: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

Бригада с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

0: эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Вот, Боря, я здесь. Да. Боря.
0: Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.

0: всего-навсего.
1: Да?
0: Да. Вот. Ну и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту. Я просто спрятался. И ничего в этом такого особенного не было. Но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью, гелем, невидимка, и пропал. И вот я, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.
2: Трудный разговор.
3: Проведи ладонью по плоскому.
4: Просто проведи,
3: Господи, как
4: плоско.
3: Площадь
4: некуда.
5: Магазины бытовой техники «Площи Плоского».
6: 34-13-45-37-28-975, ЗМБ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 46-го года.
7: Классика в эфире.
8: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы, при встрече со мной, он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
9: Мы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
7: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что медведи — перелетные животные?
9: И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
10: «За и против».
11: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить, в исторических процессах, как вы знаете, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
12: Воспел одутловатых. Он и сам был одутловат.
11: Конечно. Ну так что же в этом плохого?
13: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
12: Верещагин! Апофеоз войны!
13: Кустодиев! Он...
11: воспел эту лаву!
13: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
11: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается, у нас сегодня получается, ну, попрошу без оскорблений.
13: Получается сегодня
11: одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
12: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
13: он
12: понимаете?
13: Он Кустодиев.
12: Хватит. От одутловатости страдали. Страдали, и вот в итоге, к концу жизни, они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
11: Боже.
12: Эль Греко.
11: Боже мой!
12: Верещагин!
11: Боже мой!
12: Конечно!
11: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
12: Врубель,
11: согласен.
12: Абсолютно сухой,
11: согласен.
12: Абсолютно, знаете, наш человек.
11: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня. И
13: скажите,
11: вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
13: А что у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну, что?
11: 474 против 242.
13: А я скажу по нему, почему? Владик, я тебе скажу, почему. Вот это скоршевалка, как я ее называю.
11: Ну, что это за...
12: Что происходит вообще?
13: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
12: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
13: Помолчи!
12: Прет из вас!
11: Ну да, вообще жидкость...
13: Вывернули изнанку!
12: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
13: Псина!
12: Вам потом нужно все
11: продезинфицировать. Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
12: Невозможно,
11: хочу
12: просто невозможно терпеть.
11: Хочу прекратить это хамство в дебатах
12: невозможно.
11: И закрыть сегодняшнюю дискуссию.
13: Хватит, давай,
11: дорогие
12: невозможно
11: друзья.
12: Невозможно терпеть.
11: В программе дебаты сегодня
13: решать.
11: Был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
13: Да ради бога,
11: я не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
12: Невозможно терпеть.
11: До свидания.
10: «За и против».
14: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
15: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
16: С нами хорошо. 101.ru.
17: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.
4: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
5: Веселые сапожата.
6: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот, это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни.
7: И потребностями.
6: Конечно. Да. Вы думаете, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Вот и все.
7: Понимаете? Вот и все. И я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
8: Да. Вот это вот как раз. Да. Вот это очень
7: поэтому,
8: хорошо.
7: Дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок. Ну, в общем, и вот так.
8: Да.
6: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок. Это
8: второй
6: хорошо.
8: Подарок – это очень хорошо.
6: Очень хорошо.
8: Да. И он же делает струйку, да, вот которая вот постоянно недержание.
7: По договоренности.
6: Я начинаю вас подозревать в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас? Осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу,
8: какой вы сосед. Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
7: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог. Это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на вскидку...
6: У вас в компании?
7: Конечно. У нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на вскидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
6: Ах, вот оно что.
7: Да.
8: Вот оно что.
6: Подглядывающий сосед мужчина.
7: Да.
6: Чтобы он подглядывал за...
8: Мужчина какого возраста?
7: За Юрием. Мужчина какого возраста?
8: Да.
7: Ну, вашего.
8: Очень приятно. Приятно, действительно.
7: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
8: Да, уже стало приятно.
7: Это совершенно не случайно.
8: Да, да, да.
6: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание, вдруг, как прямо на ваших глазах, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
8: Мы много
6: вот,
8: работаем,
6: я не
8: конечно.
6: Мог себе представить, конечно. Что ему нужен подглядывающий сосед.
8: Как интересно.
6: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
7: Тем более месячник скидок.
6: И месячник скидок.
8: Тем более совпало, совпало.
6: Давайте попробуем.
7: Можно второго, второй придачу.
8: Давайте.
6: И мы вернемся.
8: Давайте.
6: Ух, получается.
8: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
6: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
7: Второго.
6: Акция.
7: Акция, конечно, да. Второй бесплатно. Да,
6: второй сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, да. Узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
8: И четырьмя, может быть, даже.
7: Я боюсь, мы не узнаем Юрию, совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди, да?
8: Конечно.
6: Потрясающе.
8: Вот это интересно.
6: Итак, дорогие друзья.
8: Знаете, я возьмусь за это.
6: Сегодня в программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
7: Спасибо большое.
8: Душа
7: ждем
8: наша.
7: Вас. Ждем
8: Душа
7: вас.
8: Наша.
7: Ждем.
6: До свидания.
4: «Веселые сапожата». Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Online Radio 101 101 RO.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: Семитысячье.
3: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется Семитысячье.
4: Семитысячье, дружочек.
3: Да, да.
4: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
3: Да?
4: Не уцепишь ее, не укузьмишь, не ухватишь.
3: Угу.
4: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить, мерить и мерить, мерить и мерить. И жить всю жизнь состоит.
3: Угу.
4: Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
3: Нет меры, да? Нет.
4: Безмерный ты человек.
3: Так может быть, это и хорошо?
4: Ничего нет хорошего в этом.
3: Нет?
4: Распущенность одна.
3: Ты что вы?
4: Конечно.
3: Влас Власович, а как
4: вы? Я гляжу в тебя глубоко вот так, выглядываю.
3: Ну-ка, ну-ка.
4: И вижу, что нет.
3: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
4: Посоветоваться ты хотел?
3: Да.
4: Да уж познавать тебе советоваться.
3: Почему же?
4: Ну советуйся.
3: Ну хорошо.
4: Говори.
3: Хотел посоветоваться. Все-таки... Вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле, и что вот вы почувствовали...
4: Ты вот подкашливаешь так, не просто так.
3: Нет, не
4: меры
3: просто.
4: Меры в тебе нет.
3: Нету в меры, да?
4: Меры в тебе нет.
3: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, как
4: сказать... Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
3: А нет еще, нет?
4: Нет.
3: Ну тогда расскажите.
4: Мерить тебя нечем.
3: Как нечем?
4: Ты не просто немеренный человек.
3: А как же?
4: Ты человек распущенный.
3: Ну как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
4: вижу,
3: я распущенный?
4: Ты распущенный.
3: По глазам или как? По
4: энергия
3: нутру?
4: Энергия из тебя, распутская энергия из
3: распутская?
4: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
3: Как интересно.
4: В нашей вере такого нет. Семитысячье. 7000 раз отмерь.
3: Так?
4: И только потом да.
3: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
4: А тебя можно и не мерить.
3: А как же тогда? Как же не мерить?
4: И так видно все.
3: Ну что видно-то, вот расскажи.
4: Я же сказал.
3: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
4: Я тебе
3: можно
4: скажу
3: ли
4: так.
3: Это? Да.
4: Нельзя.
3: Почему?
4: Потому что ты слеп еще.
3: То есть как, совсем?
4: И слеп, и глух.
3: Подождите, ну...
4: Конечно.
3: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно...
4: Да
3: я...
4: ты как обычный человек.
3: Да?
4: А в 7000 приходят.
3: Как?
4: 7000 раз отмеренный. Понимаешь ты?
3: То есть это когда уже 7000 раз отмерил...
4: Мерило не вошло в тебя никак.
3: Не входит, да. А как мне быть-то, я
4: распутство
3: не знаю.
4: Распутство в тебе одно.
3: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
4: Вот видишь?
3: Да.
4: Ты сразу обращаешься к массам.
3: Ну?
4: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
3: Сейчас я посмотрю.
4: Чем ты будешь смотреть-то?
3: Может...
4: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
3: Да?
4: Гибель идет твоя.
3: Ой, боже мой.
4: Слушай меня.
3: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
4: Внутри себя посунься.
3: Посунься?
4: Посунься внутри себя.
3: Это как?
4: Подвинься.
3: Куда? В какую сторону?
4: В хорошую.
3: Ага. Так.
4: Зло из себя гони.
3: Так, так, так.
4: Вроде обычные вещи говорю.
3: Угу.
4: А почувствуй.
3: Угу.
4: Хлеб в тебе.
3: Хлеб?
4: Хлеб не снаружи.
3: А где ж?
4: Хлеб в тебе.
3: А.
4: А как разглядишь свой хлеб?
3: Ага.
4: Внутри себя, в сердце своем. Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
3: Небо в меду.
4: Это долгая работа, дружочек ты мой.
3: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
4: А то ты, я смотрю, осмелел.
3: Почему ж?
4: Мне как? Кажется так.
3: Ну, кажется.
4: Чувствую я.
3: Да?
4: Смелости в тебе многовато.
3: Много?
4: Да не по таланту.
3: Да?
4: Да.
3: Вот ведь интересно, как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячье.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Не отступай!
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина, в нашем известном институте, Борис Бо.
4: Да.
3: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
3: Ватценберга.
4: Да, да, да, Ватценберга.
3: А скажите, а в чем она измеряется?
4: Она измеряется в ватцах.
3: В ватцах.
4: Да.
3: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
4: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
3: 20 ватц – это максимум?
4: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот уже граничащая.
3: Вот уже все, да-да-да, с летальным, так сказать,
4: с
3: случаем.
4: С летальным случаем,
3: то есть, действительно, что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
4: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да. Да,
3: можно, да?
4: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
3: Не
4: то
3: панацея.
4: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
3: Определяйте сами.
4: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
3: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
4: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
3: На четвертом съезде, да-да-да.
4: Посвященном всеобщей затхлости.
3: Всеобщей затхлости, да.
4: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как затхлость необъятная.
3: Необъятная затхлость, да. Так.
4: Широка эта затхлость.
3: Широка затхлость.
4: Широка и необъятна.
3: И необъятна.
4: Да. И что-то надо уже с этим делать.
3: Вот что-то делается. Вы же не случайно,
4: на четвертом съезде говорили.
3: Ведь Ганин, это как раз
4: Ганин
3: тот,
4: выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
3: на следующую, да-да-да.
4: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
3: Не место,
4: он,
3: да.
4: Это лозунг, он прямо его кинул.
3: Я все понимаю. Не место, да. Не место.
4: Прямо вот тем, кто собрался.
3: Да. Там, тем, кто собрался. Ну, слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
4: Отдельно.
3: Отдельно.
4: Где-то на остров. Выезжать, да, и там пусть на острове.
3: А уже открыты какие-то специальные клиники?
4: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
3: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
4: Да, да, и вот все затхлые уезжают.
3: Морской ветер, да, наверное, бриз. Обдувает.
4: Это
3: да.
4: Бриз, во-первых,
3: да,
4: конечно, конечно. Бриз излечивает.
3: Бризовые ванны, да?
4: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
3: Обертывания бризовые, да.
4: Всякие, так сказать,
3: маска
4: бризовая обязательно.
3: На все части тела кладется, по-моему, да?
4: Да. Да, кладется обязательно на любую часть тела.
3: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
4: Вдруг встречались редко такие случаи.
3: Затхлая нога.
4: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
3: Затхлые уши.
4: Нет, затхлый большой палец.
3: Ноги.
4: Большой палец ноги, да. В основном было вот...
3: Большой палец ноги.
4: Да, большой палец ноги.
3: Затхлая подмышка.
4: Да.
3: Бывает,
4: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
3: Да. Вот это все только может усугубить проблему.
4: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
3: Да, ужасно. Это просто ужасно.
4: Картина,
3: я встречала это. Встречала. На минутку прервемся.
4: Да.
3: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях у нас Борис Бо.
2: Не отступай!
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
8: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
6: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
10: Приключения!
11: Потрясающе! Потрясающе, дорогие друзья!
12: Дико холодные!
13: Холодные, как...
11: Ну, садитесь. Холодный эликсир, это и есть то, о чем мечтает каждый. Я честно скажу вам, дорогие друзья, я сейчас просто, ну...
13: Вот!
3: Не ожидали, да?
11: На моих глазах не ожидал.
3: Ну вот, понимаете, я чувствовала, когда начинали программу, что до конца веры-то нет до конца. Вроде все понимаете.
11: Скажите, а дорогие услуги у вас?
3: Ну, прилично, да.
13: Ну, у нас серьезная фирма.
3: Для вас будет скидка.
11: Конечно. А я хочу спросить.
13: Ну, а вы хотите...
11: Вот, например, я уменьшился.
3: Да.
11: И у меня где-то уже спрятан порошок.
13: Так?
11: Я знаю, где он. Я могу так... Сколько можно существовать вот так вот в уменьшенном состоянии?
3: Да сколько захотите.
13: Да.
11: То есть нет временных ограничений?
3: Нет, вообще, нет. Вообще нормально.
11: Обалдеть.
13: Просто. Единственное, у вас просто будет немножко вестибулярный аппаратик чуть-чуть шалить.
3: Ну, пищеварение, конечно. Ну,
13: пищеварение немножко
3: перед уменьшением.
13: Это поначалу. Да.
3: Валь, перед уменьшением есть. Обильно не надо. Не надо. И опять-таки, вот как раз... А бобовые не принимать, потому что будет пучить, и это нехорошо при уменьшении, да. Бурление вызывает, и нехорошо.
11: А то есть вы параллельно, эликсир параллельно, вот так сказать, с овощами?
3: Да. Да.
11: А увеличитель не нужно с овощами?
3: Увеличитель с бобовыми.
11: А, увеличитель с бобовыми.
13: Конечно. И более того, вы можете уменьшиться, а какой-то орган, наоборот, увеличить. Даже такой, вот такой.
3: Ну, там сложная схема приема, да, там тогда, ну, посложнее.
13: Ну, у нас некоторые вот хотят, говорят, я хочу быть карликом. Ну, вот хочу быть карликом. У меня жена хочет карлика, а я не карлик, говорит, а он 2,10 у него ровно.
3: Не, ну, во-первых, вот хочу сказать, что, во-первых, таких людей мы сразу, у нас работает компания психолог. Ну, потому что, ну, чего нам с ненормальными работать? Мы хотим работать с вменяемыми, совершенно нормальными людьми для какого-то, ну, нормального результата. Уменьшится или увеличится, а не то, что я хочу там то-то, я хочу там. Это нет, мы, как сказать, у нас есть какие-то принципы, эти которым мы следуем.
13: Ну да.
3: Вот так я скажу.
13: Ну просто есть исключение. Вот когда я говорю, там один приходил к нам, говорит, у меня жена, говорит, я вот хочу.
3: Ну, мы его сразу и послали.
13: Карлика, ну, мы его послали.
3: Ну, сразу и было, ну что, мы с ненормальным не работаем. Понимаете, что он там будет с эликсиром делать, куда он себя будет уменьшать, и мы за потом в ответе будем? Ну, нафига это нам надо?
11: А какие документы нужно оформить, чтобы, так сказать, вот так вот получить этот эликсир и так далее?
13: Ну, во-первых...
3: Справка от психолога.
13: Так. Справка от психолога.
3: Диспансеризация полная.
13: Диспансеризация. Флюорография. Флюорография, еще раз флюорография. Потому что там, понимаете, процесс...
3: Кровь, моча, кал.
13: Кровь, кал, моча. Да.
11: В общем, ничего сложного.
3: Ничего сложного.
11: А очередь большая у вас по записи?
3: Ну, приличная, приличная. Но сейчас, например, уже, ну, как сказать, ну, где-то на месяц вперед три, наверное, у нас уже все занято. Все.
11: Я вот что хочу спросить. Первый прием эликсира под присмотром?
3: Да, конечно, в стационаре.
13: Конечно.
11: А потом уже сам?
3: А потом уже из стационара выпускаем и давай сам.
11: Понимаю.
13: Я вам скажу так. Вот.
3: Ну, инструкцию даем. Ну,
11: а сколько по максималу можно купить, так сказать, порошка увеличивающего? И сколько по максималу можно купить?
3: 43.
11: Ага, да. Понятно. 43.
13: 43.
11: Хорошо. Вот. Не парные, получается?
3: Не парные, нет. Парные ни в коем случае. Это опасно.
13: И единственное, что мы даем еще с собой веточку жимолости. Потому что она оттеняет как бы вот эти запахи. Там не могут возникнуть неприятные ощущения, запахи. Там а жимолость вы как бы берете с собой, так помахиваете, и все.
3: Иногда, вы понимаете, заволошность наблюдается. Какое-то сильное заволосение вот это вот. Вот это вот есть такие какие-то побочки есть.
13: Скажите, побочки. Давайте про побочки. Один, вы знаете, облысел. Помните, да?
3: Да.
13: Хотя психологически был настрой, он сдал все тесты. На всем мы его экспериментировали, все. Но кто знал, что он полысеет? Когда вот он уменьшился...
3: До конца все-таки не знаем.
13: Уменьшился, у него, наоборот, волосы стали длинные. Он маленький, а волосы длинные.
11: Удивительно.
13: Когда, наоборот, он увеличился, лысый.
3: Ну, мы еще работаем над этим, над волосами еще работаем, понимаете? Чтобы один что-то увеличить, что-то уменьшить. Да, мы это уже все сделали. А вот в смысле...
11: Вы потрясающие.
3: Ногтевыми пластинами, волосами.
11: Я вот смотрю, ведь вся эта история с вами, вот это вот вашего детства, да? Она же произошла, как я уже говорил, 82 года назад.
13: Да.
11: И вам тогда уже было по 13.
13: Конечно.
3: А сегодня
11: я смотрю и понимаю, что вам уже почти сотня, а благодаря, видимо, этому эликсиру,
3: конечно.
11: Да, вы просто
3: можете. А сюда-то, конечно, сюда такая тренировка для организма.
11: То есть у меня клетки вообще, они, так сказать, наоборот, флексибл?
13: Это флексибл.
3: Сосуды работают, понимаете?
13: Постоянно движуха.
11: Удивительно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Карик и Валя, потрясающие ребята, которые ровно 82 года назад были уменьшены, а потом снова увеличены и открыли свою потрясающую фирму, свой бизнес, который называется, компания называется Flexible 2, по уменьшению и по увеличению всего, дорогие друзья. Итак, это Фоменко Фейк Радио, а сейчас у нас новости.
10: Приключения. Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
14: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
15: 101 рок.
16: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
17: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Кофейк Радио. Слезы не душат. Фомен Кофейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире?
3: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
4: Да.
3: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
4: целую партию.
3: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
2: Вы даже смешно
3: представляете, какая нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
4: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
3: Конечно.
4: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в любую...
3: Совершенно забытый, ну, продукт,
4: да,
3: понимаете?
4: Да, да, вот. Патиссон.
3: Но мы ведь не только могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Да. Мы, кстати, и электронику вы наши.
2: Подождите, да. Ну а размеры же, вы не можете же, как сказать,
4: все,
2: размеры?
4: Все, что влезает в ботик, вот я скажу вам, все, что влезает
2: так
4: в ботик.
2: Так это ботик вынашивает или вы?
3: Нет, да, нет, ну что, ну,
4: что вы говорите?
3: Мы вынашиваем, естественно.
4: Мы, конечно.
3: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
4: Конечно.
3: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть... мужчина весь наполнен,
2: то есть он
3: пещеристым
2: полый,
3: телом.
2: Полый,
4: конечно, вы
3: полый.
4: Вы у Иволгины, вы же читали, там написано же, живот без зазора. Вот что это у нее? Вот это и называется.
2: Ах, вот в чем
4: без
2: дело.
4: Без зазора.
3: Да, конечно, да, да, да, конечно.
4: Как же, конечно.
3: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите,
4: да.
3: Кроме металла.
4: Да, вот единственное, что...
3: Металл пока не вынашивается.
2: Камни, вот интересует меня очень.
3: Камни можем, но декоративные. Декоративный камень можем.
4: Да.
3: Выносить.
2: А то полудрагоценные...
4: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
3: Ювелирочка.
4: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
3: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
2: Вот что это такое?
3: Это же обрушение рынка.
2: Это опасное дело.
3: Конечно.
2: Вы
3: это можно ставите, экономику страны обвалить.
2: Сразу ставите и себя обвалить под угрозу, и вашу жизнь,
3: конечно,
2: под угрозу,
3: конечно.
2: И угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
3: Да,
2: плодов.
3: Да. Но вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
2: Почему?
3: А смысл?
2: Какой?
3: Никакого смысла есть молочное.
4: Конечно.
3: Конечно.
2: А мясное?
3: А мясное реже, но тоже не ем.
2: Овощное?
3: Да.
2: Правильно.
3: Да. Вот на чем зиждется мужская беременность.
4: Вот.
2: Овощное.
4: Это овощи, конечно. Я почему вам...
3: И, конечно, жидкость.
2: А углеводистую пищу?
3: Нет.
4: Ни в коем случае. Ни в коем случае.
3: Зачем?
4: Ни в коем случае.
2: Зачем?
4: Вы знаете, надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
2: Да хотелось бы,
4: конечно.
3: Увидеть просто, что...

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Я Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Да. Что значит «Азбука
1: давай,
0: красных
1: Ген,
0: шаров»?
2: Азбука красных
1: да.
2: шаров.
1: Да, расскажи.
2: Вы просто выпускаете шары в воздух.
1: Да.
2: Конечно.
0: А в каком количестве?
2: Ну, смотрите.
0: Да.
2: На каждом шаре.
0: Да.
2: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
0: Да. Это, конечно, это да.
2: Находится буква.
0: Ага.
2: Белая написанная буква.
0: Крупно, жирно, понятно, и без всяких подчеркиваний.
2: Вы делаете связку.
0: Шаров.
2: Шаров, конечно. Например.
1: Конечно.
2: Ну, например, вам нужно помогите.
0: Да. СОС.
1: Спасите наши души.
2: Помогите. Восемь букв.
0: Восемь шаров.
2: Связываете.
0: А не проще СОС? Три всего шара нужно.
2: Чуть какой СОС?
0: СОС?
1: Что такое СОС?
0: Ну...
1: Вот ну что, это вот я вот
0: помогите,
1: вот,
0: вроде
1: поэтому.
2: Ну как это будет по-английски? Как?
0: Ну, S-O-S.
2: А расшифровка какая?
1: Так это же save our souls.
0: То есть вы SOS не используете?
2: Конечно, нет.
0: Это. Ага, я все поняла. Ну потому что кто-то не поймет.
2: Просто да мы просто пишем, помогите.
0: Помогите,
2: на русском 8 букв, на английском help 4.
0: Help, да.
2: Вот чего непонятного? А вы вот это вот
0: да.
2: Save our
0: да.
1: souls.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, запутаться можно.
2: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
0: Да.
2: И вот это все надо отбить.
0: Да,
1: так
0: да,
1: вот,
0: да,
1: пока
0: да, да.
1: он стучал, этот радист-то бедный.
2: Уже утонуло все.
1: Все утонуло.
2: На холоде, понимаете?
0: А если были шары?
2: Конечно, все бы полетело.
1: Все бы полетело.
0: Полетело
2: конечно.
0: Еще,
2: да, вот и все.
0: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
2: Вы смеетесь, что ли?
0: А что?
2: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
0: Да.
2: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
1: Вот именно, да.
2: Как это можно не увидеть красные шары?
1: Да.
2: С белыми буквами?
1: Всегда.
0: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
1: В любую погоду.
2: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
0: Да, есть там.
1: А где вы были?
0: В Атлантическом.
2: Что вы там делали?
1: А, вот именно.
0: Я что была в круизе.
2: А если вы была в круизе, так ты должна понимать, что все видно? На огромные расстояния в океане все видно.
1: Всегда красные шары и белые буквы.
2: Мы это как близнецы вам говорим.
1: Конечно.
2: Понимаете?
1: Ну,
0: просто красные шары. Боже мой, ну это же так вроде как бы...
2: Близнецы однояйцевые?
0: Да.
2: Вот и все.
1: Мы еще раз повторяем.
2: Шары красные.
0: А шары всегда красные? Или
2: конечно.
0: Все
1: всегда. Нет,
2: конечно,
1: всегда.
2: Потеряете нить.
1: О.
2: Буквы белые, шары красные.
1: Вот
0: я думал, просто может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красные
2: давайте
0: шары...
2: Давайте так, а что-то постучал, да не достучался. Такое
1: вот,
2: может быть?
1: Вот.
0: Может быть.
1: Да.
2: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
0: А тут шары выпустил и выпустил. Шары, и
2: просто выпусти шары.
0: Выпусти шары.
2: Это я вам как близнец.
0: Выпусти свои
2: говорю.
0: Шары.
1: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
0: Просто выпусти свои шары и все.
2: Выпусти это мы свои. Объяснить Самуэлю не могли.
0: Ага.
1: А и... он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
2: Вот, ну, и, все.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: и все.
2: А у нас отец джедай.
0: Дважды
2: джедай. Джедай,
0: я прошу прощения.
2: Вот
0: да?
2: и задумайтесь.
0: Вот и задумайтесь.
1: Вот и задумайтесь.
0: Да.
2: Как нам жить?
1: Надо
2: как...
1: понимать, я уже не говорю, хотел сказать.
2: Везде ходил, показывал свою эту...
1: Вот это, стучал
0: да.
1: везде.
2: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
0: Да, да, да.
2: Морзе.
0: Ну да, да.
2: Позорил фамилию.
0: Он же постоянно стучал, да?
1: Да,
2: он постоянно стучал.
1: Он
2: да. везде.
1: Его
2: он
1: так
2: ездил
1: и прозвали.
2: Везде, понимаете?
1: Его
2: а мы
1: прозвали.
2: За ним
0: стучало.
2: Его
1: стучак.
2: А мы ездили за ним,
0: да.
2: понимаете?
1: Да.
0: А
2: и
0: мы
2: вот
0: с шарами за ним ездили.
2: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары,
0: ну, конечно,
2: понимаете?
0: К вам люди и потянутся.
2: Да,
1: ну,
2: но сначала-то потянулись к нему, он туда, сюда.
0: А почему
2: он
0: к
2: был
0: нему?
2: Во все...
0: А почему к нему люди?
2: Он во все страны ездил. Он был и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Россию он приезжал.
0: А вы чего сидели, как редиска в грядке? Почему
2: мы ездили редиска в грядке. Кстати, редиска красная.
1: Красная?
2: Круглая, как шар.
0: Да.
2: Вот, это я вам как близнец однояйцевый
1: да.
2: говорю.
1: Вот
0: да.
1: я вам
0: так
1: говорю.
0: Так почему
1: да.
0: же вы-то не ездили?
2: Мы ездили за ним. Он приедет? Он
1: да.
2: же... Он же
0: а,
2: почему
0: он
2: мы его...
0: он работал на опережение.
2: Видите, недолюбливали. Почему?
0: Почему?
2: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
1: да.
2: второму?
1: Да, да.
2: Я
1: да.
2: еду продвигать свою азбуку. Куда?
1: Да.
2: В Россию.
0: Так.
1: Да.
2: Нет. Он не говорит. Он сел и поехал.
0: Тайна, тайна.
2: Мы утром встаем.
1: А
2: где Самуэль?
1: Где Самуэль?
2: Нет Самуэля.
0: Финли Брис, да.
2: Мы
0: да,
2: думаем,
0: Финли
2: куда
0: Брис.
2: Он делся, проклятый?
0: Да.
1: Вот именно.
0: А он уже...
2: А тут Гена мне говорит, Владлен мне,
1: да,
2: вернее,
1: да,
2: мне,
1: да,
2: гений,
1: да,
2: Владлен.
1: Да,
2: говорит,
1: да, да, да, да, да, да.
2: А что ты такой, говорит он, вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
1: Так уехал.
0: А почему уехал не в Россию, а все в другое место?
2: Да.
0: Ну, конечно.
2: Мы давай его с собаками искать.
0: Да.
2: Ищем. Только вбегаем. Она
0: да.
2: говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою...
1: Стучал,
2: продавал
1: да,
2: свою
0: обстучал тут
2: все,
0: да.
2: Все ему отказали. Все.
1: Вот.
0: Да.
1: И в результате...
2: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
0: Да.
1: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот и потопили.
2: Вот а из-за его азбуки.
0: Из-за
1: вот
0: его
1: так,
0: азбуки.
1: Вот так, саму вот.
0: Ей. Но теперь-то его же уже давно нет, я так понимаю.
1: Давно. И хотим сказать, давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
0: Раскройте тайну, давай. Вот в чем тайна, да.
1: Скажи. Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной. Самуэль.
0: Он был женщиной?
1: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
0: А кем он был?
2: Он был Самуэлем Филибризом Джиджидаевичем.
1: Вот.
0: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
1: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
0: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю. Это действительно уж тайна так тайна.
1: Да, конечно.
0: Тайна так тайна. Но его уже нету. Как вы говорите, он умер? Вы говорите, что он ушел, умер, хотя...
2: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
1: Вот она.
0: Ну, теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
2: Конечно,
0: просто,
2: конечно.
0: Ну, красные шары, во-первых, это красиво.
2: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
1: Красота – это залог чего? Успеха.
0: Ну, конечно,
2: вот так
0: конечно.
2: Вот.
0: Конечно. Спасибо вам, дорогие Влад Лен Джидиевич и Геннадий Джидиевич, за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей тайны. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: С вами была я, Ирина Рыбладзе.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Тайна семьи Морзе. Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Окусываем наледь. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
0: 17-й мститель.
3: Я даже не могу себе, представить.
4: Да. Поражение со льдом непрост. Но тем не менее, когда враг, знаете, атакует, бывает, как полезно, конечно.
3: Да, конечно.
4: Вот. Ну, плюс вот это рыгание огнем, оно, конечно, девушек отталкивает, это честно скажу.
3: А что больше отталкивает? Ледяное испражнение, скажем.
4: Не испражнение, так. А порожнение.
3: Опорожнение. Ну да, действительно, это же не... Это
4: ну,
3: же,
4: зачем же так?
3: Это же действительно, это разные вещи.
4: Я бы сказал так, зачастую огненное рыгание притягивает.
3: Все-таки.
4: Да, а вот ледяное опорожнение, оно отталкивает.
3: А вот почему, скажите, я ведь не случайно оговорился, а испражнение было хоть раз ледяное?
4: Ну, давайте так уже, раз мы так углубляемся.
3: Ну, извините, но вы герой. Ну, все-таки давайте люди тогда, хотят знать.
4: Ну, если я опорожняюсь.
3: Опорожняюсь.
4: Так, значит, я испражняюсь.
3: И испражняетесь одновременно.
4: Конечно. Это как и любой человек, прошу прощения.
3: Давайте я как бы немножко сфокусирую.
4: Ледяные испражнения выпадают из меня при опорожнении. Что ж тут такого?
3: Нет, вы понимаете, что есть два разных органа. В общем-то, один орган как бы у нас находится сзади, другой спереди.
4: Ну, слушайте, вы про ледяную струю?
3: Да.
4: У нас этого нет.
3: Ледяной струи нет?
4: Нет.
3: А была?
4: Нет.
3: Никогда?
4: Никогда. Ага. Может быть, это и причина наших, так сказать, ну, моих неконтактов с обычными девушками. Вот они не очень понимают, как это, так сказать. У меня упражнение ледяное, это сразу все, как говорится. И то, и то.
3: И все вместе. Я понимаю. Но все-таки вот Джоанна, уж раз мы вспомнили, она же постоянно пишет нам. Mm-hmm. Она постоянно высылает нам какие-то свои фото.
4: Mm-hmm. Это мать ее, наверное.
3: Может быть, мать.
4: Потому что ведь сама она сгорела.
3: Да? Так это мать. А что случилось? Жила,
4: ну, по случайности.
3: А что, вы повернулись не в ту сторону?
4: Она случайно попала под огненную струю.
3: Ах ты,
4: у меня ведь бывает, вы знаете, во время особенно жарких схваток по защите.
3: То есть это как отрыжка?
4: Длина достигает 48 метров.
3: Воу, это огнемет просто.
4: Ну, я скажу, ну,
3: извини,
4: даже больше.
3: Это больше, чем огнемет.
4: Да.
3: Слава богу, что нету ледяной струи, а то бы было бы вообще, бы, понимаете, что-то творилось бы.
4: Да, ну и когда бой, так ну и массы другие
3: опорожняются. Да и совсем другие массы.
4: Объемы есть, другие.
3: Объемы уже колоссальные.
4: До 14 тонн.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Льда до 14 тонн.
3: 14 тонн
4: вот,
3: льда.
4: Вот, например, если говорить о тактике боя, то, например, случается так. Ты быстро опорожнился, там, 8-10 тонн.
3: Да.
4: Опорожнился быстро.
3: Да.
4: И быстро тут же огненным, так сказать, огненной вот, ну, струей.
3: Струей, да-да-да.
4: Вот, сказать, это, вот этим огненной струей,
3: да,
4: вот
3: да,
4: этой,
3: да, да.
4: Прямо в этот лед. И все. Вы понимаете, что такое 10 тонн?
3: Да 10, это колоссально.
4: Это колоссально, 10 тонн воды.
3: Это жуткое.
4: А то и 12.
3: Ведь она потом тает, все смывает.
4: Поймите как, я опорожнился, вот лед.
3: В лед.
4: Тут же я, как говорится, посылаю.
3: Да.
4: Вот, ну и, соответственно, тут же тает, это не тает.
5: Простый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
6: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фомин Кофейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе, и напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный. Вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее. Это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте.
0: Прихвостень.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
1: Господи, конечно, но я...
0: Да?
1: Вы знаете, я...
0: Вообще началось все это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Я начинал просто.
0: Как
1: начинал
0: так?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Просто с лизоблюдства.
1: Да. И все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить? Вы понимаете?
0: А когда это началось? В детском саду когда?
1: Конечно,
0: или...
1: В яслях.
0: Да.
1: Я понял, что, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Получить горшок вне очереди.
1: Горшок был один.
0: Да.
1: Я уж не говорю про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно. Начиналось просто. Я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Во-первых, это просто травма.
1: Дети все, вы знаете... Все по-разному воспитаны.
0: Да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Моя-то семья, господи. Вот у детей там.
0: Да.
1: И я, значит, вы знаете, битва за горшок.
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
0: Ага, да. Так.
1: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову.
1: А мне хотелось, как бы, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Я, конечно,
1: пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю: Ираида Адольфовночка. Ираида Адольфовночка.
0: Да.
1: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы же можете и читать, и писать. И все умеете.
0: Достаньте мне горшок.
1: Не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Ну, что вы спешите?
0: Забегаю вперед.
1: Почти так. Вот. И я ей говорю: вы знаете, мне хотелось бы, конечно... Мне это бог с ним.

0: Я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
1: Ах, вот!
0: А Ираида Адольфовна говорит, нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот, поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок. Ну, вот, мне...
1: Это же надо, в каком, да. каком еще вот маленьком, вроде бы вот на несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
0: Вы знаете, это, ну, как вам сказать...
1: Спросите у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
0: Да, ну, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, ну, как сказать, без лизоблюдства никуда.
1: Без лизоблюдства никуда. Да. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили, а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
0: Ну да, я так.
1: Потому что ведь
0: делал.
1: С кроватками тоже проблема, наверное.
0: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить ей, к ней и говорить о том, что она... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне,
1: так.
0: что она самая лучшая, она самая красивая, самая тонкая, самая умная, что непонятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем.
1: Воспитателем.
0: А то, может быть, и даже и директором.
1: И директором детского сада?
0: Если и детского сада.
1: А скажите, ведь это вот...
0: Ну
1: вот
0: и, конечно, я получал от нее все самое лучшее, и горшок.
1: И добавку
0: все,
1: в полдник.
0: И добавку в полдник. Все.
1: Да. Ненадолго прервемся, ненадолго послушаем прекрасную музыку.
2: Прихвостень. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: kun leipääkö on nimismies tullut paukupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt olisi tuomio oikeuden mukainen.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука. Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы. Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
3: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
5: Короче. Я хотел бы, чтобы вы все-таки посмотрели, что здесь написано. Очень важное. Давайте ознакомьтесь. Вы ознакомьтесь.
6: Да.
5: Куда надо. Я вам БС, ПКС, я СВП.
6: Я вам больше
5: НС.
6: Скажу, да.
5: Вот это очень важно. Поехали еще раз про законопроект.
6: Законопроект, вы знаете, он уже в первом чтении, во втором чтении, в третьем чтении он принят был моментально.
5: Осталось четвертое, пятое и седьмое, правильно?
6: Да, седьмое сразу, мы перескакиваем на седьмое.
5: Понимаю вас,
6: потому что вот и все. Я вам скажу, БС. БС. Что такое БС? Видите, я сразу перешел на свой уже, на свою терминологию. БС, я больше скажу.
5: БС. То есть я вам БС.
6: Я вам БС. Вот и все. Я вам больше скажу.
5: Я вам БС.
6: Он ПКС. Он ПКС. Он представлен к соисканию. ПСК. ПСК. Он представлен к соисканию. Вот. Я СВП. Я считаю, время пришло. Я СВП. Видите, как просто я говорю?
5: СВП. Я считаю, время пришло. Я СВП.
6: Конечно. Хотя мы будем потом сокращать. Считаю не «считаю», а «считаю» прям. ЩВП. Я ЩВП. ЩВП.
5: Ах, вот Нет. оно что.
6: А это же ёмче, ёмче, ярче.
5: Ямчее.
6: Да. Тише. Я
5: Ах,
6: хочу
5: вот
6: сказать.
5: Оно вот оно что. Вот оно что.
6: Тише, ярче.
5: То есть
6: ярче.
5: Совсем мало останется слов таких объемных.
6: Абсолютно.
5: То есть вот тут написано да. НС.
6: НС.
5: ПС, ВП.
6: ПС. Например, пора сокращать. ВП. Время пришло. Видите? ПС, ВП.
5: НС, это тут вы...
6: НС, да.
5: Ваш, ВС, это ваш слоган, правильно?
6: Да.
5: Ваш
6: да,
5: слоган ПС, ВП.
6: ПС, ВП, это пора сокращать, время пришло. ПС, ВП.
5: Пора сокращать,
6: время пришло. Это написано у нас...
5: Отлично.
6: Да.
5: Прямо,
6: прямо над нашим зданием. Вы знаете, что у нас мы взяли старинный особняк Зягутова. Это замечательный граф Зягутов. Он был меценат. Он был, боже, он гуленый какой. Боже мой. Так вот, замечательный человек. И вот исторически как бы мы вернулись сюда же. Только вновь как бы и короче. Вновь и короче это называется. В и К. Вновь короче. Вы понимаете? Вот, например... Что вы хотели спросить у меня про...
5: Я попробую, как уже по новому закону.
6: Давайте.
5: УВС?
6: УВС, да. Да. ХЗ.
5: ХЗ?
6: Да, ХЗ, ХЗ. Нет, ХЗ. Вы неправильно меня поняли. ХЗ имеется в виду Харитон, Замятин.
5: А, то есть... Это мой сын, мой отпрыск. У вас есть сын.
6: УВС.
5: Я спросил. Для наших, так сказать, зрителей и слушателей, да. я задаю вопрос. Да. УВС.
6: УВС.
5: У вас значит, есть
6: у
5: сын?
6: У вас есть сын. Я говорю, ХЗ. Харитон Замятин. Его зовут Харитоша, моего отпрыска дорогого.
5: А я вас как бы спрашиваю.
6: Да.
5: Оп. Боусош.
6: Да. Оп, Боусош.
5: Ну, а давайте расшифровывать как.
6: Давай.
5: Он посещает государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя образовательная школа.
6: Вы представляете, как мы загромождаем.
5: Государственное бюджетное образовательное учреждение, средняя образовательная школа. А как красиво звучит.
6: Гбоусош. Поэтому я говорю, тише, гбоусош.
5: Это как по-английски, гбоусош.
6: Гбоусош.
5: Гбоусош. То есть, в принципе, да. Я обращаюсь к вам так. Оп, гбоусош.
6: Оп, гбоусош.
5: Говоря про вашего сына, он посещает гбоусош. Он посещает государственное бюджетное образовательное учреждение, средняя образовательная школа.
6: А целиком будет хз, оп, гбоусош.
5: КВСЯ.
6: КВСЯ.
5: Как все становится ярче.
6: Да, как все становится. КВСЯ. Да. КВСЯ. И вы знаете, чувствуете, вы знаете, КВСЯ. Mm-hmm. Как бы далек.
5: Да, да, да.
2: Короче.
4: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
2: Удилище! Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
3: Так вот!
2: Да!
3: Я хочу ворваться прямо...
2: Ворвитесь! Сказать,
3: иглобой.
2: Ворвитесь.
3: Иглобой ведь это иглобой. Человек, который... Ой, какой человек? Это Поло, это Неда. Это продукт любви ежа и трясогуза, да. Как я говорил. Он яйца кладущий, но...
2: Двуногий.
3: То есть, насколько... Рост, мне кажется, рост до 1.20-1.23.
2: Боже мой, то есть это уже почти с человека ростом.
3: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
2: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
3: Конечно.
2: Просто с человеком.
3: Конечно. Но он не одет.
2: Он не одет, естественно.
3: Это важно.
2: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
3: Он их носит с
2: он
3: собой.
2: Он носит с собой прямо.
3: Желание все время отложить.
2: Отложить яйца.
3: Конечно.
2: Ну, понимаю.
3: Ищет, где отложить.
2: Ищет, где отложить.
3: Прям носит их и
2: носит, несет. Носит и прямо и трясет. Трясет по земле прямо... буквально даже касается.
3: Ну, вы знаете, так я скажу.
2: Ну, да, так. Ну, скажите уже.
3: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
2: Иногда, бывает.
3: Но когда устает.
2: Ну, когда устает.
3: Вот так он несет
2: их. А так несет.
3: В передних лапах яйца. Свои,
2: боже конечно. Ты мой, господи.
3: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
2: Укладывает.
3: Конечно, да. Когда увидишь глобоя вот так лицом к лицу,
2: да.
3: Конечно, станет не по себе.
2: Вот.
3: Любому нормально.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Но его пока тоже не видел.
2: Вечерком.
3: Ну, и глобой.
2: Тем более, вечерком.
3: Никто его пока не видел, и глобой.
2: Ну, пока
3: видел,
2: не видел.
3: Только помет его.
2: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, да.
3: Но уже ясно, как он выглядит.
2: Да, уже можете себе представить.
3: Конечно. Вот, но я хочу отметить...
2: Да.
3: Что вот это вот смешение, мутация вот этого ежа с трясогузом, она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
2: Куда? Прямо?
3: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период
2: вот древности. Это вот мезозой.
3: Да,
2: вот это,
3: да.
2: Боже мой, это мезозой, же мезозойская,
3: мезозой. Примерно.
2: Где-то мезозойская эра, да.
3: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
2: Несет.
3: Иногда волочит, вы правы.
2: И действительно,
3: иногда даже по следам, вот я вижу.
2: Когда яйца ползут.
3: Волочит.
2: Да, как будто тащит
3: яйца. Яйца, конечно, у него огромные.
2: Огромные?
3: Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
2: И вот интересно.
3: Они увеличились, я даже не пойму.
2: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство? Будет ли много потомства? Будет... Вы считаете, уже по мёту, понятно.
3: Мне кажется, что иглобой способен в сезон, бывает.
2: Да.
3: Бывает в сезон выродить.
2: Ну,
3: из этих, он же их не высиживает, свои
2: нет,
3: яйца.
2: Нет, сказал, свои-то он не будет.
3: Он просто носит и всё.
2: Носит все, да.
3: Понесет, остановится. Вот так я смотрю.
2: Потащит, да.
3: Поволочит. Яйца волочит и посмотрит. Вот, и главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
2: Ну, естественно.
3: И с какой целью, понимаете?
2: Вы же пообщаться-то с ним нельзя.
3: Не можем, конечно.
2: Не можем пока, да.
3: Пока не можем. Но, мне кажется, иглобой способен, ну, оплодотворить...
2: Такую серьезную...
3: Самец иглобоя способен оплодотворить...
2: Кого?
3: Сезон...
2: Ну,
3: мне кажется, до 50 самок.
2: До 50. Вот.
3: А сезон короткий, 2 недели.
2: Две всего. Да и лето-то ведь такое немножко...
3: Не длинное. Лето вообще, оно все короче.
2: А для него это ведь...
3: А природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
2: Да, вот любит он вот это
3: понимаете,
2: вот такое вот...
3: вот это мутное все,
2: мутное время
3: такое. Накрапывает как-то.
2: Когда накрапывает, поземка...
3: Вы видите, 1.23 идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
2: Волочит?
3: Иглобой.
2: Под градом.
3: Прям. Но ничего.
2: Ничего.
3: Мы ему, как говорится...
2: Ого-го.
3: Вот. И все.
2: Да.
3: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная иголь.
2: Ну да,
3: не дает, так сказать, немножко пробиться к его, так сказать, сердечной мышце, когда его надо, так сказать,
2: бывают
3: такие ситуации,
2: а
3: когда
2: бывает.
3: Надо остановить уже, понимаете?
2: Конечно.
3: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он
2: и
3: уже,
2: вот он...
3: уже всех самок он оплодотворил. А яйца все равно еще волочит свои яйца.
2: Значит...
3: И уже он начинает уже
2: заглядываться
3: уже
2: на людей.
3: Людям угрожать.
2: Вот. Я же, дорогие радиослушатели,
3: конечно,
2: Вы понимаете, что это такое?
3: Я могу сказать.
2: Вот я скажу, как вы сможете остановить?
3: А я могу вам сказать.
2: Вот при Каспе, Валентинович, я вас спрашиваю.
3: Я скажу.
2: Да, пожалуйста.
3: Метод остановки
2: прост. Какой метод?
3: Во-первых, когда вы видишь перед собой глобой, ты просто говоришь... Стоять! Это первое.
2: Это первое. Как он реагирует?
3: Он останавливается.
2: А, он останавливается. Угу.
3: Он как вкопанный.
2: Но... И яйца останавливаются.
3: Ну, яйца вместе с ним останавливаются.
2: Естественно, да, само
3: яйца
2: собой.
3: Без него и не двигаются.
2: Ну, естественно, само собой.
3: Но запомните простую вещь.
2: Так.
3: Он весь розовый.
2: Ботеньки мои.
3: И пусть вас эта розовизна... Не пугает.
2: Почему?
3: Смело бейте в область сердечной мышцы.
2: Ну, то есть...
3: У иглобоя, да? Сердечная мышца, скажу вам сразу, да, находится в надпаховой области.
2: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
3: Понимаете,
2: все-таки.
3: Где
2: ближе
3: сердце,
2: к да, где сердце, там и пах. Яйца.
3: Ну, пах и сердце,
2: да,
3: у иглобоя это одно практически.
2: Это одна область.
3: Целое.
2: Да. Это одно целое. Да. И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение.
1: Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru
2: Для людей.
0: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фрик Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя. Она как бы... Она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу. Да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
3: Здравствуйте.
0: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
3: Ксения, пожалуйста.
0: Ксения, хорошо.
3: Да, будьте добры.
0: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
3: Да-да-да.
0: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
3: Да.
0: Вот. Ну, вот скажите, первый самый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
0: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий,
3: да? По мере сил.
0: Так вот, да, вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
3: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
0: А у вас фирма?
3: Конечно, «Жиши-письмо».
0: Жиши-письмо?
3: Жиши-пись. Жиши-пись, да.
0: Ага.
3: Жиши-пись. Ну,
0: А что это такое?
3: Ну, известное правило вам всем. Жиши,
0: да, жиши,
3: жиши через и.
0: Жиши через и.
3: Чаща,
0: да?

0: Да, я директор, да.
1: Вы
0: да,
1: директор, да, директор, да.
0: Но это, да, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, да, все курирую, да, я, да, обязательно, да, проверка, да, через меня только идет.
1: Я,
0: да,
1: должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да, вы работаете в этом ключе, то есть вы,
0: а почему
1: пишете...
0: 9 лет? Ну, я, а уже 16 лет, только 16, что сказала. Да, только что сказала, 16 лет.
1: Значит, я просто, да, неправильно.
0: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
1: Раньше, да, очень приятно.
0: Да, вот, пожалуйста. Привет. Пожалуйста. Так вот, да, понимаете, да, ну, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма. Мы, да, составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикетные, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
1: Извините, ради бога, Ксения.
0: Да-да, пожалуйста.
1: Чуть-чуть перебью. Да, да, вы, да, же вы же пишете и анонимные письма.
0: Ну,
1: вы,
0: конечно,
1: пишете,
0: да, но анонимные. Да-да-да-да-да. Естественно, да-да-да, конечно, да,
1: да.
0: Нет, и это, конечно, вот, это, конечно, вот, да, вот, да.
1: Как бы, вы пишете и манифесты.
0: Но мы, понимаете, все. Мы пишем от пасквиля до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле, ну, прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
1: А, то есть вы сразу же пишете.
0: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, ну, как сказать, в этом мы, конечно, да, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, ну, я не знаю... Как,
0: да, у нас вообще все всегда оборачивается.
1: Оборачивается, понимаете? Да.
0: Бесконечно оборачивается. Ну, то, что мы много работаем, понимаете? Много работаем. Ну, если я вам так скажу, что раньше мы... Мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно без доказательства. Нам как бы не нужно доказать совершенно.
1: То есть доказательной базы вам
0: абсолютно
1: уже не нужно.
0: Мы отказались от доказательной базы. Нам,
1: ну,
0: не надо.
1: Вы отказались.
0: Абсолютно.
1: Вы просто
0: не
1: пишете
0: пасквиль. А просто, да-да, все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
1: А вот скажите...
0: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Это новое-новое-новое. Но очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
1: Да я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Вот недавно директор Уртаршняш.
0: Уртаршняш. Да, ну это директор, но это такое, это достаточно мелкое дело.
1: Вот у него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
0: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии. Пропали баллоны, 50 тысяч баллонов пропало.
1: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей, и тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
0: А зачем? Нам не... Я еще раз повторяю. Мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
1: все,
0: совершенно
1: без
0: она
1: любовницы.
0: Без любовницы, конечно.
1: А,
0: да,
1: так а я думал, что вы с ней встречались.
0: Ну, конечно, ну, понимаете, ну, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Ну, какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
1: Да, я вас понимаю.
0: Конечно,
1: да, конечно. Конечно, это интересно.
0: Ну, конечно.
1: Но ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
0: Геннадий Михайлович Тысин, да.
1: В ванной... Ушел из жизни же.
0: Ну да, но он сам захотел, а под смерть присмертное письмо мы писали, да.
1: А вы написали?
0: Да, да, да, да.
1: Вот в чем все дело.
0: Да, да, да, конечно.
1: А он,
0: да,
1: так, да, да, да, там было написано, да, что я ни в чем не виноват.
0: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
1: А, сразу?
0: Конечно, да. Вот. Во-первых, это очень удобно.
1: Да, согласен.
0: И нам хорошо заплатить.
1: Понимаю.
0: Ну, это все.
1: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
0: Если общем... вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
1: Вы сейчас еще пишете?
0: Да.
1: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
0: Да, вот прямо сию секунду пишу, да.
1: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
0: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
1: Да, да, совершенно верно.
0: Ну, я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
1: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк-Раде.
2: Для людей.
3: Если вдруг захочешь пива,

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: Егерь.
1: Скажите, Светочка.
2: Да.
1: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры.
2: Браконьеры.
1: Утащили, предположим, Петра или Михаила, кого-то.
2: Да, да, бывает, да.
1: По заказу. Да. По заказу какой-нибудь, ну, да. гламурной какой-нибудь девушки.
2: Да, да, да. Любят, любят вот это,
1: да,
2: вот, диких им, да, надо, понимаешь?
1: Диких
2: вот
1: мужиков.
2: Да.
1: Ну, мускулинный запах.
2: Да, вот это все.
1: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
2: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него опять-таки никаких GPS.
1: Угу.
2: Мы это не признаем.
1: Угу.
2: Метки только.
1: Метки.
2: Метки и все.
1: Ну, то есть, тавро.
2: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить, шрамирование какое-то делать странное.
1: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да, она его сбраконьерила, его утащила,
2: утащила
1: из заповедника,
2: да,
1: а потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную,
2: да,
1: игрушку.
2: Да,
1: такое
2: а
1: бывает?
2: Тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот.
1: Да, вот так вот.
2: Да, и он возвращается к нам, весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный, понимаете. И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не войдет, понимаете?
1: Ага.
2: Лижет каменную соль и лижет.
1: Господи, ты бог ты
2: мой. Она даже
1: как
2: каменной соль не догадалась ему дать. У него шерсть вся выпала.
1: У мужика-то?
2: У мужика-то вообще.
1: Ну, конечно.
2: Я даже сначала, у меня, как сказать, у землянки есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, потому что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
1: Ой, бедные.
2: Да бедные вообще, ужас.
1: Мужики-одиночки бедные.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ой, врагу не пожелаешь.
2: Да кошмар, понимаете, просто
1: напомню,
2: кошмар.
1: Напомню, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Надо сказать, что, конечно, когда открывается вот такая правда об этой тяжелой вашей работе, Светлана,
2: да,
1: о том, как вы стараетесь, как вы, так сказать, прокладываете путь, как вы заботитесь об этих диких животных, мужиках-одиночках, которые всего-навсего-то и могут только лизать каменную соль.
2: Лизать каменную соль, да. Вы знаете, еще такая проблема. Не всех мужиков стая принимает.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот понимаете, вот вроде стая против и все. Вот он и вроде имеет вот эту всю территорию как надо. Все-все-все делает как надо. Нет, говорит, нет, не хотим тебя и все.
1: Ой,
2: ужас, это вот это
1: и
2: вот,
1: это никак
2: вот
1: не решить.
2: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
1: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой,
2: да,
1: так он попал еще в заповедник и там тоже,
2: да,
1: стал среди мужиков.
2: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете, огораживать.
1: Одиночка среди мужиков-одиночек.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Да. Вот такие вещи, понимаете, удивительные бывают.
1: Конечно.
2: Да, вот это
1: кошмар,
2: не позавидуешь, конечно, действительно.
1: Конечно.
2: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
1: Каким это образом?
2: Беру к себе в дом.
1: Да? Тренируете его?
2: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то хоть как-то, ну, выгуливаю его сама.
1: То есть вы, в принципе,
2: с арбалетом.
1: Женщина-егерь, егерь-мать?
2: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук 5 сейчас живет вот со мной.
1: Егерь-мать?
2: Да.
1: И вы для них, конечно, мать?
2: Конечно, мать.
1: Вот.
2: Понимаете?
1: Вот.
2: Гуляешь с ними с арбалетом, то, что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
1: Угу, понимаю,
2: а
1: выводите.
2: Потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
1: Но понимают, речь неплохо.
2: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
1: А до этого, конечно.
2: А до этого не запущено все.
1: Проси, не допросишь.
2: Абсолютно. А они поэтому и одиночки, что они из двух слов не могут связать, общения никакого нет. Никто
1: понимаю
2: им вроде не интересен, они так считают.
1: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
2: Да.
1: И это уже давно ведь происходит.
2: Ну что, ну вот 6-й год.
1: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
2: Да.
1: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
2: Да.
1: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
2: Приезжайте в заповедник.
1: Спасибо. Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ.

0: 101.ru Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боєці? Ангел!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
3: Коктейль-бар «Телепорт».
2: Космопитание 9-го уровня.

0: будем рады. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
2: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь. Клизмование под давлением.
3: Но пробовали в Голландии. Нет. Еще раз, нет. Что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я в прошлом я орнитолог. Я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
2: Ну, даете дрозда.
3: Ну да, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
2: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование,
3: да.
2: Ежевечернее.
3: Ежевечернее. Тазик, аккуратно протерли все, губочка, влажная губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходит. Смотрите, вот так.
2: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
3: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
2: Вот оно что.
3: Вот
2: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
3: клизмования.
2: Да, да, очень
3: да,
2: приятно.
3: Да,
2: очень,
3: да.
2: Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
3: Да, конечно.
2: Там и литраж все-таки меньше,
3: ну,
2: конечно. Ну и поспокойнее просто будет время.
3: Да, конечно.
2: Вот. Ну
3: конечно.
2: Что ж, пожелаю вам удачной насадки.
3: Спасибо.
2: До свидания.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, боже, Сергей, выехал, как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: да, и не будем об этом
1: цеплять. Да,
0: не будем цеплять.
1: Займемся опять
0: вы
1: неизвестно чем.
0: Ваше удивительное последнее, ваше удивительное полотно. Я не побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да,
0: да, лебедь, рак и щука. Возвращение. После первого, как бы первой ленты, лебедь, рак и щука. Никогда.
1: Так, да. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот вы взяли Тырина.
1: Но...
0: Вот этого породец скакуна. Вы же так его интервью же, вы помните?
1: Послушайте, Виктор, ну, конечно, с его энергией.
0: Скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно.
0: Да он просто.
1: Ну, во-первых, ну, уже, знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, лебедю принадлежит основная, так сказать, роль, основной посыл. Лебедь как, так
0: как
1: сказать...
0: Что? Лебедь как что? Фу,
1: он как прицеп.
0: А, лебедь
1: он
0: как прицеп.
1: Он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся с лебедем?
1: История... Я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать сценарные повороты.
0: Мы не раскрываем тайну.
1: Накануне премьеры, но...
0: Да.
1: Что я могу сказать?
0: Да,
1: конечно...
0: Да. Ну, о чем история?
1: История, ну, как лебедь, рак и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними, вот с лебедем, с раком и щукой? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы команды, да?
1: Нет, но это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: Картину, да, конечно. Они идут к тому, чтобы в картине «Возвращение» и лебедь, и рак, и щука. Они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А зачем?
1: Ну, что значит «зачем»? Ну, дело в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, следующий...
0: Наперекор кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, да? Я мечтаю о том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая, но уже в третьей картине...
0: Это камедрамеди-пятилогия.
1: Да, камедрамеди-пятилогия. Да, красиво звучит.
0: Виктор Пистолетов, камедрамеди-пятилогия.
1: Представляет. Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем.
1: Лебедь, рак и щука после того, как становятся командой во второй картине «Возвращение».
0: Они становятся наперекор.
1: Знаете, я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Значит, они становятся... в третьей, к третьей картине они понимают, что это духовное объединение. Оно не просто, так сказать, ну... требует... Не просто оно требует, так сказать, ну... Такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле. Но и они приходят к выводу, герои, я имею в виду и лебедя, и рака, и щуку, приходят, что это объединение должно... Оно должно... Это уже в третьей картине. Это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно. То есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно, супергерой, который одновременно может летать,
0: так,
1: ползать,
0: даже где-то немножечко
1: и плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? Лебедь, рак и щука, да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам, как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что вы говорите?
0: Ну, да, ну, да,
1: Это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Толикой. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Попутчики!
3: Дорогие друзья! В программе «Попутчики» профессиональная компания «Всегда вместе». Профессиональные попутчики ВВИПП. Это люди, которые сопровождают, профессионально сопровождают в поезде, самолете, мотоцикле, велосипеде, пешком, да, где угодно, в любых направлениях. И мы беседуем с Иосифом Крючковым-Захаровым о том, как же происходит эта работа. Вот сейчас мы расследуем, как работает Иосиф, будучи попутчиком на велосипеде.
2: Да, на простом велосипеде,
3: С рамой. С рамой, да. Скажем, вот есть велосипедист, который решил поехать. Соответственно, он берет с собой попутчика оплачивает ему все.
2: Естественно, все, оплачивает все.
3: Везет
2: и привал
3: его,
2: в том числе.
3: Да, да, обязательно, привал обязательно, мы
2: привал
3: уже узнали.
2: Обязательно.
3: Да. Вот, вы берете с собой палатку, едете на раме, у вас с собой ремешок для ягодиц.
2: Ремешок кожаный обязательно, это из чистой кожи. Никаких, я сразу хочу сказать вам, никаких кожезаменителей.
3: Скажите, снаряжение для попутчиков кто выпускает?
2: Снаряжение «Срымбаш». Это компания, которая недавно на рынке. Срымбаш.
3: Срымбаш?
2: Да. Срымбаш.
3: Срым?
2: Срым.
3: М буква.
2: М. Мама.
3: Еще раз скажите.
2: Срым.
3: М. М. Ой, как потрясающе вас звучит.
2: Звучит.
3: Да, скажите еще раз букву М. Просто М.
2: М.
3: М. А скажите мы.
2: Мы.
3: А скажите мне.
2: Мне.
3: Еще раз.
2: Мне.
3: Мне?
2: А я
3: Володя,
2: вам объясню.
3: Бадя.
2: Ветерок. Нет, я
3: понимаю.
2: Объясню.
3: Понимаю.
2: Попутный ветерок. Угу. Я поэтому у меня сегодня не как бы заложен чуть-чуть нос. А я объясню, почему. Попутный ветерок дует любому попутчику.
3: А вы сейчас с велосипеда попутчиком?
2: Абсолютно.
3: Или с мотоцикла?
2: Я с мотоцикла.
3: Были с мотоцикла?
2: Да.
3: Вот теперь, перейдя от велосипеда, ну, как-то я не спрашиваю, как вы там на раме прокандыбались 4 дня.
2: Очень тяжело, но было 3 привала.
3: Три привала. Прекрасно.
2: Всегда.
3: А скажите, пожалуйста, вас вез ваш велосипедист вез, или это была попутчица, или она, это она, кто, он или она?
2: Это была попутчица. Ну, в смысле, я был попутчиком, а это была заказчица.
3: Заказчица была, а женского?
2: Заказчица,
3: конечно. Вы вдвоем с ней проехали?
2: Проехали с ней 550 километров.
3: Обалдеть.
2: Да. Три
3: привала на раме вас везла.
2: Я скажу вам, в привал входит очень много разных, так скажем...
3: Обязанности.
2: Это входит в общий пакет.
3: Обязанности попутчика.
2: Обязанности попутчика. Во-первых, он должен исполнять свои обязанности.
3: Угу.
2: Я бы так сказал, это долг.
3: Угу.
2: Долг попутчика.
3: Угу.
2: Если тем
3: а
2: более...
3: А долг, как известно, красен платежом.
2: Красен платежом. И если оплатила заказчица, тем более, если это женщина, оплатила все услуги попутчика, он должен исполнять. Это так и называется у нас.
3: Услуги
2: ДП.
3: Дополнительные.
2: ДУ. П.
3: Дополнительные услуги
2: попутчика, конечно.
3: Дуп.
2: Дуп.
3: Дуп.
2: Я работаю в дупе уже лет 18, я вам скажу.
3: И все время дополнительные услуги?
2: Все время.
3: Вас заказывают
2: время.
3: На дополнительные,
2: да? Когда заказчицы постоянно. Угу. Заказчики нет, не очень редко. Заказчики.
3: Привалы лесные?
2: Привалы лесные, как правило. Как Костровище.
3: Угу.
2: Костровище.
3: Угу. Естественно, для Костровища вы все берете с собой.
2: Я все беру с собой.
3: Угу.
2: Обязательно пригорок я выбираю.
3: Угу.
2: Люблю пригорки, действительно.
3: Угу.
2: Да и любить на пригорках хорошо.
3: Вот
2: я вам
3: оно
2: скажу.
3: Что.
2: Да. Любится по-другому на пригорках.
3: Ну, конечно, наши пригорки известны.
2: Ох, что
3: вы, вот теперь поговорим, знаете, о чем?
2: Да,
3: как быть попутчиком на мото?
2: Мото, вот расскажу.
3: Тут-то вы впереди как бы.
2: Впереди.
3: То есть, условно говоря, когда вы на вело, вы велопопутчик,
2: да,
3: вы, сидя на раме,
2: да,
3: можете лицезреть перед собой физиономию заказчицы.
2: В основном так оно и делается.
3: Так
2: заказчик
3: оно и делается.
2: Как бы смотрит за минуточку, дорогой,
3: подожди.
2: А я смотрю на заказчицу.
3: Да. Вот,
2: понимаете?
3: И мы продолжим нашу,
2: пожалуйста,
3: беседу буквально через одну минуту.
2: Давай.
1: «Попутчики».
0: Бивень обивень, исполин с исполином, на глазах у царя единорога, сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
5: Минутка поэзии.
6: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
3: Прекрасно.
5: Минутка поэзии.
0: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях, во всех инстаграмах, во всех фейсбуках, во всех вконтактах, везде, во всех ватсапах, во всем, на всех автозаправочных станциях и булочных. Сегодня Фоменко Фейк Радио и в гостях у Владислава Жульпацкого. Это я, ваш покорный слуга. Исследователь жизни и быта муравьедов. Лев Иммануилович Бабон. Здравствуйте, Лев Иммануилович.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Ой, как приятно. Вот что я сразу хочу спросить.
1: Да.
0: Вы ведь, Лев Иммануилович.
1: Да.
0: Вы уже 7 лет проживаете в стае муравьедов.
1: Ну, как, если считать... Ну, если если считать целиком 7, 7,5 лет.
0: Вот что я хочу сказать. Спросите, вернее. Лев Иванович, что вот вдруг ни с того ни с сего, вы как ученый, что вдруг ни с того ни с сего вы решили создать, так сказать, костюм из самого себя, сделать муравьедом и внедриться в эту стаю? Есть же камеры, в конце концов, есть дроны и так далее. Ну, сегодня мы видим по телевидению, у нас масса всего, 21 век. Почему же?
1: Я понимаю. Я объясню. Вы знаете, здесь уникальная возможность была как бы изнутри очутиться в этом ареале вот этих удивительных, милых и в то же время коварных животных. Простите, я не могу просто, потому что я немножко волнуюсь. Это специально у меня. Я всегда с собой. Сейчас я одену очки. Вы знаете, это удивительные приятные животные. Маска сделана по образу и подобию гигантского муравьеда, который насчитывается около 12,5 тысяч на Земле.
0: Вы говорили, что его, вот этого конкретного муравьеда, его уже нету, да, я понимаю?
1: Его уже
0: он
1: нет.
0: Очень,
1: он
0: большой.
1: Дружочек мой.
0: Его звали Лулу.
1: Лулу третий. Был Лулу третий.
0: А вот он.
1: Первые два ушли сами по себе, а Лулу мне пришлось с ним работать сначала. Ну, потом он немножко он остепенился. Я его держу за хобот специально. Я называю хобот. Это на самом деле морда. И это трубка. Трубка 15 сантиметров насчитывает у гигантского муравьеда. Муравьеды, я вам скажу так. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что у муравьедов есть подразделение. Вы знаете, во-первых, это называется миркофага тридактила. Это с латинского.
0: Тридактила, ну я понимаю.
1: Тридактила.
0: Тридактила, миркофага.
1: Вот мой дружочек Лулу третий. Он, как всегда, со мной, и я его беру с собой. Это гигантский муравьед.
0: Я вот что хочу у вас спросить, Лев Иммануилович. Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Лев Иммануилович Бабон, исследователь жизни и быта муравьедов. Скажите, пожалуйста, что вдруг заставило вас полюбить муравьедов? Вы же могли полюбить зайцев, косуль. Вы могли полюбить кого угодно. Мы черепах, в конце концов.
1: Нет. Я вам объясню. Вы знаете, это повелось как бы еще от прабабки. Савишна, ее так звали, Савишна. Агриппина Савишна первая очутилась в этом логове муравьедов. Потому что она эта прабабка, открыла.
0: Буквально через полторы-две минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья, и продолжим рассказ о том, как же Лев Иммануилович Бабон, который у нас в гостях, оказался внутри стаи муравьедов.
1: С удовольствием.
2: Изнутри. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
5: Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жаночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите,
1: спасибо,
0: это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, я очень тронута.
0: Жаночка, спасибо, да? Вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите, удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот, ну, вы что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Но я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: А я, да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина. Дорогие друзья, вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: хорошо,
1: воздушная.
0: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жанна
1: вам, спасибо.
0: Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушаре, ну хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да,
1: многое
0: я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Ну, вот. Как вот говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто канифолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и я, вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Ну, немножко, так. Они подсматривают, конечно.
1: Ну что, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Она колом она стала, эта тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: Да, у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: Вот, и совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: Нет,
1: он упал,
0: случай, да,
1: он... упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны. С другой стороны, что сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказала так, он танцует.

для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот

0: Вот это по ДД знаменитое.
1: И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю, проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: И ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот это.
1: И проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское.
0: Волосовское, вот это.
1: Понимаете?
0: Да,
1: и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, побольше. С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да.
0: И заставил все, и все смотрели. И,
1: конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный станцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Бог,
0: как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего его... не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй раз посмотрели,
0: третий.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавина у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько угодно перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим,
1: дорогие друзья,
0: вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да,
1: и пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да,
1: выгнан будет из театра.
0: Да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, публика этого не простит,
1: да,
0: вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим: балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья, это не муж и жена. Это просто друзья, просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Ведь в этом есть какое-то волшебство. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай. Я обхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,
0: немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь! Ни-ни! Так ни, и написано ни, там. Понимаю
2: конечно.
0: Вас.
2: Понимаю. Я вам больше скажу. Пинать слово «упырь» нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение. Такое привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это все объемы.
0: Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории, достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас, и он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это своего рода низы общества.
0: Ага. Простите, да? Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.
3: Береги. Кудрявого. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
7: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
8: Кашу полагорки от ташакельсы.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко. Онлайн радио. 101 ру.
1: Назад в семью.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа называется «Назад в семью» здесь и сейчас. Здесь и сейчас в гостях у нас потрясающая, удивительная Эльвира Томина, глава компании «Верну любого».
4: По-любому.
3: Это ведь, да, это ведь и название вашей компании.
4: Да.
3: Это ведь и лозунг одновременно вашей компании.
4: Да.
3: В чем дело, дорогие друзья, расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эльвира Томина в своей компании «Верну любого» занимается возвратом мужчин-гулен в семью. Мужчин-гулен в семью. Да. Скажу сразу, что возвращение 100%.
4: Да.
3: Это ведь не какое-то там, знаете, вот это зелье приворотное.
4: Зелье, колдовство, ворожей.
3: Ничего, все
4: нет.
3: По-другому.
4: Честно.
3: Расскажите, пожалуйста, Эльвира, как все начиналось? Как все пришло вам это в голову вообще? Как?
4: Началось с Коли, с моего мужа, который в какой-то момент, да, решил попробовать сходить налево.
3: На сторону.
4: Нет, я решила не распускать слюни. Нюни, вот это вот, звонить подружкам, плакаться там так. Далее, а просто взять все в свои руки, снять халатик, тапочки, одеть каблучок, выйти на улицу, подкраситься. Он меня не узнал.
3: Вот это да. Ну, вы худели специально?
4: Я полнела специально.
3: Боже.
4: Он любит круглые.
3: Не квадратные, не острые.
4: Да, не острые.
3: Округлые.
4: Да,
3: понимаю вас. Полюби округлое, как говорится.
4: Полюби округлое.
3: Вот это да.
4: Полюби ко мне
3: округлое. Коленька, это какой у вас, а, интересный мужчина. Ну,
4: Коля,
3: и
4: да.
3: Вы что? Как это происходило?
4: Ну, подкатил. Я ему уже, будучи круглой, это я подкатилась, конечно, на каблучках-то. Ну, а что?
3: Тук-тук-тук.
4: А он и рад, он и растворился весь, понимаете?
3: То есть он,
4: влюбился, да?
3: Да, прямо
4: знал,
3: сразу влюбился с первого взгляда?
4: Ну, конечно, да.
3: Не понимая, что это вы?
4: Не понимаю, что это я, да. Ну, а когда он понял, то было уже поздноватенько. Да. Тогда ему жизнь, это не показалось.
3: То есть вы приперли его к стенке и сказали ему: ах ты, Колян изменщик.
4: Да, ах, Николай, да. Ну вот, все, с тех пор он тихохонько сидит у меня.
3: Вот так вот, да? И вы решили организовать компанию «Верну любого».
4: Да, пришла мысль. Ну а что же, если, как сказать, если способности есть, явно совершенно. Ну явно есть способности, то давай.
3: Ну то есть в двух словах объясню нашим слушателям, что же происходит. Дело в том, что когда жена чувствует, что муж ищет развлечений на стороне, а она обращается, эта жена, обращается в компанию Эльвиры Томиной «Верну любого». Эльвира принимает заказ. И выходит, так сказать, на встречу с объектом.
4: На тропу.
3: Встречается с этим объектом.
4: Да.
3: Объект, как я понимаю, обращает на Эльвиру внимание.
4: Сразу.
3: И вы сразу начинаете организовывать с ним вторую параллельную семью.
4: Гнездовку.
3: Гнездуетесь, как говорится, да?
4: Да,
3: и вот тут-то и начинается сразу непосредственно возврат в семью в обратно нашего клиента.
4: Отползает.
3: Ох-хо-хо-хо-хо. Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Как вы, во-первых, я знаю, что вы уже сейчас идете даже с опережением.
4: Я с опережением,
3: не только когда жена чувствует, что...
4: Да, уже, понимаете, сначала мы по факту работали, ну, когда уже произошел факт, так сказать, измены, да. А потом, значит, когда что-то почувствовал, какие-то там что-то интуиция, да, какая-то, вроде как. А теперь просто заранее, еще никто ничего не почувствовал.
3: То есть даже, может быть, еще не поженились?
4: А, профилактику делаем.
3: Профилактику, то есть они еще не поженились?
4: Профилактически,
3: а вы уже проверяете мужчину на гулену,
4: да,
3: правильно?
4: Да, да, да.
3: Гулен он или нет?
4: Ну, знаете, как прививки делают, да, вот от такого заболевания, от такого-то, ну, так и вот я. Некая прививка.
3: Потрясающе! Мы вернемся в студию буквально через минуту после маленькой небольшой музыкальной паузы.
1: назад в семью.
5: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доверенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Минутка поэзии.
6: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
1: Веселые сапожата.
4: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка».
9: Да.
4: Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
9: Ну, я не хочу просто про отца.
4: Не хочу, да?
9: Да.
4: Ладно, значит, хорошо, давайте не будем.
9: Про дядю, про дядю.
4: Давайте про дядю.
9: Да, про
4: так,
9: дядю.
4: Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить.
9: Да.
4: Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
9: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
4: Степан Берзоев?
9: Да.
4: И он был просто физруком в вашей школе?
9: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
4: Естественно, естественно.
9: Вот.
4: Да.
9: Не,
4: а
9: через, не через козла, а имеется в виду,
4: через коня. Я понимаю, что это совершенно разные вещи.
9: Да.
4: А скажите, а что же вы с канатом, что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
9: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил,
4: просто
9: он у меня лежал дома.
4: Подарить.
9: А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
4: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
9: носили. Я все время с собой его
4: куда
9: таскал.
4: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
9: Туда и канат я беру.
4: Правильно.
9: И вот он мне не случайно, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
4: Григория Замлязова.
9: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
4: Первую котлованную вагонетку.
9: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
4: Метод.
9: Да.
4: Да, да, да.
9: И постепенно я стал организовывать на горе. Есть, вы знаете, это есть.
4: Естественно, да.
9: Известное, так сказать, это предгорье.
4: Да,
9: вот.
4: Да, да.
9: И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
4: Затуманское взгорье, да, да, да.
9: Затуманское взгорье.
4: Да.
9: Я применил там впервые рычажный метод. Уже в полную силу, скажем так.
4: В полную силу. Канатка заработала в полную силу.
9: Канатка заработала в полную силу.
4: Правильно я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
9: да.
4: А вверх.
9: Да, она пошла вверх.
4: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
9: На затуманские склоны она пошла наверх.
4: Так, значит, канатка идет вверх, да?
9: Да,
4: по ней, так сказать, туда отправляются люди.
9: Да, естественно, туристов. Очень
4: вот
9: много
4: там,
9: туристов.
4: Да. Вот самый
9: сказать,
4: главный
9: да.
4: вопрос.
9: Да, да, да, да.
4: Острый вопрос.
9: Да, пожалуйста.
4: А где люди? Потому что, как известно, те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
9: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему никто
4: не возвращался?
9: Ага, ну да, я понимаю. Да,
4: никто их больше не видал.
9: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
4: Ну, кстати, извините, но
9: да, нет,
4: сделать?
9: Ничего, да, ничего, нормально,
4: да,
9: Ириша.
4: Да, да.
9: Ириша, я могу вас так
4: конечно
9: называть, Ириша, да.
4: Конечно, да. Да, да.
9: Вы молоды, вы как бы, да, вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
4: спасибо,
9: даже,
4: спасибо.
9: Это даже не комплимент, это я просто считайте, что я поставил вас перед фактом.
4: Перед фактом.
9: Перед фактом, да.
4: Очень мило, спасибо вам большое.
9: Ну да.
4: Спасибо, Дмитрий.
9: Вы понимаете, в чем дело?
4: Да.
9: Почему не возвращаются?
4: Почему не возвращаются люди?
9: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
4: Да.
9: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
4: С горой?
9: Да, естественно, да.
4: Затуманские сводки, ведь они как-то
9: сводки,
4: поступают к нам.
9: Сводки,
4: да,
9: поступают. Людям там хорошо.
4: Хорошо.
9: Я объясню. Угу. Я устроил там рай.
4: Просто?
9: Да.
4: Просто,
9: да,
4: рай.
9: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую, как бы, скамеечку, каждую какую-то...
4: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
9: Там жилища, там люди...
4: Земляночный какой-то там...
9: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
4: Посолиднее уже, да?
9: Для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. Им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься. Вот. Они даже... Они
4: так
9: даже...
4: они катаются все-таки?
9: Ну, как бы они все-таки катаются.
4: Катаются. Ней... То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
9: Иногда, да.
4: Но
9: иногда,
4: внизу,
9: да,
4: не сходят.
9: Да, да.
4: Не сходят.
9: Не сходят, они просто катаются и все.
4: Просто катаются.
9: Да, да. И не сходят.
4: И сколько там уже народу живет, интересно?
9: Дай бог памяти, 98 человек.
4: Да вы что?
9: Да.
4: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь,
9: давайте,
4: услышаться и увидеться.
9: Спасибо.
10: Веселые сапожата.
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
13: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
14: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
3: Жизнь без пупка.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
5: Здравствуйте.
4: Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
5: Давайте.
4: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
5: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
4: Ну, пожалуйста.
5: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
4: Я запомню.
5: Ничего.
4: Прекрасно.
5: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет! Не откроются двери. Понимаете?
4: Ну, казалось бы.
5: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы скажу, поблажки мне не нужны.
4: Казалось бы, просто задери майку.
5: Вот,
4: покажи
5: задери,
4: пупок.
5: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
4: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
5: Да, пожалуйста.
4: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
5: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
4: Да.
5: Вот и все.
4: Да,
5: вот
4: Томислав, все. Да. Да. Еще два буквально вопроса.
5: Да.
4: Значит, первый вопрос. Как вы появились? И как вы обходитесь без пупка? Вот.
5: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
4: Угу.
5: Никак.
4: Угу.
5: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
4: И никогда не
5: у
4: было?
5: У меня нет, и никогда не было.
4: Ага.
5: И все.
4: Ну, понимаете? Меня, ради бога, Томислав, извините.
5: Ну, конечно.
4: Но в завершении нашей программы я хотел бы задать вам всего два вопроса.
5: Ну?
4: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
5: А давайте я отвечу сейчас сразу на второй вопрос.
4: Давайте.
5: Честно?
4: Угу.
5: С пупком проще.
4: Угу.
5: Проще с пупком.
4: Я вас правильно понимаю?
5: Да.
4: Что
5: да.
4: Вот мы, да. обычные люди, люди да, с пупками,
5: да, да, да.
4: порой не ценим своего пупка.
5: Вот.
4: Мы забываем о нем.
5: Вот.
4: А ведь ему необходимо внимание.
5: Вот.
4: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
5: Конечно.
4: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
5: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
4: Вот так вот, да?
5: Да. Mm-hmm. И как человек без пупка, я советую. Любите, любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
4: Боже
5: любите
4: ты мой.
5: Свой пупок.
4: Боже мой.
5: Вот и все.
4: Любить пупок.
5: Да, вот.
4: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
5: Конечно.
4: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
5: Вот.
4: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
5: Да.
4: Итак, дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Сейчас короткая музыкальная пауза.
3: Жизнь без пупка.
2: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
8: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓке бхаг жати. Кучу нуска батайе.
7: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चालू करो 1

0: You are Boca Chur.
1: 101.ru. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
2: Происки славы.
3: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек еще.
4: Вячеслав.
3: Да, ну.
4: Вопрос.
3: Да.
4: Прямой.
3: Ну, пожалуйста.
4: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения своего друга.
3: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
4: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого
3: способа
4: я не вижу.
3: Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то... сопоставляются.
4: Ну как-то, понимаете, как?
3: И зритель рыдает, Жора.
4: Ну, конечно.
3: Ну, вы же были на спектакле.
4: Ну, тетива ненависти, это очень сильное.
3: Особенно в финале.
4: Да-да, но финал страшный.
3: Ну, Вика же была на спектакле много раз.
4: Страшно.
3: Она рыдала уже после того, как она уехала.
4: А можно сказать так, что да. Вы, так сказать, да. Исполняя роль в тетиве ненависти,
3: да.
4: Вот Вальдемара же выиграли.
3: Да, Пустов. Вальдемар Пустов.
4: Да. Да. Что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
3: Ах, Ирочка, ну, конечно. Я прошу прощения у Жоры, у Вики, у Господа, я не знаю. Ну, Жора, я
4: прошу.
3: Георгий,
4: вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки что-то
3: все-таки надо
4: изменится
3: как-то...
4: в этой ситуации.
3: Не знаю, у меня все равно...
5: Сраное вранье!
3: Вот, пожалуйста.
4: Ну, подождите, но ведь...
5: Кривляка! Клоун!
4: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут.
3: Ну, уже 28-й раз нас приглашают.
4: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
5: С тех пор рука не подаваем. Все.
3: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
5: Пошел ты в жопу!
3: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что это такое?
4: Ну,
3: хорошо,
4: нет,
3: я иду. Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
5: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
4: Георгий!
3: В жопу! Ай, Господи! Не, ну это...
4: Ну, мне кажется,
3: не, ну, так, ну...
4: дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива
3: да
4: ненависти.
3: Нет. Ладно, ладно, Ирочка, он вернется сейчас, он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает, он вернется, просто он сейчас сходит в туалет и вернется.
4: Я не знаю, понимаете, да. Что я хочу вам сказать,
3: да,
4: Вячеслав?
3: Да, да.
4: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что самое главное,
3: да.
4: Я просто всей душой болею за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших отношениях.
3: Жора, ты пописал? Должен говорить. Да.
4: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние прекрасные отношения между Славиком и Жориком. Я вместе со всеми слушателями вам этого желаю.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста,
3: спасибо,
4: пожалуйста. Очень вас прошу.
3: Да не волнуйтесь. Еще раз
4: хороших
3: говорю.
4: Хороших вам гастролей
3: спасибо.
4: В Австралии. Может быть, в Австралии что-то произойдет.
3: Да все произойдет, вот все произойдет
4: важное,
3: в Австралии.
4: Да.
3: Я уверен,
4: в Австралии,
3: соединятся,
4: наверное,
3: наконец.
4: Да. Слава и Жорик.
3: Славик и Жорик.
4: Да, спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С
3: пока.
4: Вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Происки славы».
2: Происки славы.
1: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. 101.ru. Лихач трезвенник.
1: Вот такое, вы весь в обтекаемом.
2: Отсоси гвоздок такой. Да.
1: И вот вы едете, да, в
2: машине.
1: И я
2: еду. Вот смотрите, как я ушел от наказания. Вот смотрите, все вот эти ГАИ, БДД. Это Т и ДДПТ.
1: Да.
2: Вот, как я обхожу их?
1: Да как, просто. Как? Ну, расскажись.
2: Это физика, закон физики простой.
1: Да.
2: Машина моя, потому что у меня же торчбэк, да? Вот, это очень большие скорости. Я даже не буду называть то, что вы такие скорости не видали никогда.
1: Не видали, никак. Нет их на спидометре.
2: На спидометре нет, у меня нет спидометра.
1: Ха-ха-ха-ха.
2: А зачем он мне нужен? Мне не нужен спидометр вообще.
1: Ну а как на техосмотр машины?
2: Никаких осмотров.
1: А как вам дается?
2: Торчбэк не проходит осмотры. Нет, все нормально. Там все вопросы решены. Так вот. Когда
1: и...
2: быстро, вот вы представьте себе, вы видите меня. Вот ГИБДД, вы ГИБДД.
1: Да,
2: ГБД, ДГБ,
1: да.
2: Г, ЗМПТ.
1: Так.
2: Вы стоите с палочкой, с этой полосатой или там с чем-то. Не знаю. Вы пытаетесь меня поймать. Я проезжаю как бы настолько быстро. Вот представьте, я проезжаю вот сначала вот так. Потом. И потом вы меня не видите.
1: То есть вы пропали?
2: Так быстро, что я пропал.
1: Ну скажите.
2: Это закон физики, Ирочка.
1: Я все понимаю.
2: А хотите, я вас покатаю? Ну,
1: подожди, Ирка. Все понимаю. Ну, но... пусть даже вы стали невидимым.
2: Ну, да.
1: Но ведь вы ездите не по пустым трассам, там же есть какие-то преграды на пути.
2: Нет преград
1: машины.
2: Никаких. Ну что,
1: как вы обходите, как вы избегаете столкновений?
2: Вертикальный взлет. Конечно. Я же говорю, это торчбэк. Это торчбэк unlimited. Так это красиво звучит на английском. Touchback Unlimited.
1: Вам специально собирают эту машину?
2: Oh, yeah, baby.
1: А скажите, ну, начинали ведь вы на самокате.
2: Да, простой самокат с электроприводом. Не очень он меня прикалывал, честно скажу.
1: Тогда еще останавливали?
2: Тогда, конечно.
1: Ну, потому
2: конечно.
1: Что шоссе, огромное шоссе, как человек
2: ты,
1: на самокате.
2: И ты... Ну, что это? А здесь...
1: Да,
2: Ирка, давай покатаю тебя. Хочешь? Ну, подожди. Ну, ты хочешь? Ты не испытывал?
1: Вот у меня вопрос.
2: Ну, давай, Иришка, давай.
1: Ну, вот скажите. Кроме того, что вы получаете удовольствие, это я поняла уже. Я поняла, что вы, как сказать, вас будоражит вот это вот все. Но скажите, какие еще плюсы есть?
2: Плюсы.
1: Плюсы для нас.
2: Мы лихачи. Вот мы лихачи. Мы же созданы, чтобы взбодрить. Взбудоражить! Взнуздать!
1: Стоп!
2: Это сонное царство!
1: Я поняла.
2: Вы понимаете?
1: Стоп, но? Вопрос.
2: Так.
1: Но если мы даже вас не видим, каким образом вы можете нас взбудоражить?
2: Могу! А потому что я делаю так. Зюм, а потом оп! И остановился.
1: Так, и
2: вы меня видите.
1: И я вижу. Ну, я вижу уже стоящую машину.
2: Конечно.
1: И что она, чем она меня может взбудоражить?
2: А вертикальный взлет? У меня есть сенсор.
1: Но опять-таки, ведь это происходит быстро, я тоже этого не могу увидеть, получается.
2: Нет, это можете увидеть. Вот взлет вы умеете.
1: А вот во время взлета...
2: Взлета! Давайте говорить по-простому, это взлет.
1: Да, вот этого самого, вас как раз вот это ГИБДД и...
2: ГИБДД, now! ГИБДД, yeah! Окей, ГИБДД, now! Это я так пою, когда я взлетаю. Суау-вау!
1: Во время взлета вас не могут остановить, ГИБДД?
2: Не может, ГИБДД, нет.
1: Почему?
2: Нет. А что они заскорбляют? Узлами своими пальцами. Что они могут сделать?
1: У вас у машины есть номер?
2: Конечно.
1: Они увидят этот номер и пришлют вам штраф?
2: Куда?
1: О том, что вот этот взблюд,
2: куда?
1: Он запрещен, так сказать.
2: Куда они пришлют штраф мне?
1: А
2: я все время в разных концах мира нахожусь.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

И вновь мы с вами Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». И у нас в гостях замечательный писатель, прозаик Стас Рысь. Мы говорили о том, что совершенно не обязательно заканчивать институты. Вовсе не обязательно, как выяснилось. И от этого страдает индивидуальность прежде всего, если мы говорим о писателях. И вот Стас как раз говорит, что ни в коем случае

0: Все равно это, все равно это все, все это вам в меня впиталось, как в губку.
1: Влилось.
0: В губку слилось, да. Все, да. Воедино.
1: Слилось.
0: Да, воедино.
1: Но потом не увлекаться.
0: Нет, не увлекаться. Вы знаете, вот я бы побеседовал на тему об электронной книге. Что
1: вот это интересно, да. Потому что это современный формат.
0: Да.
1: Действительно современный формат. Вот как вы относитесь? Что для вас электронная книга?
0: Вот я вам скажу, понимаете, в чем дело? С одной стороны, это органайзер.
1: Да.
0: Это все равно органайзер,
1: да.
0: Понимаете? Вот эти бабушкины нашептывания, ее как бы пухлыми губами, как бы до меня доносились вот эти истории удивительные, как про какие-то края, про какие-то там 39-е царство,
1: государство,
0: вот эти все это. И как бы я переносился, то есть я улетал отсюда рысь.
1: Да.
0: Я улетал.
1: Да.
0: То есть это был полет.
1: Все равно
0: это был полет.
1: Полет
0: во сне.
1: Полет во сне. Так, и что же? А вот электронная книга...
0: Понимаете, она принуждает вас. Ну, это как бы это становится такой нуждой.
1: Нуждой.
0: То есть вы пошли по нужде.
1: Это то есть взять электронную книгу,
0: это
1: вы сравниваете, сходить по нужде.
0: По нужде, да.
1: Слушайте,
0: да.
1: Ну это интересный, взгляд. Несмотря на удобство, несмотря на все, но ведь есть аудиокниги. Вы ту же бабушку можете просто взять, записать и послушать потом.
0: Можно, можно записывать бабушку, можно кого
1: но
0: угодно.
1: Но дух, конечно, не будет передаваться, я понимаю. Дух бабушки не будет.
0: Дух нет, конечно, конечно, это не то. Ее капуста на губах, на усах, так сказать, у нее маленькие усики такие были аккуратнее у бабушки. Это удивительно, все запомнилось. И квашеная капуста.
1: Какая прелесть. Слушайте, то есть правильно ли я вас понимаю, и наши слушатели, зрители, чтобы правильно поняли, что вы против электронных носителей?
0: Да.
1: Против.
0: Абсолютно.
1: Категорически.
0: Абсолютно.
1: Категорически.
0: Да, абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Это не нужно.
1: Да. То есть, посмотрите, бабушка все-таки имеет какой-то просто, как называется, срок, так сказать...
0: Срок годности.
1: Скажем так.
0: Да.
1: Срок
0: да.
1: годности, да. И если срок годности уже подошел к концу, бабушка закончилась.
0: Да.
1: Да, скажем так, мягко.
0: Да. Мягко.
1: То что же потом делать? Вот нету бабушки, все, и не читаем книги.
0: Ну, тут надо как-то подумать над этим. Я бы поговорил бы о своем детстве.
1: Да?
0: Да, вот, кстати.
1: Прекрасно, мы поговорим обязательно про ваше детство.
0: Да, вот, кстати, там.
1: Да.
0: Да. Детство.
1: Да.
0: То есть, вот вы мне можете задать. Задайте вы мне вопрос, пожалуйста, про детство.
1: Вот я даже не знаю. О бабушке я уже спрашивала.
0: Да.
1: О первых сказках спрашивала.
0: Да.
1: Естественно, я бы хотела спросить вас еще о детстве, но перед этим хотела бы попросить вас прочитать отрывок из вашего последнего бестселлера «Сима и антрополог».
0: Да.
1: История любви, правильно?
0: Сима и антрополог, да, я захватил с собой. Вот Сима и антрополог, конечно, все равно это все, что я пишу, это все о любви. Все о любви. Все о любви. Понимаете?
1: Да.
0: Все, все о любви. Все о любви.
1: Дорогие слушатели и зрители, мы услышим отрывок из романа «Сима и антрополог» через некоторую паузу.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: С нами хорошо. 101 ру.

0: свекла, ни грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
2: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
3: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
4: Здоровое питание.
5: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4578-4239-88-4857.
8: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
9: Сексуальное.
10: Сексуальное.
9: Сексуальное.
10: Сексуальное.
9: Революция.
11: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного, да, все-таки поговорим о самом главном.
12: Давайте.
11: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как, да, я уже говорил, вы 7 раз женаты, да, и вот, наконец, 8-й раз вы
13: он
11: собираетесь...
13: Он меня бьет.
12: Ну, подождите, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
13: Он давайте меня бьет.
12: Да.
11: Давайте все-таки, да, Ничка, да, сейчас, секунду, да, мы, да, все, да, узнаем, да, сейчас все узнаем, сейчас все узнаем. Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
12: Да.
11: Вот что мне хочется спросить,
12: да,
11: у вас.
12: Да.
11: Всеволод. Ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас не, он
12: нет,
11: меня
12: я
11: бьет.
12: Объясню, я объясню.
11: Конечно, я хочу, конечно, узнать все-таки, да, что такое секс с искусственной женщиной.
12: Это все.
11: Вот оно.
12: Вот оно, да.
13: Бьет.
12: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось, угу, Анечка ведь...
11: Не сразу
12: разрешила, так сказать, мне...
11: Потому что такая программа стояла.
12: Такая программа, да.
11: Да, вы знали, а вы знали,
12: да,
11: что...
12: Я знал.
11: Да.
13: А теперь бьет.
11: Господи.
12: Ну, а это она...
11: Родная
12: это она,
11: моя, подождите.
12: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
13: Почему?
12: Сладкая моя.
13: Почему?
12: Сладкая
13: почему?
12: Моя.
13: Почему?
12: Сладкая,
13: почему?
12: Ну, начинается. Так вот, вы поймите, Ния – это искусный человек, но она настолько иногда... Я теряюсь. Я вдруг утром встаю, я говорю: «Ния!» Ну, так как бы я говорю. «Идите колодрить!» Ну,
13: не бьет.
12: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
11: Минуточку, вы, да, задели, так сказать, голову?
12: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
11: Тело?
12: Да, тело.
11: Давайте вернемся к приятным разговорам.
12: Да.
11: То есть вы метнули в нее вазу?
12: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
13: Просто ударил вазой.
12: Нет, ну просто ваза выскользнула.
13: По голове.
12: Ваза выскользнула из рук.
13: Поэтому мне дали другой паричок.
12: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
11: А, понимаю. Сменные комплекты.
12: Сменный комплект.
11: Вот что я хочу спросить.
13: Был испорчен.
11: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, кстати.
12: Часть нижняя.
11: Нижняя часть.
12: Нижняя часть, да.
11: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
12: Всегда.
13: Пока только паричок испортился.
12: Ничего страшного, абсолютно ничего.
11: Ничка, вот что я хочу спросить.
12: Да.
11: Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
12: Да, конечно.
11: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
12: Да, вот скажи честно, скажи, Ничка.
13: Приходится.
11: Ах, вот оно что.
12: Интересно.
13: Но приходится.
11: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
13: Установлено все.
11: Понятно.
13: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
11: Ах, вот оно что. Понимаю, Всеволод.
12: Нет, я объясню.
13: Он бьет.
12: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
13: Продвинутая.
12: Продвинутая.
11: Давайте так, да, скажите, да, с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
12: Ну, конечно.
11: И поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
12: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Нечка, земля и небо?
13: Не помню.
11: Господи,
13: я вредничаю.
12: Она вредничает.
11: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать.
12: Ну
11: сегодня
12: что?
11: У нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
13: Помогите.
12: Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне.
13: Помогите.
12: Иди, иди на астру. А?
9: Сексуальная.
10: Сексуальная.
9: Сексуальная.
10: Сексуальная.
9: Революция. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: 101.ru. Трогаем все. Поменко фейк радио.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.
3: Сексуальная революция здесь и сейчас. У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
4: Легко.
3: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
4: Да.
3: А можно действиями?
4: Лучше действиями.
3: Ну, а именно какими?
4: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
3: Вы добавили пощупывание?
4: Я добавил пощупывание, и я с ладонью как бы посередине провел...
5: Ну,
4: хорошо, я не буду.
3: О, Господи.
4: О, Боже.
3: Понимаю вас, да.
4: Я прямо все вспомнил.
3: Удивительно, удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
4: Нет, нет,
3: да.
4: Таблеток
3: и
4: нет.
3: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
4: Я записываю на видео.
3: Ах, вот оно что...
4: Не бойся, ах, вот Толечка, не
3: я
4: бойся.
3: Я давно подозревал.
4: Тише.
3: А вы показываете эти...
5: Нет.
3: Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
5: Я не буду смотреть, вы что?
3: Понимаю вас.
5: Страшно?
3: Понимаю.
5: Это очень страшно.
3: Это очень страшно, я понимаю.
4: Она видела только титры.
3: Только титры, понимаю.
4: Да.
3: Понимаю вас. Ну, и какой упала, совет?
5: Упала в обморок, помнишь?
4: Да, я помню, Тоня. Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
3: Игорь, какая любовь, 34 года, какая любовь, Господи.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Что я хочу спросить у вас, Игорь,
4: да.
3: Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция»
4: да.
3: требует такого да. острого вопроса?
4: Да.
5: Только тише.
3: Скажите, Игорь,
4: да.
3: что для вас секс с трусихой?
4: Это... Бомба.
3: Господи, неужели бомба?
4: Это развратная бомба.
5: Не могу.
3: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
4: Она самая крутая бомба.
3: То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
4: Да, надо силой взять искомое.
3: Ну как же, ну она... То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
4: Да.
3: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
4: Тонечка, не бойся.
3: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
6: Фу. Флора и фауна родной планеты.
7: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
8: Нагально! Ну, дай полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыла были гасить! Йо амсварет, черманосил де ардян! Нагады ты бишо, драгас, пуняле!

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Рыбы. Кто они?
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб. Я хочу спросить про действие дерпизданона на рыбьи головы. Вот скажите, куда, во-первых, вы колете? Прямо в любое место, куда попадете?
4: Нет, конечно. Это, естественно, под крестец.
3: Под крестец. Да, а вот такой у меня вопрос. Я хотел спросить, где у рыбы крестец, но потом...
4: Еще я передумал,
3: подождите. Вот скажите мне. И дальше вы поняли, что нужно, так сказать, эту память им увеличивать. Да. Увеличивать память, рыбью память надо увеличивать при помощи инъекции дерпизданона.
4: Конечно, да.
3: И
4: вот,
3: я понимаю,
4: как так... у вас...
3: Да, я понимаю так...
4: На рыбьем.
3: Вот вы, я понимаю хорошо. Так... Да-да-да, я понимаю так, что вы... ну, как? В дикой природе-то как рыб всех
4: вверх? Ну, они же передадут. Дерпизданон передает.
3: То есть она уже одну рыбу ты... Так сказать, одну самку ты...
4: Мы распиздадоним. Да-да-да.
3: И она передает уже икру.
4: Конечно.
3: И уже они все
4: через
3: уже с длинной памятью. Через икру. Через икру передают. Да. Удивительное открытие. Удивительное.
4: И я вот это что я хочу... открыл. Да, я уже я его что... за этот самый...
3: Так ну, это Нобелевское?
4: За проте... Ну, я не знаю, вы мне как-то сразу...
3: Еще вас не выгони.
4: Понимаю, да. А это как рыбы. Они когда увидишь...
3: Как будто вам укололи дерпизданон.
4: Когда меня узнали, они так...
3: Укол дерпизданона.
4: Нифига.
3: Да. Они как бы скажите, я вот что хочу спросить.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, значит, и вы стали с аквалангом погружаться и делать инъекции?
4: Да. Вы знаете, после этого я дошел уже, это начинали мы с гуппи у Пети. Я дошел уже до громадин. Вот эти глубоководные рыбы.
3: То есть вы хороший ныряльщик, по факту.
4: Да, ну,
3: а
4: я
3: вот у меня вот так, такой вопрос. У вас для инъекций, у вас пистолет?
4: Конечно, да.
3: Или пистолет. Вы прям подплываете и делаете укол?
4: Нет, ну, естественно, этот пистолет специальный, это все современно, уже технологии. Естественно, я там доработал этот пистолет немножечко. У него вылезает иголочка чуть глубже, потому что для глубоководных рыб вы знаете, я не буду перечислять их несчетное как бы, количество.
3: Ну, и несметное. Разные, например, так сказать, инъекция дерпизданона, она на вес, так сказать... ну,
4: смысле,
3: например, если рыба 10 килограмм,
4: да.
3: Это, так сказать, кубик. А если...
4: Это кубик. Если, да. Если 10 килограмм, ну, это глубоководные, они же от 10 килограмм начинаются и дальше. Да там доходило...
3: 300-700 килограмм.
4: 300-700 килограмм. Это, я вам скажу, дерпизданон, уже громадный вот такой укол. Выезжает целое.
3: И вот у тебя у меня прям такой вопрос к вам. Острый такой. Да. Скажите, пожалуйста. У вас ведь рыбы узнают?
4: Узнают. И ни одна рыба не сдохла. Вы можете представить? От дерпизданона не умирают рыбы.
3: Но они вас все помнят.
4: Все.
3: Они все с вами разговаривают.
4: Погружаешься на 50 метров. Но вы, как вы понимаете, там уже... Черная, там чернота. Там, это, знаете, цвет, это только верхние слои. Да? Дальше все черно-белое, серое. И вот среди этой серости, вот эти глубоководные, которые... Вот так ко мне тянутся.
3: То есть они как бы прямо... Виктор, привет!
4: Виктор! Они как бы... На Виктор, на рыбьем это... Это Виктор. Вот я вам сейчас... Я вас научу потом. Вы будете... А знаете почему? Спецназ сейчас этим пользуется. Вот когда они показывают друг другу там... Вот теперь им не надо. Вот это долгие, вот эти шаги. Потом, вы знаете, от колебания воздуха все равно...
3: Понимаю.
4: Вот, а вот когда вы делаете...
3: Понимаю.
4: Вы можете спецназ теперь, читай я передал рыбий, читай по губам. Это книга моя, вы не читали ее?
3: Нет, конечно.
4: Почитайте.
3: Спасибо.
4: Почтите.
3: Вот, я что хочу сказать. Вы когда приходите в рыбный магазин, прошу прощения.
4: Да, да.
3: Вы приходите в рыбный магазин. И там сейчас в рыбных магазинах, естественно, у нас аквариумы, где рыбы вас узнают?
4: После одного случая я не хожу больше в рыбные магазины. Мне тяжело.
3: То есть в рыбные не ходите?
4: Мне больно. Я увидел одного, да, продавца, который очень хорошо обошелся с лещом.
3: А это был ваш, этот лещ был вашим знакомым?
4: А этот лещ помнил уже, как минимум, он уже помнил, ну, скажем так, неделя у него была память, неделя. И за эту неделю, когда этот продавец шлепнул его вот так вот головой об, ну, понимаете, обо что, об прилавок, и он только успел так сказать лещ мне. Ну, я не буду переводить, это непереводимое, что это на рыбьем, это грубо.
3: Витя, за что?
4: Грубо.
3: Я вижу,
4: грубо.
3: Витя, за
4: нет,
3: что?
4: Нет, он сказал, Витя! То есть вот этого продавца, он очень нехорошо о нем отозвался, но это
3: перед
4: было...
3: Перед смертью.
4: Предсмертно, да, да.
3: Ну, что
4: и
3: я могу сказать?
4: И после этого я не хожу, после в рыбный вообще.
3: Скажите,
4: хожу,
3: да. Если, например, человеку колоть дерпиздадон, у него удлиняется память?
4: Ну, во-первых, я говорю, у вас растянется кожа лица.
3: То есть разница, в принципе, между рыбой и человеком особенной нету?
4: Нет, у человека как есть память, так и останется память.
3: Потому что мы же вышли, как говорится, из воды.
4: Ну, мы все вышли из воды, вы же понимаете. Вы помните вот эти вот здоровенные да, рыбы, которые выползли, и потом постепенно, а у них появились конечности. Та-та. Но это же были рыбы изначально, понимаете? Просто когда они вышли, они вот так сказали, мол,
3: как вы скажите, на сушу. А я вот хочу спросить. Да. А вот корень всеглядки, да, который корень вы используете в приготовлении дерпиздадона, в том числе.
4: Естественно.
3: Корень всеглядки еще для чего-то годится?
4: Ну, еще он, скажем, ускоряет некоторые телодвижения. Это важно спортсменам. Уже мы разрабатываем сейчас с олимпийцами, с нашими.
3: Да.
4: Вы знаете, с кем?
3: И это не допинг.
4: Нет, это не допинг, он допустим. Дерпиздадон разрешен. Вот давайте договоримся так. Я вас очень прошу, в какую камеру мне сказать, дорогие друзья и международные коллеги, кто, если кто-то, дерпиздадон официально утвержден. То есть дерпиздадону да.
3: Вот оно.
4: Дерпиздадону да.
3: Отлично.
4: Это лозунг,
3: я
4: который это был на трибунах, когда я
3: понимаю,
4: когда мы выступали.
3: И вот так получается и взаимосвязь мира. То есть рыбы, которым вы при помощи дерпиздадона увеличивали память, длину их памяти.
4: Ну,
3: то есть они запоминали даже неделю, может
4: быть, даже до месяца.
3: То
4: что?
3: Ну, конечно, то есть они вас узнавали, поэтому вы не ходите в рыбный.
4: Естественно.
3: Они вас узнают.
4: А зачем?
3: Они приходят, господи, так это же Виктор, он делал нам инъекцию.
4: Да, я понимаю.
3: Дерпиздадон работает не только с рыбами, но и со спортсменами.
4: Со спортсменами.
3: Рыбы, спортсмены, спортсмены, рыбы.
4: Да. Это пловчихи, конечно. Это пловцы. Это ныряльщики и ныряльщицы.
3: И это не допинг. Дорогие друзья, что я могу сказать? Сегодня у нас в гостях был Виктор Сумняжный, психоневролог,
4: боже.
3: Который занимается рыбами, который занимается тем, чтобы удлинить память рыбам, которые ни черта не помнят, а сейчас они при помощи того лекарства, которое он изобрел, изобрел он дерпиздадон на основе корня всеглядки.
4: Да.
3: Он, наш Виктор Сумняжный, потрясающий ученый, потрясающий экспериментатор, потрясающий создатель всего
4: нового. Только одно слово. Дерпиздадон рулит, друзья мои.
3: Потрясающе. Да? На этой высокой ноте мы прощаемся с вами. И сейчас у нас музыка.
2: Рыбы. Кто они?
5: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
1: На газу готовим вместе.
2: Почему лысьва? Лысьва.
3: Вы понимаете?
2: Это же старинное же, по-моему, да?
3: Ну, конечно. Вы должны же понять, что лысьва – это только потому,
2: да,
3: что сама репа,
2: да,
3: она очищается после того, как она кипела уже.
2: Ага.
3: Потому что получается,
2: она как бы лысая.
3: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
2: Уже.
3: Уже как бы она ее прожила. И теперь мы понимаем прекрасно, вот и все.
2: Вот и все у нее.
3: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били, как говорится, тесто. Били лысого. И вот мы его...
2: Удивительно.
3: И теперь сейчас проходит буквально каких-то, каких-то 2-2,5 часа.
2: Вот это все готовится,
3: да. На 220 граммах.
2: Да, да,
3: вот
2: да,
3: мы,
2: да.
3: Вот уже сейчас.
2: Да,
3: вот уже сейчас.
2: Уже сейчас.
3: Посмотрите, вот мы
2: я
3: открываем
2: вижу уже.
3: Духовку. Открываем духовку. Открываем. Так. Давайте, осторожнее, обожгите.
2: Осторожно,
3: ресторане,
2: так.
3: А я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянской.
2: Да, естественно.
3: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду. Да, меня зовут...
2: Джованни.
3: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
2: Я
3: рассказываю о том, как делать итальянское белорусское блюдо, битое лысьва.
2: Сам себя представил. Ну и ничего.
3: А я не первый раз.
2: Я даже был
3: на телевидении.
2: Очень хорошо, правда?
3: Передача была? Ну, передача была кулинарная.
2: Хорошо.
3: Кулинарная называется «Печные схватки».
2: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
3: На канале... Т-8.
2: Т-8, я знаю, да, Т-8.
3: В 19:00 в пятницу.
2: Да, я знаю, да? Знаю.
3: Будет сейчас со мной передача.
2: Сейчас я буду смотреть.
3: Уж, пользуясь случаем, отрекламировал себя. Ну вот,
2: да.
3: И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
2: Так.
3: Подостыла.
2: Ну да, вот когда.
3: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
2: Да.
3: Какая задача?
2: Много.
3: А теперь, когда вы раскапываете тесто.
2: Ага.
3: Ну не ешь.
2: Не, ага.
3: Находите там вот эту картофель.
2: А, вот она.
3: Вот она, картофельная.
2: Вот, давай.
3: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда вы выкопали. В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку картофельную. И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте. И аккуратненько.
2: Как это волосатая, смотрите, какая.
3: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
2: Ой, как! Вы какие-то прямо, у вас удивительно.
3: Ну, не прелесть.
2: Не прелесть,
3: понимаете?
2: Ну, потрясающе просто.
3: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
2: мы же никогда
3: о битой лысьве ничего не узнали. Понимаете, вот поэтому я и призываю всех
2: это
3: наших слушателей сегодня.
2: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, как бы, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
3: А вот вы
2: добрый глаз,
3: да?
2: Да.
3: А понимаете, что ни капельки масла.
2: Ни капельки масла,
3: вот.
2: Это удивительно.
3: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
2: Только душа,
3: да.
2: Добрый глаз,
3: да.
2: И
3: да.
2: Битая лысьва.
3: Ну все.
2: Спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый
3: спасибо.
2: Человек.
3: Вы... Приходите к нам в ресторан в каморке.
2: Давайте, я с удовольствием,
3: спасибо.
2: Я с удовольствием.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное.
3: В следующий раз, если можно будет, разыграем что-нибудь.
2: Что-нибудь разыграем обязательно.
3: Угу.
2: Да, удивительно.
3: Ужин на двоих.
2: Ужин на двоих, вот, например, разыграем. Да.
3: Вот.
2: Хорошо.
3: А сегодня пойдем с вами.
2: Пойдемте,
3: вот.
2: Итак, сегодня мы идем с Джованни в каморке. Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысьва.
1: На газу готовим вместе.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
5: 101 рок.
0: Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: «Дорогу

0: Но потом... Пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 162-37-99-97-99-97-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УК.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать.
1: Ничего. Что, ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как будто реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, так сказать, бросается у человека, например, помутнение
2: мозгов.
1: Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек это что?
1: Ну, вот помутнение что?
2: Яичек помогает? Что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а помутнение
1: да.
2: мозгов это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: вот смотрите тут, как мы берем экстракт.
1: Вот
2: если,
1: вот,
2: например,
1: да.
2: если у нас, например, одновременно
1: да.
2: помутнение бывает ведь такое. Помутнение
1: да.
2: яичек и помутнение
1: да.
2: мозгов. Это одновременно.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно.
1: А как?
2: Ну что? Ну да,
1: ну,
2: да, да, да, да, да, да, да,
1: ну подождите, что?
2: Это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да.
2: Помутнели. Мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Ну это же ясно.
1: Да, это естественно же яички.
2: Посмотрите,
1: яичи и мозги.
2: У любого, практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да?
2: у того же помутнели яички.
1: Да, это
2: или наоборот, с помутненными яичками, всегда с помутненными
1: да?
2: мозгами.
1: Да.
2: Любая женщина скажет.
1: Любая женщина
2: конечно,
1: скажет вам
2: конечно.
1: Тоже, естественно.
2: Помутнение мозгов связано с помутнением
1: яичек.
2: Но здесь экстракт гуппи
1: да?
2: работает. Абсолютно, абсолютно широко.
1: Широко.
2: Вы экстрактом.
1: Так, так.
2: Обмазываете помутневшие яички.
1: Так, так.
2: И пьете внутрь по лечению мозгов.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти, ну, как бы, к результату?
2: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
1: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
2: Но это они отваливаются.
1: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: Ну, так.
2: Позднее обращение уже.
1: Позднее
2: обращение.
1: Хорошо, когда
2: же? Вам потребуется, конечно...
1: Полчаса?
2: Да. Ведь как это происходит?
1: Так.
2: Если у вас вдруг вы чувствуете...
1: Вот уже полчаса.
2: Вот уже началось.
1: Да.
2: И вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
1: Да.
2: Сейчас будет помутнение яичек.
1: Да, да, да.
2: Сразу
1: да.
2: обращайтесь к экстракту.
1: Понимаю.
2: Да просто носите его с собой.
1: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
2: ну,
1: Борис
2: это, знаете,
1: Борисович.
2: Ну, давайте будем честными.
1: Да,
2: везде.
1: Ну, везде. То есть в любое...
2: Просто никто не... Дело не в аптеках.
1: А где?
2: Везде.
1: А, вообще, они конечно. Везде продаются?
2: В магазинах, во всех...
1: Супермаркеты.
2: В одеждах, в обуви, везде.
1: Хожгалантерея.
2: Конечно. В бокалейных отделах, пожалуйста.
1: Бокалейн, боже
2: пожалуйста.
1: Мой, как приятно.
2: Экстракт. Это все.
1: Это
2: понимаете?
1: Будущее, дорогие,
2: понимаете?
1: Да.
2: Ведь основная масса, вы поймите,
1: да,
2: основная
1: да,
2: масса,
1: да, да,
2: она,
1: да.
2: Ведь, она ведь всегда, всегда недолечена.
1: Угу,
2: поэтому
1: угу.
2: экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
1: Да, вот это
2: потому что если мы, например, экстракт гуппи от помутнения яичек
1: да,
2: и помутнения мозгов, это, да. это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
1: Да.
2: Они никак не разделяются.
1: Естественно.
2: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнение мозгов не было.
1: Не было.
2: Нет.
1: Да,
2: конечно.
1: Такого нет. Конечно.
2: У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
1: да,
2: и с
1: да.
2: ним вместе
1: с ним
2: обязательно
1: есть.
2: Всегда
1: да. как
2: помутнение мозгов.
1: Да.
2: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
1: Вот удивительно.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Футбол! И вот пауза закончилась. Мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной. Настоящий сборной команды. Виктор Телегин. Да,
3: ну,
2: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
3: Ну, милый вы мой. Да. Милый ты мой, бей головой.
2: Вот.
3: Ну, например, или...
2: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
2: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой. Да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
2: Во, во. Вот. Квадрат в трубе вот, не полетит. Вот.
3: Прямые
2: вот, вот.
3: Углы.
2: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
2: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
2: Так, да, конечно.
3: Что наши противники услышат. Ну, да. Я хочу сказать. Мы готовились сейчас к чемпионату. А это чемпионат мира.
2: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
2: Конечно.
3: Я хочу вам сказать. Мы готовились к нему. Точно совершенно понимаем.
2: Так.
3: Что позиции наши, конечно, передовые.
2: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
2: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
2: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
3: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые
2: Вздохнули.
3: Любители.
2: Когда?
3: Они начинают понимать...

0: форма. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка, ну это майка лидер.
1: Да.
0: А желтая каска? Это что же? Это что же?
1: Конечно.
0: Это лидерские качества.
1: Это как ожог.
0: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
1: Да.
0: И этого Трубина.
1: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
0: Ну давай все-таки. Нет, ну Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
1: Пыскин
0: у него были проблемы сначала. Сначала.
1: Смотрите.
0: Так, так, так.
1: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
0: Так.
1: Его, так сказать, жажда быть в нападении.
0: Ну-ну-ну.
1: На переднем краю.
0: Да, все
1: с
0: время.
1: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
0: 6,2?
1: Да.
0: Боже мой. Вы представляете?
1: С мячом, с квадратным мячом.
0: С мячом, с квадратным,
1: голове,
0: то есть он бежит 6,2.
1: Ну, конечно.
0: О, Господи.
1: Я хочу вам сказать.
0: Так, так, так.
1: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
0: И что?
1: Он играет полузащиту.
0: Полузащиту.
1: Полузащиту.
0: Но в девятку он закладывает жестко.
1: Ну, у нас нет
0: Пысин.
1: Ни одного.
0: Да, да?
1: Ни одного члена сборной.
0: Да.
1: Ни
0: да,
1: одного по футболу.
0: Да, да, естественно.
1: Который бы не закладывал в девятку.
0: Удивительно. Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
1: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
0: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
1: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
0: Так держать.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Футбол.
2: Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.

0: Все. Дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
1: Да.
0: Яков сам проверяет все наши земные, и я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости, как я их называю.
0: Ну, вот, например, Марианская впадина мы прослушали. Оказывается, Марианская впадина — это не впадина, а выемка.
1: Да.
0: Вот. Но сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо. Вот Бермудский треугольник. Вот проверка Бермудского треугольника.
1: Ну да. Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник — это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах,
1: да, это квадрат. Немножечко вытянутый.
0: Трапециевидной формы.
1: Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Вот такая лодка.
1: Абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да. Потому что это лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, ну если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в ботинках,
1: просто в ботинках, да,
0: то здесь,
1: здесь мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну?
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот и все.
0: Небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Разрывы?
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, ну что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был случай.
1: Ну, вот и вот, вот, а здесь тоже
0: самое. В ногу.
1: В ногу. А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: Я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот
0: как
1: какие
0: все
1: были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там
1: Да.
0: Это, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройка какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно,
1: да.
0: Как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку.
0: Понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давайте.
0: Лохнесс.
1: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще не
1: чудовище. Абсолютно. Господи.
0: То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.
2: «Экуляция правды». Реклама.
3: Реклама?
2: Реклама.
3: На Фоменко Фрик Радио.
4: Классика в эфире.
5: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку, подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами, наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
4: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
4: Сексуальное.
7: Сексуальная.
4: Сексуальная.
7: Сексуальная.
4: Революция.
0: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк-радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Да. Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто, ну, так сказать,
1: игрушка
0: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
1: Да.
0: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
1: Да, спасибо.
0: Да.
1: Как
0: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать. Да. Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
1: Да.
0: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
1: Да.
0: Боже. Влад.
1: Да.
0: И Яков.
1: Да.
0: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе.
1: Да.
0: Нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
1: Да.
0: Это еще один, может быть, новый...
1: Это шажок.
0: Конечно. Который... Маленький шажок.
1: Но в целом как бы...
0: Сигнал
1: для
0: фалоимитатора во Вселенной, гос.
1: Это громадный шаг.
0: Это, мне кажется.
1: Это громадный шаг.
0: А хотя шажок. Мне кажется, что сегодня важно...
1: Да.
0: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
1: Да.
0: Во-первых, удлинить сигнал.
1: Да.
0: Лазерный сигнал. Да. Удлинить его необходимо.
1: Надо.
0: Сделать его более ярким.
1: Конечно.
0: И самое главное.
1: Да.
0: Выдать его нашим космонавтам.
1: Надо.
0: Которые летят на Международную космическую.
1: Надо.
0: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
1: Да.
0: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
1: Да.
0: Это может быть важнейшая научная работа.
1: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
0: Так?
1: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю. И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
0: Ой, ну я, конечно, нет.
1: А вот вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
0: Нож.
1: Консервная банка?
0: Так.
1: Уже много. консервная банка уже много. А вот фалоимитатор – это твой друг. Это твой дружище.
0: Как же его использовать в разведке?
1: И как часы.
0: Передает сигналы.
1: И он передает сигналы.
0: Показывает время.
1: И он показывает время.
0: Расскажите,
1: время
0: что
1: на всех полюсах.
0: Для разведчика.
1: Фалоимитатор – это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
0: Ага, то есть
1: он расслабляется.
0: Еще и физиотерапия.
1: Это физиотерапия в разведке.
0: А-а-а.
1: Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
0: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
1: Да.
0: Мне стало казаться, что фалоимитатор – это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
1: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
0: Да.
1: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
0: И кухня.
1: И кухня.
0: И питание.
1: И питание. И планетарий. Фалопланетарий.
0: Потрясающе.
1: Вот, вот. Да.
0: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо... Я даже... Скажите, пожалуйста, а не могли бы буквально адрес магазина, где продаются ваши непосредственные изделия? Давайте.
1: Прыткин переулок.
0: Прыткин переулок?
1: Да.
0: Прыткин переулок, так.
1: Прыткин переулок, дом 19.
0: Дом 19.
1: Строение 4.
0: Строение 4. А можно, кстати, есть там вывеска?
1: Вывеска есть, конечно.
0: Так.
1: Там написано как бы «Офало». «Офало».
0: «О»?
1: Офало.
0: Фалло.
1: Офало.
0: Офало.
1: Да, офало.
0: Ну, кириллица или это иностранные буквы?
1: Ну, это иностранные.
0: Офало.
1: О,
0: как бы и запятая после этого?
1: И запятая, конечно.
0: Или восклицательный знак?
1: Ну, восклицательный, конечно. Офало.
0: Офало.
1: Понимаю вас.
0: Понимаю.
1: Конечно, потому что это...
0: Вы знаете, вот вы настолько меня разбередили сейчас.
1: Да, как мне приятно.
0: Я бегу сейчас в переулок Прыткина после нашей программы. Дом 19, строение 4, в магазин Офало.
1: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
0: Надеюсь.
1: Надеюсь. Очень-очень-очень.
0: Да, ну так, кстати, что ж, не побаловать себя в эту прекрасную пору.
1: В эту прекрасную
0: Итак,
1: пору,
0: дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель. И стаканчики, кстати, продаются отдельно. Вот, и лазерная указка, фалоимитатор, фалос-указка. Ну и для разведчиков, естественно, если что. Ну, мне кажется, что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
1: Потому
0: что
1: это специальные.
0: Они специальные,
1: конечно,
0: я понимаю, да.
1: Это уже Министерство
0: атаки. Ну, тем не менее,
1: атаки.
0: Все это продается, Министерство атаки, я понимаю.
1: Министерство атаки там продается.
0: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое и Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин Офало, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
4: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
7: Сексуальная.
4: Революция. Флора и фауна родной планеты.
8: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
4: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
4: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л., так он просил себя называть, и Александр З.
6: Здравствуйте.
5: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
6: А кто будет говорить?
7: Ну, Гриш, ну...
6: Ну, я.
7: Ну, да. Давай я.
6: Ну, давай.
7: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, сейчас. Почему, главное, и зачем?
6: Ну, давай.
7: Наверное, Гриш, говори ты.
6: Хорошо. Ой, Саша, ну ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться к вам?
5: Да, ну конечно, только Алла, да.
6: Алла,
5: да,
6: Аллочка.
7: Алла, ну что мы тянем?
5: Аллочка, подождите. Я вообще не понимаю, что вы так.
7: Надо спасать родину,
6: ну,
7: понимаете?
6: Надо,
7: родину,
6: нет, надо, спасать. Надо помогать.
7: Ну что?
6: Ну, подождите.
5: Важный вопрос. Уже?
7: Да,
6: как?
7: Демографический, вот демографический кризис,
6: Саша,
7: в лоб, Гриша, подожди,
6: ну?
7: Ну подожди, это демографический кризис, понимаете, и родину надо спасать, уже давно президент не раз говорил, об этом, понимаете, а вот как говорится и не там, ну так, что это, как помочь женщине, Алла,
5: да,
7: как
5: я
7: помочь
5: понимаю.
7: Женщине, мужчина
5: это
7: должен
5: как?
7: Помочь женщине, как?
5: Гриша, как?
6: Я скажу так, нельзя, вы понимаете, нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
7: Ну что, как рожать так женщину?
6: Возможно.
5: Я поняла.
7: Ну, как рожать так женщину?
5: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
7: В каком смысле?
5: Ну, вы дружите, вы...
7: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
6: Давайте.
5: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
7: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
6: Не в школе это было.
7: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
5: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
7: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр, Александр З, вот это Гриша Л.
5: Да.
7: Мы никакого отношения, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
5: Абсолютно нет.
7: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
6: Вообще невозможно.
5: Я имела в виду.
7: Никакого гомосексуализма.
6: Саша, успокойся, я прошу.
7: Подожди.
6: Здесь нет гомиков.
7: Я еще раз повторю. Все время, это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
5: Ну вот я и говорю, что
7: помочь ей!
5: Что только верные друзья способны на такие поступки.
7: А это да.
6: Да.
5: Ну а вот и все.
6: Мы действительно заказочные друзья. Вот да. Нет, я не знаю, почему мы не развал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
5: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
6: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
7: Да какая разница?
6: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
5: Действительно.
4: Быть или не быть.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: 101.ru.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Мы продолжаем программу. Напомню, дорогие друзья, что у нас сегодня в студии находится Жаков, да, Виталий Витальевич, да, хирург, да, который изобрел новый метод операции без вмешательств.
3: Просто дую на пупок.
2: Да, ну, как говорится.
3: Ну, а это как и говорится, так оно и есть. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Не надо сильно вторгаться в это. Просто пупок это...
2: А сколько уже вы провели операций без вмешательств?
3: Да вы что?
2: Это мы сегодня, получается...
3: Вы, получается, присутствуете, я сейчас я запью. Да. Конечно.
2: Слушай, мы сегодня просто... Так у нас сегодня просто, как говорится, радостное событие. Не случайно мы пригласили сегодня Виталия Тачужакова. Да, нашего хирурга, который дует на пупок и делает операции без вмешательства.
3: Абсолютно. 15 минут.
2: Скажите, а вот уже школа открыта?
3: Да.
2: Вот это вот беспупковое.
3: Да. Эта школа так и называется «Дыши».
2: А, школа «Дыши», да?
3: Школа «Дыши». Школа «Дыши».
2: Интересно,
3: школа
2: много дыши. Ли, ну, вот эти, вот эта пупковая метода,
3: да?
2: Много ли уже собирает учеников?
3: Много. Но я отсеиваю, я просеиваю, как будто это зерна, вы знаете, зерна от плевел. Зерна от плевел, вы понимаете, что такое? 15 минут мне достаточно.
2: Еще такой вопрос. Да. Мешает ли классическое хирургическое медицинское образование людям, которые хотели
3: очень,
2: бы...
3: Очень мешает. Потому что они приходят с кафедры и начинают сразу мне диктовать. Они диктуют, что мне делать. Не надо, я сколько раз говорил вам, отведите это от себя. Узрите. Понимаете, о чем я говорю? Узрите.
2: Понимаю. Понимаю. Вот, да. И они так, в принципе, и
3: Да, и они видят это.
2: Они видят это.
3: И что им? Могу по ладошке просто постучать. Бесполезно.
2: И все буквально. Скажите, да. А вот так вот, если я буду навскидку спрашивать,
3: да.
2: А вы навскидку отвечаете?
3: Ну, давайте.
2: А вот у сердца, вы же делаете операцию на сердце?
3: Конечно.
2: Вот да. Такой вопрос. А какая мать у сердца?
3: Мать какая мать?
2: Да.
3: Я сейчас скажу вам, какая мать у сердца. У сердца Уабас. Да.
2: А отец?
3: Отец Ухн.
2: Ух ты.
3: Вот.
2: Ну и теперь самый главный вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Мозг.
3: Мозг не изучен.
2: Ах, вот да. Оно что.
3: Вот как я вам скажу, не надо вторгаться в пределы. В эти пределы.
2: Господи,
3: простите. Это ни в коем случае, потому что это абсолютно другая. Это пределы, это другие сферы.
2: Ну, это стимул.
3: Это стимул.
2: Конечно.
3: Это стимул.
2: Конечно.
3: 15 минут всего.
2: Вы готовитесь и к нейро.
3: К нейро, конечно.
2: Но пока нет, потому что, как я понимаю, напомню, что у нас сегодня Жаков Виталий Витальевич, заслуженный хирург, операции без вмешательства, программа «Касса здоровья».
3: Да.
2: Значит, напомню, дорогие друзья, что все, на всем теле делает операции без вмешательства Виталий Витальевич, но, хочу я заметить, мозг еще не изучен.
3: Мозг не изучен.
2: Поскольку мы не знаем, кто мать мозга?
3: Да, мы не знаем.
2: И не знаю, кто отец мозга.
3: Нет, я даже не могу предположить, просто я не могу это, даже это не укладывается пока что у меня в голове.
2: Но вы работаете над этим.
3: Конечно.
2: Мы очень надеемся.
3: Да.
2: Мы очень надеемся, что в ближайшее время
3: я приду к вам.
2: Вы вскроете эту проблему и как раз...
3: Я приду к вам.
2: Найдете мать мозга.
3: Я найду вас.
2: Господи.
3: Да.
2: Я рад.
3: Спасибо.
2: Виталий Витальевич. И нас был в гостях в программе «Касса здоровья». Виталий Витальевич Жаков. Выдающийся хирург. Медик. Хирургия без вмешательств.
1: Кто следующий? «Касса здоровья». Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Липкие бабы.
3: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
4: Теперь уже есть,
3: губки для губок. Есть маленькие мишутки, клизмочки, которые вы выпустили. И
4: вот интересно. Мишенька.
3: Мишенька тоже
4: это
3: есть.
4: Это шампунь.
3: Это шампунь. А Мишаня, вот это что?
4: И Мишаня есть, это гель для тела.
3: Это гель для тела Мишаня.
4: Да.
3: Это приятно, Так вот.
4: От растяжек еще есть.
3: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
4: Михаил.
3: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
4: Так.
3: Вы его назвали «Банный лист».
4: Банный лист?
3: Да, это что такое вот банный лист?
4: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
3: Если и тогда не... вообще просто, ну, от вас не отходит.
4: Но
3: просто...
4: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
3: Дороговатый,
4: банный
3: лист, да?
4: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его,
3: да.
4: И все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
3: То есть и мужчина, как банный лист.
4: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил, опять-таки, специально. Футляр вот это вот.
3: Да, даже как интересно.
4: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
3: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
4: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
3: Да, вот я
4: потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
3: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
4: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
3: Ну, на ромбабе вы работали?
4: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, на РНК-80.
3: Ну,
4: это вот
3: понял,
4: это
3: уже,
4: вот те тестоделители.
3: Да,
4: потом
3: понял.
4: Я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем,
3: ну,
4: вот этим вот,
3: всем,
4: вот этим
3: все,
4: вот
3: да,
4: делам.
3: Да.
4: Поэтому, ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому И поэтому я решила...
3: Вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
4: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что я после этого такая была вся сладкая. Сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что, в общем,
3: по-разному
4: было, и
3: да?
4: Тогда идея как бы и пришла
3: и
4: в голову, да, и родилась идея аэрозоль сделать,
3: вот
4: но уже,
3: интересно.
4: Чтобы не было видно.
3: И у вас есть Силантий, я знаю, это электрик.
4: Силантий и электрик, да,
3: вот.
4: Откуда
3: он
4: вы
3: знаете?
4: Откуда вы знаете? Ах, вы озорник какой.
3: Да.
4: Ну,
3: просто Силантий первый лизнул тогда.
4: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
3: Мохов
4: такой.
3: Силантий, да.
4: Да,
3: да,
4: ну,
3: да,
4: он отличный парень. Что тут скажешь?
3: Отличный,
4: ну, конечно, Мозов лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
3: Ну, хорошо.
4: Да. А кто вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
3: Да, действительно, иначе прямо
4: чем
3: я...
4: бы все закончилось,
3: бы не
4: вообще непонятно.
3: Вообще бы удивительно все было, потрясающе.
4: Ну так вот, поэтому я продолжаю.
3: Ну,
4: я хотела о шоколадном еще себя деле попробовать.
3: Ну хорошо.
4: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
3: Присовокупить.
4: Присовокупить, чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
3: И получается и мазь, и крем.
4: Чтобы и внутри было сладко.
3: И внутри сладко.
4: Внутри, чтобы сладко было.
3: Это
4: вот
3: очень
4: не
3: здорово.
4: Знаю, сейчас думаем над названием.
3: Ну,
4: не
3: название.
4: Знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
3: Юра,
4: посоветуйте что? Юра, посоветуйте.
3: Ну,
4: посоветуйте.
3: Люсенька.
4: Люсенька?
3: Люсенька, да.
4: Ну, не знаю.
3: А почему?
4: Ну, я не знаю. Они нам и на мужских именах.
3: На мужских все-таки, да?
4: Да.
3: Мужские тогда... Я думаю,
4: ну как,
3: Гриша.
4: Ну, Гриша.
3: Да.
4: Ну, мы подумали.
3: Ну, конечно, подумали.
4: А Юрочка?
3: Ой, боже, я смотрю.
4: Юрик, Юрашка.
3: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
4: Это шампунь начинает работать.
3: Да, это шампунь, я чувствую.
4: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попала.
3: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
4: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
3: Давайте, прямо, я не знаю.
4: Да.
3: Еще немножко.
4: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
3: Действовать. Давайте будем
4: либо
3: закругляться.
4: Шапку надо попросить. Пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
3: Ну, ничего.
4: Вы можете сказать шапку в студию? И внесут шапку в студию.
3: Да, конечно, могу. Да. Да. И мы присовокупим сразу все.
4: А конфет нет с собой у меня
3: пока. Ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
4: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
3: А, скидки у вас.
4: Поэтому каждому третьему покупателю, если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидки на 50% сейл.
3: Ух ты, как интересно. Замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
4: Бусы, а это кто вам сказал?
3: Ай, ну ладно.
4: Слушайте, вообще ничего нельзя от вас утаить.
3: Я все знаю про вас, дорогая Леночка. Как приятно с вами, боже мой. Даже не хочется расставаться. То есть я практически, я уже начинаю к вам.
4: Нет, надо расставаться, а то плохо закончится.
3: А то я начинаю к вам уже по чуть-чуть.
4: Все-таки неловко немного.
3: Иначе к вам я
4: сильно. А то чуть-чуть неловко становится.
3: Уже неловко.
4: Чуть-чуть неловко.
3: Давайте, ну всего доброго.
4: Чуть-чуть неловко.
3: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
4: Ну, до свидания.
3: До свидания. Так неловко. Но надо прощаться. До свидания.
4: Пока.
0: Липкие бабы. Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
1: Классика в эфире.
2: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
5: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур. Это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, ниши уровень этой западной культуры, ну, да, и наши выдающиеся упыри, конечно, которые являются интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому, так сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри, как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем историю, мы читаем же во многом про своих друзей. Которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине...
1: нам не дают, так сказать, почему-то...
2: Умерли, да? А, да, ну, конечно.
0: Они... Потому что они не были упырями.
1: Да, да, мы, конечно, же дружим не, конечно, только,
0: то
1: с упырями.
0: То есть, вот, упыри дружат не только с упырями, конечно, но и с неупырями. Да, удивительно. А скажите, вот как вот эта грань упырь-не упырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Ага, понимаю, да, вас. И у меня сразу к вам просьба, дорогой вы наш Артур. Да. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Вы знаете, прямо это чувствую, не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, о чем речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь и думаю, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч лет?
1: Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Вам нельзя.
2: Объясни, объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная каста.
1: Ограниченная, конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, продлить жизнь.
2: Я понимаю. Но вот я чувствую, я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это так приятно.
0: Ага, спасибо.
1: Я вот, но хрупкости не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости.
0: Хрупкости энергии не хватает.
1: Ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам.
3: Thank you. Флора и фауна родной планеты.
4: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
5: С нами хорошо. 101.ru.
6: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
7: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300

0: пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Веселые сапожата.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзон, да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
2: Что, я?
1: Да, Зинаида. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
2: Да.
1: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
2: Сюда, да?
1: Сюда, говорите.
2: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Очень... Проработала на заводе уже 27 лет.
1: Да.
2: Да, что еще?
1: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
2: Да.
1: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
2: Не на вас смотреть можно?
1: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
2: Я начинал еще при Иване Федоровиче Пысине, номер 541-931-435.
1: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
2: У нас все, у каждого номера свои есть.
1: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
2: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
1: Да, хорошо. Ну вот и расскажите, как у вас все начиналось?
2: Начиналось хорошо при Пысине, ты был отлично.
1: Ну да.
2: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты были отчетные, и все было.
1: Вот, вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
2: Нас не снимают, конечно, меня не снимают, потому что я там вешу, и давно, уже лет 25 вешу.
1: Уже, да?
2: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
1: Ну почему? Вот расскажите, что произошло-то.
2: Ну что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
1: Так не волнуйтесь, я вас прошу.
2: Да кто не волнуйтесь, вы меня прямо из цеха забрали с митинга.
1: Ну хорошо, вот я вас прошу.
2: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали...
1: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
2: Надя, которая на Чернослой Ливии, значит, сидит она, значит...
1: Значит, Надя сидит, я перевожу.
2: Да, 243-513-925.
1: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так,
2: и Люся на яблоках сидит.
1: Так.
2: Это сейчас, подождите, я волнуюсь сейчас.
1: Ну не волнуйтесь, пожалуйста.
2: 318-955-543.
1: Так,
2: это... Люся, это на яблоко сидит.
1: На яблоко сидит, так. И на грушах?
2: И на грушах Оль сидит.
1: Оля.
2: Да.
1: Так. Ну, хорошо.
2: Ну, вот.
1: Номер не обязательно.
2: Оля, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
1: Хорошо.
2: Номер у Оли 712.
1: Так.
2: 955-511. Оля. Оля груши.
1: Оля на грушах сидит. И вот что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы наконец встали на защиту?
2: Во-первых, у нас сменился директор, понимаете?
1: Сменился, да.
2: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете?
1: Постоянные...
2: Сейчас вообще без перерывов работаем.
1: А, у вас были постоянные обеденные перерывы?
2: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день. Да, просто... а теперь вообще нет перерывов ни одного.
1: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
2: Только полдник и дают эфир с печеньем.
1: Вафли? Нет? Ну что, ей-богу. Ну, не, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
2: Не могу даже о вафлях этих говорить.
1: А, то есть противные вафли просто?
2: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
1: Ну, я понимаю. Ну что?
2: Пришел новый директор, это Карен.
1: Расскажите,
2: Анисович Боев.
1: Карен Анисович Боев.
2: И все.
1: Боже мой.
2: Покатилось вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
1: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз... Вот
2: что?
1: Вы скажите, была история... Вот вы...
2: Укладчица изюм, я вам уже говорил.
1: Ну да, вы укладчиваете коробочку.
2: Конечно. Боже. Вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
1: А что, мозоли...
2: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
1: Ну, естественно.
2: Он, понимаете, он не может быть мягким. Это ошибка, это вообще обман.
1: А, это обман.
2: Конечно, он
1: вот,
2: сухой.
1: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм – это обман.
2: Да, брать не нужно, не следуйте. Не надо. Так вот, а сухой изюм, от него, конечно, уже, конечно, когда укладываешь,
1: ну,
2: и что?
1: Ну, естественно.
2: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
1: Ну, то есть расслаивается, кожа расслаивается.
2: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
1: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
2: Но у нас стерильность абсолютная.
1: А стерильность?
2: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обрабатывают. Руки-ноги.
1: Ноги и руки?
2: Ноги?
1: А, ноги и руки.
2: Ноги и руки обрабатывают
1: очень
2: совершенно.
1: Очень хорошо. Зинаида, простите,
2: так вот,
1: ради бога.
2: Так вот.
1: Нет, ну...
2: Что?
1: Ну, я вас спрашиваю. Вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь. А мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Online Radio 101 Party. 101 Ро.
1: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
2: Важная сила. Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
3: О книге, да, вся правда,
2: да,
3: об урине.
2: Пожалуйста, вся книги, правда об урине, да, пожалуйста.
3: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
2: Это то есть это блюдо уже?
3: Да, блюдо.
2: Которые, ну, то есть это уже кулинария, в общем.
3: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
2: Да. То есть уринокулинария.
3: Да.
2: Вы также, это в книге у вас называется.
3: Да, уринокулинария.
2: Уринокулинария.
3: Да. И, значит, там есть и выпечка.
2: И выпечка даже,
3: да,
2: есть, потрясающе.
3: Конечно, да. И выпечка.
2: Удивительно. Как вы...
3: Очень много
2: супов. Как вы все угадали,
3: господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
2: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
3: Это
2: протертые или как? Это?
3: Супчики продаются уже во всех аптеках.
2: Суп-пюре это получается?
3: Суп-пюре, которое просто суп-пюре надо вот растворить.
2: Растворить урину, урину, как, да, бы, и
3: да,
2: получается?
3: Да.
2: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
3: Нет, вот это
2: или
3: очень важно.
2: Это?
3: А понимаете, но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
2: так-то,
3: то запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
2: А, запах урины.
3: Только.
2: Конечно.
3: Только.
2: Потому то есть что супчики с запахом урины.
3: Да. Так вот,
2: хорошо,
3: но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
2: Где?
3: Для заметок. В книге.
2: В книге?
3: В книге.
2: А, для заметок, естественно. Ну-ну.
3: Это каждый читатель.
2: Может.
3: Каждый нас читатель.
2: Да.
3: Может. Как сказать, свою историю всю,
2: да,
3: как бы постепенно,
2: каждый свой
3: пошагово,
2: день,
3: да,
2: как урина,
3: да,
2: проникала,
3: да,
2: в его
3: как прошла
2: сознание,
3: клизма,
2: скажем
3: как
2: так.
3: Прошла клизма, как пошли капли,
2: как пошли капли
3: в нос,
2: капли
3: в уши,
2: в нос,
3: глаза.
2: Урина в нос,
3: да,
2: урина в глаза.
3: Удалось ли собрать ночью?
2: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
3: Да.
2: Евгения Павловна, да, спасибо. Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
3: я
2: еще раз.
3: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
2: к книге, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
3: Ну, мне кажется, вам
2: по чуть-чуть.
3: Пора.
2: Мне бы пора было.
3: Я
2: бы
3: вам конфеток несколько принесла.
2: Несколько конфет вы принесли?
3: Да.
2: Боже, как приятно.
3: Да.
2: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
3: Ури-ури.
2: Ури-ури. Как удивительно. Ури-ури. Вот
3: да,
2: на этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
3: До свидания.
2: До свидания.
0: Влажная сила.
1: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб. Можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бабы так просто не попрессуешь. Угу. Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как? Я вот вам что скажу. Да. Ведь самое важное, вот самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замесить,
1: замутить, я подговорю. Да. Замутить раствор важнее всего. Понимаете?
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочками или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же не только один боб и один боб.
1: Да.
0: Это же вы парочку еще собираете,
1: погоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья
1: конечно.
0: Бобов?
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно, давайте вот что. Для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит,
0: да.
1: мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовую они потом закваску. Смогут сварить совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный
1: вот
0: вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся большое. С вами, дорогие
0: да.
1: друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Классика в эфире.
2: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас. И не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой. «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!» Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
1: Да мне по барабану, хоть так, хоть я так, неважно. Короче говоря...
0: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
1: Нет, не скажу.
0: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
1: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
0: Правами рыб-самок, да, это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
1: Ну,
0: да.
1: Я общался, это сидят эти... Взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
0: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
1: Ну, во-первых, она мечет же.
0: Так.
1: Она же мечет икру.
0: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
1: Едим.
0: Немыслимо. Ну что тут сказать, просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
1: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобели, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
0: То есть кусали вас?
1: Да, было, было. Ну, мы...
0: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд, ведь есть ядовитые рыбы-кобели.
1: Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
0: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
1: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да.
0: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
1: Нет, у меня...
0: Которые с тех пор с вами так и ходят?
1: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле... Ну, они сидят в воде просто, и все.
0: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
1: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы... Ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил.
0: То есть вы их приручили, они, правильно, я понимаю...
1: Да, они сидят. Да,
0: они сидят, они охраняют. Попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
1: они
0: защитить?
1: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы, кобели. Сидят на попе в ванной.
0: Они могут вас защитить, скажите?
1: Да чем они меня, как они?
0: Ну, они же с зубами.
1: Ну, они никак не реагируют.
0: Это с этих пор вы перестали мыться?
1: Да. Вот это вторая...
0: Вот и ответ на все вопросы.
1: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
0: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
1: Да, в унитазе тоже.
0: Так подождите.
1: Ну, у меня там две только рыбы.
0: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, к кому вы пришли, да?
1: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело. Тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину, и за кобелей, и за этих. И главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот в чем все.
0: Да, вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков,
1: да.
0: И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
1: Рыбный газ, да. Ну а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
0: А скажите, во что вы его собираете?
1: Куда я во что его собираю?
0: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после

0: Фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат. 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
4: Деревянная диета.
5: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Женя с Пашей занимаются
6: Жен
5: вот этой
6: и
5: вот...
6: Поль, они вырезают по осине.
5: По осине.
6: Искусно это делают. Это удивительные, это виртуозы, конечно.
5: Ну, у вас ведь там все из осины. И дом из осины.
6: У нас все из осины.
5: Мебель из осины.
6: Ну,
5: все,
6: я
5: кровати.
6: Я вам даже больше скажу.
5: Посуда.
6: Нужник из осины.
5: Да вы что?
6: Да. А вы знаете, осиновый нужник – это совершенно другое ощущение.
5: Прямо целиком? Но я-то понимаю, что
6: это же
5: вот...
6: дерево вбирает в себя, забирает все шлаки. Что вы? Осина заберет ваши шлаки.
5: Ну, я думала, что только стульчак или...
6: Нет, все целиком. Конечно. Ну, что вы? Это должно быть все. Это все
5: осиновые
6: экология.
5: Ванны.
6: Осиновая ванна. Естественно.
5: С осиновой жижей, естественно.
6: На осиновой жиже она, естественно.
5: Да.
6: Вот. А стульчак, конечно, само собой из осины, понятно, но осиновый сам по себе. Осиновый писсуар мы предложили в кинотеатры.
5: Да, ну и как, и что?
6: Хорошо, справляются.
5: Справляются, да?
6: Да.
5: Слушайте, ну это интересно. Интересно.
6: Да.
5: Ну, я знаю, что уже, ну, как сказать, уже идет в народ это все. Осиновые чехлы на телефоны.
6: Конечно.
5: Осиновые...
6: Да я вам больше скажу.
5: Сумочки вот эти маленькие.
6: Конечно. Осиновый салон.
5: Да.
6: Имеется в виду автомобильная промышленность. Да. Осиновые салоны сейчас очень актуальны.
5: То есть даже автомобили уже пошли?
6: Автомобиль, я же вам говорю, только салон внутри имеется в виду. Внутри.
5: Осина.
6: А внутри осина. Только осина. Все
5: и
6: осина.
5: И как это влияет вообще на человека? Вот что происходит? Что происходит? Расскажите.
6: Ну, прежде всего, человек, я говорю, он очищается и духовно, и физически.
5: На всех, так сказать.
6: И морально, на всех уровнях. То есть это не просто похудение или похудание, как мы, кажется, говорим, да?
5: Ну, вы понимаете,
6: очищение.
5: Вот, ну, вот глядя на вас, вы совершенно не выглядите ни осунувшимся, ни уставшим.
6: Спасибо,
5: обычно,
6: но я не
5: ну, как сказать, все думают, что человек, который на диете, он должен быть изможден. Нет, совершенно нет, посмотрите на Амина. Он просто пышет здоровьем. Ну, просто да.
6: Ладно.
5: А все осиновый суп.
6: Суп, да. Осиновый суп. Кстати, про суп я вот не сказал, я должен сказать. Вы понимаете, в чем дело?
5: Это же щи.
6: Ну, по сути дела, щи как бы не щи. Как говорится, щи 3 года свищи.
5: Ага.
6: Вот. Но дело не в этом. Не совсем. Это, я бы сказал, это такое... это похлебка.
5: Похлебка. Осиновая похлебка.
6: Осиновая похлебка. Вот так бы я сказал. Осиновая похлебка очень, она настолько впитывается, как бы целиком принимается организмом,
5: угу.
6: И, соответственно, тут же как
5: отдается?
6: Бы отдается куда, так сказать, полагается в осиновые в эти самые
5: резервуар,
6: в осиновый, значит, нужник, там, ну и так далее.
5: И все идет там на удобрение, у вас
6: все
5: там
6: это удобрение, это же все, это цикл, нулевой цикл практически, это круговорот осины, как говорится, в лосинах. Это я так просто... Это импровизация.
5: Да, да, да, я поняла, я поняла. Ну что же, Амин, было невероятно интересно.
6: Да, но я хочу задать вопрос. Да, или потом я задам его, или сейчас, или после.
5: Ну задавайте, а может быть наши слушатели будут нам постепенно отвечать. Присылайте нам, так сказать.
6: Давайте, будете присылать, а я задам все-таки вопрос. Вот, вопрос такой. Как
5: внимание,
6: да. Вот, и Ирочка Рыбладзе тоже, так сказать, вас просит внимания. Мои дорогие, кто уже захотел пользоваться всем осиновым, вот.
5: Да, я сейчас просто чуть-чуть забегу вперед, скажу, да. Что правильно ответившим на этот вопрос и вот этих вот счастливцев ждет скидка, правильно я
6: говорю?
5: Конечно,
6: да. Скидка на все процедуры.
5: На все процедуры. Итак,
6: вот,
5: вопрос.
6: Да, пожалуйста, да. Скажите нам, в каком веке вместо березового сока начали использовать сок осины? В каком
5: Великолепно. Великолепный вопрос, непростой. Вопрос непростой. Но мы будем с нетерпением ждать ответа.
6: Пишите нам, пожалуйста, присылайте ваши ответы, и вас ждут скидки, мои дорогие.
5: Спасибо, дорогой Амин, спасибо. Спасибо вам.
6: Целую.
5: До свидания, дорогие слушатели, зрители.
4: Деревянная диета.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.
2: Скуластая слава.
3: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
4: Да.
3: Выборы, да.
4: Да-да.
3: И вот, наконец, я думаю, сейчас уже финальный этап. Да?
4: Да.
3: Естественно, будете, как всегда, вы.
4: Да.
3: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменимы.
4: Да.
3: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
4: Да.
3: Расскажите, наконец.
4: Давайте, да.
3: Здрасте.
4: Что?
3: Говорит, кто такие скуластые,
4: да,
3: скажите.
4: Что ж такое-то? Новый вид спорта,
3: дорогие друзья. Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
4: Либо я говорю, либо ты говоришь.
3: Ну, пожалуйста, я вас прошу.
4: Ну, что, ты определись-то?
3: Ну, давайте. Ну. Хорошо.
4: Ну, короче, новый вид спорта — метание неровных. Дело в том, что метать неровное — это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
3: да,
4: метание ядра — это устаревший вид спорта.
3: Да.
4: Вот, потому что ядро, так сказать, ну, ядро — это ядро.
3: Ну,
4: это дурак,
3: да,
4: может метать ядро,
3: это,
4: и уже наметались его за 3000 лет.
3: Отметались.
4: Туда-сюда.
3: Да.
4: Ну, еще, короче.
3: Да.
4: Короче, метание неровных — новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
3: Что это такое, может
4: дай
3: быть?
4: Сказать-то.
3: А, да, хорошо.
4: Чё ты все лезешь?
3: Действительно.
4: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта — метание неровных, я хочу подчеркнуть.
3: Да, я понял.
4: Это может быть все. Это и камни.
3: Так.
4: Это и необработанные изделия, понимаете?
3: Угу.
4: Это вот, как говорится, как повезет.
3: Угу.
4: Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
3: так,
4: саму неровность,
3: угу,
4: мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать...
3: То есть самый последний момент.
4: Прямо перед... Ну, просто уже, ну, когда пошел отсчет.
3: Понимаю.
4: Отсчет пошел, и все, и ты уже готовишься. Значит, технология броска остается прежней. От скулы. Такой же, как в метании ядра. Но, поскольку мечем мы неровные предметы, неровные, то сейчас у нас сейчас... Ну, почему наша сборная лидирует?
3: Да, вот поподробнее расскажи.
4: Что подробнее? А я что делаю?
3: Дать.
4: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень абсолютно неровный.
3: Ну да.
4: Вот ты его получил, и как можно дальше его метнуть. А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
3: Да.
4: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых, у которых, так сказать, разные особенности развития скул.
3: А.
4: Вот так.
3: По-разному.
4: Так. Это, соответственно, во-первых, это массовость. Потому что, ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
3: Боже мой.
4: Конечно.
3: Это...
4: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
3: Да.
4: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
3: Да.
4: Мы уже дали тебе, предложим, неровный предмет.
3: Ну совсем неровный.
4: Мы срочно подбираем, так сказать, скулу.
3: Да, да.
4: То есть... Скулу.
3: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
4: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
3: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
4: Давайте.
3: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
1: Скуластая слава. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: «Дверь в завтра». И вновь с вами Фоменко, фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
1: Да, мозговые протезы. Мозговые протезы. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
0: Ну, вы как-то решаете
1: это? Ну, конечно, друг мой. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
0: Я понимаю.
1: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой,
0: протез,
1: не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
0: Серые дилеры,
1: конечно. Там все будет у вас подтекать, и прокладки.
0: Вы знаете,
1: там... вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете, Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
0: А потом не хватает заглушек иногда, ведь там же без заглушек.
1: Заглушки это вообще отдельная тема.
0: Некоторые не ставят заглушки.
1: Ой, да просто даже не умеют их
0: ставить. И не умеют ставить, конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
1: Это вопрос такой.
0: Да, это вопрос, конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
1: Так.
0: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
1: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
0: Ну, это Ирена.
1: Ирена. Дорогая Ирена, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
0: Недомыслие, да.
1: Когда
0: да.
1: есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
0: Полная.
1: Полная замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
0: Целиком, то есть.
1: Целиком, конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене 4-й, по 3-й, 2-й и 1-й долей.
0: Ну, вот случай с Иреной.
1: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена.
0: Полная замена.
1: Полная замена мозга.
0: Сможет ли Ирена после этого понять? Вот,
1: Вам объясню.
0: Что она
1: Если
0: Ирена.
1: Ирена пропустила свою очередь,
0: пропустила.
1: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
0: А что же?
1: Не получит.
0: Что она получит?
1: Она получит мозг из подбора.
0: А, из подбора.
1: Мозг из подбора.
0: У вас есть и такое.
1: Ну, конечно. Это часто.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
0: Так.
1: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда у нас же поток-то большой.
0: Ну, естественно, у вас.
1: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
0: И что в этом случае?
1: А ничего.
0: И ничего.
1: Ничего.
0: То есть мужчина с женским мозгом.
1: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
0: Это распространенное.
1: Распространенное явление.
0: Он сможет работать.
1: Пропускают свою очередь.
0: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
1: Женскими делами будет заниматься.
0: Женскими?
1: Да.
0: Кибернетики, но женскими делами.
1: Кибернетика, женский, ну, конечно.
0: А, ну да.
1: Женский мозг, женская кибернетика.
0: Женская кибернетика.
1: Вот вам и
0: все. А, есть же у вас целые отдельные...
1: Конечно, у нас все отдельно.
0: Отдельные. Отдельные страницы. Да, отдельные страницы.
1: Женская
0: и кибернетика.
1: Мозговые протезы.
0: Да, да, да.
1: Это... будущее нашей планеты,
0: спасибо,
1: дорогой мой друг.
0: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
1: Николай Готлиб.
0: Николай Готлиб.
1: Да.
0: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
1: Давайте.
0: Давайте от всех сказать спасибо вам за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
1: Меняйте мозг, дорогие друзья.
0: Всего доброго.
2: «Дверь в завтра».

0: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость. Долго он к нам не мог прийти, наконец, все-таки сыскал минутку. И у нас в гостях Бронислав Кукин.
3: Да, Бронислав Кукун.
2: Бронислав Кукун. Извините.
3: Спасибо.
2: Необычная фамилия,
3: ну,
2: и
3: что
2: я слегка запуталась.
3: Да.
2: Да, так вот, Бронислав Кукун – это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатров. И автор вот этих знаменитых растяжек, которые вы видели сейчас по всему городу. Скажи, целулой, да. Правильно я все сказала, да?
3: Да.
2: Так вот, первый вопрос сразу же. Почему? Почему именно диафильм, когда так много фильмов уже и в этой области снято?
3: Ну что же. Не объясняется все достаточно просто.
2: Так.
3: Ну ведь все мы люди. Понимаете, мы все люди.
2: Да вы что?
3: В этом, так сказать, и есть зерно. Так сказать, и это правда. Это, так сказать, вот это вот самое, вот это вот, как бы сказать, даже матка нашего бытия.
2: Да
3: понимаете?
2: Вы что?
3: Конечно.
2: Вот что.
3: Ведь дело в том, что когда человек, ну, вот для чего, вы помните, было, как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот.
2: Что-то я помню.
3: Ну, что-то вы помните, конечно,
2: конечно,
3: но тем не менее. Ну, вот поговорим сразу вот так вот. Ну, порноиндустрия.
2: Да. И столько уже охвачено.
3: Охвачено, понимаете,
2: и
3: всего,
2: бы,
3: и все, и все, казалось бы, уже что уже.
2: Да,
3: но
2: что
3: посмотрите,
2: уже?
3: Что происходит.
2: Вот
3: мы
2: что
3: изучили
2: происходит?
3: Этот вопрос,
2: угу.
3: Изучили, так. Углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротика порнографического содержания.
2: Да, да.
3: Вот она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
2: Конечно. Иногда и в одиночку,
3: ну,
2: правда,
3: иногда бывает такое, и в одиночку.
2: И в одиночку,
3: бывает, в одиночку смотрят.
2: Да.
3: Но это отдельная история.
2: Отдельная, так сказать.
3: Отдельная.
2: Но мы потом тронем их.
3: Мы, конечно,
2: одиночек.
3: Тронем. Мы, конечно, можем тронуть.
2: Надо тронуть
3: одиночку. Во-первых,
2: да.
3: Для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
2: Затронуть эту тему. Животрепещущую,
3: да. Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
2: Вот
3: они
2: пара,
3: вдвоем,
2: да.
3: Да. Угу. Как бы они просматривают эту порно-эротическую индустриальную кинокартину.
2: Да.
3: И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что есть такая цель.
2: Ну,
3: то
2: конечно.
3: Они увидели, они повторили. Они увидели, они повторили. Это естественно вполне.
2: Конечно.
3: И таким образом должна повышаться что?
2: Рождаем.
3: Абсолютно верно.
2: Ну, конечно, путем,
3: вожделения,
2: я бы сказал.
3: Порноиндустрия и сделана для повышения рождаемости.
2: Конечно.
3: И это прекрасно.
2: Да.
3: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но наблюдается вот что.
2: Вот что,
3: дядя? Последние годы в кино,
2: да.
3: В кино, вот в этом порно-эротическом кино, такая высокая скорость, что люди не успевают. Люди не успевают.
2: Зафиксировать, понимаете? Так
3: они сказать. Они даже не то, они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят и собираются, а уже кадр другой.
2: А уже кадр другой,
3: уже
2: невозможно.
3: Сменят, и уже невозможно.
2: Невозможно,
3: уже непонятно, как нога, как рука.
2: Как рука, и что
3: рождаемость
2: делать?
3: Рождаемость стала падать.
2: Ах, вот в чем дело.
3: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
2: Да.
3: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика?
2: Да.
3: Нет.
2: Да.
3: Нет, дорогая моя. Выясняется сегодня, что сегодня порноиндустрия, порно-кино.
2: Да.
3: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, так. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете.
2: Только так сказать.
3: Конечно.
2: И ничего.
3: А уже все, уже пролетело.
2: А уже пролетело.
3: Уже не можем. Нужно вернуть.
2: Нужно
3: остановить.
2: Остановить.
3: А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
2: Да.
3: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть старое, доброе, хорошее, так сказать, вечное. А это старое, доброе, вечное,
2: и
3: это, конечно,
2: есть
3: целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
2: Диафильмы.
1: Диафильмы для взрослых.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».
4: Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Пока нет, выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
2: Парапет времени.
3: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
4: Это не имеет отношения
3: вот,
4: к нашему сценарию и к нашему проекту.
3: Личное у вас становится впереди общественного.
4: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
3: Я на вашей стороне?
5: И что? И что?
3: Тише, Бубнов.
5: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
4: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
3: А мы ведь даем вам.
4: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
3: Бубнов.
4: И
3: да.
4: Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там.
3: Как?
4: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале
3: как?
4: Бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
3: Никогда.
4: Да не нужны эти картины вовсе.
3: Если...
4: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
3: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
4: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
3: Не надо.
4: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
3: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
4: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд, ну вы подумайте, в маленькой квартире.
3: Никогда, я вам говорю.
4: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим, но это
3: если
4: просто,
3: Максим
4: просто,
3: заметил,
4: это так очевидно.
3: Ну?
4: Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
3: так.
4: Послушайте, это же многовато.
3: Нет.
4: Ну, многовато.
3: Да нет.
4: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов в глаза не видал.
3: Да, вы...
4: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
3: Не надо мне...
4: Близко к реальности.
3: Дланью?
4: Чтоб слепая ее вычислила
3: засовывать...
4: и забрала у нее пистолет.
3: Никогда.
4: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
3: Ну,
4: кому?
3: Что?
4: Кому седой раздает постеры от парка?
3: Да надо было читать.
4: Ну, вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
3: Седой.
4: Как это можно снимать?
3: С какой?
4: Да пятая серия невероятно велика.
3: Не надо.
4: У вас там какая-то путаница просто вышла.
3: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый
4: так,
3: раз...
4: Я еще,
3: смотрите,
4: не все, я еще не все
3: сказал. Посмотрите внимательно,
4: дайте мне продолжить.
3: Вы
4: дайте
3: видите?
4: Мне продолжить, пожалуйста.
3: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себя вот так делали?
4: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше, дальше опять чернуха. Такой концентрации.
3: Дорогие друзья,
4: опять
3: прошу,
4: лимон.
3: Регина Михайловна, одну
4: опять,
3: секунду.
4: Опять
3: Регина
4: нас...
3: Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Парапет времени». Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос седого и отрубленной руки очень интересует нас.
5: Я вам говорю, вот это вот...
4: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
3: надо. Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
2: Парапет времени.
3: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
4: Михайловной.
3: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
5: Она Виталий... тычет, тычет, тычет, тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте, давайте попробуем.
4: Как,
5: давай,
4: как вы себя полистать. Ведете? Угомонитесь.
5: Тихо. Давайте.
4: Нет, я,
3: знаете, мы в демократическом государстве.
5: Мне не надо.
4: Много
5: Если Кристина
4: претензий.
5: Просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
2: Парапет времени.
1: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.

0: 101.ru.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Быть или не быть?
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Конечно, вы думаете, что с вами по-прежнему я, Ирина Рыбладзе, но это не так. Сегодня с вами Алла Бац. Да, вот именно на сегодняшней передаче я решила слегка изменить свое имя, фамилию, ну а почему бы нет? Тем более, что тема настолько необычна, настолько уникальна, что вот сегодня я Алла Бац. А у меня в гостях те люди, с которыми вы хотели поговорить, аккуратнее, потому что они, можно сказать, как сказать, первопроходцы, они открыватели, они первые в этой области, они совершают прорыв вообще в человеческом мировоззрении, в генетическом устройстве человека, во всем. Это вот сидит длинноволосый прекрасный человек, это Григорий Л, и напротив меня Александр З. Вот, они попросили не называть их фамилии, ну, в силу понятных причин. Итак, они, как вы можете видеть, я надеюсь, что вы это видите, они беременны. Да, дорогие слушатели, зрители, они беременны. И вот первый вопрос. А зачем?
3: Вот, можно я отвечу?
2: Да, конечно, Григорий.
3: Дело в том, мы с моим школьным товарищем, я настаиваю на именно, подчеркиваю еще раз, что мы со школьной скамьи еще хотели забеременеть, там кое-что не удалось, ну просто это потом я расскажу. Угу. Мы за гаражами собирались и там вот хотели это совершить.
2: О, боже мой.
3: Да. Ну, знаете, в школе всегда.
2: Ну, наверное, обсуждали этот вопрос.
3: Мы обсуждали, да. Но кто-то курит за гаражами.
2: С мальчишками?
3: С мальчишками, конечно. Да, у нас нормальная мужская компания.
4: Дело в том, что это ведь основной посыл, ведь вот в чем. Я ведь, вот, например, если говорить обо мне, я когда услышал, что руководитель государства говорит о том, что у нас проблемы с демографическим, так сказать, у нас демографический кризис в стране, и совсем падает рождаемость, и смертность выше, чем рождаемость. И мы подумали, надо облегчить женщинам, облегчить
2: все.
4: Долю облегчить. Но они все время, понимаете, они растят, рожают. А мужчины, как говорится, что мужчины сильный пол, которые могли бы, так сказать,
2: участвовать в процессе.
4: Да. И мы с Гришей решили, мы с Гришей, как говорится, Сашка и Гришка сделали со школы. Вот, и мы, значит, решили, приняли такое решение. И вот, и уже сегодня, посмотрите, наука шагнула далеко вперед.
2: Да.
4: Вот, и мы взяли на себя такую смелость и решили, так сказать, помочь нашему государству, ну и, во-первых, и сами, потому что это вообще, вы знаете, это ведь совершенно другое состояние. Вот я сейчас, например, уже точно понимаю, как что такое беременность. Вот
2: это же первая ваша беременность.
4: Это моя первая беременность.
3: Конечно.
2: Да, ну удивительно.
3: И вот вы спросили, зачем?
2: Да, я спросила, зачем. Вот. Да, но я уже
4: получила
2: ответ.
4: Еще раз повторю, что руководитель нашего государства сказал, что демографический
2: кризис. Я поняла.
4: И мы, конечно, помогаем таким образом. Снимаем, так сказать, с плеч наших женщин, снимаем ответственность, снимаем груз, облегчаем им жизнь. Понимаете?
2: Граждане, настоящие граждане нашей страны.
3: Нельзя волноваться,
4: потому
3: что Саша токсикоз. Мутит?
2: Подождите, но надо что-то...
4: Я справлюсь. Мы справимся.
2: Скажите, ну, конечно, я понимаю, что слушатели, зрители очень интересуют, ну, как сказать, техническая сторона дела.
3: Ну, я расскажу. Что
2: такое? О технической стороне.
3: Да. Это трудно, потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда рожают в кино, мы не будем приводить западных...
2: Я даже не про рожают сейчас говорю, я вот просто за процессе, да, беременею. Вот как это вообще получилось? Это же какие-то совсем новые...
4: У нас же полно места в мужском организме.
2: А, много полостей.
4: Выясняется, что у нас много разных полостей. Много-много-много всего. Есть куда разместить ребенка свободно совершенно.
2: Понятно. Но ведь там же как должно все как специально быть устроено, что питание шло.
4: Специально устроено, конечно.
3: Все нормально, природа сама.
4: Конечно.
3: Сама позаботится.
2: Вас ведь ведет вот этот вот замечательный врач...
3: Адуев.
2: Конечно. Вот светило наше.
3: Так он решился, чтобы мы, наконец, с Сашкой родили полноценных мальчиков, а мы рожаем мальчиков.
2: Да.
3: Вы же знаете, мальчики рожают мальчиков. И в этом есть у нас на сайте, вы знаете, беременных.нет.
2: Да.
3: У нас, вы знаете, это знаменитый сайт.
2: Ну, конечно,
3: там
2: да.
3: Там мы так и с Сашкой написали.
4: Я не скажу, что он знаменитый, но просто вот у нас есть.
2: Адольф Карлович.
3: Мы говорим
2: вообще...
3: спасибо, Адуев, что мальчики родят мальчиков. И это приятно. Ой, ты, Господи. Это толкается чуть-чуть.
4: Ответственность действительно, да. Но вы знаете, я вот что хочу сказать, очень важно. Ведь мы, так сказать, беременнее, уже заранее зная, что, так сказать, как оно будет, как оно будет, мы всей палитры-то, конечно, ведь не знали бы.
2: Ну,
4: нам казалось. Вы знаете, как обычно кажется, что ты знаешь, а потом уже выясняется, что ты не знаешь. Вот, и, конечно, вот сейчас мы уже понимаем, насколько это глубоко. Во-первых, это уже другое у нас отношение к женщине.
2: Ну, конечно, меняется. Конечно. Ну, вот вы знаете, что мне кажется, что... А вот как вот, например, вот вы идете по улице. Например, вы же друзья, вы со школы сами. Вот вы вместе встречаетесь, идете по улице там и так далее. Вот как...
4: Ну, я понимаю, да, ну как люди реагируют? Ну, некоторые, основная масса реагирует. Вон, брюхо-то пивное нажрал. Вот так.
3: Ну,
4: вот
3: да,
4: так,
3: да, к сожалению. Они не понимают...
4: Ну, это культура.
3: Что это мы...
4: Отсутствует.
2: А, кстати, отсутствует, а вы уверены, вот вполне ли вы уверены, что вы первые? Потому
3: да,
2: что...
3: Да, точно? Да, ну мы спрашивали. Мы спрашивали, конечно.
2: У кого?
3: У Адуева, естественно.
2: У Адольфа Яковлевича?
3: У Адольфа Яковлевича, конечно.
2: И
3: потому
2: он...
3: что он спрашивал, да, конечно, он сказал, говорит, вы первые.
2: Вы первые. И... Нигде в мире
3: да,
2: никогда этого
3: только
2: не было.
4: Ну, вы можете набрать в интернете.
3: Ну, конечно,
4: было, конечно.
3: Вы помните, Белка и Стрелка, вы помните, полетели в космос, а мы
2: а
3: с Сашкой.
2: Гриша,
3: а мы с Гришкой и Сашкой.
2: Да,
3: и,
2: да, да.
3: И даже песню потом начал Гришка.
2: Скажите, какой сейчас у вас триместр?
3: Сейчас 10-й триместр.
2: Да, 10-й триместр.
3: Да, мы одновременно забеременели.
2: Угу.
3: Абсолютно. Ну, мы с Сашкой все делаем вместе.
2: Вместе?
3: Ну, конечно. Вот.
4: Ну, я вам объясню.
3: Да.
2: Так.
4: Дело в том, что из-за того, что, так сказать, мужчина, ну, впервые рожает, то это вот не 9 месяцев вынос.
3: Ну, конечно.
2: Ну, конечно. Вот я вот и позадумалась.
3: Поэтому
2: а
3: мы называем это триместрами, понимаете?
2: А сколько получается?
4: Ну, посмотрите, ну, как уже Гриша сказал, 10-й триместр.
2: Да.
4: 10-й триместр идет 30-й месяц.
3: Угу. Пошел 30-й месяц. И это самый трудный месяц, так нам Адольф и сказал.
2: Адольф Яковлевич.
3: Да. Адольф Яковлевич, да, конечно.
2: Да, что-то там, да, такое происходит?
3: Да, ну, немножечко, да.
1: Быть или не быть? Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит –

0: Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Харлям.
3: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели, что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
4: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно... Ну как же оно родилось-то? Ну, родилось оно. Оно как искорка.
3: Ага.
4: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
3: Угу.
4: Все держится.
3: Угу.
4: Гладь от глади, понимаете?
3: Ну да-да-да.
4: Все же в мире слепляется.
3: Да что?
4: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
3: Ах, вот оно
4: да,
3: что.
4: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
3: Боже вот мой, боже мой.
4: Такова ее доля наша.
3: Вот ведь как.
4: Вот ведь, конечно.
3: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое вот. Удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
4: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
3: Да.
4: Ведь сота к соте.
3: Угу.
4: Одна к одной тянутся.
3: Ах, вот оно что.
4: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
3: Да, вот удивительно вы сейчас...
4: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
3: Вот ведь оно как.
4: Конечно, лепятся друг дружки.
3: Лепятся.
4: А вы многоженство шьете. Ну
3: нет,
4: что вы за что человек
3: вы,
4: да. такой?
3: Нет, господи. Ну что
4: а
3: вы,
4: А вот сколько вместе бывает у нас
3: все,
4: обнимутся
3: все.
4: В движении,
3: да.
4: все вместе обнимутся.
3: Да?
4: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
3: Ах, вот оно что дело.
4: Конечно, друг дружечки.
3: Ой,
4: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
3: Ну да, да, конечно. Тоже.
4: Все же едино перед, как говорится, сотами.
3: Перед сотами, да, я понимаю.
4: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
3: Да,
4: как обнимемся
3: да?
4: все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает
3: песенки?
4: И по 30 человек бывает прилипнет.
3: И поете песенки?
4: Что?
3: Да.
4: И что вы, господи?
3: Да что
4: вы,
3: да? О.
4: Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть
3: хороший,
4: такое у нас.
3: Хороший, хороший.
4: Конечно,
3: а вот
4: гимн,
3: у вас...
4: гимн, но все-таки,
3: да. А вот скажите, у вас, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
4: Ну, так это ж все приезжие.
3: А, в этом смысле?
4: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
3: Ну да, да, да.
4: Они
3: да,
4: же тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
3: Ага, ага.
4: Да, из разных властей это всюду.
3: Ну да, да,
4: конечно.
3: Да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
4: а
3: с вами.
4: А вы понимаете,
3: смотрю,
4: ну
3: да.
4: что ж вы прям Агнешка, так все же лепятся.
3: Ах,
4: тут
3: вот
4: у
3: она.
4: Меня и Агнешка есть.
3: И
4: Светозар, тут все бывают.
3: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
4: Ой, много они.
3: А, вот...
4: а я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
3: Да?
4: Что ж, я все на себя-то все.
3: Да все, конечно.
4: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
3: Да,
4: раз
3: да,
4: и Светозар
3: да.
4: с Агнешкой,
3: да?
4: С Агнешкой, раз они.
3: И раз и соединились.
4: И раз они у них, а у них время взялось.
3: Ага. Вот ведь как
1: делать, делать, делать, делать. И как бы уже раз, и пошел. И вот, вот и уже от них соты пошли.
3: Вот оно что.
1: Вот.
3: То есть оно
1: живет.
3: Получается.
1: Вот как живет оно.
3: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
1: Ну что?
3: Ни в коем случае.
1: Ну,
3: нет, нет, не
1: ни
3: то.
1: В коем...
3: Нет.
1: Ну что? Это ж все. Это ж все. Ой, антибактериально.
3: Ах, вот, понимаю вас.
1: Ну конечно.
2: Харлям.
5: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
6: Минутка поэзии.
7: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
8: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
9: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и слушайте. Так вот, а у нас в гостях Артур Иванович Презин, который создатель универсальной жидкости на «Нано-8». И, так сказать, который получил премию «Галько». Да. И вот он нам сейчас рассказывает, собственно говоря, о вот этом своем...
1: Премия «Галько» за яркий прорыв.
0: За яркий прорыв,
1: после,
0: я сказала,
1: да. После «Нано-1», «2», «3», «4», «5»,
0: да,
1: «6»,
0: да,
1: «7»,
0: да, да, да,
1: конечно, «8», вот наконец-то
0: наконец
1: нам
0: прорыв
1: удалось,
0: случился, да.
1: Да, нам удалось вот прорвать.
0: Прорвать вот эту вот, наконец, да, в глухую стену.
1: Эту
0: вот
1: глухую эту стену, да. И это как бы наконец-то мы, ну, что называется, мы вышли в открытый космос. Это
0: без скафандра.
1: Без скафандра. Суть этой жидкости...
0: Скажите,
1: на
0: вы
1: нано...
0: сами выходили? Извините, что
1: да,
0: перебиваю.
1: Да, я сам все испытывал.
0: Сами да, выходили,
1: да, да,
0: сами.
1: Да, такие вещи я испытываю сам.
0: Страшно было, скажите?
1: Поначалу холодок.
0: Холодок был, да?
1: Холодок,
0: холодок,
1: да,
0: был.
1: В коленках.
0: В коленках.
1: Но дело в том, что как только я жидкость эту принял. А надо принимать ее сразу.
0: А литраж
1: перед
0: какой,
1: выходом.
0: Скажите.
1: Литраж 400 миллиграмм.
0: Четыре всего?
1: Всего.
0: Всего-навсего,
1: да.
0: 400 миллиграмм 400... и пошел в открытый космос.
1: И вошел, да.
0: Да, да, да, да, да, вы что?
1: Вот.
0: Как к себе домой.
1: Как к себе домой. В открытый космос, как к себе домой.
0: Как к себе домой, вот, ваш лозунг.
1: Вот это ваш лозунг.
0: Да. Скажите, да, ну да, а все-таки вот в чем тайна при открытии нам завес, так сказать?
1: Да, да.
0: А еще состоит эта потрясающая жидкость.
1: Ну, как сказать? Дело в том, что... мы оттолкнулись,
0: так,
1: в принципе, когда мы изготавливали эту жидкость
0: на
1: 8, мы оттолкнулись от чернил каракатицы.
0: Да вы что?
1: Конечно,
0: ну,
1: конечно,
0: вот так просто.
1: Конечно, конечно.
0: Вот так просто.
1: Мы обратили внимание на жизнь каракатицы.
0: Чем
1: она живет?
0: Расскажите, чем живет каракатица? Нам очень интересно.
1: Каракатица? Да. Каракатица живет в основном...
0: воспоминаниями.
1: Воспоминаниями и собственными испражнениями.
0: Да вы что?
1: К сожалению.
0: Вот такая,
1: да,
0: вот жизнь.
1: Такая
0: вот такая жизнь,
1: жизнь
0: бывает.
1: Да, да, да, да. А что делать?
0: Здесь воспоминания и испражнения.
1: И испражнения, и воспоминания.
0: Не позавидуешь, это, знаете.
1: Потом просто не я коснулся это в статье. Потом я уже...
0: И почему вы решили, что
1: я
0: вот
1: уже
0: эту...
1: напечатаю книгу.
0: Так, и книга, да, книга,
1: так,
0: да.
1: Так она будет называться «Испражнения и воспоминания».
0: И воспоминания. И, да, вот, и вот как и казалось бы, такая, да, в общем... не очень удачная жизнь каракатицы.
1: Да, да, да,
0: почему,
1: да,
0: вы все-таки решили, что она как-то может вам помочь выйти в открытый космос?
1: А я объясню.
0: Объясните.
1: Вот когда она своими конечностями отталкивается,
0: да, да, да, да,
1: да,
0: да,
1: да, она как бы в этот момент, она,
0: да,
1: делает вздох.
0: Вздох.
1: Такой, сильный вздох.
0: Да.
1: И когда она глотает...
0: А глотает же она свои испражнения.
1: Испражнения,
0: да, да,
1: собственные,
0: да,
1: испражнения. В этот момент-то я и задумался о том, что это помогает ей существовать.
0: Ага.
1: В открытом практически это почти безвоздушное тоже пространство.
0: Ну, конечно, вода.
1: Это вода.
0: Просто вода.
1: Это вода. Это
0: просто вода.
1: Вода. И более того,
0: да,
1: она существует как бы и в пузыре.
0: Она в пузыре?
1: Она
0: в каком?
1: Пузырь.
0: Пузырь.
1: Пузырь.
0: Какой пузырь?
1: Объясняю, какой,
0: да,
1: пузырь. Вот, например, вы понимаете, что такое пузырь воздушный?
0: Да, у рыб бывает такой, я знаю.
1: Вот,
0: да,
1: вот, вот,
0: да, да.
1: Так вот, здесь вот получается безвоздушный пузырь.
0: Безвоздушный.
1: Да. И каракатица существует, выпив свои испражнения.
0: И воспоминания.
1: Глотнув, да, она в этом безвоздушном пузыре находится спокойно и непринужденно.
0: То есть, правильно ли я понимаю?
1: Да.
0: Сейчас я задам,
1: да,
0: через небольшую паузу,
1: да,
0: задам очень важный,
1: да,
0: вопрос.
1: Хорошо.
0: А сейчас прервемся на небольшую музыкальную,
1: ну,
0: паузу.
1: Ну,
0: послушаем,
1: давай,
0: музыку.
1: Давайте.
2: Покорители! Флора и фауна родной планеты.
3: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов, кальмаров.
2: С нами хорошо. 101.ru. Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
1: Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не видят.
1: Только запах.
3: Только вкус.
1: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн».
1: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстра-профессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
6: Здравствуйте.
5: Паша, можно я буду так вас называть?
6: Да, можно.
5: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
6: Это очень острая программа, конечно.
5: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
6: Да. Это не просто чучело.
5: Так.
6: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
5: Да.
6: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
5: Ну, я понимаю. То есть вы, вот что, как я понимаю так,
6: да.
5: Вы таксидермист особого рода.
6: Есть особого
5: вы
6: назначения,
5: сами,
6: как я говорю.
5: Сами разыскиваете тело.
6: Сам разыскиваю тело. И вот для того, чтобы...
5: И тело чаще всего еще живое. Я правильно понимаю?
6: Естественно.
5: Подробнее
6: естественно.
5: Расскажите.
6: Подробно
5: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
6: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
5: То есть выхухоль на ведре — это какое-то,
6: да,
5: детское впечатление?
6: Это первое детское впечатление, но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
5: Я просто хочу спросить,
6: да,
5: кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
6: это
5: жестокий
6: человек.
5: Страшный человек, натянувший выхухоль на ведро.
6: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
5: Это злоба.
6: Это злоба была.
5: То есть, в принципе, злоба, да?
6: Да.
5: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль,
6: да,
5: на ведро, подтолкнула вас.
6: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
5: Вот оно что.
6: Вот оно что.
5: И то я есть, вам в принципе,
6: скажу,
5: вы злой человек.
6: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
5: А вы знаете, подождите,
6: да,
5: я вот сейчас задам,
6: да,
5: вопрос, который,
6: да,
5: уже терзает сразу. Вот у меня,
6: да,
5: разрывается,
6: пожалуйста,
5: просто.
6: Так, пожалуйста.
5: Компьютер разрывается, понимаете? Я
6: так
5: просто от вопросов уже.
6: Ну?
5: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
6: Да.
5: Как же вы не злой человек,
6: так,
5: если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
6: Вот так себе,
5: прошу прощения,
6: Сусане.
5: Прошу прощения,
6: да,
5: прошу прощения,
6: да,
5: прежде,
6: да,
5: чем вы ответите Сусане, вот что хочу спросить,
6: да.
5: Просто в лоб, как,
6: да,
5: бы от имени Сусаны,
6: да.
5: Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
6: Нет, никогда.
5: Почему?
6: Потому что я берегу живое. Живого я никогда не трону.
5: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку беркута.
6: Да.
5: И я не
6: могу
5: понять.
6: Я держу ее в руке до сих пор.
5: Вы держите ее в руке. Может, не отлипает от вашей руки, но хочу понять.
6: Да.
5: То есть, вы, получается, вы же
6: нет.
5: Сами добываете животных, вы сказали.
6: Нет.
5: Как вас понять?
6: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
5: Так.
6: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
5: Да, конечно.
6: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные местные.
5: Да, массивы.
6: Конечно, там,
5: да,
6: массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
5: как
6: что...
5: Как я знаю, у беркута перепонки отваливаются.
6: Отваливаются.
5: И вырастают заново.
6: Да, и вырастает заново. Если это как у ящерицы.
5: Одну минуточку. Да. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
1: Час таксидермиста. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
8: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
9: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

Online Radio.

0: 1.ru.
1: Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.

0: Клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да,
0: здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим. Но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже!
1: Конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они
1: понятно,
0: как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, потому что можно в зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самое главное.
0: Вот, мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели. Я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность как бы или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость – это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот…
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он… Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Сначала
1: мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Иногда
0: хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование.

0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Вперед, Ротозей!
3: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че, профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
4: Шьем.
3: Что?
4: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
3: Так, да. Ну. Подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
4: Ручная.
3: Да, да вы что? Да.
4: За галстуки у нас Сергей.
3: Да вы что?
5: Да. А майки, за майки? Я? Майки, Джон.
3: Майки, это же на машинке надо, наверное, ну, или не
4: ну,
3: на руках.
4: Вы знаете, как?
5: Ну, это не машинка, это по-другому это, называется.
4: Ну, вы знаете, строчилка. Ну, я бы скажу так.
5: Да.
3: Да.
4: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
3: Да.
4: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
3: За что вот. Очень серьезен, как вы уже сказали, да.
4: Конечно. Собран.
3: Без остатка, так сказать.
4: Собран. Вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
3: ну, не да.
4: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
5: Да?
4: Да. Да. И поэтому, когда я, например, шью майки,
3: да.
4: Для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
3: Вот теперь Полина
4: да,
3: еще,
4: да? Да, да,
5: ну,
4: да,
5: и
4: да, да. И Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я все время делаю по второй майке.
3: Ага.
4: Да.
3: А какого вот. Цвета? Это белая?
4: Всегда белая.
3: Всегда
4: да,
3: белая.
4: Всегда.
3: Чистота.
4: Белая.
3: Чистота, да. Помыслов.
4: Это посыл.
3: Чистота помыслов.
4: Чистота помыслов ротозея.
3: Ротозея, конечно.
4: Да. Ротозеи чисты.
3: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
4: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки – это просто моя научная деятельность.
3: А, да, да, да.
4: Ты же вам говорю, научная деятельность.
3: Ну, вы же против носков. А,
4: почему
3: извините,
4: потеют но... ноги в носках?
5: Ну.
3: А ротозеи ведь не носят носков.
4: Ну, вы знаете, это когда как. Это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
3: По ситуации.
4: По ситуации. Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда носки.
3: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки,
4: знаете,
3: когда нельзя.
4: Вообще ротозеи сами по себе не потливы.
3: Не, а,
4: не
3: а, потливы. То есть это тоже можно сказать, как отличительный
4: это
3: какой-то признак.
4: Это вопрос, я уже говорю вам. Открытие мое заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног...
3: Носки.
4: Не люди.
5: Вот.
4: Носки.
5: Носки.
4: Носки.
5: И давай мы расскажем. Мы наконец...
4: Жесткое обвинение
5: да,
4: носкам.
5: Да. И носкам. Мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
3: Вторая.
5: Это вторая уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была. Первая
3: просто
5: книга.
3: Была, да.
5: А после этого уже вторая.
3: Она хорошо, кстати, продалась.
5: Она очень.
3: Книга.
5: Она
3: да,
5: разлетелась
3: помню, да.
5: Просто.
3: Самая читаемая,
5: книга
3: да,
5: называется
3: да.
5: Очень-очень просто да. «Пытливость и потливость». Вот ответ.
3: Какое грандиозное название,
5: ну, конечно.
3: Слушайте.
5: Вот
4: вы
5: вам
4: должны
5: ответ.
4: Понять,
5: да.
4: Что
5: да.
4: Пытливый человек, да. А ротозеи пытливы.
3: Да. Это я уже поняла. Да.
4: И глубина,
3: поняла.
4: Глубина погружения пытливого ротозея
3: да.
4: Проблему.
3: Да.
4: Проблему.
3: Она как вглубь.
4: Да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он и, ну, он там столько встречает, когда он вскрывает проблему, он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации.
5: Да.
4: Конечно, конечно, он не все может ухватить.
5: Естественно.
4: И поэтому нам и говорят, ну вот, ротозей. Ротозей.
5: Нет.
4: Мы вскрываем огромное количество. Понимаете, пытливость...
5: Да.
4: Это, так сказать, основа ротозейства.
3: Да, да. Это понятно.
5: И она пересекается, естественно,
3: конечно.
5: С пытливостью.
3: Но только пытливые люди могли вот это вот... Это потрясающее, да, вот это вот. Потрясающее
4: вот.
3: Вообще
4: но
3: открытие.
4: Казалось бы, на поверхности.
3: Да, на поверхности
4: да.
3: Совершенно.
4: Оденьте носки на руки и
3: люди.
4: Выясните для себя, потеют
3: да.
4: у вас
3: да.
4: руки или
3: да.
4: нет.
3: Да.
4: И получается, если у вас руки в носках потеют, значит, виноваты не вы.
3: Да.
4: Не вы,
5: а носки.
4: А носки.
3: Да, это сколько же пудрили голову, понимаете, какому количеству людей рублей, сколько вообще заработано денег было на этом, да?
5: Да.
3: Прервемся ненадолго, снова увидимся.
2: Вперед, Ротазей!
0: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
6: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
6: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».

0: гинь ему и все. Не хочу я про него. Не хочу. Он самый, что и не есть, шершень. Пойми, шершень. Знаешь, что такое шершень? Забирается в самую душу, душу мнет.
1: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе, да?
0: Разница огромная.
1: Ну?
0: Прополис — это сила, это вечность.
2: Харлям! Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Вивад Найзет. С вами Серобов.
2: И крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
0: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав. Лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: я
1: да.
2: Что хотел бы сразу
1: да,
2: сказать. Сразу.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
1: Да что?
2: Да, да, да, да.
1: На наших глазах.
2: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
2: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
2: Друг мой, ну, вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы.
1: Обычно,
2: протезы.
1: Да, обычно.
2: А теперь пришло время мозга.
1: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век, но...
2: Да.
1: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг.
2: Конечно.
1: А заготовки?
2: Ну,
1: откуда вы берете?
2: Это, смотрите.
1: Да.
2: Смотрите.

0: Это и выращивание.
1: Ага.
0: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться?
0: Ну,
1: я прошу.
0: Вы знаете как?
1: Как?
0: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
1: да,
0: что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
1: Ну вот, и что же? И что же?
0: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
0: Ну, понимаешь, отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
0: Вот, ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
1: да,
0: полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
0: Привела.
1: Да, да.
0: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке? Вы растите...
0: От клеточки.
1: От клеточки.
0: Расскажу вам, как
1: пожалуйста,
0: это делается.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Просто,
1: да,
0: просто-таки, напросто-таки.
1: Да.
0: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание,
1: угу,
0: берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
0: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, ну, в год до 800 проб берем.
1: Вот.
0: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Ну, вот кого вы приведете из таких известных?
0: Во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
0: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Ну, например.
1: Боже, да.
0: Приятно ли это будет?
1: Да неприятно.
0: Вы же Юрий.
1: Совсем неприятно.
0: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто... Высасываешь клетку головного мозга.
1: Так.
0: И просто в чашке Петри выращиваешь.
1: Как интересно.
0: Да, это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную.
1: Конечно.
0: Открыть же мозг.
1: Специальный.
0: Максимальное количество
1: вакуум,
0: кислорода.
1: Да,
0: похоже, вакуум. Кислород. Дружочек мой, Ну, различные, так сказать, угольные и углеводородные
1: добавочки
0: смеси. Добавки много всего. Растет быстро.
1: Быстро. Ну, насколько растет быстро?
0: Ну, мы, в принципе...
1: В среднем.
0: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
0: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
1: Мозгов.
0: Разных.
1: Разных.
0: Удивительно. Конечно,
1: конечно. То есть скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
0: Ну, дорогой мой,
1: люди нуждаются.
0: Огромное. Бесконечное количество людей хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
0: Мозговые. Хотят, да, что многие? Да все хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня самая главная вещь.
1: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
0: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
1: Другое.
0: Да. Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно, подтекает где-то.
1: Чуть-чуть
0: мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все.
0: И утек.
1: Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересно. Интересный вопрос. Дверь в завтра.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: 101. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Добрые друзья мои, наши. Лабиринт Леонардо с нами. И с вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
3: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
1: А, я понимаю. Я
3: буе
1: понимаю.
3: Или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
1: Угу.
3: Не буя и не буя, понимаешь?
1: Ага.
3: Как ложится на сердце.
1: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
0: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Коромысла рыжеватая.
6: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2,5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать, ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Представьтесь, пожалуйста.
5: Амия.
4: Я не слышу. Представьтесь, пожалуйста.
5: Амия.
4: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2,5 минуты до рекламы. 2,5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
5: Айк.
4: Айк.
5: Айк.
4: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
5: Очень болит.
4: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2,5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
5: Засан.
4: Понимаю, понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
5: Айк, болит нос.
4: Что у вас болит, Айк?
5: Нос.
4: Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2,5 минуты до рекламы, поэтому можем не успеть. Положите ладонь на нос. На нос, Айк.
5: Я сделал.
4: Закройте глаза.
5: Да?
4: Закройте глаза.
5: Закрыл.
4: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
5: Не путаются. Путаются. Закрыл. Болит.
4: Я сейчас работаю. Не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить. У нас всего 2,5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
5: Очень.
4: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
5: Ставлю.
4: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
6: Я должен поблагодарить вас.
4: Спасибо, спасибо. Да не нужна благодарность. Мы все стоим на страже здоровья нации.
6: С нами был личный врач, который занимается во всех областях абсолютно очень обширно. И распростирается его деятельность. Мы его заранее.
4: Спасибо.
6: Приходите.
4: Спасибо.
0: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
7: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
8: Тариф безымянный.
7: Положи себе сам.
8: Занеси максимум.
7: Банк твой.
9: Классика в эфире.
10: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
2: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
12: Печень. Вторые руки.
13: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью,
14: да.
13: Другой склад с неотремонтированной.
14: Печенью.
13: Да. Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел.
14: Да.
13: Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
14: И цех, да. Да.
13: Сколько в цеху примерно работает человек?
14: 19 человек.
13: 19.
14: Да, одна женщина.
13: Да.
14: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
13: я так, вот что хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
14: Есть. Были случаи, да.
13: Как справляетесь?
14: Жора у нас был. Жора Бабазян.
13: Но, Георгий Бабазян.
14: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают, Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
13: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
14: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
13: Ах, вот чем.
14: Конечно, вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
13: У него у самого были проблемы с печенью.
14: У него с печенью.
13: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
14: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
13: Да, тоже печеночница.
14: Да, Нюрка.
13: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, да, неизмеримо хуже, чем печень отремонтированная.
14: Конечно.
13: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
14: Ну, конечно, потому что навье, оно же не может не усаживаться. Она может там, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
13: То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
14: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
13: Да ты что?
14: Конечно.
13: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
14: Да у нас бегает еще.
13: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
14: 100 тысяч.
13: 100 тысяч?
14: Да.
13: А это недорого.
14: Недорого.
13: Для 7 лет жизни.
14: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
13: Ремкомплект?
14: Конечно.
13: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
14: Человек, у него же ремкомплект с собой.
13: Он всегда с ним ходит.
14: Обалдеть.
13: Ходит.
14: Жора Бабазян, я говорю.
13: Ну.
14: Певец, про которого ты слышал. Вот. Мы ели...
13: Нет, я не слышал про
14: ну,
13: него.
14: Ну, не слышал, но услышишь еще.
13: Mm-hmm.
14: Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало.
13: Mm-hmm.
14: Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
13: Ах, вот
14: она же его печень, конечно.
13: А я слышал, ну, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так
14: да,
13: называемых.
14: Да, да, естественно,
13: устанавливаем. Чужую печень подсаживаете... К людям.
14: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Mm-hmm. Это 68 тысяч.
13: Ах, вот.
14: Установка это. Печени.
13: Не
14: да.
13: новая.
14: Не новая, да. Mm-hmm.
13: БУ.
14: БУ.
13: Но в хорошем состоянии.
14: Но в очень, в отличном, без вообще пробега, без всего.
13: Mm-hmm. А как это она вторые руки ничего не пробежала?
14: А вот так бывает.
13: Такие люди... случаи бывают, да?
14: Да, люди, да.
13: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
14: Не пил, не курил,
13: вот оно
14: что. Да, mm-hmm. все, матом не ругался, все.
13: Ну,
14: да.
13: вот я хочу сказать. А вы сразу определяете количество вредных привычек?
14: Конечно. Да это по губам видно сразу.
13: Понятно.
14: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
13: Ну, что я могу сказать?
14: Да, да.
13: Дорогой вы наш Леонид Макалов.
14: Ага.
13: Ну, во-первых, спасибо вам огромное
14: да
13: за то, что вы пришли
14: что
13: сегодня.
14: Господи Боже.
13: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа.
14: Ага.
13: Печень, вторые руки, это ага. удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная фантастическая компания.
14: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
13: Нет.
14: Нет? Жаль.
13: Я просто ладно. Хочу сказать, ну, ладно, я просто ладно. Хочу сказать вам да. большое спасибо.
14: Да, хорошо.
13: Попрощаться с вами.
14: Да.
13: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
14: Да.
13: Спасибо,
14: спасибо,
13: дорогой
14: спасибо.
13: Наш человек.
14: Спасибо
13: до
14: тебе.
13: Новых встреч.
14: Пока, давай.
13: Музыка.
12: Печень. Вторые руки.
15: Флора и фауна родной планеты.
16: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
15: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
3: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
5: Лабиринт Леонардо.
2: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буй.

0: устаканить, чтоб ему не было больно.
1: А что? А, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе не был, что у буя, ну, в смысле, или буй, ну, у буя, да, скорее всего, не у буя, а у буя есть душа. И поэтому ему бывает больно. Да?
0: Ну.
1: И что тогда нужно делать?
0: Нужно все делать аккуратно. Вообще с буем надо обращаться аккуратно. Во-первых, не дергать.
1: Не дергать буй?
0: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
1: О, боже ты.
0: Подумай.
1: Мой. Подумай. Я теперь понимаю, да.
0: Если есть буй.
1: Да.
0: То буй тебя и охраняет.
1: Буй и охраняет. И все от буя.
0: Конечно. Все. Если буя у тебя нет.
1: Ну да.
0: То что?
1: Все.
0: Куда человек без буя?
1: Все, ты пропал.
0: Ты заблудился в этой жизни.
1: Боже,
0: вот тебе
1: ты
0: и
1: мой.
0: Все.
1: Вот и все.
0: И когда
1: жизнь, конечно, без буя.
0: Да. А ведь еще.
1: Это ваша книга, кстати, да?
0: Жизнь без буя, да, я написал.
1: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
0: Конечно.
1: Естественно.
0: Сегодня потерять буй.
1: Да.
0: Это значит потерять все.
1: Надежду даже.
0: Да какую к чертовой надежду?
1: А какую?
0: Все потерять.
1: Боже ты мой, вот.
0: Все вообще. Понимаешь?
1: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
0: Да. Стоит на своем.
1: Да, естественно, он должен стоять.
0: Понимаешь?
1: Это естественно, это нормально.
0: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
1: вот
0: стоит на своем.
1: Хотел спросить уж, извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
0: Да это бог с ним.
1: Что бую, скажите это?
0: Да бую все, как говорится.
1: Ну да. Понимаю.
0: В этот момент все. Я про другое. Ему
1: важно
0: другое.
1: А что тогда?
0: Ты пойми.
1: Ну.
0: Ты пойми, ведь
1: так.
0: Буй
1: так.
0: Встречается с таким количеством. За свою буеву жизнь. Он встречается
1: Буеву.
0: С таким.
1: Ну да, да, хорошо, буеву.
0: За свою буеву жизнь буй встречается с таким количеством людей.
1: Угу.
0: Что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается.
1: Угу.
0: А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским
1: характером.
0: Буйством.
1: Да, и буйством. А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже, с Павлом Макарычем. Это же сентенция «буй» и «буйство». Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
0: Да, ничего не
1: это
0: новое,
1: ваше.
0: Мы давно так
1: работаем. Давно уже?
0: Конечно, конечно.
1: То есть как бы буйство буя.
0: Да, это самое,
1: или
0: кстати,
1: буя.
0: Опасное.
1: А вот.
0: Буйство буя — это очень опасное.
1: Так расскажите,
0: вещь.
1: Поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
0: Я вам расскажу.
1: Буйство буя,
0: то,
1: да.
0: Когда буй,
1: да,
0: начинает буйствовать.
1: Так.
0: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
1: Ах, вот. Вот.
0: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
1: То есть вы отчасти и
0: ласкай мой буй.
1: Ласкайте.
0: Формулировка. Ласкай мой буй.
1: Вот. Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые
0: какие
1: вы...
0: Какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
1: Книга. Ласкай мой буй. Ну, конечно, да.
0: Ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
1: Ласкай мой буй.
0: Конечно. От вот ласкай это типа...
1: Ну, это не то, это естественно, да.
0: Это кратковременно.
1: Это все.
0: А ласка — это все время.
1: Это все время ласкать.
0: Буй надо...
1: Ласкать говорится. Все время. И это...
0: Но да. Ты пойми.
1: Да.
0: Ты пойми.
1: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот. Я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Прямая трансляция. С вами Юрий Бурзон, и мы с вами находимся на 7-м съезде клоповодов. Это самое знаменательное событие года, потому что съезд проходит в Капино, именно в том самом Капино, где начинали клоповоды в свое время и добрались до таких высот, во Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 19 телекомпаний, все права у телекомпании. Вздох. Только Вздох имеет полное право на трансляцию. А мы сегодня, если вы сейчас прислушаетесь, с трибуны съезда выступает сам Волан Щукин.
1: Да, дорогие друзья, я хочу вам сказать, время пришло. Мы сегодня должны открыто смотреть правде в глаза. Что происходит сегодня? Что происходит сегодня, казалось бы, с таким историческим явлением, как жизнь клопа? Да происходит страшное. Сегодня их сравнивают с вампирами. Они вампиры. Где это видано? Пустить немного крови и уже вампир. За что такое клопу? Он не виноват. Веками клопы объединяли человечество. Были общим, единым целым с нашим телом практически. И сегодня вдруг появились некие силы, и я считаю, они прямо из-за рубежа целятся в нашу систему координат, указывая нам, как жить с нашими же клопами. На каком основании, хочу я спросить, сравнивают наших клопов с вампирами? Где это видно? Где это видно? Кому это сказано? Кто посмел? Нет! Нет! И еще раз нет! Клоп не вампир! Клоп — это часть человечества! Клоповодство тому яркий пример, дорогие друзья! И я хочу сказать, выступая сегодня с трибуны 7-го съезда, я, основатель движения клоповодства, Волан Щукин, говорю вам, скажи вампиризму «нет», скажи клоповодству «да». Спасибо за бурные аплодисменты!
0: Вы слышите сейчас, дорогие друзья, как поддерживает Волана Щукина съезд. Это действительно прорыв. Волан сказал самое главное. Нет вампиризму. Да клоповодству. И давайте, клоповоды, объединяйтесь. За нами будущее. Клопы пойдут за нами. Мы прощаемся с вами. Не могу больше говорить. Я действительно, это очень волнует. До свидания, друзья. Прямая трансляция.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: все-таки хочу вернуться к очереди.
1: Давайте вернемся к очереди. Да.
0: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
1: да,
0: мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это не стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
1: конечно.
0: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
1: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
0: Положительная.
1: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот понимаете, вот случилось,
0: да,
1: и организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
0: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
1: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
0: поэтому
1: что...
0: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
1: я даже знаю многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они знают... Конечно.
0: Женский туалет.
1: Да. Просто
0: постоять в очередях в женском туалете.
1: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
0: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
1: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
0: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
1: что
0: у нас очереди в женский туалет.
1: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, дала свои плоды?
0: Вы знаете, это вряд ли.
1: Почему?
0: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
1: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
0: вы
1: сказать,
0: знаете, я даже думал,
1: пошла,
0: что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
1: И уменьшить еще.
0: Нет, просто их объедините, все.
1: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
0: Может быть такое. Может быть такое.
1: А вы вот знаете, это интересно.
0: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
1: Слушайте, это неплохой проект.
0: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
1: А давайте сломаем стенку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
0: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
1: Конечно!
0: Вот к чему призываем мы сегодня.
1: Конечно!
0: Ирина,
1: вот
0: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
1: И все.
0: И люди объединятся.
1: И люди объединятся.
0: Все начнется.
1: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
0: вот,
1: собственно говоря, да?
0: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
1: А я вижу, у вас отлегло.
0: У меня прямо отлегло, вы знаете.
1: И, может быть, аппетит появился?
0: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
1: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
0: Смешно про это говорить.
1: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
0: год. А может, это был и знак?
1: А может быть, да.
0: Вот, вы понимаете.
1: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
0: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
1: Перестрадать
0: вот
1: и перетерпеть.
0: Вот наш лозунг.
1: Да.
0: Перестрадать и перетерпеть.
1: На вот этих общественных,
0: да,
1: туалетах.
0: Объединим мужской и женский туалеты. Ликвидируем неликвидируемое.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Перестрадаем и перетерпим.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Прекрасно.
1: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном.
0: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
1: И я вам пожелаю приятного,
0: спасибо,
1: аппетита.
0: Вы прямо
1: сегодня.
0: Подняли вообще все,
1: да,
0: что,
1: да,
0: можно,
1: да,
0: поднять.
1: Что вы хорошенько поели,
0: подняли неподъемное.
1: Да, да, да. И начали рушить стены.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели. А сейчас новость.
2: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: и что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпасский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
0: Я хотел бы сейчас, чтобы мы посвятили небольшое время нашей беседы.
1: Ну, давайте.
0: Человеку, который создал и придумал вот этот вот вагон-самолет, вот эту профессию пилот-машинист.
1: Это наш генеральный конструктор. И я уже вот обмолвился в самом начале нашей беседы. Это Лилечка. Как мы ее зовем? Лиля. Лиля. Вот. Ну, потому что это Лиля Максимовна Койтус.
0: Прошу прощения.
1: Лиля Максимовна Койтус. Да, ее так зовут. Да-да-да-да. Нет, дело в том, что, вы понимаете, в чем дело? Она была Койту. Вот. Но у нее добавилось, ну, это чисто, ну, как бы это этническое, вы понимаете, этническое. И она поэтому добавилась. Вот.
0: Ну,
1: вы
0: же...
1: Да, естественно, оно добавилось. Оно в процессе добавилось.
0: Ну, и где все это происходило?
1: Лиля Максимовна, значит, ну, как сказать, во-первых, секундочку. У нас в центре высоких технологий знакового прорыва, где мы работаем. Так вот, нас там ничем уже не удивишь, конечно. Но вы представляете, Лиля смогла. Она все-таки молодец.
0: Когда она принесла этот проект?
1: Она принесла этот проект.
0: Вагон-самолет.
1: Вагон-самолет. А, ну, она, он, у нее сокращенно назывался ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: ВАКСАМ. То есть вагон-самолет. ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: Ну да. Но потом мы решили все-таки для того, чтобы не пугать пассажиров, так сказать, первых путешественников, которых мы отправляли и в Индийский океан, да и дальше, я вам скажу, и на другие континенты, и в Австралию люди долетали. Прямо из метро. Это очень удобно, без пересадок. Я вам скажу, до Австралии вагон-самолет, ВАКСАМ, ну, скажем, все путешествие занимает... Господи, боже мой.
0: 15 минут?
1: Да нет, ну как мне. Ну, скажем, ну, 42
0: минуты. 42
1: минуты,
0: да,
1: до Австралии. Но это буквально вот отсюда, из центра столицы. Как бы из центра столицы.
0: Обалдеть.
1: Да, метрополитен.
0: Я знаю, сейчас готовится, кстати, вы работаете над системой подводного приземления.
1: Да, пока что отрабатываем. Отрабатываем там сложности, потому что это вода, это аква...
0: И за всем этим стоит Лилия Максимовна.
1: Лилия Максимовна за всем, да, Койтус, конечно.
0: Скажите, а где находится, подождите, где находится, так сказать, ваш центр?
1: Какой неугомонный вы, Владик.
0: Центр, ну, нам нужно, очень нужно много, да, да, значит, успеть в короткое время.
1: Ну, говорите уже, да. Раз вы меня вытащили, да.
0: Центр высоких технологий знакового прорыва.
1: Да.
0: Где находится этот центр знакового прорыва?
1: Ну, в Бяново. В Бяново? Нет, ну я вам объясню, так сказать. Дело в том, что это... Бяново находится, вы же не знаете, где Бяново. Бяново под Йотково находится. Поселок Йотково.
0: Поселок Йотково.
1: Поселок Йотково.
0: Деревня Бяново.
1: Деревня Бяново, да. Ага. Мы специально...
0: Это именно... закрытая,
1: это, ну, кстати, это абсолютно закрытая, она охраняется. Я вот, видите, вам первый раз признался, но вы уж вытащили меня. Сейчас у меня испытание, кстати, еще раз. Испытание... Уже там будут и манекены, и люди. Мы будем чередуем. А это, кстати, очень важно. Когда человек видит манекен, вы знаете, он успокаивается. Понимаете? Когда человек видит человека и видит в его глазах сумятицу какую-то, да? А сумка фу! Вот так. Фу! Фу! И так. Фу! Фу! Ну, там сложный очень вылет. Когда человек видит манекен, он видит, что манекен спокоен. Понимаете? И все. И все. Ты же будешь спокойнее, если ты видишь манекен, его глаза спокойные. Вот такие. Это нормально. Если ты видишь другого человека, у которого сумятица в глазах, вот такая. Все, ты сам зажимаешься, мы не можем проводить испытания, мы откладываем на следующий год. Ну, опять же, так вот, Бяново.
0: Значит, я правильно понимаю, что Лилии Максимовне Койтус присвоено звание героя посмертно?
1: Да, конечно, конечно.
0: Удивительно все-таки.
1: Да, ну а
0: все-таки нашла награда, нашла, да, героя нашла?
1: Нет, ну естественно, конечно. Все как бы, все технологии, она передала все чертежи, она успела. Последний полет, она вылетела в стратосферу. Она сама вела вагон-самолет. Она сказала, я хочу попробовать это сама. Сказала мне, ну, как бы, она говорит, Алевтин, вот мы взялись так за руки. Я говорю, Лиля. Она говорит, Алевтин. Я говорю, Лилька. Вот это вот Лилька я и запомнил на всю жизнь. И так и буду помнить. А ее вот это Алевтин. Да, вот это вот.
0: Потрясающе. Да. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в нашей программе был пилот-машинист первого вагона самолета, первой категории пилот-машинист, Алевтин Вячеславович Смыслов. Спасибо вам, Алевтин Вячеславович, что вы к нам пришли. Желаем вам больших успехов на вашем нелегком, в вашем нелегком труде. Да. И вот мы, конечно, потрясены вот этим всем. Да. И вагон-самолет, и пилот-машинист. Вот это все очень здорово. Спасибо вам огромное.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: С нами хорошо. 101.ru.
4: Удаляем зазнобу. Фоменков.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Оближи губы. Оближи губы. Пыльца не даст тебе уснуть. Пыльца Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков. Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
2: Наука 7-7.
1: И вот, наконец, мы вернулись. Александр Геннадьевич Ботов, я вас прошу, дорогие друзья,
3: продолжим.
1: Еще раз, эффект Ботова. Это написано на наших транспарантах, когда мы идем и встречаем физическое поле. Вы
3: да,
1: знаете,
3: конечно. Давайте вернемся все-таки.
1: Да, влияние зуда.
3: Зуд как побудитель физических законов.
1: Так.
3: Давайте представим себе.
1: Так.
3: Ну вот, например, если простые физиологические отправления, например.
1: Я
3: не знаю, что там, как можно. Отход каловых масс. Каловые массы, а их отход. Раньше считалось, что это гравитация. Вы же не можете в невесомости,
1: Не можем.
3: Есть такое понятие, да?
1: Не можем.
3: А гравитации нет, не можем, так сказать, как говорится, опростаться.
1: Нету притяжений.
3: Опростаться не можем.
1: И что же?
3: И что? Мы стали, еще с покойником Вахрушевым, мы стали разбираться. Основателем нашего
1: института.
3: В чем дело? Почему? Вроде зуд есть, а простаться не может.
1: То есть нету выброса.
3: Вот, внимательно.
1: Да.
3: Почему дело не доходит до конца?
1: Да.
3: Вроде зуд есть.
1: Да.
3: А выброса нет.
1: Выброса нет.
3: Ну, конечно, стали думать о том, что вот, это зуд не имеет никакого отношения. Конечно, стали нам наши, так сказать, оппоненты, их так.
1: Ну, так,
3: стали говорить, зуд, главное гравитация.
1: Да, как
3: в данном процессе.
1: Зуд не мазут, как говорится.
3: Калоотделение, оно не может быть без гравитации.
1: И что же?
3: И тут мы доказываем.
1: Вот прямо с Вахрушева.
3: Поднимаем прямо с Вахрушева.
1: Ох, Александр
3: космический корабль в космос.
1: Ради этого?
3: Да.
1: Вот это удивительно.
3: 6 человек народу на нем.
1: 6 уже?
3: Уже 6 человек.
1: Боже мой.
3: Конечно. И тут.
1: Так, и что
3: и
1: же?
3: Тут. Ну, конечно, естественно, с аппаратурой.
1: Естественно, они со специальными.
3: И мы ждем. И казалось бы.
1: Так.
3: Наши оппоненты. Я не буду называть их фамилии.
1: Подождите, не надо.
3: Подождите, конечно.
1: Не будем.
3: Не про них сейчас речь.
1: Не
3: они говорят, как, конечно, поднимется, нет гравитации и нет отхода каловых масс.
1: Да.
3: Человек не может опростаться.
1: А калоприемник.
3: Подождите.
1: Да.
3: Подождите.
1: Да.
3: Кто? Кто Ботов? Я или вы?
4: Да, и вы, ну, вы, конечно.
3: Так вот, слушайте меня.
4: Да.
3: Все просто.
4: Да.
3: Человек не может опростаться. Каловые массы не отходят, говорят наши оппоненты.
4: Так.
3: А мы говорим. Нет, дорогие друзья. Физико-психическая наука доказывает, если есть зуд,
4: ага,
3: то значит все и произойдет. Заработает под зуд. Начинают работать физические законы.
4: Ага.
3: Специально работают под зуд.
4: Ага.
3: Если у вас нет зуда,
4: да,
3: то у вас нет и физического закона.
4: Все правильно.
3: Каловые массы, отход каловых масс, опростание человека,
4: да,
3: это физический закон, вы согласны?
4: Да, согласен.
3: Мне говорят, независимо ни от чего,
4: да,
3: человек,
4: да,
3: если есть гравитация,
4: да,
3: всегда будет, так сказать, колоотделяем.
4: Да, ага.
3: Кола отделяем.
4: Так, и что же?
3: И вот когда мы подумали о том, ну хорошо, тогда, значит, получается, что зуд вообще никакого отношения не имеет.
4: Да.
3: Не имеет.
4: Да.
3: Посылаем этих шестерых,
4: шестерых
3: в космос.
4: И что же?
3: Шестерых
4: и
3: в космос. И в этот момент...
1: Вот, дорогие друзья, в этот момент я должен сказать вам, давайте сделаем маленькую паузу и попросим Александра Геннадьевича Ботова чуть-чуть повременить с этим. И у нас небольшая пауза.

0: что?
1: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
2: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты дружишь.

0: 101 ру. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы возвращаемся, да, мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
2: Совершенно верно. Совершенно любое.
1: Любая субстанция.
2: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная.
1: Да,
2: так вот. И, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полифепам. Знаете, вот где...
1: Полифепам?
2: Полифепам. Да.
1: Ну, это нормально.
2: Для печени.
1: После
2: печень,
1: Нового года, да, это у вас началось?
2: Да. Вот это землица вот эта вот, а такая земля.
1: Земля,
2: и я, так как она вообще на вкус не очень, но она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается, то я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
1: Интересно.
2: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифепама, я поняла, что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понятие не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
1: Это ж удивительно просто.
2: Вы поняли, к чему я веду?
1: Да, я понял, конечно.
2: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
1: Вот это очень важно.
2: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
1: Конечно.
2: А что?
1: Не знаю.
2: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Я думаю, что вы действительно знаете.
1: Да нет, где ж мне знать-то, господи, боже мой.
2: Во-первых, это дерновая земля.
1: Какая?
2: Дерновая.
1: Ага.
2: Дерн.
1: Знаете, дерн. Да.
2: Листовая. Хвойная. Падалица.
1: Да. Ах ты, боже мой.
2: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
1: Ага.
2: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
1: И что? Что в результате получается?
2: Как что в результате получается? В результате получается, что вот в эту среду мы как бы сажаем.
1: Так, и что же?
2: То, что нам нужно отрастить.
1: Так,
2: И оно вырастает. Но, смотрите, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
1: Батюшки мои.
2: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время.
1: Просто
2: это не каждый может выдержать.
1: Да не каждый, конечно,
2: понимаете?
1: Естественно.
2: Вот.
1: Я понимаю.
2: Да.
1: Да. Жанна Юльна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
2: Гландам. Да когда что тут проходить? Если я вам про дубы рассказала, то гланды-то это же рядом. Глотаем землю. Только, знаете, надо тут сложность есть. Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Знаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
1: Ага.
2: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком, ком в горле, знакомое вам выражение?
1: Да, конечно.
2: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
1: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
2: Да.
1: Которые практически были удалены.
2: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например, кому надо.
1: Отращиваем печень, замечательно.
2: Да.
1: Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым можно отращивать по две, по три печени.
2: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока четырех не было. По-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди как бы худосочные, они, сами понимаете, это уже...
1: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
2: А, хорошо.
1: Да. Конечно.
2: Да.
0: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Соглядатый.
3: Снова я, Ирина Рыбладзе, а у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный. Да. Конечно же, он уже начальник.
4: Конечно.
3: Начальник. Конечно. На трассе.
4: Да.
3: Напомните название трассы?
4: Трасса дяди Тараса.
3: Трасса дяди Тараса, да.
4: Да, да.
3: А куда она ведет?
4: Она ведет в Быхульск.
3: Бихульск. На Бихульск, да.
4: Да, Бихульск.
3: Бихульск – это же старинный город.
4: Бихульск – это старинный.
3: Старинный город. Да, там старинная, есть своя колокольня.
4: Колокольня, вот часовня.
3: Да-да-да.
4: Там много интересного, я вам скажу. Много интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
3: Конечно, конечно. А где они не нужны?
4: Вот. Вот. И вы представляете, как сразу занятость какая.
3: Да занятость, я уже говорила.
4: Колоссальная.
3: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается тысяч, просто на раз.
4: Да, это
3: просто
4: сотни тысяч рабочих мест.
3: Много что? Желающих заниматься.
4: Очень много.
3: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
4: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
3: Работа с людьми.
4: Работа и в лесу.
3: И в лесу,
4: как
3: и
4: мы видим,
3: в поле.
4: И на,
3: да,
4: дороге, и,
3: да,
4: в поле.
3: И на воде, я думаю.
4: И на воде, естественно, на воде.
3: Да.
4: На воде водные соглядатые.
3: Водные соглядатые, да, водные, да, специально соглядатые. Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
4: Работа с погружением.
3: Следить за рыбой.
4: Да, во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
3: И за рыболовами, да.
4: Потому что,
3: что насажено на крючок?
4: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов, я скажу, ох, какие,
3: да,
4: бывают.
3: Есть,
4: ну,
3: да,
4: что
3: бывает?
4: Вы,
3: как
4: что вы?
3: Какой?
4: Боже, что они творят?
3: Тоже извращенцы, да?
4: Извращенцы.
3: Просто
4: сейчас очень
3: извращенцы.
4: Много извращенцев.
3: Рыболовов.
4: Рыболовов. Именно рыболовов.
3: Какой ужас.
4: Ужас.
3: Какой ужас, да?
4: Рыбы
3: Куда
4: дохнут.
3: Мы катимся вообще?
4: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
3: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы и извращенцы – это уже край.
4: Это край. Дальше за рыболовами и извращенцами, ну кто? Только...
3: Не знаю, кто.
4: Даже не знаю.
3: Я
4: даже не
3: знаю,
4: кого.
3: Кто.
4: Кого сказать, я не знаю, может быть, этот самый егерь-развратник или егерь-насильник.
3: Кошмар.
4: Боже мой.
3: Кошмар.
4: Боже
3: Просто
4: мой.
3: Кошмар.
4: Просто кошмар, да.
3: Да, да. Значит, да. Везде, я так понимаю, что нам теперь, простым,
4: да?
3: то есть, жителям города.
4: Добропорядочно.
3: Добропорядочно.
4: Да, гражданам.
3: Можно жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
4: Жизнь налаживается.
3: Да.
4: Я вам сразу скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
3: Да, и лучше стало, вы знаете,
4: стало,
3: лучше.
4: Да,
3: а я заметила.
4: Да, вы заметили,
3: я
4: правда?
3: Я заметила, конечно.
4: Правда. И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
3: Просто, да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
4: Вот. Вы почувствовали.
3: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что,
4: да,
3: пожалуйста,
4: да,
3: переходи.
4: Да, да, да, потому что они видят сразу соглядатов,
3: да,
4: и сразу понимают, что за, да, ними следят.
3: Вот смотрите,
4: да,
3: мы говорили о том, что как трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
4: Да.
3: Но ведь трудоустраиваются не только соглядатые, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
4: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
3: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка, да, целые заводы вообще
4: Оптика
3: открываются.
4: Оптика – это целый,
3: да,
4: завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу.
3: Да,
4: во-первых,
3: да,
4: они же фиксируют все, записывают.
3: Так.
4: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
3: Конечно. Это самое важное.
4: Потому что это только когда устают глаза.
3: Да.
4: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить,
3: да,
4: заметочку.
3: Бывают ли женщины, да, соглядатые?
4: Нет, никогда. Нет, никогда.
3: Никогда.
4: Почему? Никогда.
3: Почему?
4: Пока мы работаем только
3: с мужчинами.
4: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются. Они отвлекаются,
3: да,
4: ну, помада, ресницы.
3: Помада, да, ресницы, да, да, да.
4: Попало что-то в глаз.
3: Да, все время,
4: вот,
3: да.
4: Что-то такое, вот когда, вы понимаете,
3: да,
4: когда это.
3: Я прекрасно это понимаю, да, сама женщина.
4: Да, конечно.
3: Да, да, да.
4: Конечно.
3: Да, ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.
2: Соглядатый.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
5: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо. Ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
6: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
2: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
9: Связь.
3: Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап — это модное слово, пришедшее к нам с Запада, я бы сказала.
4: Да, это
3: хорошее начало. Вот
4: да,
3: человек, который положил
4: да.
3: хорошее начало.
4: Да.
3: Антон, а по отчеству как вас, извините?
4: Антон Евлампиевич.
3: Антон Евлампиевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
4: Да.
3: Который создал первую соцсеть.
4: Да.
3: Без электричества.
4: Абсолютно.
3: Это верно все я сказала?
4: Да. Здрасте.
3: Ну, дорогой Антон Евлампиевич.
4: Да.
3: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
4: Ну,
3: поехало.
4: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
3: Ого.
4: Да, велосипедным. Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
3: На двухколесном или еще на четырех?
4: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
3: Так.
4: Долгое время был на трех колесах.
3: Угу.
4: Вот. И, наконец, в результате...
3: Перешел на два.
4: Перешел на два.

0: перешел на два. Может быть, впереди одно колесо, я не знаю. Не знаю.
1: Моноцикл.
0: Да,
1: прелестно,
0: да,
1: прелестно.
0: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
1: да,
0: поочередно,
1: да,
0: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
1: да,
0: это
1: холостую.
0: Же... Холостую.
1: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
0: Ну,
1: было,
0: это,
1: да,
0: мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
1: Посерьезней.
0: И в результате родился бизнес.
1: Родился бизнес.
0: Да. Родился, так, бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
1: На ножной тяге.
0: Да.
1: То,
0: да,
1: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А,
0: да,
1: как,
0: да,
1: бы закончил крутить педали, так, да, ты уже и слышал.
0: Конечно.
1: Автоматический
0: и...
1: выход. Кнопку, да, даже не надо нажимать.
0: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями, как,
1: да,
0: бы.
1: Да, ну, естественно, такое... нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
0: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
1: Во-первых, спорт, слушай.
0: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
1: Какая прелесть. А скажите, это, да, вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
0: Я, вы знаете, в чем дело?
1: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
0: Можно, конечно, можно, но там есть небольшие сложности, помехи.
1: Помехи возникают.
0: Помехи, да.
1: Лучше улица.
0: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
1: Ну,
0: экологично,
1: конечно,
0: естественно, вы катите себе по лужайке,
1: да,
0: вы нюхаете цветочки.
1: Конечно.
0: Бабочки.
1: А зимой-то что делать нам?
0: Зимой, ну, скажем так.
1: Зимние велосипеды, по-моему.
0: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
1: Да, и зимний велосипед.
0: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть,
1: да,
0: когда,
1: да,
0: вы,
1: да,
0: крутите, так сказать, педали...
1: Зимнего велосипеда, это зимнего... в валенках, наверное, происходит.
0: Вы,
1: да?
0: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде прямо смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги в валенки.
1: Они же железные, нет?
0: Что, валенки? Да, они железные.
1: Но с мехом внутри.
0: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
1: да,
0: вам становится тепло,
1: тепло,
0: радостно.
1: Тепло и хорошо, радостно.
0: Вы начинаете
1: педали,
0: улыбаться.
1: Да.
0: То есть вы понимаете меня.
1: Да, конечно,
0: все, конечно,
1: прелесть просто. Конечно, да.
0: Просто прелесть.
1: Замечательно.
0: Вот, да,
1: как,
0: да,
1: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
0: Хорошо.
2: Связь. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Текс. Эй, Кевит, пили.
1: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
2: Энергия.
3: Как мне приятно. А где она? В каком?
4: Ну, а вы давно бегали, скажите. И хороводы
3: давно,
4: водили давно?
3: Да я давно, конечно.
4: Ну, вот видите как.
3: Да уже давно.
4: Да? Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
3: Один-два хороводика.
4: Один-два хороводика в день и все.
3: Да можно завести, почему нет?
4: Ну, вот вы у вас...
3: А я боюсь, если я заведусь...
4: Семья-то у вас большая?
3: Да, конечно.
4: Ну, вот, берете семью.
3: И все, да?
4: Ставите в хоровод.
3: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
4: Да отпустит, понимаете? Отпустит. Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
3: Утренний, да?
4: Утренний хоровод. Ага. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов 5 утра.
3: Уже, да?
4: Ставить в хоровод, да.
3: Ставить их в хоровод, выставлять.
4: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
3: То есть даже сонные?
4: Да, ничего страшного. Ну, по кругу-то они могут пройти.
3: Ну, конечно, могут. Господи,
4: ну, и
3: могут.
4: Что? А потом...
3: Просто они будут такие сонные ходить.
4: Ну, сонные чуть по кругу походят. Часа полтора.
3: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений.
4: Нет, это отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
3: А где это, может, на улице или где-то?
4: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
3: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
4: А
3: начихать, я согласен.
4: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
3: А, правда так?
4: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, то, что многие на работу стали опаздывать, то, что не могли из хоровода выйти.
3: И выйти, некоторые же засасывают,
4: конечно. Да, засасывают хоровод. Полтора часа прошло, они все уходят и ходят.
3: До вечернего хоровода, да?
4: Да. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому что, вы прицепили, например, приборчик. Прицепили прибор.
3: Да.
4: Прицепили прибор, убрали в бесшумный режим, как я сказала, все это сделали. Но, чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался в правильном нам качестве, нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. Окутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
3: Ну, например?
4: Чтобы энергия пошла хорошая.
3: Ну, какой, например?
4: Ну, я не знаю, например. Бегуны любят о чем? Об овощах. Как бы знает ли он...
3: То есть
4: он,
3: вы как бы бежите вместе, да?
4: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он... Ему будет это очень интересно.
3: А ничего, он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает, говорит, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
4: Нет, вы знаете, бегун не испугается. Любой другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
3: Он испугается.
4: А бегун нет. Он весь, понимаете, состоит из этих мыслей. Он весь как бы думает, а сколько витаминов, какие витамины, конечно. И думает, как у меня с бета-каротином.
3: Сколько из бета-каротина?
4: Да.
3: Я
4: так
3: понимаю.
4: Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
3: Да.
4: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
3: Авто свое. Даже?
4: Да.
3: О, как...
4: И целый день вы ездите на машине уже, которая вот бегун вам передал.
3: Бегун передал этот, как бы, зеленую энергию.
4: Зеленую энергию,
3: вот,
4: да.
3: Значит, получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие наши друзья. Я вам должен как бы признаться и порадовать, что Луиза Мозес Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть
4: уже на электромобиль.
3: На электромобили,
4: ну,
3: которые заряжаются не от этих ужасных батареек, которые, знаете, ну, как бы вы понимаете, так сказать, эти батарейки,
2: Энергия!
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
5: Рай. Хей, Велет, кипись вон!

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Почим и пичкаем Пилюлькина. Фомен Фейк Радио.
2: Потереби. Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
3: О, видите,
2: четвертого
3: ранга.
2: Теребитель. Ну, нет,
3: теребитель.
2: Что вы.
3: Нет,
2: вот,
3: нет,
2: который закончил университет ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, говорит о том, что не теребить нельзя.
3: Да.
2: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
3: Любые.
2: Все остановится.
3: Космические.
2: Космические.
3: Конечно.
2: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
3: Я теребил космонавтов.
2: Вы теребили космонавтов даже?
3: Конечно.
2: Чтобы они были космонавтами.
3: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
2: Удивительное
3: в космос.
2: Дело. Да. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
3: Да-да.
2: Вы говорите, если не теребить...
3: Ну да.
2: Все встанет.
3: Все встанет, да.
2: А всегда было наоборот.
3: Ну.
2: Потеребил и встало.
3: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
2: Ага.
3: Вы заходите с другого конца.
2: Ах, вот.
3: А Леонид так Карлович вот. Усов, который наш преподаватель...
2: Теребил великий, с другого конца.
3: Теребил с другого конца просто.
2: Конечно. И одним словом, если теребить с другого конца, то все начинает работать.
3: Вот.
2: Все встает.
3: Тереби с другого конца.
2: Тереби
3: это
2: с другого конца. Великолепно.
3: Тереби Леонид Карлович другого... Усов.
2: Ой,
3: тереби
2: ой, ой, ой.
3: С другого конца.
2: Прекрасно.
3: Вот.
2: Вот это величие.
3: Да?
2: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
3: Усовская ветка даже есть такая.
2: Боже ты
3: боже
2: мой.
3: Боже вы мой. Вы не знали? Это в честь его.
2: Ой.
3: Вы можете
2: а Загрязинская появится когда-нибудь?
3: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. То есть он говорит, вы теребите, но вы же
2: скажите,
3: скромные
2: пожалуйста.
3: Должны быть.
2: Да. Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
3: 18 лет, как я закончил ХУСНИС. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
2: Вот.
3: И вы, наверное, тоже хотели
2: ну,
3: спросить.
2: Ну, я хотел спросить, но...
3: Ну, так спросите.
2: Не успел.
3: А вы спросите.
2: А давайте.
3: А
2: ну,
3: давай.
2: Как теребить правильно?
3: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо. Вот смотрите. Кажется иногда, порой, что теребить может... Каждый. Ан нет.
2: Так.
3: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
2: Там нет ни одной Анны имеется.
3: Анны, конечно. Ан нет. Нет. Есть Георгий.
2: Так.
3: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежный отдел, называется... Доискатели до нельзя. Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь. Понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
2: Так.
3: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
2: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
3: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
2: Ну, я уже работаю год.
3: А скажите, вам нравится ваша профессия?
2: Да.
3: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
2: Зачем?
3: Вот видите, вот это первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
2: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую вещь.
3: Пожалуйста.
2: Вот я сейчас вас слушаю
3: и
2: понимаю, что теребление
3: –
2: это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин Да? Теребитель четвертого уровня побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
3: Все.
2: Поезда, метро, самолеты летают, люди функционируют.
3: Только все это... немножко это про космонавт.
2: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
3: Через минуту давайте.
1: Потереби. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Ка, блин, ретевое. Фоменко фейк радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн радио. 101 рубль.
0: Веселые сапожата.
3: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня сама краса-укладчица.
4: Ну ладно, прям краса,
3: Коса, конечно. Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
4: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
3: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
4: Растрепная, как попало, вообще вышло неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо даже как-то.
3: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
4: Да? Нет, неправильно.
3: Это не ваш номер?
4: Это не мой номер. Это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
3: Извините. Ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
4: 525-514-612-241.
3: А, все. Вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам. К нашим...
4: Проблеме давайте вернемся.
3: Проблеме, да. Вот
4: я ради этого и пришла
3: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись. Смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красные вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
4: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
3: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
4: 17, да.
3: Да, вы же 17 пришли?
4: 17 пришла.
3: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
4: и
3: тогда.
4: И Пысин тогда был молодой.
3: И хочет. И Пысин такой молодой.
4: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший. Иван хороший Федорович. Человек.
3: Да мужчина замечательно. Да
4: чудо. Настоящий мужчина. Давайте к проблеме вернемся.
3: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы, смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
4: Новый директор пришел.
3: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
4: Кармен Анисович, да. Боев.
3: Он что сделал, во-первых?
4: Первое, что он сделал, отменил все обеденные перерывы, я уже сказала.
3: Да.
4: Перевел нас на вафельский фирм.
3: Ага.
4: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
3: Так.
4: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производством.
3: Ну.
4: Совершенно все просто.
3: Вообще, то есть все поломалось.
4: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
3: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
4: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот с этого все и началось. За сахарный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
3: Ну, естественно,
4: потому
3: да.
4: что это просто нонсенс какой-то.
3: Ну,
4: за сахарный изюм
3: да,
4: укладывать.
3: Ну, хорошо, и что
4: кровь
3: дальше-то?
4: Себе, понимаете, разбивать
3: он,
4: все.
3: Он привел свою дочь.
4: Привел свою дочь. Да не то, дочь, жену, понимаете.
3: Всех
4: привел. Мужа,
3: и
4: дочери
3: мужа. И мужа, дочери.
4: Тоже это армянин, по-моему.
3: Саркис.
4: Да? Саркис, да,
3: ну,
4: да, да, да,
3: да, да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
4: Давайте.
3: Вы пришли
4: ему,
3: не
4: давайте.
3: Зря. Вы пришли не зря. Вы можете.
4: Я
3: не
4: надеюсь,
3: волноваться.
4: Что я не зря пришла.
3: Нет.
4: Он может и солидный, конечно.
3: И мы, значит, с вами будем звонить.
4: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
3: Вот.
4: На него.
3: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
4: да.
3: Дорогие мои друзья.
4: Чтобы он знал, что да так просто это не пройдет.
3: Да, привел свою дочь Розу.
4: Да.
3: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
4: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
3: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
4: Это такое понижение вообще.
3: Не волнуйтесь,
4: и унижение.
3: Пожалуйста. И унижение.
4: Человека.
3: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
0: Веселые сапожата.
5: Если вдруг захочешь пива...
6: или
2: водки в тот же миг.
5: Ты, дружок, не будь ленивым.

0: Минутка поэзии.
1: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули.

0: брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Закусить у дела.
2: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
3: Я вам скажу, проще. Есть ошейник. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
2: Ну, он несколько лет, он же, так сказать, механическое устройство, да?
3: Конечно.
2: Да, ну, электронный привод же там, правильно?
3: И там электронный привод, это очень удобно. А он сенсорный, он приятный на ощупь. Не путать с садомазо. Только вот я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомазо вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомазо, вот это вот
2: БСДСМ. Ах ты,
3: сука! Я говорю, да, ах ты! Ах ты, пида! А... Да, и все. Понимаешь? А и как бы мы дочитали.
2: Вот.
3: Мы дочитываем.
2: И сам уже немного успокоился.
3: И ты немножко лошадь, ты немножко человек.
2: Немножко лошадь, немножко человек.
3: И человек.
2: И вы посмотрите,
3: вот и
2: как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
3: Да,
2: здесь кокарда и удила.
3: Да,
2: все в одной группе, так
3: сказать. Конечно.
2: И работа с правилами дорожного движения.
3: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
2: Для его покоя.
3: Для покоя. Чтобы наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Вот. Я призываю всех вас и всех, кто сейчас нас смотрит. И...
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
3: Да.
2: Это у дела, которые человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com.
3: Да.
2: И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
3: Управляя дирижаблем
2: даже управляя дирижаблем.
3: Вертолетом, самолетом.
2: Как только ты занервничал, сразу удела. Ты должен сказать, мать ва!
3: Да, или пилот что-то не так среагировал, говорит,
2: обычные пассажиры,
3: конечно,
2: у них такое легкое устройство, которое помогает.
3: Да, не будет вот этих.
2: Обращаясь к стюардессе, ах ты су...
3: Да,
2: закусил дела, и все.
3: И не будет вот этих пассажиров
2: скандальных. Из-за которых суды,
3: из-за которых сажают самолеты не там.
2: Потрясающе. Главное, никакой химии в организме.
3: Никакой.
2: Таблеточек.
3: Ноль химии. Вот и все.
2: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
3: Конечно же, конечно же. А вот видите, все да и нет.
2: Да
3: и нет.
2: Да и нет. Удивительно.
3: Кокарда и удела.
2: Удивительные.
3: Вот и
2: это была программа «Закусить удела». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
1: «Закусить удела».
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
7: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука. Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы. Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
3: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
2: Потяни язычок.
1: Глотни и скомкай.
2: Рима задин. Озноб уйдет.
1: Не является лекарственным препаратом.
2: ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
1: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
4: Мускус.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, программа «Мускус». Дело в том, что сегодня у нас в гостях, мы так и назвали эту программу, потому что назвать ее по-другому не представляется возможным. Сегодня у нас в программе человек, который олицетворяет собой, да не просто олицетворяет, он выделяет его в огромных количествах. Это Виктор Мускус, и фамилия у него Мускус, и выделяет он Мускус, и программа называется «Мускус». В этом-то, так сказать, и есть вся сермяжная, как говорится, правда жизни. Итак, дорогой Виктор, скажите, пожалуйста, вы являетесь человеком, который выделяет мускус. Ну, я хочу задать вам вопрос сразу в лоб. Ну, все же выделяют мускус, правильно?
6: Ну, может, и все, я не знаю. А может, и я один только.
5: Не, ну, как-то это странно. Вообще, все мужчины в той или иной степени выделяют мускус, правильно?
6: Ну, да.
5: Да? То есть, получается, все-таки выделяют все?
6: Все.
5: Ну, а вы почему такой прямо исключительный у нас вот такой вот Виктор Мускус? Почему это так считается?
6: Ну, потому что я, во-первых, самый сильный. Угу. Это первое.
5: Так.
6: Угу. Потом, значит, мускус я выделяю не просто так, а по вечерам.
5: Скажите, пожалуйста. Вообще мускус – это не ребячество, ли, а? В современном, да сегодня мире, в 20, как говорится, первом, где-то даже уже 22-м, может быть, веке. Но это не ребячество.
6: Не. А я скажу, почему.
5: А вы не бравируете?
6: Не. А что мне бравировать-то? Я могу в любой момент кого хочешь от это самое, от балабасить.
5: Ну, давайте как-то сейчас все-таки выбирать выражение.
6: Ну, ладно.
5: Вы все-таки
6: ладно,
5: сами
6: ладно.
5: На радиостанции, понимаете?
6: Ну, я понял, да.
5: А вы уже что-то когда-то балабасите тут. Вы просто объясните, в чем принцип вот вашего мускуса. Мускус же это... У мускус, но он у всех мускус, понимаете?
6: Ну, я понимаю, да.
5: Ну, у меня вот есть мускус?
6: Ну, так, немножко.
5: А у вас много мускуса?
6: Ну, да.
5: Скажите, мускус, он вообще выделяется, ну, так сказать, он... Его какое агрегатное состояние-то? Газ, жидкость?
6: Топливо.
5: То есть вы можете мускусом своим, в принципе, заправлять баки автомобилей?
6: Да легко. И не только автомобиль.
5: Да, а баки чего еще?
6: Баржи. У нас, между прочим, еще и баржа заправляется. У нас несколько этих самых работают. Несколько холдингов и...
5: То есть вы... А ваша основная работа-то какая? Вы что, получается, мускусом заправляете баржу?
6: Заправляем баржу мускусом, да.
5: Вашим вот мускусом, который вы выделяете. Мускус выделяете, скажите мне? Через что?
6: Ну, там специально для этого есть какая-то это самое, такая фигня. Ну, я не знаю, как она называется.
5: Почему?
6: Ну, это специалисты. Специалисты знают.
5: Как собирать с вас мускус?
6: Да.
5: То есть за вами еще специалисты ходят. То есть вот эти четыре человека, с которыми вы сейчас пришли, это специалисты, которые...
6: Да,
5: с...
6: да, да.
5: Ну,
6: да.
5: Я думал, это ваша охрана, а это оказывается...
6: Нет, да это специалисты эти самые, да. Ну и одна женщина там...
5: Скажите, пожалуйста, вот мускусные, вот эти вот мускусные выделения.
6: Да.
5: Они как ощущаются людьми?
6: Ну, прежде всего, они чувствуют, они боятся, во-первых.
5: Сразу.
6: Бояться, конечно.
5: То есть, в принципе, возможность вот эта вот ваша мускусность, она, возможно, даже применение где-то даже, может быть, в военных целях.
6: Ну, можно и в военных, где не проблема, так сказать. Мы сейчас, почему я про баржи заговорил? Военная тоже сейчас будет. Новая, это самое. Сейчас
5: военная целая баржа?
6: Военная баржа, да.
5: Давайте вот сейчас остановимся, буквально прервемся на минуту в нашей программе «Мускул». Сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся через минуту.
6: Давай.

0: Вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.

0: Да, вот я хотел все-таки узнать. А, действительно, ну, понятно, что челюстная дивизия именно Кропотова — это сухопутные войска.
1: Сухопутные войска. А вот мы можем разворачиваться в воздухе.
0: В воздухе и на море?
1: И на море.
0: Расскажите подробно про воздух.
1: Про воздух, пожалуйста. Челюстью я лично могу зацепиться за любую обшивку любого транспортного воздушного средства и продержаться там в течение 48 часов. Говорите, не молчите.
0: А на море?
1: На море мы испытывали специальную подводную челюстную. Это отделение челюстное. Подводная челюстная дивизия. Мы пока работаем над этим. Пока что мы можем держаться за лодку со стороны хвоста только и следовать за ней в течение 18 часов непрерывно. За любую лодку, за лодку врага мы можем взяться. Естественно, пока что, пока лодка не может разглядеть.
0: Угу. Ну, можно я задам еще один вопрос? Да. Важный момент. Вы ведь при том, что у вас, например, 44 атмосферы, да, в челюсти.
1: Да.
0: Вы же можете эту лодку в общем и целом разгрызть.
1: В принципе, да. Мы готовы к этому.
0: Ну, уж, да, я уж не говорю про надводные, так сказать, суда.
1: Да, не было приказа. Если будет приказ, разгрызем.
0: Понимаю вас. Понимаю. Ну, то есть вы разгрызаете просто... Ну, то есть, ну уж про цемент, так сказать, и здание, в принципе...
1: Цемент и здание – это пыль.
0: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Ну, вот, а такой технический вопрос. Ну, предположим, вот вы пожрали здание, то надкусили здание.
1: Деформировали.
0: Деформировали здание.
1: Да, вот так.
0: А внутри, так сказать, внутрь что-то попадает, ведь и пыль.
1: Да, внутрь всегда попадает что-то. В этом ничего страшного нету, потому что мы произведены уже на свет с отсеивателем. Специальный отсеиватель.
0: И как бы у вас несколько другой выход, да?
1: Совершенно другой выход. Противоположный человеческому.
0: С другой стороны?
1: С другой стороны.
0: То есть вы, в общем и целом, я понимаю так, что представители челюстной дивизии имени Кропотова размножаться не могут. Слава богу.
1: Для этого не поставлена специальная задача. Будет нужно, будем размножаться.
0: Понял вас. Понял. Дорогой Аркадий, дорогой, сегодня, дорогие друзья, я прямо даже, знаете, в растерянности, потому что такой мужчина здесь у нас сегодня присутствует, и я, честно говоря, это майор Аркадий Сивцев, без отчества.
1: Без отчества.
0: Да. Майор служит в челюстной дивизии имени Кропотова. Вот. Ну, что я могу сказать? Низкий вам поклон, дорогой вы наш Аркадий, спасибо вам за то, что вы неусыпно охраняете нашу мирную человеческую жизнь. Спасибо вам и вашим челюстям за то, что они есть.
1: Спите спокойно.
0: До новых встреч.
1: Всего доброго. Кусатели.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Фейк Радіо.
1: Наука 77.
2: Итак, сегодня удивительный день, потому что программа «Наука 77» в нашем эфире. Дорогие друзья, как здорово! Напротив меня, в гостях, можно сказать, у «Науки 77», завкафедрой сил разреженности, извините, я просто читаю, и вот он уже готов. Завкафедрой сил разрежения – это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Очень
3: приятно. Здравствуйте.
2: Очень приятно. И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
3: Быка возьмем за рога.
2: За рога, правильно?
3: Конечно.
2: Правильно, Александр Геннадьевич.
3: Ну
2: вот
3: что ж.
2: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете. Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь у вас?
3: Вот знаете, что хочу сказать?
2: Пожалуйста.
3: Что, на мой взгляд, важнейшее.
2: Да.
3: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
2: Пожалуйста.
3: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
2: Да.
3: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
2: да,
3: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
2: да,
3: это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
2: Нет, знаете, конечно.
3: Академия для академиков.
2: Да.
3: Нет, что это? Это абсолютное...
2: Все-таки...
3: Подождите, дайте мне сказать.
2: Пожалуйста.
3: Вот простые наши слушатели,
2: так,
3: они тянутся к науке в любых проявлениях.
2: Вот.
3: И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
2: Вот хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
3: Спасибо.
2: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
3: Ну, пожалуйста.
2: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
3: В какой-то момент, да, мы, да, стали обращать на то внимание, что... при большом скоплении психически не очень здоровых людей,
2: так,
3: физические законы перестают как бы и работать. Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить.
2: Ай-яй-яй-яй.
3: Сбоить.
2: Да.
3: Мы стали обращать на это внимание.
2: Ага.
3: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
2: так,
3: что физика в прямом ее, так сказать, приложении,
2: да,
3: на,
2: да,
3: уровне бумажка, ручка, формула,
2: кнопка,
3: кнопка,
2: да,
3: полетели,
2: да,
3: это всего лишь,
2: да,
3: всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
2: Ой-ой-ой, как вы отметили это? Я напомню.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта, и поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром.

0: вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
1: Здрасте.
2: Здрасте. Ну, да, действительно, это, ну, мы все время за кадром все, вот, и нас так и не видно никогда.
0: Да-да-да, да.
2: Сейчас видно.
0: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
2: Ну, как это? Ну, понимаете, у нас вообще как, ну, в принципе...
0: Вот как?
2: Мы
0: скажите,
2: снимаем,
0: нам
2: мы,
0: все
2: мы,
0: интересно.
2: Мы снимаем этот самый... у нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
0: То да вы нас, что?
2: Ну, абсолютное присутствие.
0: Присутствие, да.
2: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа, наши как бы участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои.
0: Да.
2: Все эти... они как бы... Ощущение, что они с вами, что вы с ними как бы.
0: Ага.
2: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
0: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
2: Да,
0: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
2: Ну,
0: вот
2: потому
0: почему
2: что
0: так?
2: Я не участвую же сам в этих, во всех этих самых делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
0: А, вы хотели сказать, что вы, ну, вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
2: Ну, я присутствую, да.
0: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
2: Ну,
0: в
2: я
0: этом
2: вижу,
0: смысле,
2: естественно,
0: да.
2: Я же оператор, я, естественно, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
0: А скажите, вы участвовали в съемках?
2: Нет, нет, я нет, не участвовал.
0: А.
2: Нет, я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это же это снимали, мы же снимаем это новое абсолютно.
0: Да, совершенно... я вот как раз хотела сказать, что
2: да.
0: Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. Что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить.
2: Ага.
0: Который называется «Растление грязного Стаса».
2: Да.
0: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос, а кто же этот грязный Стас?
2: Грязный Стас.
0: Да.
2: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой, такой, как бы, ну, у него же такой...
0: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
2: Нет, почему? Да нет, конечно.
0: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, грязи, в болоте, я не знаю.
2: Нет, рядом
0: эротика и все вместе.
2: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. И я постоянно все время, как бы, в состоянии в таком... Режиссер все время, он говорит мне, стой, Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо. Готов ринуться прямо. Ну, помочь там, в смысле, этому Стасу.
0: Да.
2: Потому что это 360D у нас. 360D, это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще. Это же новое слово сейчас. Вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
0: То есть даже, я бы сказала, но если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
2: Да все там видно, и поры, и пот, и кровь, и...
0: Все, я поняла.
2: Да,
0: я поняла,
2: и когда
0: все...
2: Стас там, ну, у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище ползет на кладбище, и как бы своим членом пропарывает землю.
0: Боже.
2: И там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну, это...
0: Вот видите, как вы сейчас говорите. Вы говорите кладбище. Вот я сейчас стала думать. Может быть, растление грязного Стаса. А мы, вот есть растление, есть истление.
2: Нет, никакого там...
0: Нет?
2: Что? Нет, нормальный мужик. Он служил.
0: Подождите. Ну, его кто-то растлевает, значит?
2: Ну, конечно, естественно.
0: Женщина?
2: Ну, конечно, женщина, естественно.
0: Одна?
2: У нас там нет никаких этих дел. Нечего нам... У нас все нормальные, натуралы.
0: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
2: Да нет, конечно, там несколько.
0: Группа, то есть групповое растление получается?
2: Ну да, получается.
0: Групповое растление грязного Стаса.
2: Да, да. И вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор-постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, тихо, тихо, Жора, тихо, тихо. Угу. Потому что он прямо хочет туда. Я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
0: но
2: видно.
0: Это значит, что каждый, у вас еще и актеры.
2: Волосок.
0: Извините, у вас еще, значит, и актеры прекрасные, ну,
2: естественно,
0: заняты, да?
2: У вас актеры очень, поэтому это заманивает. А женщины какие?
0: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
2: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
0: Да, да?
2: Да, да, этот самый, он классный.
0: Он всегда таких играл, но таких просто...
2: Не, ну там он
0: таких,
2: играл
0: я
2: этих...
0: Я бы сказала, ну, экзальтированных, я бы
2: не,
0: даже сказала.
2: Сейчас он такой грубый, такой он.
0: То есть
2: нормальный.
0: Ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
2: Да он все накачал.
0: Ну, для эротического-то хоррора.
2: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
0: Так
2: каждая...
0: это сколько, 20+, что ли?
2: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему-то.
0: 21+?
2: Да, да. Хотели 20+ сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
1: Очевидное.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
6: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
9: Агония Гонева.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! В программе «Агония Гонева» Сергей Гонев.
11: Да,
10: я удивительно, что вот хотел бы у вас спросить.
11: Да.
10: Сергей.
11: Да, да.
10: Все-таки мне не ясно. У меня как агония. Да? Это же такое крайнее состояние человеческого тела. Да, крайнее состояние человека, которое приводит в 99,9% случаев к смерти.
11: К летальному.
10: К летальному исходу.
11: Да.
10: И, в принципе, вы говорите, что 41 год назад вы почувствовали, что у вас началась агония.
11: Представляете?
10: И вы с тех пор вот так в этой агонии перебываете.
11: Вот.
10: Скажите, а вы были у врача?
11: Конечно.
10: У какого?
11: У Потоцкого. Я был у Потоцкого.
10: У Потоцкого.
11: Да,
10: вы
11: я
10: были,
11: добился
10: да?
11: к нему в разрешение. Он пригласил меня. Он так и записал. Гоневу клизмы.
10: То есть вы хотите сказать, что клизмы это для...
11: Да не абсолютно, да, я плюнул на это все. И пошел в жопу.
10: А!
11: Да!
10: Все-таки.
11: Конечно, конечно.
10: Так.
11: Клизмы, это, ну что это, в жопу эти клизмы?
10: Я
11: ну
10: понимаю
11: что
10: вас. Дело в том, что Потоцкого, ну этого известного врача Потоцкого,
11: Потоцкий.
10: Все давно разыскивают, и понятно, где он.
11: Да и его все разыскивают.
10: Я понимаю, что он теперь, вы куда вы его, так сказать, отправили.
11: Да,
10: не ясно совершенно, что
11: естественно,
10: пошел,
11: он туда.
10: Пошел он туда.
11: Да.
10: Вот,
11: не, ну кто это так делает? Ну почему агония, и вдруг в жопу это самое. Зачем это нужно? Это никому не нужно. Давайте я перенесусь назад.
10: Я просто хочу спросить.
11: Ну хорошо, не буду,
10: давайте. Вы цените агонию как таковую?
11: Да. Я ценю каждое мгновение, каждое. Mm-hmm. Я чувствую, как...
10: То есть вы не хотите расстаться с агонией?
11: Ни в коем случае. Mm-hmm. Я почувствовал это 41 год. Мне было 12. Прибавьте 41 и 12. Сколько?
10: Ну что, 53.
11: 53. Ну и что это? Разве возраст?
10: Да в жопу этот возраст!
11: Да в жопу этот возраст!
10: Ну вот!
11: Я

0: отвечу на второй вопрос.
1: Давайте.
0: Смотрите, ничего не тянет. Абсолютно.
1: То есть вы считаете, что без пупка, по сути,
0: да,
1: пищеварение работает лучше, чем с пупком?
0: Конечно.
1: Но при этом вы говорите, что вы завидуете людям, у которых есть пупок.
0: Я не завидую. Я... Это как бы остаточное явление.
1: Ага. Ну, то есть, да, давайте тогда вот такой, да, вот, вот такой вот прямой вопрос,
0: да,
1: будет один,
0: да,
1: сейчас.
0: Да.
1: Вы за пупковую или за беспупковую жизнь?
0: Ну, поскольку у меня никогда не было пупка, я отвечаю сейчас на второй вопрос. Угу. Да? У меня никогда его не было, нет и не будет. Я понимаю, что уже и не будет, конечно, пупка. То как я могу себе представить, что у меня есть пупок?
1: А вот такой тогда вопрос, ну, прям встречно.
0: Давайте,
1: остро.
0: Давайте.
1: Скажите, пожалуйста, вот без пупка, я хочу понять.
0: Да.
1: Вот без пупка, и вдруг вам делают пластическую операцию, предположим.
0: И сажают пупок.
1: И присаживают пупок.
0: Да это все равно, что посадить пчелу на головку лука.
1: Вот это да,
0: да. Вот вы.
1: Удивительно.
0: Вы чувствуете, как
1: я понимаю,
0: беспупковые могут общаться.
1: Беспупковая,
0: да,
1: жизнь,
0: да,
1: она, так сказать, ну,
0: приносит
1: она в корне отличается,
0: конечно,
1: от жизни пупковой.
0: Бурная фантазия.
1: Ну, то есть...
0: На головку лука посадить пчелу.
1: На головку лука посадить
0: этот
1: пчелу.
0: Этот образ вы представили,
1: конечно,
0: себе?
1: Конечно, конечно.
0: Он яркий?
1: Да, конечно, да, конечно.
0: И жизнь без пупка яркая.
1: Да, понимаю, да, вас, да, понимаю.
0: Вот, вот.
1: Вообще, я понимаю так, да, что, в принципе, беспупковость, да, где-то она, за ней будущее.
0: Я думаю, да. Я думаю, да.
1: За беспупковость.
0: Я вам скажу, я пробовал, и Жан Вальбо, который в Бельгии, с Австралией сложнее. Мы по имейлу только...
1: Расстояния большие,
0: расстояния большие, огромные. Вот. Но, тем не менее, там тоже нормальный человек. Нормальный человек. У него длинные руки. Очень длинные. Не знаю, почему. Вот. Он мог бы дотянуться не только до пупка. Он до пятки может дотянуться.
1: Да.
0: А я у него нет пупка.
1: Да, я хочу просто узнать.
0: Ну, да, да.
1: Хочу в заключении хочу,
0: да,
1: узнать. Вы пророчите человечеству беспупковость или пупковость?
0: Без пупковости.
1: Отлично. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был Томислав Кредов, человек без пупка. До свидания, до новых встреч.
2: Жизнь без пупка. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача.
4: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем бояться?
5: Ардио! Банана!

Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко фейк-радио.

0: Зыбиряды.
1: Скажите, пожалуйста, тут у меня вопрос сейчас к Левтину Аркадьевичу. Левтин Аркадьевич, ну, мы знаем, что вы работаете в одном институте с Наумом Георгиевичем Зотко.
2: Да.
1: Я слышала, что у вас какие-то новые приборы сейчас вы разрабатываете, может, они уже будут появляться. Для чего они? Что они? Вот нам всем очень интересно.
3: Ну, вы говорите, наверное, про новый, так сказать, наш этот рибозыб, который мы сделали,
2: Тройка. Дрибозыб.
3: Тройку, да. Ну, смотрите, это опытный образец, про него нет смысла даже, наверное, рассказывать. В чем принцип?
2: Да.
3: Искусственное запускание без броска.
1: Да.
3: Искусственное запускание ряби.
2: Мы как бы провоцируем, рябь
3: запускается, и сразу ее как бы накрывает уже зыбь.
1: Ага.
3: То есть ускоряем процесс, сокращаем для того, чтобы изучить. Да.
2: Этот процесс.
3: Изучить последствия, конфигурацию. Угу. Для того, чтобы регламентировать все-таки рябь, мы должны ее как-то регламентировать.
1: Вы знаете, швырнули,
3: так сказать, и все. А там, как говорится, пол Африки смыло.
1: То есть получается, что у вас дрибозыб один, дрибозыб два, дрибозыб три. Три дрибозыба.
2: Да.
1: А мазь вот эта новая?
2: Зыбемом. Это мазь называется зыбемом.
1: А она для чего? Для чего мазь?
3: Ну, это назально.
2: Да, здесь назально. Только назально.
1: Пазухи смазывать.
3: Я объясню, почему.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот объясните.
3: Да. Дело в том, что ведь все-таки, зыбь, когда рябь мы пропускаем, это крупная форма, после крупной формы ряби, уже наступает мелкая форма зыбь.
1: Да.
3: Которая как бы уже на грани с оторопью, понимаете?
1: Да.
3: Если мы промазываем пазухи носа мазью нашей, то, в принципе, зыбь уже не имеет такого ошарашивающего влияния на человека.
2: То есть мы как бы предотвращаем оторопь.
3: Работаем комплексно.
1: Комплексно.
2: И предотвращаем оторопь.
1: То есть, в принципе, если промазывать регулярно...
3: Ну, я вам объясню действие просто, чтобы не было уж совсем головокружения. Объясню.
1: Да.
3: Вот представим, рябь мы запустили, и сразу у нас уже, мы знаем рябь, какой у нас А14/17/42PA. Это, например, мы понимаем, что это значит.
1: Автобус не придет.
3: 8 вертолетов работают у нас. Ну, это я вам самую тяжелую версию. 8 вертолетов, 16 пожарных расчетов, соответственно... Ну, скорых порядка 120, и мы знаем точку прихода и так далее. Но сразу же всем, кто находится в этом округе, потому что мы купируем, мы ряд купируем.
1: При
3: помощи 120, так сказать, скорых помощей и так далее. Как я уже говорил,
1: Купировка, да.
3: Да, и раз промазываем нашей мазью всем, кто присутствует.
2: Да.
1: И это все... же много, наверное, людей.
3: Слушайте,
1: послушайте,
3: давайте так договоримся. Мы сейчас уже имеем возможность работать со 100-тысячным коллективом.
2: Да.
1: То есть у вас такое производство.
3: И объем, конечно.
0: Зыбь и рябь. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко фейк радио.
1: 101.ru

0: И вот мы снова в студии. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня Евгения Павловна Урина, ведущий уринотерапевт. Это практически кладезь, я бы сказал, нашей науки. И все, что вы хотите знать о моче, все, что вы воспринимаете, все, что вы пробуете на вкус, обо всем этом рассказывает Евгения Павловна.
1: Еще хотела вот сказать для тех, кто еще не купил мою книгу, что в этой книге очень подробно описывается.
0: Извините, ваша книга, я напомню нашим радиослушателям, ваша книга...
1: «Вся правда об урине».
0: «Вся правда об урине». И еще мы говорили с вами в предыдущем часе о... как это называлось? Спорт и...
1: Спорт и упаренная
0: урина. Вот расскажите немножко поподробнее.
1: Вот я сейчас как раз хотела. Но это есть и в предыдущей книжке про спорт, и есть в книжке вот про вот этой вот новой.
0: Да?
1: Про упаривание урины, потому что вообще, в принципе, очень полезны ингаляции.
0: Вы применяли ингаляции именно с Дузовой, с Ольгой Дузовой.
1: С Ольгой Дузовой, конечно.
0: И она стала, и она, извините, взяла золото.
1: Да. Нет, это как сказать, это и она...
0: Она взяла золото в прыжке... Естественно, удивительно.
1: Катков, Степан.
0: Степан. Ну, он давно...
1: То же самое, он давно на урине, конечно.
0: На урине уже давно, конечно. Удивительно.
1: Так вот, я хотела вот что сказать, что в этой книге, значит, вот ингаляция, как полезно.
0: Так.
1: А дело в том, что когда урина упаривается, это значит, вы ставите ее на плиту, на медленный огонь, и идут испарения.
0: А, то есть как бы вот эта горечь, она немножко испаряется.
1: Многие, многих останавливает запах. И напрасно, потому что как раз в этот момент происходит самый целебный эффект. Нет, наоборот, не вот, дорогие... дорогие слушатели, вы вместо того, чтобы отходить от плиты, как бы запах мешает, подышитесь
0: уриной, хочется сказать, дорогие наши друзья. Да. Это настолько интересно. Это прямая вытяжка, скажите?
1: Нет, прямая вытяжка – это совершенно другое
0: дело. А что это? Вот расскажите.
1: Есть упаренная урина, есть прямая вытяжка.
0: Вот это, что
1: это такое? Это очень сложный прибор, который нам помогли наши исследователи, которые тоже занимаются, конечно, уринотерапией.
0: Но это наше, естественно, отечественное производство.
1: Только.
0: А как он называется? У-2, да, по-моему?
1: Он
0: прибор.
1: Называется...
0: От слова урина, естественно.
1: Называется ура.
0: Ура!
1: Конечно.
0: А, господи боже мой, да, ура, хочется сказать,
1: прибор
0: урине.
1: Называется ура, который как раз и делает вот эту вот вытяжку,
0: прямая вытяжка.
1: Это просто невероятная кладовая, я бы сказал, кладовая. Витаминов, которые потом растворяются в воде, клизмоваться очень хорошо этим.
0: А можно и клизмоваться?
1: Обязательно нужно.
0: То есть вы берете урину, вытяжку и клизмуетесь?
1: Да.
0: Какой эффект вы достигаете?
1: Вы так узко мыслите все-таки.
0: Евгения Павловна.
1: Эффект начинается с головы до ног. От мысли, понимаете, до стоп-ног.
0: Урина с головы до ног.
1: Пальцы на ногах просто даже начинают, вы понимаете, что оживает все, начинает пульсировать.
0: Боже мой.
1: Ну, конечно, это вот.
0: Все пульсирует.
1: Все пульсирует.
0: Я вижу, как в Евгении Павловне все пульсирует. Я хочу сказать, Евгения Павловна, спасибо вам.
1: Я еще хотела сказать, что пожалуйста. В этой книжке вот вся правда.
0: Только извините, ради бога, мы тогда сделаем паузу легкую.
1: Хорошо.
0: А вы запомните, и мы с вами вернемся.
1: Про важную вещь хотела.
0: Хорошо.
2: Влажная сила. Сварные швы. Хлёпанный каркас. Палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения, натягивает безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: снова я, Ирина Рыбладзе, а на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». И у нас в гостях Артур Презин, создатель универсальной жидкости на нано 8.
1: Да, создатель и покоритель.
0: И покоритель, конечно, да, конечно, да, конечно. Да, конечно. Да. И вот вопрос. Да. А правильно ли я поняла, что, собственно, эта жидкость на нано 8,
1: да,
0: это как, это испражнение каракатицы?
1: Это испражнение, да, да, да. К сожалению, пока человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано? Потому что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот, именно
0: испражнения
1: кадмием
0: разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный.
0: Улучшенный кадмий.
1: Да. Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения.
1: От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да.
1: Да.
0: Получается
1: нано.
0: Скажите,
1: да,
0: ну и как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: Ну, репу я пробовала, в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха, все, мы, наконец, вот на нано 8 уже без запаха.
0: Лишено полностью запаха.
1: Лишено полностью запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: запаха. Валились именно от запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого запаха не выдерживали.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Да, да, да.
0: Дубы, понимаете, дубы, дубы колдуны.
1: Как подкошенные,
0: да, как подкошенные валились. Про осины речи нет. Слышишь?
1: Да, когда Чучуткин занимался.
0: Чучуткин, да, это крах Чучуткина, да. Это
1: крах Чучуткина, собственно, да, в статье же так и, так, собственно,
0: провал формулировался. Чучуткина, крах,
1: провал
0: Чучуткина,
1: Чучуткина,
0: да, да. Пестрели, Чучуткина, пестрели, пестрели,
1: да,
0: газеты.
1: Да, да,
0: да.
1: Ну вот, короче говоря, значит, от каракатицы,
0: от каракатицы
1: мы оттолкнулись, пошли. И теперь 400 миллиграмм вот этой жижи.
0: Без запаха?
1: Без жижи, без
0: она
1: запаха.
0: Она жижа, да, все-таки?
1: Все-таки жижа.
0: Жижа,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, это
0: какого
1: жижа.
0: Какого цвета?
1: Жижа, ну, как бы вот, ну, как вам сказать? Ну, как фиолетово, фиолетово-зелено, так, бармалиновая. Не... Как бы, вот такая.
0: Боже.
1: Да-да-да.
0: Да вы что?
1: Чучеткин попробовал, кстати, ее,
0: да,
1: в результате.
0: Что?
1: Да.
0: Он не вошел, кстати, в космос, правильно?
1: Он не вышел в космос после этого. Он вообще не смог выйти никуда. Он сейчас дома.
0: Он дома просто, да. После того, как выпил, да, понятно.
1: Да-да-да, он находится дома.
0: Да.
1: Вот. И вот смотрите, как интересно. Я попробовал это.
0: И сразу
1: после меня попробовала, вы знаете, это космонавт.
0: Да.
1: Биолог.
0: Брезентникова, да.
1: Брезентникова, Алла
0: Брезентникова. Алла Брезентникова,
1: Алла,
0: да,
1: Брезентникова,
0: да, да.
1: Она пробовала это, но она выпила 500 миллиграмм.
0: И что, и как это повлияло?
1: Она почувствовала какой-то прилив.
0: Прилив?
1: Прилив.
0: Прилив.
1: И после того, как она оттолкнулась от обшивки корабля,
0: да,
1: естественно, как
0: надо
1: это,
0: оттолкнуться.
1: Надо всегда оттолкнуться, чтобы выйти в открытый космос. Она как бы сделала несколько вздохов, какие-то такие... Вот какой-то такой у нее был.
0: Она же была в специальных ботах.
1: Она была в ботах, вообще целиком вся зашнурована абсолютно.
0: Да.
1: И вот, вот первые вот эти ее крики... Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше, дальше через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте.
2: Покорители. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Шелохвость. Ушила уши. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды, без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. корм добывают на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
2: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он Купидон-разведчик.
5: Здравствуйте,
4: Эраст.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот интересный вопрос, который мучает наверняка всех наших зрителей, слушателей. Каким образом это происходит парение? Вот каким образом, на каких, так сказать, двигателях происходит вот это парение?
5: Все вам расскажи.
4: Ну, конечно, конечно, давайте, давайте,
5: я
4: выкладывайте.
5: Ну как, ну...
4: Ну расскажите.
5: Ну ладно, расскажу. Раз пришел...
4: Ну раз пришли, то давайте.
5: То уж расскажу. Ну это специальные сопла. Да.
4: То есть они...
5: Это специальные божественные сопла.
4: То есть непосредственно в вас?
5: Во мне, конечно, конечно, конечно. Боже. В каждом из нас, из наших выпускников заряженные...
4: Божественный
5: сопл.
4: А сколько сопл в каждом?
5: Сопл? Ну, во мне 8, а в некоторых по 12.
4: Доходит
5: до 12? Потому что они не дотягивают. Они не дотягивают, у них не хватает.
4: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, чем меньше сопл, тем, как сказать, сильнее...
5: Тем сильнее энергия.
4: Да, да, выхлопная вот эта...
5: Выхлопная энергия Купидона. Конечно, выхлопная энергия Купидона...
4: А минимальное количество сопл какое, скажем?
5: Ну, не знаю, до 5 доходит.
4: Но у вас все-таки 8, они.
5: А у меня 8. Но я перейду на 5, потому что это экономнее.
4: Ну,
5: конечно.
4: Мы вам все желаем.
5: Спасибо,
4: на 5 сопл,
5: спасибо,
4: да.
5: Спасибо.
4: Вот еще такой вопрос,
5: да?
4: Который тоже хочу вам задать.
5: Да, пожалуйста.
4: А вот скажите, вот, чем просто Купидон?
5: Ну?
4: Отличается от Купидона-разведчика?
5: А, ну вот я, например, разведчик.
4: Вы разведчик,
5: конечно.
4: Поэтому я вас и спрашиваю.
5: Но
4: да.
5: Это на последнем курсе, когда идет распределение.
4: Да.
5: Вы сами знаете, куда распределение.
4: Ну, естественно, да, да, да. Вот там вот решается...
5: Там и решается либо Купидон-разведчик, либо...
4: Или просто Купидон.
5: Просто Купидон.
4: А всего два вида. Либо Купидон, либо Купидон-разведчик. Больше никого.
5: Купидон-разведчик – это более ответственное занятие. Потому что нужно не просто попасть в цель, а нужно сначала все узнать об этом объекте.
4: Ага. А я услышала, что есть еще Купидон пограничник и вот
5: ну,
4: это.
5: Ну, они были, потом как-то исчезли куда-то. Вот эти курсы пограничников.
4: Пограничник,
5: да, их закрыли. Их закрыли, потому что пограничники начали перебегать на другую сторону. А вы знаете, кто, соответственно, командует другой стороной?
4: Да, я вот совершенно не знала. А я думала, что есть эти курсы Купидона пограничников.
5: Нет, они стали перебегать.
4: Значит, Купидон и разведчики все-таки есть.
5: Есть, конечно.
4: Есть, да.
5: Конечно.
4: Ну, то есть, вы работе, у вас опасная работа.
5: У меня очень опасная работа.
4: Опасная.
5: Вот когда я кидал палки, ну, это было не так опасно, но забавно.
4: Угу.
5: Забавно кинуть палочку другую.
4: Вот я скажите, пожалуйста, раз.
5: Да.
4: А были ли, я понимаю, что, может быть, вам не захочется говорить об этом, но все-таки.
5: Ну, давайте.
4: А были ли у вас случаи пробок?
5: А я знал.
4: А да?
5: Знал.
4: Да.
5: Иришка.
4: Ну.
5: А можно я так вас буду?
4: Да, можно. Вам все можно.
5: Иришка?
4: Да.
5: Ах, если бы у меня сейчас была с собой эта...
4: Стрела?
5: Стрела?
4: Запустили бы меня? В меня?
5: Иришка?
4: Ну что?
5: Я ведь разведчик, Иришка. Ну, я кое-что уже знаю.
4: Ну, прилетайте к нам еще.
5: Про вас я уже кое-что
4: на
5: знаю.
4: На ваших восьми соплах.
5: И вот эти вот на восьми соплах, да.
4: Да.
5: Я вам скажу так. Ну хорошо, чуть позже я вам расскажу, что вас ждет.
0: Бой Купидонов. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Вместо питья. Так вот, в принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
2: Да.
1: Сразу же мы сажаем за стол, да, садятся за стол наши клиенты. Мы приходим, здороваемся, все прекрасно.
2: Да, да, естественно.
1: И каждый работник нашей организации, да, да, а наша компания, как вы помните, называется
2: «После 10».
1: «После 10». Обматываем подушкой.
2: Да, да, да.
1: Это,
2: да,
1: специальные, да, крепления здесь. Да, небольшие, ну, вот так одевается
2: естественно,
1: она.
2: Естественно.
1: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
2: На себе, уже, на себе.
1: Не, дело не в том, что на себе, а дело почему? В том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
2: Ой, понимаете, да, вот. Не говорите.
1: И вот так раз, раз на каждом.
2: А подушка дышит. Подушка дышит. Ну,
1: во-первых,
2: дышит.
1: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали Зюзю.
2: Да, да, сегодня Зюзя.
1: Зюзя.
2: Да,
1: у нас сегодня, да, Зюзя.
2: Сегодня Зюзя.
1: Все, сегодня Зюзя. Мы, да, обмотали, да, одели.
2: Так.
1: Все.
2: После этого что?
1: Встали, за каждым аккуратно из гостей стоят наши работники.
2: У вас уже заготовлено.
1: Да, все заготовлено. Да, да. И после этого мы, да, говорим, начинаем. Да. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
2: Да.
1: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
2: Ну, естественно.
1: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
2: С водой. Ну,
1: просто,
2: да,
1: попивать.
2: Просто выпивая,
1: вот,
2: говорят
1: тосты. А в это время после каждого глотка...
2: Да.
1: Вот они выпили, да, поставили, так, чтобы ритуал не нарушать.
2: Ну,
1: в это время сзади каждый работник делает так. Стон по затылочной части.
2: Ага,
1: а работники научены у нас все.
2: Естественно.
1: Это профессионализм все высшего класса. Все через эту мягкую...
2: Абсолютно подушку, четкие,
1: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя, да, да. Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
2: Да.
1: Это в течение 3 часов, например.
2: Ну,
1: да,
2: естественно, конечно.
1: Значит, это будет около... Около, я не совру вам,
2: ну, ну,
1: это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
2: А, вот так.
1: На
2: вот
1: средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
2: И в конце, естественно, 3 часов.
1: Сон.
2: Сон активный. Сон.
1: Они уже сами засыпают, хороший, конечно.
2: Крепкий, абсолютно.
1: Ни одного глотка алкоголя
2: вот
1: сделано не было.
2: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге,
1: да,
2: вы же так назвали ее «Станция мука».
1: Да.
2: «Станция мука».
1: Да.
2: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
1: Ну, конечно.
2: Это друг, когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
1: А ведь я сам не пью.
2: Я знаю, а я знаю. Это
1: не, ну,
2: видно.
1: Просто.
2: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция «Мука» – это, ну, скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция «Мука» – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
1: Да.
2: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
1: За 6 часов.
2: За 6 часов. За 6... То есть...
1: Ну, судя по таблице.
2: В результате 6 часов вот это вот
1: обретается... При стандартной весовой категории от 80
2: обретается,
1: до 85.
2: Обретается, и человек приезжает на станцию «Мука», и когда...
1: Ну, зачем он... же он приезжает? Его привозят?
2: Его привозят, естественно, его привозят.
1: Ну, конечно.
2: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
1: его,
2: да?
1: Его кладут.
2: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
1: А при этом, я хочу сказать, закон не нарушается.
2: Абсолютно.
1: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, да, проверить, вдохнул,
2: вздохнул,
1: выдохнул, а он абсолютно трезвый.
2: Абсолютно трезвый.
1: А вот и все.
2: Удивительный
1: человек. Понимаете? Вот как.
2: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу, представим себе это.
1: Бежит электрическая искра.
2: Бежит электрическая искра, угу, и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
1: у
2: видео.
1: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
2: Вот расскажите, пожалуйста.
1: Я вам расскажу. Значит,
2: да, пожалуйста.
1: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02,
2: угу,
1: хочу без космонавтов.
2: Так-так.
1: Быть... Срала.
2: Так.
1: Например.
2: Ну, например, да, например, естественно. Так.
1: Ну, приезжает один работник.
2: Один у вас.
1: Один работник.
2: Так, здесь хорошо.
1: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
2: Зуев.
1: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел в срала.
2: В срала.
1: Да. Угу. Ну, вот срал за 2 минуты, например, он только входит.
2: Да.
1: Без здрасти, без до свидания.
2: Без всего.
1: Да.
2: Без прелюдий.
1: Без прелюдий. Угу, угу. Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
2: Подносит.
1: И сзади сразу
2: раз. Ох, как хорошо.
1: И в принципе...
2: И все.
1: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, все. И никаких космонавтов.
2: Никаких космонавтов здесь
1: никаких.
2: Нет. Нет.
1: А есть, например, сразу с космонавтами.
2: А вот как? Что это?
1: А это через каждые 20 секунд.
2: Дон. Дон. То есть, как бы обретается невесомость.
1: Конечно.
2: Невесомость.
1: И уже начинает легкая невесомость.
2: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
1: Во-первых, это сохраняется семья.
2: Ну, естественно.
1: Никаких скандалов.
2: Жена счастлива.
1: Бюджет.
2: Она готовит котлетки.
1: Наша услуга, чтобы вы понимали, услуга стоит, чтобы вы понимали.
2: Сколько стоит всрала?
1: В два раза дешевле бутылки водки.
2: Ну вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
1: В два раза.
2: В два раза?
1: В два раза.
2: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
1: Да вы что, смеетесь?
2: Нет.
1: Почему же подороже?
2: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
1: А,
2: это...
1: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
2: Да, первые 4 часа.
1: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
2: Вот.
1: Если в муку сразу за 2 минуты,
2: можно и за
1: 2. Это еще дешевле, чем страла.
2: А, даже так.
1: Конечно.
2: Мука.
1: Понг, и все,
2: и понг,
1: понимаете?
2: И все.
1: Вот.
2: Как красиво.
1: Вот.
2: Ну, как это
1: самая
2: красиво.
1: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
2: То есть это все-таки...
1: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
2: это,
1: и так далее.
2: Это нужно интересно...
1: Я вам хочу сказать, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
2: Свадьба.
1: Свадьба без алкоголя.
2: Это
1: при
2: хорошо.
1: При помощи нашей компании
2: это
1: после 10.
2: Да.
1: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
2: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
1: Да никаких конкурсов, подождите.
2: А,
1: у нас сразу 850 человек-работников наших выезжает на место. И каждый наш работник представлен к одному гостю.
2: К одному гостю, естественно, нормально.
1: Ко всем, к родителям, к жениху, к невесте, всем
2: представлен. Теща представлена двое.
1: Ну, нет.
2: Нет?
1: Трое.
2: Трое?
1: Конечно.
2: Боже мой.
1: Такая ситуация.
2: А так я вас понимаю.
1: А вот когда начинается... дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
2: Не возьмешь.
1: Да.
2: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
1: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
2: Легкая взвесь.
1: Ну, конечно,
2: легкая взвесь.
1: Это такая, лучше, чем алкоголь, поверьте.
2: Я согласен с вами, вот господи. Мне даже самому
1: пить
2: захотелось...
1: Пить не надо, просто пах,
2: прям
1: по затылочной
2: прям части. Попробовать, прям...
1: Вот и все.
2: Как это приятно, боже мой. Как это приятно,
1: вот.
2: И как хочется вас отблагодарить, что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы, наконец, сказали «нет водки». Водка, уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
1: Спасибо, дорогие
2: Спасибо
1: друзья.
2: Спасибо, дорогой.
1: Спасибо.
2: А теперь новости.
0: Вместо питья. Правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Герметика.
3: Скажите, ну я понимаю, что, как сказать, есть то, что выходит, да, из человека.
4: Да, да, ну я вам скажу.
3: Вот такой очень важный вопрос. Но ведь выходит-то ладно, это можно как-то загерметизировать,
4: да,
3: там, и так
4: ну,
3: далее. Но ведь должно что-то входить.
5: Ну, Миночка моя, это же комплекс. Это физика и химия, это комплекс.
3: Физика
5: и химия человека.
4: Вот я как раз хотел на этом, вот, Виталий.
3: Физика и химика, да.
4: Я позволю себе на этом остановиться. Физика и химия этого процесса.
3: Да.
4: Вы знаете, что мы ведь сотрудничаем, наш институт герметики сотрудничает с институтом естественных отправлений.
3: Отправлений.
4: Конечно, конечно. Ну, а без этого, правильно я говорю, мы же без этого как бы и не смогли бы поднять и взвалить на себя всю эту махину.
5: Здесь приоткрывая, так сказать, завесу.
4: Да.
5: Конечно.
4: Институт естественных отправлений.
5: Институт естественных отправлений как бы открыт.
4: Угу.
5: А институт герметики как бы закрыт.
3: Вот. Закрыт.
4: Угу. И мы в связке. Мы находимся в связке с институтом отправлений. Потому что все, что они как бы нам передают, все, что они отправляют, как бы естественно нам.
5: Мы пытаемся не выпустить из
4: из замкнутого пространства. Да. А человек это.
5: Они, например, нам пишут. Вот они нам пишут, например, последнее письмо.
4: Ну, вот можно как раз последнее, да.
5: Потение.
3: Угу. Да.
5: Например, потение.
3: Да.
5: Угу. При секретной работе сотрудника.
3: Да.
5: Потение.
3: Да.
5: Это такой же очевидный провал.
4: Ну, конечно.
5: Как и звуковой ряд.
4: Здесь.
5: Не дай бог, которым он...
3: Но запах, во-первых, и все, можно обнаружить человека сразу.
5: Послушайте, вот это. И, во-первых, давайте так. То, о чем я не сказал еще, не успел. Угу. Ведь человеческие, так сказать, негерметичность человеческая, она, как я уже говорил, в жидкостном и, как говорится, в звуковом.
3: Да. Да?
5: Но и то, и другое, и звуковое, и жидкостное... сопровождается, так сказать, запах.
4: Обязательно. Запах и испарина.
5: Ну, давайте теперь. Вот день? Нам Институт естественных отправлений посылает, так сказать, письмо. Например, разбираемся с негерметичностью подмышечных потовых.
4: Угу, угу, угу.
5: А что нам? А мы готовы уже.
3: А вы готовы?
5: У нас есть разработка уже сделана.
4: Конечно.
3: И что с подмышечными делать?
5: Я хочу вам сказать так.
3: Да.
5: Ну, сейчас мы сделали несколько клеевых растворов, которые полностью готовят человека, ну, так сказать, назовем его работником, не будем его называть агентом.
3: Работник.
5: Агентом не будем называть.
4: Нет, конечно.
5: Назовем работником. Готовят полностью работника вот такой вот клеевая основа. Он проходит, так сказать, специальную обработку, и после этого уже функциональность... так сказать, ну, потоотделение, а, соответственно, с ними и запах. И, то есть, уже такой человек не идентифицируется по этим направлениям, что важно.
3: Да. То есть, обнаружить его совершенно невозможно.
4: То есть, испарины нет, запаха нет, подмышковые зоны...
3: В порядке.
4: В сухости.
3: В сухости.
2: Герметика.
6: Реклама.
7: Реклама.
6: Реклама.
7: На Фоменко Фейк Радио.
8: Классика в эфире.
9: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой
6: приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.

0: но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем магом.
1: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
4: На грани!
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов. Сейчас я хотела бы перейти вот к сценарию вашему, который вы писали к последнему фильму «Трое после смерти».
6: Да.
5: И чуть-чуть, так сказать, на правах рекламы, что ли, потому как скоро это вот-вот будет премьера этого прекрасного фильма. Да. Ну, по-другому быть не может, у вас по-другому не бывает.
6: У меня уже 30 премьер было, просто вот это 31-е.
5: И все время волнуетесь, да?
6: И каждый раз вы прямо, вау,
5: да?
6: Как будто ну, ты сам как будто на блюде. На блюде.
5: Да, именно на блюде.
6: Оголенные.
5: Оголенные на блюде.
6: Оголенные на блюде.
5: Это, кстати, хорошее название.
6: Красиво, а вы умеете.
5: А вы подумайте.
6: Я подумаю, спасибо.
5: Оголенные на блюде, это хорошо?
6: Да. Иришенька, как вы красивы.
5: Да?
6: Ну, хорошо.
5: Ну, мне приятно.
6: Спасибо.
5: Ну, я вот к чему я все это? Я хотела бы просто чуть-чуть, так сказать, ввести наших зрителей в курс дела и чуть-чуть их заманивать-то никого не надо, но все-таки чуть подманить. Чуть-чуть подманить. Потому что я, когда прочитала, конечно, ну, это так интригующе, я вам хочу сказать.
6: Это очень тяжелый. Это целый, это сгусток.
5: Сгусток. Вот такой это сгусток я и почувствовала. Я прям... Вот когда это читала, я поняла, что это сгусток какой-то.
6: Конечно.
5: Да. Еще не поняла до конца чего, вот сейчас, может быть, пойму еще раз.
6: Ну да. Вы хотите ознакомить
5: наших друзей? Я хочу ознакомить,
6: друзей?
5: Итак, дорогие телезрители, послушайте, пожалуйста. Значит, «Трое против смерти».
6: Да.
5: Это новый формат.
6: Да.
5: Телемуви «Блю».
6: Угу.
5: А, кстати, это блюдечко или блюдо?
6: Это блю.
5: Блю. Ну, блюдо или блюдечко? Мы
6: нет,
5: говорили, что блюдечко. Бывает блюдечко, а бывает блюдечко.
6: Это
5: блюдечко.
6: Блюдечко,
5: да. Так вот. Итак, внимательно слушаем.
6: Да.
5: Виктору, сыну богатых и знаменитых родителей, Риммы и Божидара, требуется срочная операция на сердце. Пациенткой той же больницы, где лежит Виктор, оказывается девушка Лера. Молодые люди влюбляются друг в друга. Лера сама нуждается в операции. Ее семья ищет деньги на лечение дочери за границей. Рима выбирает Леру донором для своего сына. Узнав об отношениях влюбленных, семьи начинают враждовать. Римма делает все, чтобы разлучить молодых людей, но спасти сына и получить здоровое сердце Леры. Она обманом добывает согласие Леры на донорство и готовит похищение девушки. Виктор сбегает из дома, прячется у Леры, собирает деньги для спасения любимой. К этому времени он уже знает, что его семья участвует в нелегальном наркобизнесе. В то время как Римма ищет сына, ее находит снайперская пуля. Вот понимаете, даже не знаю.
6: Я даже сейчас, извините, сейчас просто пережил все это, особенно когда.
5: Я сама вот сейчас не могу, сейчас еще пока сразу прийти в себя.
6: Это очень тяжело, потому что вот когда ее находит снайперская пуля, во-первых, это же не так просто.
5: Да.
6: Вот так, чтобы вот именно пуля отыскала. Ведь ничего случайного
5: и
6: не
5: тут,
6: происходит.
5: Понимаете, к сожалению, тут еще, понимаете, не все. Тут не сказано, что же пережил Божидар.
6: Конечно.
5: Мы
6: оставляем троеточие.
5: А меня очень волнует, понимаете, вот как Божидар.
6: Ирочка, ну я прошу вас, вы немножко разволновались. Ну а что делать? Ну это...
5: А как Божидар, понимаете? Они прожили с Римой всю жизнь.
6: Да.
5: Божидар с Римой.
6: Да. Божидар это вообще, это моя боль. Ведь я же где-то и сам немножко...
5: Боже...

0: да, да, да. Я в душе, и поэтому это как-то все...
1: А может быть, и в каждом из нас есть божеда?
0: Да в каждом, да и в вас.
1: У каждого есть свой божеда.
0: Да, да.
1: Получается так.
0: Вот Перепесов, Аркаша.
1: Да, да,
0: это
1: да.
0: Наш артист Перепесов.
1: Да, но это кто не знает Перепесова.
0: Ну вот, он будет исполнять Божедара. Да, да,
1: да.
0: Мы
1: что?
0: Так решили с продюсером, да. Перепесов, он молодец. Он, я должен был доверить, потому что это, поймите, это
1: да мой, нет, ну конечно,
0: это
1: а
0: мое,
1: кому не доверить?
0: Это мое нутро, Божедар. Это как бы я от себя отрываю этого Божедара.
1: Там такие глубины,
0: и дарю,
1: понимаете?
0: Прямо
1: очевидно,
0: на блюдечке.
1: Очевидно,
0: как бы.
1: Да, да, да.
0: Перепесову, когда я ему говорил, да. Я говорю, Аркаша, Аркаша. А он немножко такой, он ветреный Аркаша. Я говорю, нет, дорогой мой, Божедар – это серьезный образ, это будущность наша, это сермяжный, скажем так, ответ.
1: Нет,
0: вот
1: я,
0: так
1: я,
0: бы я сказал.
1: Это просто понимаете...
0: И потом вы... это в целом, это вся наша... Божедар – это вся наша страна.
1: И
0: вот
1: мне
0: с
1: кажется,
0: ее
1: что
0: страданиями...
1: Именно, понимаете...
0: А страна... Подождите, Ирочка. Это уже... А страна это что? Это изба. И вот Божедар в этой избе мечется. Понимаете, вот это вот метание постоянно.
1: Да, метание Божедара.
0: Метание Божедара, Господи Боже.
1: Да.
0: Я потом буду, я хочу написать еще небольшую книгу.
1: И очень
0: книгу.
1: Важно, и очень
0: метание
1: важно,
0: Божедара,
1: мне кажется,
0: да.
1: Что именно, понимаете, вот только в категории Г он мог, вот понимаете, прозвучать.
0: Это именно Г.
1: Это именно Г.
0: Это должно быть Г, я и настаивал, я и с продюсером говорил, Тулин. Вы же знаете продюсера, естественно.
1: Ну,
0: да?
1: Тулина кто же не знает.
0: Конечно.
1: Да, конечно.
0: Вот.
1: Как и Перепесова, собственно говоря.
0: Ну,
1: вы называете такие фамилии,
0: ну,
1: которые
0: да,
1: знают
0: да,
1: все.
0: Да, да, ну что я говорю, конечно,
1: да.
0: Конечно. Игнат Тулин.
1: Да.
0: Игнат Тулин.
1: Ну, вы,
0: как бы...
1: да, вы ведь ну, вы с ним работаете давно. И сколько фильмов в категории Ж снято?
0: Ж было, Г, Х даже я, мы один
1: ну,
0: раз...
1: Ну, категории Х, по-моему, был один фильм, но категории Ж, наверное, парочка, троечка-то точно.
0: Нет, парочка была,
1: да.
0: Парочка. И вот теперь, наконец, категория Г.
1: Знаете, да, вы это, наконец добрались до него.
0: Да, да, да, да. А потому что, понимаете, в чем дело? Вот я подарил своего Божедара, я отдал его Перепесову.
1: А Тулин скажите,
0: согласился.
1: Да, слава вот. Богу. Просто вы знаете,
0: да,
1: какое
0: да,
1: счастье.
0: Да.
2: На грани. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: сейчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыблазова, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гуцко.
3: Здрасте, здрасте, да. Очень приятно.
2: И продолжаем вас... сразу разговор о шипзиках, естественно.
3: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
2: Остро очень.
3: Стала очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее не замечали, потом
2: не
3: уже,
2: замечали, не
3: когда
2: замечали.
3: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься. И вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
2: да,
3: целая лаборатория, отделы под отдел,
2: да,
3: и построена, так сказать, шипзючная построена. Где проживают шипзики. Отлов шипзиков, конечно,
2: да,
3: же.
2: Да, ну, да, конечно. Переработка, так сказать.
3: Переработка, потому что мы должны перековывать шипзика.
2: Перековывать
3: шипзика. Это непросто. Непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
2: Да, вот интересно, да.
3: Вот часто спрашивают, когда спит шипзик без одеяла и распространяет шипзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шипзик наброситься во сне?
2: Может ли шипзик наброситься? Да.
3: Вот вы сами как думаете?
2: Ну, я думаю, что да. Получается, что да.
3: Да не просто да, а он только и ждет, как набросится во сне.
2: То есть это какой-то лунатизм получается? Он отдает тебе отчет.
3: Шипзик как раз во время сна.
2: Да.
3: Шипзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, которая... Ну, конечно. Она... Ведь шипзики что? Шипзики мечтают захватить полушарие.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Серьезно?
3: Захват полушария шипзиками – это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
2: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
3: да мы не просто на границе, мы просто на переднем краю.
2: На переднем краю.
3: Конечно. Так вот, вообще, могу сказать, шипзик... шипзик.
2: Да.
3: Набрасывается во сне... Только на неготовую жертву.
2: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
3: Mm-hmm.
2: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шипзика, когда шипзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
3: Развитие шипзика.
2: Да. Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шипзика. И во сне получается, они набрасываются первых на этих женщин.
3: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шипзики тоже бывают.
2: Но
3: вы
2: их
3: это
2: меньше.
3: Должны понять.
2: Но их меньше.
3: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
2: Ну, конечно, если муж
3: сам шипзик, конечно.
2: Жена шипзик, а дети?
3: Ну, дети рождаются уже шипзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
2: То есть шипзик и
3: шипзик.
2: Шипзик
3: от шипзика, как говорится.
2: Да.
3: Один к одному.
2: Один к одному.
3: Конечно. Вообще,
2: вы детей берете перерабатывать?
3: Значит, во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
2: Под
3: контролем. Но! Я хочу вам сказать.
2: Да.
3: Без сна.
2: Так.
3: Это нужно понять.
2: Да.
3: Если нет сна, то шипзик и не набрасывается на людей.
2: То есть надо лишить шипзика сна.
3: В принципе, не спящий шипзик имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница шипзика.
2: Да.
3: Это победа человечества.
2: Победа человечества. То есть вы занимаетесь в вашей лаборатории и много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто шипзику спать.
3: Ну, конечно, для чтобы он не набрасывался.
2: Не набрасывался. Понимаете?
3: И могу сказать. Вообще, бывает, так сказать, когда шипзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
2: в простом режиме.
3: Но не чаще, чем обычные люди.
2: А скажите, а
3: ведь обычные люди тоже набрасываются,
2: да,
3: вы знаете.
2: Да, как бы встречаем, это, вот. к сожалению. Вот. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с шипзика?
3: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу шипзика. Во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
2: Не было.
3: Ну, во-первых, вы не забывайте. Мы же у нас в шипзючной нашей.
2: В шипзючной нашей.
3: У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом. На ночь.
2: Да. Хочешь, не хочешь, да, придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: тонкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Каникулы Бонифация.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасные Бонни и Майя. Те самые восхитители и любимые наши герои. Которые вот они живы, здоровы, на студии. Потрясающе. Итак, мы говорили о личной жизни Майи. Как она сложилась.
2: Да, ну что я скажу. Представьте себе, да. Когда мне исполнится уже 14 лет.
1: 14 лет? Такой очень сложный возраст.
2: Ну да, и в это время у нас уже на острове, как говорится, выходит замуж.
1: Да.
2: Ну и, конечно, природа стала брать свое.
1: Так, взяла?
2: Ну, представьте себе, я полюбила гимнаста. Вы точно это угадали, да? Я полюбила гимнаста.
1: Как его звали?
2: Виталик. Я полюбила Виталика, гимнаста. Привела его домой. С целью, так сказать, уже, как говорится,
1: естественно.
2: Подумать о естественных физиологических отправлениях.
1: Да. Это в 14 лет, да?
2: Мы вбежали в квартиру, стали целоваться. Ну, в это время из комнаты вышел Бонни.
3: Вот дальше.
2: Представьте себе, вы приходите к девушке,
1: пусть даже чернокожей. Да.
2: А вдруг у нее из комнаты выходит, как говорится, вот это вот лев.
1: Он же знал и должен был знать Бонифация. Он же работал в
2: цирке. Нет, он не работал. Он учился в цирковом училище. Бонифация не знал.
1: Точно.
2: Лично Бонифация
1: это же
2: не знал.
1: Это уже было время, когда вы учились в цирковом.
2: Конечно.
1: Минуя школу, минуя среднее образование.
2: Меня взяли так.
1: А как вас взяли в цирковой? Ну, конечно...
2: Талант.
1: Талант,
2: милочка моя.
1: Да.
3: У Майки
1: и что,
3: талант.
1: И Виталик так и пропал? Так испугался и убежал?
3: Ну, немножечко первый момент.
2: Вы знаете, я могу сказать, с тех пор Виталик не появлялся, но...
3: Да.
2: Я ведь его люблю по-прежнему.
1: Да вы что?
2: Да?
1: Да вы что,
2: да.
1: Майя?
2: Конечно. Из-за этого животного, с хвостом и длинными волосами, моя личная жизнь полностью разрушена.
1: Подождите, Бонифация, а как у вас личная жизнь?
3: Ну, я вам скажу, нет. Ну, во-первых, Маечка немножко все преувеличивает.
1: Преувеличивает? Ничего себе, 50 лет человек любит Виталика.
3: Нет, у Виталика случился зажим крестца. Это поправимое абсолютно.
2: Он сложился, зажим крестца сложился в тот момент, когда он увидел этого льва.
3: Да.
2: Конечно, у него крестец-то им замкнуло.
3: Да, вот.
2: Но, кстати, я хочу хочу Бонни сказать спасибо.
3: Да.
2: Потому что если у мужчины, так сказать, зажимается крестец, так он ни на что и не годен, в принципе.
1: Ни на что и не годен. Так, может быть, понимаете,
2: как его использовать с таким крестцом в любви?
1: Да, с таким крестцом в любви совершенно делать нечего.
2: Я простая, так сказать, как говорится, я простая работница цирка.
1: Простая работница цирка.
2: Конечно.
1: Ну, скажите, неужели вам не жалко Виталика?
2: Ну, знаете, мне, с одной стороны, как бы его жалко, но, с другой стороны, мне его и не жалко. Потому что благодарна я все-таки Бонни за то, что вскрылась вот эта вот проблема
1: с
2: зажимом крестца.
1: Да.
2: Если бы у него не было зажима крестца,
1: то это бы всплыло бы потом.
2: Конечно.
1: Когда вы бы уже
2: были замужем,
1: было бы вообще невозможно оставить
3: Виталика. Ну что?
1: А что же у вас? Вот как сказать, ни одна львица не приходила к вам домой?
2: Приходили две.
3: Пусть Маечка расскажет.
1: Расскажите, Майя, расскажите.
2: Приходило две.
1: Две львицы.
2: За эти 50 лет он жил с двумя львицами.
3: Они действительно хорошие. Элона и Едвига.
1: Едвига и Элона. Это вот те
3: да,
1: самые.
3: Да, это потрясающе.
1: Боже, вот это вот номер у вас
3: это
1: был.
3: Это просто у нас же номер.
2: Да, мало того, что у них номер, они
3: еще...
2: Ну, я хочу сказать, в чем, так сказать. Да. Ну, знаете, бабы и есть бабы.
1: Да.
3: Но не надо. Зачем?
2: Пытались они меня выселить, конечно.
1: Боже мой.
2: Они все думали, что у нас есть какие-то глубокие отношения с Бонни.
1: Какие-то что-то загородные.
2: Ну, представь себе, где я? Красивая негритянская девушка.
1: В короткой юбке.
2: И вот это животное.
1: Да.
2: Понимаете?
3: Ах ты,
2: где я и где это животное?
3: Маечка.
1: Да.
2: Поэтому...
1: На этой драматической ноте ненадолго прервемся на легкую музыкальную паузу, чтобы вновь встретиться с вами.
0: Каникулы Бонифация.
4: впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не видят.
0: Только запах.
5: Только вкус.
0: Только нано.
5: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменков Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну, Сусанна Игоревна Насонова, да, но да. Это очень официально.
1: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: понимаю.
1: И все, зачем?
0: Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю.
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем? Непросто. Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажите мне, что есть купальщики, которые находятся в воде?
1: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот
0: понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать. Мы все, конечно, профессиональные плавчихи. И это мы получили. И подводное плавание мы знаем, и все знаем. Мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
0: Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да?
0: Ну а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так.
1: Например. Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь, но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такая вот такой вопрос. Вы анализы взяли.
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: Мы
1: позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна Игоревна.
1: Пока, дорогой, пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное забор каловых масс, это, конечно, произвело на меня впечатление.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
3: 101.ru
2: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.
4: Hei veljet, kippis vaan!

0: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
1: Ух ты! О-о-о, постой. Здравствуйте, лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
2: Гусь и бисер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, о которой мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
4: Привет, дорогой, привет, привет.
3: Ну, давно не виделись, во-первых.
4: Да,
3: я вот уже дней пять, наверное, не был в вашем ресторане.
4: Да, мы ждем, ждем.
3: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
4: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает и полнеть. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел.
3: Ага.
4: И, наконец, понимаете, я долго на самом деле этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. Я поняла, что, понимаете, нам с одной стороны даже нужна мелкая моторика.
3: Мелкая моторика – это то, что чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
4: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение. Это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
3: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер»,
4: да.
3: Соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да?
4: Да.
3: И развивающий.
4: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
3: Значит, вот какой у меня вопрос.
4: Да.
3: В вашем ресторане все маленькое.
4: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой.
3: Да.
4: Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Угу. Это ложечка большая для супа.
3: Угу.
4: Конечно, да. Угу. Вот эта вот вилочка.
3: Угу.
4: Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, нет, нет. Для
3: десерта,
4: Просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
3: Почти
4: они настолько
3: невинные,
4: маленькие. Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
3: Обалдеть.
4: Вот так вот, да, живем.
3: То есть,
4: да.
3: Таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
4: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
3: Вот что.
4: Да.
3: Вот удивительно.
4: Да.
3: Этими маленькими вилочками.
4: Да.
3: На маленькой тарелочке, с маленькой чашечкой.
4: Да.
3: Человек питается.
4: Да.
3: Да, питается. Соответственно, у него и порции, соответственно, маленькие.
4: Малюсенькие порции, маленькие.
3: Но очень
4: маленькие,
3: вкусные, маленькие. Правильно?
4: Невероятно вкусные.
3: Вот удивительно.
4: Понимаете? Но опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, шмат, понимаете, мясо.
3: Mm-hmm.
4: И что?
3: Mm-hmm.
4: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
3: Mm-hmm.
4: А когда малюсенький,

0: что? Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
1: Нагально! Улю-нульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыда были гасит! Йо амсварет, чермоносил ли ардян! Нагады ты бишо, драгас, пуняле!

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Зевуны.
2: Зевок и катарсис. Сегодня в программе «Зевуны» профессиональный зевун Аркадий Зан. Аркашенька, я вот что хочу спросить. Все-таки вернуться к этому, ну, этот, так сказать, флешмоб «Зевни с нами», «Зевни, сами, зевни да, вместе», «Зев планеты». Да, «Зевни лучше нас». «Зев планеты». Вот, я что хочу спросить. Вот это вот все-таки вернуться к культуре зевания.
3: Конечно, я согласен с вами. Я специально, ведь в моей книге «Зевок как мысль», угу. «Зевок как мысль», угу. Потому что все же материально. Ты угу. зевнул, ты почувствовал, ты угу. перенесся туда, угу. и так далее, и так далее. Значит, в этой части как бы моей книги «Зевок как мысль», значит, я остановился на том, что зевок – это вообще как бы передача энергии, да? Вы об этом хотели сейчас мне сказать?
2: Ну, я хотел спросить о культуре зевания, ну, закрывать культура... рот или нет, всего-навсего.
3: Нет, всего-навсего нет. Нет, это не просто так. Закрыл, не закрыл. Это называется, извините, плюнул, не плюнул, рыгнул, пукнул.
2: Ну, вот, это же то же самое. Но это же отправление организма, зевок, и мы стараемся их скрывать. Это
3: не
2: культура.
3: Отправление, это прибытие.
2: Ого.
3: Отличие, чувствуете? Все остальное
2: остается людям.
3: Экуляция. Боже мой, еще что-то. Много всего со словом «аце» или «яце». Вот. Это все отправление.
2: Я что хочу спросить.
3: А вот зевок —
2: всегда считалось, что человек во время зевания обязан закрывать рот.
3: Ни в коем случае. Никогда.
2: Ну, вот вы знаете, я вот смотрю, когда девушка, например, зевает, симпатичная, вдруг неожиданно открывает рот.
3: И что?
2: Да, ну и все подряд. Зубов все нет, кариес.
3: Это плохо. Это значит, он не следит просто за гигиеной, за своей, за своими зубами. Зевуны.
2: Может быть, как-то интеллигентно прикрыть рот?
3: Ну что, это в прошлом, это было в 16 веке. Господи. В 16 веке вот это все было, манерность это все. Веером, моноклем, биноклем. Понимаете? Нет, открой свою душу. Зевни вместе. Как можно зевать вместе, вот так закрываясь? Это как будто ты украл зевок у кого-то. А это твой зевок. Открой миру.
2: Гордость, твой зевок.
3: Гордость. Ты гордый за то, что ты зеваешь. Больше я вам скажу. Когда целуются зевуны, это же счастье. Слезы на глазах.
2: Потому что зевуны ведь не закрывают рот, когда целуются.
3: Нет.
2: Он открыт у них.
3: Это не только французский поцелуй. Это поцелуй зевуна. Боже мой, сколько эротики в этом. Вы не представляете.
2: Ой-ой-ой.
3: Боже мой,
2: ой-ой-ой.
3: Я даже не хочу сейчас сдаваться, иначе начнется.
2: Сразу. Понимаю вас.
3: А ведь зевок — это прибытие. То есть поцелуй — это тоже как бы это результат. Это значит, мы к чему-то уже пришли. Поцелуй — это, понимаете, это как бы совершение процесса.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительно. Я хочу спросить. Вы, значит, зеваете 11 раз в час.
3: 11 раз в час, то есть можем посчитать, как бы.
2: Ну, то есть получается, да, ну, то есть получается, что, в принципе, вы 5 раз, ну, вы, ну, в 5 минут раз.
3: Да.
2: Вот сейчас я смотрю на вас, и вы уже за это время, ну, за это короткое время, вы зевнули уже раз, наверное, 18.
3: Да, я бы сказал, даже уже 19.
2: Это просто показательное зевание?
3: Ну, это не показуха, я скажу. Это называется перезев.
2: Вот оно что.
3: Волнение.
2: Перезев.
3: Нет, вы должны принять во внимание. Мы общаемся, извините, не каждый. Я прихожу на Фоменко Фейк Радио.
2: Да, понимаю вас, согласен.
3: Меня приглашает Влад Жульпас.
2: Да, ну, понимаю вас. Понимаю.
3: И, конечно, перезев. Легкий перезев.
2: Легкий перезев идет все-таки, да?
3: Вот единственное, я вам скажу так. Вот мы затронули любовную, да, так сказать, момент. И зевок. Потом мы как бы, ну, например, зевок металлурга. Это же тоже серьезно.
2: Минуту, буквально минуту мы возьмем паузу и вернемся к вам с этим интересным разговором.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский черношапочный сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: понятно. Люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, поэтесса Вероника Листопадова. Она, как я уже говорил, поэт грубиян. Именно ей принадлежат вот эти великие строки. За лимоню поцелуем в самый-самый рот, да, моего родного Витю сразу бросит в пот. Да, в этом, видите, и грубость, и любовь одновременно. Как мы уже говорили выше с Вероникой, грубость — это спасение, но это не хамство.
4: Это совершенно не хамство. Совершенно, как бы, абсолютно не имеет никакого
3: отношения. И я хочу, да, кстати, я хочу еще таки задать вопрос вот какой.
4: Давай.
3: У вас ведь очень много... В связи с выходом вашего нового цикла «Я не засуну». Да, у вас очень много удивительных, я бы сказал, удивительных выступлений по всей стране.
4: Да,
3: вы
4: да,
3: много
4: выступаем,
3: ездите,
4: выступаем,
3: да, вы же выступаете. Вот. Ваша программа...
4: Турне!
3: Ваша программа сегодняшняя, она, ну, она балансирует на грани нежности и грубости.
4: Ну, потому что я работаю с бас-гитаристом всегда.
3: А-а!
4: Конечно.
3: То есть...
4: Кстати, не случайно.
3: Голос и бас-гитара.
4: Голос и бас-гитара. Все. Все. Мой принц. Все. Не, мне предлагали ударники. Замечательные ударники. Замечательные. Перкуссионисты. Прекрасные. Просто прекрасные. Мама, мрак. Вот это вот все. Вот треугольники. Ну, вот знаете все. И нет. Понимаете? Совершенно нет.
3: Не идет.
4: Не идет просто. Не идет. Как волос не шел, так и это все не идет. Не идет. Я... Фортепиано не идет. Арфа не идет. Пожалуй, может быть, только... Не знаю. Не знаю. Я думаю еще о контрабасе. Думаю. Но мне кажется, бас-гитара лучше. Откровенней просто. Откровенней.
3: Честнее.
4: Честнее.
3: В 21 веке.
4: Честнее,
3: конечно.
4: Да.
3: Взрывно.
4: Да, взрывно.
3: И
4: а
3: вот
4: потом...
3: что я хочу спросить.
4: Да.
3: Вы не могли бы сейчас буквально коротко прочитать что-то нам?
4: Могла бы, конечно. С удовольствием. Я только дело, что читаю, твоя жизнь, она вся в чтении. Это из раннего сейчас будет. Если вам интересно.
3: Конечно.
4: Интересно?
3: Очень интересно, что вы?
4: Вероничка, Вероничка, это вовсе не клубничка. Бойся, выпей и смирись. Полетим

0: тобою. Ввысь.
1: Боже мой.
2: Боже мой, вы знаете, даже слеза у меня вот прямо... Ну, я...
0: Да, ну уже, я уже, знаете, скептически к раннему отношусь.
2: А это раннее.
0: Это раннее,
2: а
0: да.
2: Это раннее. Я боюсь спросить, а позднее?
0: Позднее, не засуну позднее. Это же явно.
2: Ну да, я понимаю, да, это последний ваш сборник, да?
0: Да.
2: Не засуну, не да. засуну эту
0: память. Он откровеннее гораздо. А тут, видите, еще даже...
2: память я назад.
0: Да, Вероничка, да. Вероничка.
2: Да, вы тогда еще были... Еще, но вы, вот, вот что я хочу у вас спросить.
0: Ну-ка, ну-ка.
2: Вы ведь не замужем.
0: Я, ну что, 3 раза была.
2: О!
0: Хватит, пожалуй, подумал
2: да?
0: я.
2: Ну-ка, вы замужем за поэзией.
0: Да, конечно.
2: Ну, расскажите о ваших браках, пожалуйста. Это очень... Люди, вы знаете, наши простые радиослушатели.
0: Да, им интересно вот это подноготное.
2: Да, подноготная личная жизнь.
0: Вот это вот,
2: конечно.
0: Банальщина, вот это личная жизнь.
2: Да.
0: Ну что, тут рассказывать нечего. Первый муж мой был тренером по дзюдо.
2: Ах, боже мой. Это же популярный вид спорта.
0: Да. Кочубей. Да, Максимка. Максим, ну, конечно, уже не Максимка, Максим Иванович давно. Он теперь физрук, по-моему, в какой-то школе. Да.
2: Вы давно с ним не виделись?
0: Давно не виделись.
2: Детей у вас нет?
0: Детей у меня нет. Детей у меня нет.
2: Зачем они вам, да?
0: Ну, какие, ну что?
2: Конечно, вы же замужем за поэзией.
0: Это невозможно.
2: Скажите, пожалуйста, а вот ваш первый муж, Кочубей Максимка,
0: да?
2: Он тренер по дзюдо. Он тоже был грубиян?
0: Ну, как вы думаете, а может быть, дзюдоистом и меланхоликом? Это же смешно даже. Нет, конечно, он был таким...
2: А кто был грубее? Вы или он?
0: Нет, ну, естественно, ну, если я с ним развелась, как вы думаете?
2: Ну,
0: на скидку скажите.
2: Ну, я думаю, что вы.
0: Ну, конечно.
2: Да?
0: Ну, а как же? Ну, как же? Все равно, понимаете, он проигрывал. Все равно допускал какие-то, вот, понимаете, цветы на 8 марта. Вот это то, что я терпеть не могу. Понимаете, тошнить начинает. Просто сразу начинает тошнить.
2: Ах, это неправды.
0: Да это невозможно просто.
2: Вот это странный
0: праздник.
2: День влюбленных.
0: Я просто на этот день просто занавешиваю все окна, чтобы даже не видеть ничего. Вообще, этих мимоз, понимаете, в окно.
2: Понимаю вас.
0: Да тут просто отвратить.
2: На сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, и мы вернемся через несколько мгновений в студию.
3: За кулисами вдохновения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Классика в эфире.
5: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им неинтересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
3: На газу готовим вместе!
4: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
5: Да, Виталий.
4: Ресторан «Суматра».
5: Да, у Виталия там разогрелось.
6: Все, уже готово. Смотри, сейчас я секунду отсядь.
5: Здесь
6: я
5: Виталий.
6: Подожди.
4: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот вы, дорогие друзья.
5: А вы чувствуете запах?
4: Да, запах пошел.
5: Запах пошел.
4: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
5: Абсолютно нет. Помидоры дают вялость как раз, а мы против.
4: Конечно. Бодрение.
5: Баклажан.
4: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
6: Ну, я скажу
4: это
6: так.
4: Это прям не гастрономические какие-то цены.
6: Да, конечно.
4: А гузок буйвола я вот смотрю.
6: Ни
4: в какие ворота, понимаете.
6: Заказ?
4: Комом встанет в горле по такой цене.
6: Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
4: А тяжело попасть в ваш ресторан?
5: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
4: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан «Суматра».
5: Поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете? Может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
6: И они расслабляются.
5: Им не жалко, совершенно не жалеют.
4: Я понимаю. Да. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода,
5: даем абонемент.
4: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
5: Те, кто одолевает, те получают абонемент от нашего ресторана.
4: Конечно,
5: да.
4: Конечно.
5: Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса.
6: Рис сопровождает не только из риса.
4: Вот я просто хочу спросить. Что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
6: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
4: Гуаява?
6: Да, простая
4: отлично
6: гуаява.
4: Отлично сопровождает, да?
6: Абсолютно.
4: Гуаява и вот такой
6: всасывается,
4: вот
6: сложный... Она прямо всасывается.
5: Понимаете, конечно, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
6: Это да.
5: А сопровождение какое? Это Виталия.
6: Ну, конечно.
5: Это Виталий. Главное сопровождение. Да. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
4: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
5: Конечно, не доедут.
4: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
5: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
6: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
4: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
6: Будете носить?
5: Придурочную, что ли?
4: Понимаю вас, понимаю.
5: С любым.
4: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
6: Вот вам.
4: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
5: Хорош, получилось, запекся, смотри.
4: Виталий и Жанна Скобода. Или Скободы?
6: Скобода.
4: Не склоняется Скобода.
5: Скобода.
4: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
5: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободы, скободу.
6: Скободы,
5: скободе. Мне хотелось так. Ну я не знаю, Виталию прям себе хочет.
7: Ну почему нет, можно?
4: А сколько вы вот, Жанна?
5: Скободой, да.
6: Ну какие скободы?
4: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
6: А это секрет тоже.
5: Какой секрет, Виталий? Ну что ты в самом деле, придурочный какой-то, я с ним. Могу понять. Тут секрета нет. Всего 5 лет, могу сказать.
6: 5 лет?
4: Господи.
5: Да это ерунда.
4: Ну как вот так вы, Виталий, 5 лет.
6: 5 лет.
4: И вместе у плиты.
6: Пробуйте.
5: Да, это не просто.
6: Ну, пробуйте. Ну что оно
4: так? Огузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола, потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
6: Скободы.
4: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
5: Пока.
3: На газу готовим вместе.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули афроамериканки и козы трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
4: Безобразником!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, значит, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ну, ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
6: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
5: То есть уже гибнет?
6: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
5: То есть это вот, очертя голову, теряется?
6: Конечно, естественно, теряется. Ну, как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
5: Отказ от мозга?
6: Да,
5: да. Ага! То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Ну, это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
6: Ну, естественно, конечно.
5: Вот вы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
6: полный сели... отказ от мозга.
5: Полный отказ от мозга. А-ха! За рулем без мозга.
6: Абсолютно.
5: Вот это да, вот это да. За рулем без мозга.
6: Ну, это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это несерьезно.
5: Да я считаю тоже. Удивительно.
6: Решил быть бедовой, будем.
5: Вот. Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовый, кстати, к вам притягивается, я правильно понимаю?
6: Естественно, конечно.
5: Вот, потому что жизнь без мозга, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
6: Ну, будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
5: Так.
6: Понимаете? Она веселее, азартнее, она, ну как сказать, она ярче. Просто ярче.
5: Просто ярче.
6: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какой там веселье. Просто не представляете.
5: Бедовые, бедовые, которые, врачи, которые лечат, очертя голову, да? О, прям как приходит в голову.
6: Как приходит. Слушайте, ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну, там невозможно, классно просто.
5: Ну, все в лекарствах там,
6: вообще,
5: да? Лекарства дают любые.
6: Да вообще, вообще.
5: Какие хотите,
6: вообще, но они же бедовые,
5: поймите. Обалдеть, обалдеть.
6: Там есть все.
5: Это частная клиника?
6: Там есть все.
5: Там это частная клиника, скажите?
6: Ну, это частная пока.
5: Частная. Адресок-то скажете потом?
6: Ну, естественно, Влад, я вам скажу.
5: Хорошо, спасибо. Я хочу тоже, ну, несколько мгновений попробовать побыть без мозга, побыть бедовым.
6: Ой, вам понравится.
5: Да, да, да, да, да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
6: Хрен его знает. Вообще не знаю, как она работает.
5: Обалдеть!
6: Ну, правда, я что-то не понимаю.
5: Ну, хорошо, хорошо. А давайте так. Давайте так.
6: А давайте так.
5: Порой приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их в себе?
6: Да о чем же их в себе? Я только и делаю, что выпускаю.
5: Через все, так сказать...
6: Через как все поры, через все. Вот приходит что-то, порой, блядь, сложится, что... Еще бедового не приходит.
5: Не приходит, бывают такие моменты, да? Вроде должно приходить бедовое, а не приходит, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
6: Слушайте, на учете... Бедох на миллионы счет пошел.
5: Пошел на миллионы?
6: Конечно, но текучка большая.
5: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
0: «Будь безобразником». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101 ру.
2: Причешитесь, космонавты. Фоменко фейк-радио. На правах рекламы.
3: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, да. Риэлтор. Да. И передача «На правах рекламы».
4: С большой буквы.
3: Конечно, только конечно. С большой буквы. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет. Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Music есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
4: Да.
3: Есть
4: конечно,
3: такой?
4: Естественно.
3: Так вот, это правда?
4: Раз... Да.
3: Это
4: да,
3: правда?
4: Это правда.
3: Да вы
4: это
3: что?
4: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
3: Да вы что?
4: Конечно. А иногда хочется все скинуть.
3: Все скинуть, да?
4: Конечно.
3: Ага.
4: Буквально на босу ногу можно выйти практически, ну, с крыльца.
3: То есть это не выдумка?
4: Там специальное крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
3: То есть в чем, так сказать, мать родила?
4: В чем мать родила? Они коромысла несет, видишь, вдруг
3: боже,
4: увидишь,
3: боже.
4: Несет вот
3: да
4: такая
3: вы
4: вот
3: что?
4: Прелестница коромысла за водой идет. И это действительно, это среди
3: жителей вот этого, да.
4: Жителей The Music.
3: The Music. Ведь там и магазины, и продавцы
4: там
3: так ходят, и все.
4: Они хотят, пойдут на рынок. Там специально организован рынок, естественно, там все проверяется.
3: Это самое свежее, конечно, это я
4: свежее,
3: понимаю, да.
4: Там все проверено, так сказать, все это.
3: То есть и все абсолютно, как сказать, обнажены. И продавцы
4: абсолютно
3: на рынке, аптекари
4: в аптеке. И аптекари
3: в аптеке. Врач в поликлинике.
4: Врач в поликлинике, да. И учитель...
3: Но
4: в школе.
3: Школе,
4: конечно, естественно.
3: Потрясающе, потрясающе.
4: Единственное, у него указка. Учитель, указ.
3: Это, ну, хоть указка, но... Потому что я тем, кто еще не знает, может быть, впервые слышит, хочу сообщить, что в комплексе The Music у каждого комплекса есть свое все.
4: Да.
3: Поликлиника, магазины,
4: конечно.
3: Школы, институты.
4: Да,
3: да, и даже научно-исследовательские институты, правильно
4: я
3: понимаю?
4: Все, любые,
3: и
4: конечно,
3: вот в этом вашем, как сказать, комплексе, который обнаженный, вот сейчас поинтересуюсь, как он называется.
4: Специальный корпус.
3: Да. А там
4: ню. Он называется ню.
3: Просто ню.
4: Ню.
3: Просто
4: же,
3: ню.
4: Естественно.
3: Фантастика. Просто фантастика.
4: Да.
3: И вы туда захаживаете.
4: Голые животные, естественно, само собой, им не надо раздеваться. Но они тоже ходят по специальным вольерам.
3: Да.
4: Это красиво.
3: Потрясающе. Конечно. Просто
4: боже
3: потрясающе.
4: Мой. Это картина. Это просто какой-то...
3: Какая другая жизнь,
4: это
3: другой мир.
4: Другая жизнь. Это рай.
3: А много там уже...
4: Музыка. Это же наш как бы логотип.
3: Ну да, да, да, вы конечно,
4: знаете,
3: конечно.
4: Музыка.
3: Да, безусловно.
4: Это рай.
3: Да. А много там уже жильцов в этом обнаженном
4: ню? Много... 28.
3: 28.
4: Да, пока.
3: Пока 28.
4: Пока 28.
3: Сейчас. Но школа
4: 29-й.
3: Работает.
4: Да, школа уже
3: школа работает.
4: Конечно.
3: А сколько там классов сейчас получилось? Седьмой и восьмой?
4: Седьмой и восьмой.
3: Седьмой и восьмой. И пару учителей.
4: И пару учителей. Нет, ну не пару, конечно, там 12 учителей.
3: По труду обязательно, потому что вы прививаете, я знаю, да.
4: По, значит, современному общению.
3: Угу,
4: это так и называется, современное общение.
3: Да.
4: Кстати, туда приходят голыми тоже.
3: Ну, да, естественно, да, там уже, конечно, да.
4: Современное общение. Естественно,
3: да.
4: Это для этого обязательно должно
3: да
4: быть голыми.
3: Угу.
4: И вот когда все приходят, собираются,
3: угу,
4: начинается лекция,
3: да
4: голый
3: вы...
4: преподаватель
3: да
4: с указкой.
3: Вы...
4: Он только тычет туда, куда как бы ему
3: нужно. Нужно, ну да, да.
4: В нужные места.
3: Обратить внимание, чтобы...
4: И все, да, чтобы обратить внимание.
3: Да. Вот и я так понимаю, что вот в этих седьмых и восьмых классов,
4: да,
3: я думала, что это все выдумка, но мне вот говорили, что школа, седьмой, восьмой класс,
4: да, да,
3: что
4: да
3: там какая-то невероятная успеваемость.
4: А,
3: да?
4: Потрясающая успеваемость.
3: Потрясающая. Вот видите, как интересно.
4: Само, оно
3: да
4: само как бы дело да спорится.
3: Дело спорится.
4: Дело спорится.
3: Да. Вот... Да.
4: The Music. Это Ну, скажите сами.
3: Ну, это восторг, что надо сказать.
4: Это рай.
3: Рай, да, восторг, да.
4: Это восторг.
3: Ну вот, дорогие наши слушатели, зрители, я очень рада, что вы познакомились с этим прекрасным человеком, так сказать, первооткрывателем, Орестом Музенидисом, этим каким-то просто, ну, как сказать, уникальным риэлтором.
4: Целую ваши ноги, Ириша.
3: Да, а я ваши. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, дорогие. До свидания.
4: Целую.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Яндекс не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Все на чистоту.
3: И вы вновь вернулись в студию. С вами Юрий Борзон. Напротив меня женщина удивительная, да. Женщина свободная, женщина, пропагандирующая, да, сочную жизнь, да, и предлагающая.
4: Женщина живущая, я бы сказала.
3: Живущая сочной жизнью. И, в общем-то, у нас разговор идет на чистоту.
4: Поэтому
3: наша программа называется «Все на чистоту». Капсулы страсти для женщин,
4: да,
3: вы предлагаете.
4: И для мужчин.
3: И для, да, кстати, капсулы страсти и для мужчин, и для женщин. Но страсть именно в сочной жизни.
4: Абсолютно, в сочной
3: никакой
4: жизни.
3: Никакой сферы личной.
4: Сексуальной.
3: Сексуальной.
4: Никакой.
3: Никакой. А только, да, свободный полет.
4: Да, вот хватит.
3: И я знаю,
4: этого,
3: что вы
4: хватит.
3: В этом смысле вы с птицами
4: на
3: даже
4: ты.
3: На ты. То есть, ну, расскажите, вот как вы залезали в гнездо орла? Вот,
4: да, я, да, как раз в прошлом году поняла, что вот с чего, да, я думаю, я еще не делала.
3: Да,
4: где,
3: ну,
4: я,
3: да,
4: еще не хватала
3: еще,
4: вот,
3: да,
4: этих своих удовольствий.
3: Ну да, ну да.
4: Ну и поняла, что вот в гнезда, ага, птиц я еще пока не залезала. Но маленькое гнездо, неинтересно в него не влезть.
3: Ну, естественно, конечно.
4: А вот в орлиное, да.
3: Залезали?
4: Да.
3: И,
4: да,
3: что? Ну расскажите.
4: Ну, ну что тут,
3: мы же все ждем.
4: Видите, ну чего? Вы получите опосредованное удовольствие от меня. Зачем я буду это делать? Лучше сами залезайте, полезайте в гнездо.
3: Дорогие друзья, то есть к вам, между прочим, мы обращаемся вместе с Людочкой.
4: А то все расскажи, все покажи.
3: Да, не надо. Сами залезайте в гнездо орлана.
4: Уже большие ребятки, да?
3: Это же был орлан, да?
4: Это был орлан, да, белоголовый.
3: Вы касались яиц орлана?
4: Я, конечно, ну а зачем же залезать в гнездо без яиц?
3: И не касать, и
4: даже
3: не касаться яиц
4: как-то
3: орлана. Согласен.
4: Я же не девчонка какая-то.
3: Нет, нет, Людочка, вы отнюдь не девчонка,
4: да,
3: хотя и девственно прекрасна, я бы,
4: ну,
3: так,
4: да, что
3: сказал.
4: Говорить, что правда, то правда.
3: Это приятно. И как-то,
4: да,
3: вы помолодели, я вам скажу, еще,
4: ну,
3: помолодели.
4: Господи, если бы вы видели, как я выглядела до принятия этого рокового решения.
3: Вот, вот,
4: мой,
3: вот, вот.
4: Боже,
3: да,
4: мой, да.
3: Удивительно.
4: Да, благодарна очень третьему мужу, довел меня до такого состояния, что,
3: да,
4: вот все-таки, да, я перешла эту черту.
3: Эту грань.
4: Эту грань, да,
3: и
4: вышла,
3: наконец,
4: на новый уровень.
3: Отправились,
4: да,
3: в полет вместе,
4: да, да,
3: с орланами.
4: Чего и вам желаю.
3: Касались, Юрий, яиц орлана.
4: Начните хоть с чего.
3: Начните хоть с яиц орлана. И мы поэтому вам говорим.
4: Ну, хоть с яиц, не знаю. Хоть наденьте пирожок.
3: Наденьте пирожок, я вам скажу. Возьмите яйца орлана в руки. Наденьте пирожок, драповое пальто. Окунитесь,
4: это
3: на середину
4: прекрасно
3: лебяжьего этого острова.
4: Да.
3: Получите это удовольствие, говорит вам Людмила. Людмила,
4: да,
3: Барабас.
4: Да, говорю вам, говорю, призываю.
3: Какое
4: вас,
3: же вам,
4: любимый,
3: большое,
4: да,
3: я хочу сказать спасибо,
4: да, пожалуйста,
3: за ваше творчество.
4: Конечно.
3: Потому что,
4: конечно,
3: это ведь творчество.
4: Конечно, творчество.
3: Когда вы пишете на холсте вот эти ваши патиссоны, да?
4: Ну и патиссоны.
3: Когда вы щекочете, да, орлана за яйца. Или как бы еще окунаетесь в бутсах на дно какое-нибудь,
4: да,
3: озеро.
4: Да, на дно. Да? Да,
3: все,
4: ну, да,
3: это, все это первозданность. Вы как бы ощущаете первичность, да?
4: Да, да,
3: вы,
4: да,
3: чувствуете,
4: да, Юрий,
3: себя.
4: Юрий, я так хочу, чтобы вы что-нибудь попробовали. И вы, дорогие,
3: да,
4: те, кто меня,
3: да,
4: слышит и
3: все,
4: и видит.
3: Кто, все, кто,
4: ну,
3: кому предлагает,
4: ну,
3: Людмила,
4: капсулы
3: страсти.
4: Выйдите на улицу в каком-то интересном,
3: да,
4: понимаете?
3: Да. Вы сами изобрели эти капсулы, скажите. Ну, конечно,
4: я,
3: это,
4: конечно,
3: понятно, что
4: да, я
3: это
4: изобрела
3: вы
4: сама.
3: Абсолютно автор, автор.
4: Я, кстати, хочу сказать, опять-таки, на правах,
3: да,
4: рекламы, я надеюсь,
3: да,
4: я имею, правда?
3: Имеете.
4: Так вот, я хочу сказать, что капсулам, ну,
3: да,
4: покупателям этих,
3: да,
4: капсул прилагается еще целая, как бы, контактная книжка, потому,
3: ага,
4: что на первых порах, пока вы еще в состоянии рассады,
3: ну, да,
4: вам будет сложно, ну, сложно будет преодолеть
3: поросль,
4: некоторые
3: как
4: вещи,
3: бы, поросль,
4: потому что,
3: да,
4: ну, например, вы ходили когда-нибудь на пенную вечеринку, а, ну, в одиночестве?
3: Нет, нет.
4: Ну, понимаете, вот, ну, вы один приходите на пенную вечеринку.
3: Так.
4: Ну и что, с чем заканчивается? Ну, к вам начнут приставать, конечно.
3: Ну, естественно, конечно.
4: Вот эти вот легкомысленные твари.
3: Вы так их называете, легкомысленные твари.
4: Да.
3: Секундочку, извините, ради бога, мы сделаем легкую паузу и прямо вернемся в студию.
4: Делайте, что хотите.
3: Да, пожалуйста.
0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Минутка поэзии.
5: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
7: Аптечный сомелье.
8: Дорогие друзья, аптечный сомелье. Здесь у вас Ростислав Вегетанов в гостях у Влада Жульпацкого. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
3: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется. Угу. Но по, так сказать, научно это ПЧ.
8: Да, но вот это ПЧ, да, уже вам меняли четырежды, да?
3: Четырежды, но именно восьмое, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете?
8: А полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
3: Конечно, обязательно. Селезенка, печенка, значит, соответственно, работает вместе. Естественно, пузырь мочевой.
8: Да, а вот скажите, пожалуйста,
3: да.
8: Оксимедипесин.
3: Да.
8: Если его вместе с рыжолем.
3: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
8: Много нельзя.
3: Много нельзя. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Не будем даже об этом говорить. Один раз я попробовал, было несуразно.
8: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопрополом,
3: так,
8: и циклопропоном?
3: Скажу вам, это почти взаимозаменяемые препараты. Я разговаривал с ведущими фармакологами в Сиднее. Там, вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему «Сколько можно?».
8: «Кто больше съел?».
3: «Кто больше съел?». Там собирается аптечный сомелье, естественно, приглашает меня.
8: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
3: Естественно, да, естественно. Вот. Там, вот мы, там мы говорили по поводу рыжоля очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
8: Но ведь вы же сами, как говорится, сами в свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
3: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
8: И устарел, наверное, уже.
3: И уже устарел. Пахметоген – это же порошок. Вы понимаете?
8: Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
3: Я его регистрировал.
8: Тестировал.
3: И тестировал, и после этого регистрировал.
8: А, вот оно.
3: Я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое составляющее лекарство. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
8: Вот в чем разница.
3: Вот в чем разница. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
8: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
3: Ну, в общем, да.
8: Конечно. Ну, то есть ампутаций.
3: Ну, все, всяческого рода.
8: Вмешательств.
3: Да, вот эти.
8: Только лекарственным путем, правильно?
3: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
8: Понимаю.
3: Таблетки – это все.
8: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
3: Ректальдо.
8: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
7: Аптечный сомелье.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
12: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе,

0: постоялом дворе. Фоменко Фейк Радио.
1: Короче. Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, и, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фейк Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Анатолий Ростиславович. Ну, во-первых, позвольте...
2: Позвольте, не позволю. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже, видите, побойтесь Бога. Охота. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, все коротко,
1: Все становится короче, вы
2: имеете. Сжато, БП. Просто побойтесь Бога. ПБ.
1: Вот оно что. Как бы вы сейчас открываете нашим, нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
2: Конечно,
1: Скажу ярче. Да, скажу два слова буквально.
2: Ну, пожалуйста.
1: Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. Да. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладели нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Ну, то есть, вот. И в связи с этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Вот. И мы уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века. Правильно я понимаю?
2: Конечно.
1: Ну вот. А там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
2: Короче, ярче.
1: Короче, ярче.
2: Ярче. Тише. Я хочу сказать, как бы тише и короче.
1: Короче и ярче. Я правильно понимаю?
2: Конечно,
1: ярче.
2: Конечно.
1: То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
2: Конечно.
1: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое,
2: ну, скажу,
1: короткое и не яркое. А вы говорите, а короче и ярче.
2: Да. Я, например, скажу там, чивы.
1: Что это, простите?
2: Чечерку вырву, и все. Понимаете? Вот и все. По-простому.
1: Очень понял я, но не важно.
2: Это значит, вот
1: все становится короче, я правильно понимаю? День становится короче, и ночь становится короче. А тем не менее, все становится при этом ярче.
2: Конечно.
1: И в вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
2: А, конечно. Мы уже представили.
1: А куда он представлен?
2: Уже, он представил туда, куда нужно.
1: Спасибо большое.
2: В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время. Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
0: Короче. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Продление. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Продление». И в гостях у нас двое прекрасных людей, разговор с которыми заинтересует очень многих, многих слушателей и зрителей, потому что они своим образом жизни, своими открытиями просто, я думаю, побудят очень многих к изменениям каким-то, каким-то интересным открытиям в своей жизни. Итак, у нас в гостях Александр Евгеньевич Ристопопов. Вот он. Да. И Евгений Александрович Ристопопов. Это сын с отцом. Отцу 168 лет. Да. И сыну 123. И первый вопрос. Я знаю, что у вас ведь есть сестра еще, Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич Ристопопов, который 130 лет.
2: Да, и она старше.
1: Да, мы надеялись, что вы ее возьмете к нам.
2: Не, она сейчас занята в поле у нас.
1: Занята в поле.
3: В поле работает.
1: Да. Всем известно уже, что у вас ферма в Малом Навашино. Молодильня. Ферма Молодильня, да?
3: Да.
1: У которой есть лозунг «Рви, кусай, проживай».
3: Вот, да? Вот. Да, об этом я и хотел немножечко.
1: Ну вот расскажите, да.
2: Бать, подожди.
3: А что?
1: Да.
2: Просто подожди.
3: Не, ну я могу.
2: Да подожди, я тебе говорю, послушай
3: ну,
2: вопрос.
3: Давай, давай.
2: Есть какие-то вопросы к нам?
1: Вопросы есть. Ну, вопросы, естественно, есть. Ну, во-первых, чем занимается ваша ферма? Молодильня. Почему такое название?
2: Ну, батя сейчас расскажет.
3: Ну, молодильня. Молодильня. Омолаживает и задает, как это называется, стержень такой был.
1: Стержень задает.
3: Вставляет.
1: Вот скажите, Александр ведь получается у вас поздний ребенок. 45 лет он вам уже было, когда он, собственно, явился на свет.
3: Немножко я припозднился, но...
1: Да.
3: Сашка, мой любимый просто.
1: С чего вообще все началось? Как пришло?
2: Короче, рассказывай.
3: Да. Ну давай.
2: Дело в том, что батя от деда перенял, так сказать, эту работу. У нас вообще, как вы заметили, все живут долго в семье.
1: Долго, да, и сестра.
2: Да. Ну и да, ну что, дело-то не в этом, не в сестре, как говорится, дело.
3: Не в сестре.
2: Дело в том, что ферма-молодильня была еще 3000 лет назад.
1: Да вы что?
2: Конечно, милая моя.
1: А что ж только мы сейчас узнаем обо всем?
2: Ну, во-первых, мы держали это в тайне, не для всех. Потом не могли никак наладить массовое производство.
1: Ага.
2: Конечно. Молодильные яблоки рождались раз в 1000 лет.
1: То есть вот эти вот все сказки, которые мы считали сказками...
2: Да это факты, это не сказки.
1: Это просто факты.
2: Так. Это просто факты, конкретные факты.
1: Конкретные факты.
2: И все. Значит, молодильные яблоки, вы помните, во всем эпосе, в русском...
1: Да, конечно,
2: всегда
1: конечно.
2: Молодильное яблоко съел, и все.
1: Да, и все, порядок,
2: навсегда,
1: да, помню.
2: Молодой,
1: да?
2: Как говорится.
1: Куда же они делись-то, куда же подевались?
2: Никуда они не девались, эти молодильные яблоки. Мы следили за этим вопросом, наша семья отвечала в Малом Навашино. На этой территории за молодильные яблоки. Раз в 1000 лет они появлялись. Это было очень сложно. Из поколения в поколение ты передаешь, растишь это дерево, чертово, специальным, так сказать, образом. Специальные поливы. За специальной живой водой надо есть.
1: Да,
2: я рассказываю, бать.
3: Ну, давай рассказывай. Сашка молодец вообще.
1: То есть молодильными яблоками, получается, владели именно вы, ваша семья?
2: Всегда.
1: Всегда.
2: Всегда.
1: Боже.
2: Мы, значит, ну, конечно. И мы, значит, в какой-то момент наша семья поняла, что надо поставить это на массовое производство.
1: Угу.
2: Нельзя же все время. 20 лет едешь за живой водой.
1: Да,
2: живая вода появляется только раз в 500 лет.
1: Раз в 500 лет.
2: А раз в 1000 молодильные яблоки вырастают.
1: Ясно, ясно. Но мы на секундочку прервемся, чтобы снова поговорить с вами, дорогие.
0: Продление. Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный.
3: Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.

0: надеваем. Фоменко Фейк Радио. Об отношениях.
1: А вот мы снова в студии, да. С Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
2: Да.
1: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически, потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
2: Это правда, да.
1: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
2: Да, поэтому я и решила заняться журналистикой.
1: Ага.
2: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
1: Вот, это очень хорошо. Это очень,
2: да,
1: приятно.
2: Он открывается, как сказать.
1: Потрясающе.
2: Можно с ним беседовать на любые
1: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
2: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
1: Еще 6 институтов?
2: Да, сейчас заочно учусь.
1: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
2: В институте стали и сплавы.
1: И даже стали из плавок.
2: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но
1: ну,
2: мне тем более интересно. Про стали из плавок.
1: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
2: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
1: Угу.
2: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
1: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
2: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
1: Тереблю. Это хорошо. Это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
2: Тереблю – это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
1: Нет, не пробовал.
2: Тереблю.
1: Нет. А что это такое?
2: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо, тереблю.
1: Тереблю.
2: Да.
1: Угу.
2: Да.
1: Не пробовал,
2: пудинг,
1: обязательно.
2: Пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
1: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая такая.
2: Да, я люблю все мягкое.
1: Это
2: удивительно. Но если надо, могу полюбить и жесткое.
1: Правда?
2: Но останусь мягкой.
1: Ах ты, боже мой.
2: Да.
1: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к
2: барышне
1: Кальки. От барышни мы перешли уже к...
2: Нет, а к барышне мы никуда не будем.
1: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
2: Ну, потому что барышня Калька, это, да, это как бы на этом можно остановиться, потому что...
1: Давайте.
2: Я не собираюсь идти дальше.
1: Вообще?
2: Ну, конечно. О!
1: То есть вы до сих пор барышня Калька?
2: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
1: Да уж, конечно, естественно, да.
2: Да.
1: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так, вот с мужской половиной.
2: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько
1: мужчины я... Мужчины буквально носят вас на руках.
2: Представляю интерес, да, для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
1: Мы любим
2: потому
1: острые,
2: что,
1: да?
2: Ну, у меня ничего острого нет. Понимаете, никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
1: Это же замечательно.
2: Ну, в общем, да.
1: Это хорошо.
2: Ну, в общем,
1: это
2: конечно.
1: Это мечта в какой-то степени,
2: ну,
1: да?
2: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
1: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
2: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
1: Ну,
2: насколько будет изобретательным мой муж.
1: Ну, я понимаю.
2: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
1: открывать,
2: чтобы мне было куда что подстраиваться.
1: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
2: Ощущение,
1: где
2: да.
1: он ведет ее, да?
2: Да.
1: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
2: Да, да, да.
1: И она под его влиянием,
2: да,
1: так
2: да,
1: сказать,
2: да,
1: трансформируется.
2: Да. Конечно, конечно.
1: Женщина-трансформация.
2: Женщина-трансформер.
1: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции «женщина-трансформер», да, которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.

0: Бивень о бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством. Лицензия 47-86-52-31-87-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94- Классика в эфире.
1: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Отказыватель.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
2: Доброе утро. Очень приятно.
1: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
2: А как?
1: А, вот оно что.
2: Да.
1: То есть без этого никак?
2: Конечно.
1: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
2: Конечно.
1: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
2: Ну, что сказать, когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
1: Ага.
2: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
1: Во всех.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это произошло в первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
2: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
1: да,
2: личные отношения...
1: Ага.
2: Политика.
1: Политика, ну и безусловно, да.
2: Ну и спорт.
1: И спорт.
2: Конечно.
1: Конечно.
2: Спорт.
1: Конечно,
2: вот.
1: Конечно.
2: А теперь возвращаемся.
1: А теперь вернемся, да, к первому разу.
2: К первому разу.
1: Сколько вам было лет, помните?
2: 24.
1: 24 года. Да, ну, 20. Вполне себе уже возраст.
2: Да, да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18, повзрослел сразу.
1: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
2: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
1: Ну, бац.
2: Бац.
1: Бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
2: Ну, я отказал сначала просто девушке.
1: 24?
2: 24, да.
1: Так.
2: 18 я, бац, как бы все произошло.
1: А в 18 вы отказали?
2: А в 18 я отказал.
1: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
2: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
1: Нет.
2: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
1: На всю оставшуюся жизнь.
2: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее... Угу. Суть вопроса.
1: Да. То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
2: Да, вы знаете, да, вот эти все лирические...
1: Отступления?
2: Отступления,
1: вот эти, да,
2: так сказать.
1: Которые выматывают, да?
2: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
1: Организм.
2: Угу. Они нужны на всех уровнях, как
1: на
2: я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Тогда сформулировал, я ей сказал «нет».
1: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
2: Нет, это позже произошло.
1: А когда, когда?
2: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
1: Ага.
2: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек, я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки, не женщины зрелые, а девушки.
1: Девушки, да.
2: Домогались.
1: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью,
2: ну,
1: так скажем?
2: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос – это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
1: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
2: Я понимаю, Ирина.
1: Наоборот,
2: Ирина, наоборот. Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
1: А, вот что.
2: Да.
1: Так вы же женаты.
2: Нет. Видите, я четко
1: да, вы
2: вам
1: очень,
2: ответил.
1: Да, это правда. Это четко.
2: Я уже...
1: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
2: Нет. Это расходится с вашей информацией.
1: Это расходится.
2: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
1: Про запас?
2: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
1: В резерве?
2: Да. Надо четко формулировать, Ирина. Вы же журналист, да?
1: Ну, я стараюсь.
2: Да, четко надо формулировать. Да. В резерве.
1: В резерве.
2: Что такое резерв? Угу. Это значит, в любой момент
1: да.
2: они могут мне понадобиться.
1: Конечно, конечно.
2: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
1: Да. А какой их долг?
2: Женский долг.
1: Ага.
2: Есть мужской долг, есть,
1: а есть
2: женский
1: да.
2: долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
1: Понятно, понятно.
2: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им нет.
1: А, то есть они такие, ну,
2: они
1: как
2: должны
1: бы на один
2: понимать.
1: Раз,
2: да. Да, они должны понимать на один-два раза.
1: Ну, видите, все-таки два случается.
2: Бывает два.
0: Отказыватель. Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
0: 101.ru Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
2: И сейчас наша рубрика, в рубрике «Лабиринт Леонардо» в нашем эфире. Сегодня ответ на вопрос, как раскачать аэросани. Ну, я могу сказать, что, конечно, вы часто задаете достаточно в зимний период этот вопрос. Ну, и мы не могли пройти мимо, но мы всегда идем у вас на поводу, так сказать. И, ну, это, кстати, по поводу катамарана, вот вы помните, и, ну, зачехляли и термостат, и, соответственно, отрегулировать. Ну, вот сейчас вот у нас вопрос, который, ну, не терпит отлагательств, как раскачать аэросани. Вы понимаете, что это вопрос зимнего периода, ну, и сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях человек, который, ну, так сказать, непосредственно имеет отношение к аэросаням и, так сказать, может, ну, работает даже в школе высшего мастерства аэросанной. Вот, ну, он дает нам возможность, так сказать, ну, почувствовать себя в этих санях, ну, вольготно, удобно. Да, здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, ну вот зачем вообще нужно раскачивать
4: аэросан? Я немножко немножко.
2: Ну, понимаю, все время на воздухе, да?
4: Да, все время
2: на воздухе.
4: Свежий.
2: Понимаю.
4: Немножко. Ничего страшного. А что вы вообще?
2: А что вы так? Ну, для нос. Для нос
4: надо. А что вы, когда садитесь на сани, почему все время оглядывались, когда мы с вами пробовали?
2: Ну, мало ли, я не знаю, там мотор, что ли?
4: Да мотор не там. Не там мотор. А? Да не там вообще. Мотор. У аэросанях. Такой мотор.
2: Не, ну зачем вы их раскачиваете? Это объясните. Вот люди спрашивают, как раскачать, а я даже не понимаю, зачем их раскачивать.
4: А вы слышите, как? Ничего себе, чего же это? Это нормально.
2: Ничего, потом это вырежу.
4: Ну вот, смотрите, а вы когда сами. А вы когда садитесь на сани, чего вы поете? Чего вы поете? Вот это сам. Джингл-белл, вот это.
2: Не, ну, вы понимаете, ну я уже взрослый, я вырос.
4: Никогда.
2: Понимаю вас.
4: Никогда не надо останавливаться.
2: Понимаю вас. Понимаю. Нет, я Сергей, вот что хотел спросить. А вы готовы конкретно рассказать о том, как конкретно, с какого, слева или справа нужно ходить там, или чего, раскачивать?
4: Всегда.
2: Вставать нужно? Вставать или садиться? Вставать, садиться.
4: Как? Не надо. Стоишь, когда встаешь, и у тебя ветер сразу в лицо. В лицо, там, поэтому немножко... Видите, а что у вас, звонки там какие-то? Что там у вас, лампочки бегут?
2: Вы хотите звонок?
4: Ну да.
2: Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
4: Как
5: меня зовут Мария.
2: Здрасте, Мария.
5: Я из Хабаровска.
2: Ой, господи, как далеко-то, да?
5: Дозвонилась.
2: Понимаю, прекрасно. Рады, что дозвонились.
5: У меня вопрос вот такой.
2: Подождите, рады, что дозвонились-то, слышите меня?
5: Конечно, звоню.
2: Хорошо.
5: Я до начала передачи уже стала звонить. Я тему-то знаю вашу. Я слежу за вашей передачей.
2: Спасибо.
5: Вот вопрос у меня такой.
6: На улице она, что ли, на улице, да?
5: Да, гостю.
4: Да-да, говорите.
5: Скажите, пожалуйста, а какие лучше все-таки сани раскачивать? Двухместные или четырехместные? Алло, алло, алло. Вы меня что-то слышите?
6: Она, по-моему, немножко, у нее немножко тоже что-то там немножко.
5: Алло.
6: У нее там немножко.
2: Да меня срать-то не отвечать.
4: Вот, смотри, это самое, как...
2: Мария,
4: смотри. Когда сани едут, ну, немножко по лозьми. Чуть-чуть едешь и по лозьми. Слышь, бля, эй, чё она, куда она делась?
2: Вот так вот, дорогие друзья, просто по лозьями и раскачали аэросани. В эфире программа
3: «Лабиринт Леонардо».
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
3: да.
2: И как зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
3: Да.
2: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
4: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
3: Да.
4: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
2: И знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
4: Люди ждут.
2: Мы в эфире, люди ждут.
4: Когда первый раз? Вот удивительно.
2: Вот.
4: Ирма, вы же юнга.
3: А, да.
4: Здорово. Таких бы побольше.
3: А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю?
4: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
3: Да.
4: Ну вот и расскажите, как?
2: Ну это у вас в семье вообще, семейное чехлить катамараны?
3: Да.
2: Ну? Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
3: Хобби.
2: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
3: Нет.
4: Все время.
2: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не пойму?
4: Она просто купается. Она купается.
2: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
4: Она купается.
2: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
4: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
2: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
4: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
2: Хватит ржать! Четвертая смс-ка, да.
4: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
2: Ирма, я хочу все-таки...
4: Звонок.
2: Подождите.
4: А, ну ладно, сейчас.
2: Звонок примем потом.
4: Повисите
2: пока. Звонок потом. Потом звонок. Вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
4: Ничего, у меня там висит один.
2: Ну давай, пускай он задаст вопрос.
4: Может, хорошо, давайте вопрос ваш.
5: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
2: А как вас зовут?
3: Нужно кататься на катамаране.
2: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
5: А меня зовут?
2: Как вас зовут, представьте.
5: Лючка. Меня вот просто Лючка.
2: А имя, это фамилия, я понимаю.
5: Имя? Турка. Ну, я приехал.
3: Чего?
5: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
2: Спасибо, Турка, спасибо, ребята, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
4: Давайте выборочно.
3: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
2: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
3: Не скажу.
2: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
4: Давай прочтем.
2: СМС-ы.
4: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
2: А здесь без подписи, поэтому
4: без
2: не
4: подписи,
2: читай.
4: Да. Ну ладно, без подписи.
2: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
4: Сколько?
2: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
3: Много.
2: Ну отвечайте цифру примерно. Ну по инфляции.
3: Ой, не знаю.
4: У меня такое впечатление, что передача у нас заканчивается.
2: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
3: Да.
2: А мы нет.
4: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
2: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачислить катамаран. Да. Все, пока.
4: Пока-пока.
1: «Лабиринт Леонардо».
2: Короче, это... Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачислить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ЮПРСТ.
3: Ну, слушайте, ну, а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
2: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
3: Не, ну, побольше.
2: 1000? 3?
3: Если турка.
4: Ну.
2: 7?
3: А сколько катамаранов можно купить?
4: Да сколько?
2: Давай 7.
4: Давай. 7. Договорились?
3: Да.
2: Мало?
3: 10.
2: 10?
3: Да.
2: Ну, давай, чтобы ни нашим, ни вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
3: Каких рублей? Ты чё?
2: Ты чё, козлел? Я не пойму.
3: Какие рубли?
2: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
4: Вот ты же.
2: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
4: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
2: Конечно.
4: Если 10 раз уже.
2: Конечно.
4: Ты чего?
2: И все.
4: Ну, что же мне сказать?
2: Выходим.
3: Нет, ну...
1: Лабиринт Леонардо.
0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Изнутри.
3: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
4: Да.
3: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
4: Ну да.
3: О муравьедном потомстве.
4: Ну да.
3: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев, сколько же у вас уже праправнуков?
4: Ой, боже мой, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
3: Муравьедолавки?
4: Да.
3: Ой,
4: муравьедолавки. Это лавки.
3: Международное слово любовь.
4: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот вы знаете, мы с коллегами муравьедолав так и называем.
3: Да, а да? Вот скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
4: да,
3: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
4: Нет, не только одна. У меня, вы знаете, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
3: Ну вот оно же.
4: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
3: Ага.
4: Особенно у Эммануиловича.
3: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
4: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
3: И это, конечно же, вас и привлекает.
4: Конечно.
3: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
4: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
3: к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
4: Да.
3: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
4: Да, все-таки стайные.
3: Стая,
4: да?
3: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
4: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
3: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
4: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
3: Но двигаются всегда вместе.
4: Всегда вместе, то есть это, в общем, такое, как бы, коммунно.
3: Теперь о питании.
4: Да.
3: Теперь
4: о питании. Да.
3: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
4: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот, поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
3: Вот одновременно.
4: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такого, знаете, чуть-чуть.
3: Удивительно.
4: Да.
3: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях, вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
4: Ну, как же. Да.
3: И это в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
4: Абсолютно, я вам скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
3: Понимаю вас, дорогой Лев Эммануилович Бабон.
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был Лев Эммануилович Бабон.
4: Я покажу.

0: на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание. Ну, все мы это обсудили.
1: Конечно.
0: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьевском
1: перед
0: виде.
1: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
0: Потрясающе, потрясающе.
1: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
0: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
1: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
0: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.
2: Изнутри. Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
2: Классика в эфире.
4: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считал время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулся. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше, еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были... золото дороже. Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
5: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: перспектив.
1: Энергетически.
0: Ведь сразу давайте поймем, голова в определенном смысле это тоже шар.
1: Шар, конечно.
0: Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
1: Ну, да.
0: Ну, не у всех.
1: Не у всех.
0: Но у некоторых он там находится. Да.
1: Ну, у вас-то точно есть.
0: Это тоже шар.
1: Да.
0: Шар снаружи, шар внутри.
1: Шар внутри.
0: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
1: Да.
2: Готнева.
0: Да, Кирилла.
1: Да. Ага.
0: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
1: состоит из шаров.
0: Из шаров. Идет, да. Ну, из мозга. В любом случае идет энергетика, правильно?
1: Конечно.
0: Ну так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем над этим.
2: Конечно.
0: Запустим философский камень, философский шар хрустальный.
1: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
0: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространство.
1: Кого?
2: Всего!
0: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством.
2: Во.
0: Как единое целое.
1: То есть верхом хочешь. На шаре получается?
0: Ну, по сути, да.
2: Ну, практически. А интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
1: Да. Не просто так.
2: Вот, истории же рассказывают.
1: На
2: они...
1: ядре, по-моему, это было.
0: Да все
2: а
0: подряд.
2: А ядро
0: все
2: это что?
1: Шар.
2: Шар, конечно, шар.
1: Да, ну, как ни крути.
2: Ты
1: вот...
2: пишешь чем? Ты вот журналист.
1: Шариковая ручка.
2: Шариковая ручка.
1: Шариковая ручка.
2: Она же не какая-то квадраликовая.
0: Это шар.
2: Шар.
1: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все, ведь значит получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
0: Ну,
1: а...
0: конечно.
2: Да.
0: Ну, это репетиционные.
1: Учебные.
0: Это учебные.
1: Учебные шары.
0: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится...
1: Ну, все пойдет как надо.
0: Да.
1: Покатится.
0: Энергия выйдет в чистом виде.
1: А не
0: опасно? И мы всей землей, мы даже шаромыжники,
1: да.
0: Даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
2: Вот
1: ну, скажите,
2: куда?
1: Ну, если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вам?
0: Нет, за пределами Солнечной системы нет.
2: Нет.
1: Мы сейчас в Солнечной системе?
0: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасем.
1: А мы прямо на Земле полетим, получается.
0: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
2: Мы едем, вот и все.
0: А мы, задают вопрос, а кто управляет полетом?
1: Кто управляет полетом?
0: Рома, Валя, шаромыжники.
2: Шаромыжники.
0: Два простых шаромыжника.
2: Простые, нормальные.
0: Кто руководит космическими полетами?
1: Валя и Рома.
0: Валя и Рома.
2: Мальчуганы.
0: Мальчуганы. Нормальные.
1: Два шаромыжника.
2: Вот и все.
1: Вы знаете, сказать, что я в восторге, ничего не сказать.
0: Я вам скажу так.
1: Да.
0: Космос открыт для шаромыжников. Шаромыжники.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Шаромыжники заглянули в космос.
1: Вот прекрасно. На этой просто какой-то величественной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет. Спасибо.
2: Ира,
0: обнимаем, целуем.
1: Да, до свидания. До свидания, друзья.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы, близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
1: Конечно. Давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: С нами хорошо. 101.ru
3: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
4: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: suihku, jos et ollut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Плесни уродства.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент — это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Yeah. Это просто, ну, Куинбус Плестрин, это лилипуты, как говорится, и гулливеры.
1: Это микро и макро.
2: Ну, конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано, нано, нано.
1: Нано, говорят, нано, где, нано,
2: где нано, мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
1: Вот именно. Нано еще, как говорится,
2: была... Плесень — это и есть наномир.
1: Наномир!
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и... Ну и,
1: ну, и конечно. Конечно. И чувствовать.
2: И чувствовать. И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну, это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету. Как кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько плесень? В отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый при деле. Каждый вот...
2: Да!
1: Как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, ну, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я... Вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как это так?
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский... Ну, не наш научно-исследовательский, значит, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский. Но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее. А как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет. И,
1: Зябский, да?
2: Да, Зябский университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да-да-да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно,
2: с плесенью, в некотором смысле, конечно, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были
1: герои, раньше
2: всегда, да,
1: герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю за то, что
2: спасибо.
1: Вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто
1: дорогой.
2: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные...
2: Специальные костюмы.
1: Специальные
2: конечно.
1: Костюмы.
2: Конечно. Как, ну, значит, плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же,
2: потом
1: она
2: становится плесень.
1: Она же
2: плесень
1: въедается.
2: Потом становится ручной.
1: Вот вы работали...
2: Ну,
1: у
2: что?
1: Вас плесень ну, да. ручная.
2: Ну, вот, конечно. Ну, вот, Господи.
1: Надо
2: ну,
1: сказать,
2: ну, я же веду,
1: наши.
2: Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду.
1: Куда ее, надо, да, да. Вы подводите плесень, как бы под
2: конечно,
1: нее подводите.
2: Конечно, базу.
1: Базу.
2: Локально, но тем не менее...
1: А вот когда вас подмывает, скажите, вот когда вас подмывает...
2: Послушайте, ну, я хочу сказать. Во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывают.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Понимаете? Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда.
1: Как
2: нужна.
1: Правило, среда.
2: Да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, ну...
1: Ну,
2: как
1: чтобы чистящий. Микроорганизмы...
2: Да, да, да. Конечно.
1: На, как бы насытились.
2: Иначе у вас еще та не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они
1: вот,
2: просто
1: вот.
2: Не возьмутся. Понимаете?
1: Вот.
2: Я скажу, вы знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво.
1: Вот.
2: Да, плесень бывает заносчиво очень. И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает
1: у
2: плесени,
1: боже, понимаете? Да, даже. Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: «Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?»
1: Вот.
2: Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь.
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж — это, конечно, такая вещь, которую, я сам здесь, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете ассамбляж,
2: я продвинул ее очень сильно, продвинул ее, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно. Но просто нужно себя настолько посвятить. Настолько посвятить
1: плесень,
2: как говорится. Это же может быть немножко что-то,
1: легкое...
2: что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу, может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
3: in deiner Unistu.

нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Осмелей, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.

0: В программе «Трудный разговор», дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да. Я здесь, да, я
0: прекрасно,
1: здесь,
0: прекрасно.
1: Я здесь.
0: Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили
1: да.
0: из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я вот, видите, я щелкаю.
0: И сколько вы работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных
0: да?
1: 12.
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно? Потому
1: да?
0: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да?
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по... Ну, по волосам, по... Ну,
0: вот, и вот со временем что-то. Этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы
0: то
1: работаем.
0: Получается, то есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать
0: нюхаем,
1: можно.
0: Да?
1: Да.
0: Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да? Я
1: правильно буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну,
1: получается.
0: Пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть
0: да.
1: такой, да? Пахнущая невидимка.
0: Пахнущая да. невидимка, да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу. А они меня нет.
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть
1: я
0: вы
1: готов.
0: Же можете невидимый зайти куда угодно.
1: Да, я
0: и
1: так и делаю.
0: И никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский. В программе
1: да.
0: «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо, я уже
1: а
0: начинаю...
1: А вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну,
1: но это я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину...
0: Угу.
1: Ну, такая трудная была женщина, там нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
0: Усы?
1: Да. Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да.
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
3: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
4: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
3: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1

0: You are bocachur.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: На правах рекламы.
3: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «На правах рекламы», и у нас в гостях Орест Музынидис. Да. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие-то там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. Во, или, да, правильно, во, я?
4: Да. Липовая аллея.
3: Да, липовая аллея,
4: или
3: да.
4: Или березовая, да, роща. Да, да. Или это чаще какая-то. Чаще.
3: Да,
4: но
3: да,
4: все
3: да.
4: Зелень.
3: Да, я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
4: да,
3: птицы
4: везде
3: поют, сверчки сверчат, да.
4: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
3: Все равно сверчат.
4: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
3: В Мразево теперь, да, да, это практически золотой район,
4: золотой
3: считается,
4: район,
3: да.
4: Золотой район, поэтому состоятельные люди, которые захотели как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
3: Трешка-распашонка.
4: Да.
3: Это
4: и,
3: то,
4: естественно,
3: что... да,
4: комплекс, я имею в виду, The Music.
3: The Music. Да, да, да, вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень, пожалуйста, много интересующихся.
4: Я вам скажу, да, во-первых, да, почему он The Music называет?
3: Потому вот
4: что
3: почему?
4: Все окутано
3: звуком.
4: Звуком.
3: Ну да.
4: Он наполнен звуком.
3: Сверчит, трепещет.
4: Сверчит,
3: да,
4: какие-то там...
3: Журчит.
4: Журчит,
3: да,
4: пыхтит. Боже мой.
3: Правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
4: Да.
3: В каждом корпусе,
4: да,
3: свой преобладает звук. Где-то шкварчит, где-то журчит.
4: Да, где-то пыхтит.
3: Да, где-то пыхтит,
4: где-то,
3: да,
4: дятел,
3: да,
4: долбит.
3: Долбит все,
4: да,
3: время. Да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
4: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут,
3: да,
4: жить без шума.
3: Без звука. Им нужно,
4: нужен,
3: чтобы долбило постоянно.
4: Зачем нужен, чтобы долбил дятел?
3: Да. Или пыхтело, да.
4: А, или, может, чуть пыхтело.
3: Или журчало слегка.
4: Или чуть-чуть журчало.
3: Да.
4: Чуть-чуть. Причем журчание разное у нас есть.
3: Конечно.
4: Начиная от как бы неисправного туалета,
3: да,
4: заканчивая,
3: вы, да,
4: Ниагарским водопадом.
3: Вы знаете, что я,
4: конечно,
3: хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом,
4: да,
3: обнаружила, что, что многие врачи,
4: да,
3: рекомендуют,
4: да,
3: вот ваш в комплекс The Music,
4: да,
3: вот именно в комплекс, вот именно,
4: да,
3: блок, который журчащий,
4: да,
3: у вас,
4: журчащий,
3: отправляют людей с почечной недостаточностью.
4: Конечно,
3: понимаете, да?
4: Все,
3: да,
4: выходит.
3: Да, все сразу выходит. Да, да,
4: да,
3: да,
4: булыжники,
3: да,
4: просто вылетают.
3: Да, да.
4: The Music.
3: Вот видите, как, какие вообще просто
4: это
3: чудеса.
4: The Music
3: просто
4: называется
3: чудеса.
4: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
3: да,
4: The Music.
3: Тоже распашонка.
4: Разлетается. Нет, они не распашонка.
3: Однушки не
4: распашонка. Просто это однушки студии.
3: Однушка студии.
4: Да. От 700 квадратов начинается.
3: 700 квадратов?
4: Да, потому что покупать за состояние,
3: ага,
4: люди в основном холостяки.
3: А скажите, не многовато ли 700?
4: Нет,
3: 700...
4: для холостяка это нормально.
3: Нормально?
4: Просто он, я вам скажу, холостяк. Он, у него что основное,
3: да,
4: это? Он поставил сапоги, он вернулся откуда,
3: да, из похода.
4: С похода.
3: Да.
4: Так сказать, он охотился.
3: Да.
4: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
3: Прыгал с коня,
4: там,
3: да.
4: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
3: да,
4: отдыхают и так далее.
3: Угу.
4: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
3: да,
4: скинул упряжь,
3: да,
4: свою. Да, так сказать.
3: Дичь положил.
4: Дичь положил,
3: да,
4: у него громадный холодильник.
3: Да. Да.
4: Где-то 30 квадратов.
3: 30 квадратов.
4: Квадрат.
3: Ну, конечно, да.
4: Один,
3: да, да,
4: холодильник, 30 квадратов.
3: Да.
4: Он закинул лося туда. Он,
3: да,
4: не знаю, туда тетерок,
3: да,
4: цесарок.
3: Да.
4: У него отдельный есть для цесарок, отдельный для тетерок.
3: То есть в основном,
4: да,
3: для охотников получается,
4: ну,
3: вот
4: получается,
3: это вот.
4: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов,
3: ну, а, и потом
4: либо
3: мы
4: охотник.
3: Все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
4: Мразево,
3: чудесная, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой,
4: да,
3: восхитительной,
4: да,
3: ноте охотничьей и скоро опять услышимся.
1: На правах рекламы.
5: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: 16, 17.
1: Когда получено разрешение?
0: 8.
1: Спасибо. Классика в эфире.
2: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас Георгий Иосифович Любин,
1: да-да,
0: который рассказывает нам об обучении в университете, где учатся прихвостни. Угу. Начиная сначала лизоблюда, потом уже прихвостни. И, в общем, это то, что так нужно сейчас нашей стране,
1: да,
0: как выясняется. Да.
1: Да. Ну, да. Дело в том, что я объясню. Руководителю работать, так сказать, в зоне комфорта очень важно. Он должен знать, что он точно всегда правильно все делает. Он не допускает ошибок.
0: Да.
1: Что-то, кстати, он не подвержен никакой критике. Это важно.
0: Это важно, конечно. Психологически.
1: Поэтому, конечно же, любой уважающий себя прихвостень начинает сразу с того, не просто в лоб начинает льстить.
0: Не, ну это глупо, да.
1: А дает почувствовать руководителю, что он действительно... Действительно нужный человек. Находит эти струны, мы учим эту специальный курс.
0: Ну, это, конечно, не просто. Это
1: Потом ведь есть,
0: наверное,
1: целый ряд руководителей, которые как бы не поддаются.
0: Да, как бы, да.
1: Но вы знаете, ключики можно найти каждому. У нас есть все системы, мы обучаем всем системам. И поэтому, конечно, сегодня прихвостень может многое.
0: Скажите, физкультура есть у вас в университете?
1: У прихвостней.

0: что да.
1: Мне кажется, да, был.
0: Потому что
1: был.
0: Есть такое ощущение, что да.
1: Чуть-чуть был.
0: Что вот ощущение, что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
1: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
0: Я прошу прощения.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот.
1: Так. Очень хорошо.
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Ну,
1: ага.
0: Я что хочу сказать.
1: Да.
0: Мы сделаны для людей. Еще раз.
1: Да,
0: вот,
1: ну, конечно.
0: Моя и цель здесь быть.
1: Ну, естественно. Сказать, я поэтому мы вас и пригласили.
0: Да. Спасибо большое.
1: Чтобы вы рассказали. Спасибо. Просто вот, да. Ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
0: Ну,
1: какие,
0: вот вы какие? Же видели сейчас мою одну особенность.
1: Ну, это
0: ну,
1: я
0: что
1: видел.
0: Я могу сказать, конечно, ну, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
1: Вы 17-й.
0: 17-й.
1: Да.
0: Не 18-й, а 17-й.
1: Именно 17-й, да.
0: Да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места
1: так.
0: Уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы... Пошире, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
1: Ага, ага.
0: Вот. Ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
1: Так.
0: Да, я рыгаю
1: ну,
0: огнем.
1: Ну, это вот я, ну, мы видели.
0: Ну, сейчас, это иногда бывает, знаете, ну...
1: Неосознанно?
0: Не, ну, не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
1: Ага.
0: Не могу сдерживаться.
1: Ну, да.
0: Чувствую, что вот сейчас будет.
1: И прямо,
0: вот... и прямо раз, и все.
1: Ну.
0: Значит, я рыгаю огнем.
1: Так.
0: Значит, опорожняюсь льдом.
1: Да, как интересно.
0: Да, так тоже вот бывает. Да,
1: поражение.
0: Ну, не то, что бывает, это контролируемый достаточно процесс.
1: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
0: Не всегда, но... Вот. Не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что
1: нет,
0: в бою... В бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну... и вдруг неожиданно, вдруг раз, и ну, и, так сказать, льдом, понимаете... Ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезно.
1: Это вообще, да, вот, противник в шоке.
0: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
1: Вот какая?
0: Она касается только вечернего времени.
1: Так.
0: Сейчас, минуту.
1: Да.
0: Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
1: Ну, естественно. Энергию.
0: Так вот, да. В вечернее время
1: так.
0: Я могу быть собакой-вампиром.
1: Ого.
0: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
1: Ну, вот об этом поподробнее.
0: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
1: Я
0: потому что
1: прям,
0: многие,
1: я
0: так сказать,
1: знаю.
0: Да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете, ведь, во-первых, собака друг че. Да. Собака может, так сказать, ну, а собака, прежде всего, друг человек.
1: Естественно.
0: Вы не забыли.
1: Ну, а как?
0: Вот. Поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг и враг, как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
1: Ну
0: понимаете?
1: Да.
0: А собака в это время раз, раз и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
1: Ну, в основном это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
0: Только.
1: Только.
0: Только противников.
1: Только. Конечно. И только в вечернее время.
0: Только в вечернее время, только противники. А в 24, как говорится.
2: 17-й мститель. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: концовка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот раскрасить это название. А с нами Матвей Стешко. Удивительный человек. Здрасте, Матвей.
0: Здрасте.
1: Здрасте, Матвей. Вы знаете, Матвей, у него удивительная профессия, и профессия очень редкая, я вам скажу. Давайте я сразу назову эту профессию, Степан, да? Давайте сейчас я назову
0: ее. Я Матвей.
1: Матвей, простите, да, это уже просто...
0: Ничего не бойся.
1: Одно как одному получилось тогда, Матвей. Так вот, дело в том, что Матвей рискователь.
0: Да.
1: Вот. Матвей, ну, прежде всего скажите, с чем связано это вот, чем вы рискуете?
0: Да всем. Угу. Каждую минуту. Угу. Это нужно понять. Угу. И все. Я не очень люблю говорить о своей профессии.
1: Ну уж вы...
0: Я вообще считаю, что настоящий мужчина не должен говорить о таких вещах, но...
1: Да я понимаю, да. Но все-таки мы все-таки хотим узнать это.
0: Нас немного. Нас немного, но мы... Ну, вы должны понять, что мы... Мы же рискуем постоянно.
1: Да вот я и хочу это у вас уточнить.
0: Мы рискуем шаг за шагом.
1: Ну вот...
0: Вздох за вздохом.
1: А вот, вот
0: я сейчас сижу, да, здесь, да. Тоже. Я тоже рискую.
1: А даже прямо сейчас?
0: Конечно.
1: Вот видите, я не знал.
0: Все, вы хотите узнать?
1: Да.
0: Прямо из первых уст?
1: Да.
0: Вы хотите узнать, что такое риск?
1: Да, хотелось бы.
0: И конечно, как с ним быть, с этим риском?
1: Да, хотелось бы.
0: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом придем к самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
1: Да.
0: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
1: Да.
0: Вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю, да.
0: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
1: А, вот как.
0: Я рискую за каждого своим риском. Не чьим-то.
1: Своим.
0: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорогого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
1: Какие?
0: Мы, рискователи, мы живем недолго.
1: То есть как?
0: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
1: Даже?
0: Да, уж простите меня, что такая...
1: Да я понимаю.
0: Грустная тема.
1: Действительно.
0: Но рискователи уходят один за одним.
1: Да.
0: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
1: Да.
0: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
1: Да.
0: Я и за вас рискую, между прочим.
2: Чья спецовка?
3: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

0: Мы усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. 101. Сексуальная. Революция.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Mm-hmm. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
2: Да.
1: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
2: Ну, например, вот...
1: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
2: Ну, естественно, конечно, вы, я же открыл, конечно.
1: Эластопласт.
2: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
1: Вот какой у меня
2: вагины.
1: Вопрос.
2: Да,
1: ну, вопрос.
2: Да, да.
1: Так сказать, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
2: Нет, очертания.
1: Очертания.
2: Сначала очертания.
1: И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
2: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Mm-hmm. Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власть Сойек как бы обрушится на вас.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушное ожерелье, вот это новое, да?
2: Да, это воздушное ожерелье.
1: Упрямая герань.
2: Да, мы сейчас работаем над этим, да.
1: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть Сойки и упрямая герань.
2: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. Mm-hmm. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Mm-hmm. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Mm-hmm. Вот один навстречу поезду. Mm-hmm. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Mm-hmm. Он остался один. Mm-hmm. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
1: Mm-hmm. Упрямая герань.
2: Mm-hmm. Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
1: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
2: Конечно.
1: Вагины с изменяемой шириной?
2: Естественно.
1: Скажите, пожалуйста, автономия?
2: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
1: Обалдеть.
2: Вы можете себе представить?
1: Обалдеть.
2: В любых режимах вы можете как угодно
1: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
2: Случай в самолете, да. В походе, например.
1: Случай в походе. В поезде есть, да?
2: В поезде,
1: то есть вообще в целом на транспорте?
2: На транспорте есть, да. Просто транспортные, так сказать, так это называется.
1: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор,
2: что
1: вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
2: И
1: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
2: Да, Владислав.
1: И вот я хочу вам сказать, да.
2: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
1: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
2: Нет, все-таки.
1: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
2: Я бы посоветовал все-таки власть Сойки вам. Власть Сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
1: Ну, теперь вопрос будет прямым.
2: Ну, пожалуйста.
1: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
2: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
1: А вот эти прототипы, они живы?
2: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
1: Да, «Ком в горле».
2: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
1: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
2: Отвечают на все открыто абсолютно.
0: Сексуальная. Революция. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много, много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы, слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: и что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
2: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина. Женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке. Всю жизнь прошла от самого начала до самого конца в роли ассистентки великого фокусника, величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
3: Здравствуйте, Валечка.
4: Здравствуйте, ребятки.
3: Здравствуйте.
2: Сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
4: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
3: Как приятно.
2: Сколько же это лет-то уже будет?
4: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
2: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
4: Ну, почти приближаемся.
2: Расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, в ассистентках?
4: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин.
3: Да-да-да. Я знаю его.
4: Да, русифицированное, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
3: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
4: На очень большом.
2: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
4: Ой, мне приятно.
2: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
4: Пожалуйста.
2: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, никаким воздушным гимнастом.
4: Нет, у вас не было.
2: Вы даже не стали дрессировщицей, вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
4: Маэстро.
2: Кстати, почему нельзя называть его имя?
4: Понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
3: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
4: Да.
3: Ну, сколько же, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
4: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
2: На лучший, на предыдущий.
4: Как вы стали?
2: Ну, можно, вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно.
4: Я стала заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
0: Антре! Антраша!
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Коромысло рыжеватое,
6: Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
7: 101.ru.
8: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули-афроамериканки и козы-трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя.
6: Ешь. Все бобовое.
5: Здоровое питание.
7: ООО «Оптобоб». Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4578-4239-88-4857.
10: Во всем виноват лососиный мус.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Фигляр.
1: И все-таки, вот скажите, вот как все-таки фиглярство коррелируется, да, с, как же это сказать-то, боже мой,
2: жиголостилем.
1: Жиголостилем, да, да, точно. Жиголостиль,
2: очень
1: да.
2: просто.
1: Да.
2: Фиглярство это ведь, вы знаете, это чуть больше давления.
1: Ага.
2: Всего-навсего.
1: Ага.
2: Всего-навсего чуть больше давления, детка.
1: Угу.
2: Просто сейчас такое время,
1: да.
2: когда... Нужно поддавливать немножко больше, чем было раньше.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Совсем другие требования.
1: То есть прессинг некий такой,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно, и другие желания.
1: Другие желания, да, да, да, да.
2: Другая скорость этих желаний.
1: Да, да, да, да. Понятно, понятно.
2: Конечно.
1: Ну да. Но то есть не упускать ни минуты, ни секунды, а все время, вот как сказать. А не трудно все время, вот как сказать, поддавливать, скажите.
2: Не быть простым.
1: Да. Вот так вот, вот 24 часа в сутки не быть простым и все время поддавливать. Это как?
2: Ты знаешь, я скажу тебе, мы жигола.
1: Да.
2: Особенно жигола-фигляры.
1: Да.
2: Мы камертон общества.
1: Ах, вот что.
2: Конечно.
1: Да вы что?
2: Мы метроном человеческих страстей.
1: А скажите, вот можно вот так вот, вот иду я, предположим, по улице, да, и вот так вот определить, вот прям сразу, вот прям с лету, вот это, вот это жигола-фигляр?
2: Ну, практически нет.
1: Невозможно. Но все-таки нет. Но я понимаю, вот под
2: папой. Жигола-фигляр в современном мире.
1: Да.
2: Это правда.
1: А.
2: Это никакого наигрыша.
1: Да вы что?
2: Чистая правда.
1: Угу. Но все-таки вы видите, как вы интересно, например, одеты. А может
2: скажи,
1: быть...
2: милая, еще раз интересно. Слово интересно, просто скажи. Я хочу видеть твои губы.
1: Ну, я хотела сказать, что вы очень интересно одеты. Я думала, может быть, по одежде можно как-то различить.
2: А можешь сказать, не торопясь.
1: Боже, просто не знаю, что делать. Меня вгоняете, я бы даже сказала,
2: Ирочка,
1: в красный.
2: Давай, я прошу тебя.
1: Интересно.
2: Еще.
1: Интересно.
2: Немножко шепотом.
1: Ну, подождите, все-таки у нас передача, я должна какие-то вопросы задавать, понимаете? Но мы не можем просто вот так вот сейчас...
2: Я на все отвечу.
1: Все бросить и так сказать, и предаться. Да. А поэтому
2: смотри, это твое дело, потом будешь жалеть.
1: Да наверняка, я уже начала. Уже жалею. Боже мой, эта бабочка, боже мой. Просто сводит меня с ума, понимаете? Вот сводит на ваших глазах меня с ума. А, боже. А вот это просто... Вот это вот жиголостиль, вот это вот... Просто конечно. Потрясающе, просто потрясающе.
2: Ты ухватываешь эту тонкую нить, эту тонкую грань.
1: Ну, я пытаюсь ухватить, пытаюсь. Ну. Угу. А скажите, вот... я еще слышала, что мало того, что вы еще поддавливаете, да, вот в этом поддавливании вы еще успеваете совершить ряд каких-то фокусов. Вот фокусы, они, как сказать, обязательны в вашей программе?
2: Моя задача тебя увлечь.
1: Да.
2: Потом развлечь.
1: Так. А, ну, конечно, да, фокусы нужны.
2: Ну, а потом, как говорится...
1: Да, да.
2: Одарить.
1: Понимаешь? А потом, ну, видимо, я вас должна как-то одарить.
0: Фигляр.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
3: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
2: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
3: Да. Скажите о настойках, которые
2: настойки,
3: вы используете.
2: Настойки, да.
3: Нужно просто вода. Литраж.
2: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
3: С мятой, естественно.
2: Это с мятой, конечно. Буридан с мятой. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам помнится.
3: А вот несколько слов о насадках.
2: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю с вами образным языком.
3: Литраж.
2: Литраж. Литраж 35.
3: Да вы что?
2: Да, где-то 35.
3: Это в один присест.
2: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
3: Скажи, ну 35 это зимняя цифра или лето?
2: 35 это зимняя, конечно.
3: Летом уменьшаем?
2: Летом 15.
3: Да 15, вы что, прям
2: 15,
3: в 2 получается меньше раза.
2: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
3: Скажите, вот про 35 тут я хотел все-таки...
2: Ну, да. Пожалуйста.
3: Мне кажется, немножко вы, понимаете, ну, может быть, ну, и не я один задаю этот
2: говорите,
3: вопрос.
2: Говорите, да.
3: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
2: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
3: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
2: Отвлечь кишечник.
3: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
2: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадки совершить
3: клизмование.
2: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
3: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
2: Калька отвлекает.
3: Он как бы начинает смотреть в другую
2: сторону. Он ежится. Он как бы ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация. То же самое.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Окусываем наледь.
4: Фоменко Фейк Радио.
0: Флора и фауна родной планеты.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Содействуем в сумасшествии. Фламенко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Электрошаролеты.
3: Прыжковость шаролета?
4: Да.
3: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, и впереди нас же много,
4: ну, конечно, конечно,
3: и увеличение дистанции батареи, конечно,
4: да.
3: И потом автопилот мы введем,
4: да,
3: при,
4: да,
3: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
4: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
3: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР, да, это, да, новая система, которая сейчас разрабатывается,
4: ага, ага.
3: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
4: Да,
3: это,
4: да,
3: я вам как замминистра министра говорю.
4: Ну, это понятно.
3: Так сказать, мы доведем это до полной автономии.
4: Я прошу вас.
3: До полной автономии.
4: Мы будем ждать.
3: А теперь, кстати, два электрошаролета сталкиваются,
4: да,
3: между собой.
4: Да, да.
3: Ничего.
4: Ничего.
3: Люди прекрасно себя чувствуют.
4: Чувствуют.
3: Никаких аварий.
4: Отдыхают.
3: И главное, шаролет,
4: да,
3: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария. Бац, и она уже не может ехать.
4: Да,
3: эта,
4: да,
3: машина.
4: Да, да,
3: даже,
4: да,
3: если все целые и невредимы внутри.
4: То есть нормально столкнулись,
3: конечно,
4: оттолкнулись.
3: А пришло мне в голову,
4: да,
3: все это.
4: Вот как
3: только
4: это?
3: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле, в обычном.
4: А-а-а.
3: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
4: да,
3: то, в принципе, вот и все.
4: Вот и
3: а
4: все.
3: Дальше только перемещай.
4: Это сама
3: и
4: безопасность.
3: Понеслось. Сама безопасность, понимаете?
4: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
3: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
4: Вы
3: внутри
4: создатель безопасности.
3: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
4: Вы как замминистра, вот, министра,
3: ну,
4: ГУСАР.
3: Ну, я могу вам сказать, ну...
4: Да.
3: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
4: да, да,
3: мы,
4: да,
3: ее,
4: да,
3: назвали,
4: ну, да,
3: вот она, конечно, конечно, эти спутники, вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
4: Не будем.
3: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
4: Да, ну, господи,
3: завтра,
4: да,
3: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
4: да,
3: к нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом
4: экспериментальные.
3: Смысле. Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
4: серийные. Это уже серия?
3: Конечно. В этом все и дело. Это
4: Боже,
3: серийные
4: это
3: образцы.
4: Викинг
3: это серийный образец.
4: Да.
3: И Асока 9 это общественный
4: еще,
3: транспорт.
4: Но пока,
3: ну,
4: еще...
3: Он в малой серии.
4: В малой серии,
3: пока, потому что,
4: да, да,
3: ну, ведется отработка. Это все-таки 12-местный.
4: 12-местный
3: электрошаролет,
4: 12-местный. Да, это
3: нагрузка. И 4-местный. Это разница огромная. Понимаете?
4: И потом там особые, вот, водители должны быть, я так,
3: ну,
4: понимаю.
3: Сегодня,
4: да,
3: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
4: Вот.
3: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот, что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
4: Для обычного,
3: ну,
4: вы вообще, конечно, перекрываете,
3: конечно,
4: да?
3: Это полное, правильно, замещение.
4: Ну, это замечательно.
3: Это полное замещение.
4: То есть буквально...
3: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
4: Не ровен час.
3: Да,
4: то
3: вообще.
4: Есть хочешь сказать...
3: Мы свободны.
4: Это...
3: Мы абсолютно свободны.
4: Не ровен час, а буквально это уже рядом все,
3: угу,
4: не за горами.
3: Угу.
4: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
3: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
4: А
3: мы будем увеличивать длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
4: увеличивать амплитуду.
3: Но называем мы его электрошаролет, потому,
4: да,
3: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета,
4: да,
3: являются самыми важными.
4: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
3: Еще хочу сказать, да, что мы, да, полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
4: То есть детонация.
3: Ну, да.
4: Ну, скажем.
3: ДАС! Вот это.
4: Вот это ДАС!
3: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано, и я могу сказать, да,
4: За счет чего?
3: Ну, гелиеводородной смеси.
4: А, опять.
3: Конечно.
4: Опять.
3: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
4: Вот это вот.
3: Вот наши химики,
4: ага,
3: конечно,
4: ага,
3: и нашли.
4: Ага.
3: И все,
4: так, так, так.
3: И все у нас работает.
4: Удивительно.
3: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
4: Плодит.
3: Плодит.
4: Она талантами богата.
3: Да, да.
4: Действительно.
3: И плодит.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
2: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
1: Минутка поэзии.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
5: Парапет времени.
6: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной... Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
7: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
8: Как вы себя ведете? Угомоните.
7: Тихо. Давайте.
8: Знаете,
7: мы в демократическом государстве.
8: Мне не надо.
7: Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
8: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
7: На лестнице.
8: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
7: На лестнице?
8: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
7: Разве
8: по
7: да?
8: Запаху?
7: Да, по запаху.
8: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
7: И что вы делаете?
8: Конечно.
7: Видите
8: дайте
7: себя
8: мне
7: прилично.
8: Сказать.
7: Хорошо.
8: Дайте мне сказать.
7: Да.
8: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
7: У меня есть.
8: В связи с его измененным психическим состоянием...
7: Тогда надо мне.
8: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
7: Запах?
8: Знаете? Ну что-то ведь осталось.
7: Надо понюхать.
8: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку
7: возвращения
8: к себе.
7: Развращение?
8: Поймите.
7: Вы развращаете
8: как
7: людей.
8: Как он ничего не понимает.
7: Я смотрите внимательно.
6: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
8: Я заказывала.
6: Да, но вы
8: ну,
6: как заказывали?
8: Чернухи.
6: Вы с ним не
8: это
6: встречались, когда заказывали сценарий?
8: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
7: Понимаете? Нет лимона,
8: Данте,
7: нет...
8: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других
7: способов. У какого пса? Не надо про
8: поймите,
7: пса
8: понимаете, поймите, хорошо, хорошо с казино у вас, но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
7: Что нет
8: лимона? Нет литвы. И мамаша, да не нужны эти линии, не нужны. И тем более,
7: а
8: нет,
7: будут...
8: и тем более нет гроба, зарытого в землю,
7: а
8: из которого Кристина
7: вот
8: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
7: Убедила.
8: Ну, понимаете, Тарантино — это замечательно. Но, полагаю,
7: в Убедила.
8: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
7: Раз,
8: убить
7: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
8: да,
7: один раз?
8: Да, «Убить Билла».
7: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
8: поймите,
7: это же смотрит.
8: Это не... Это не... Это,
7: надо видеть
8: это. Это не коррект.
7: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой и спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
5: «Парапет времени».
6: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
8: Ну, это много-много вопросов.
6: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
8: Ну, конечно.
6: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
8: Да, это очень, вот это очень, очень интересно.
6: Понимаете? Вот, мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
8: Понимаете, у нас...
6: Заносчив.
8: Вот. Заносчив.
7: Смотри-ка.
8: Понимаете, у нас фильм.
7: Ты видишь? Ну, извините. Да.
8: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
7: С чем?
8: Со взаимоотношениями.
7: Ничего подобного.
8: Кристины и Максима.
7: Ничего подобного.
8: С обретением их себя.
7: Ничего подобного. Где? Где скинхеды, где Ира?
8: Я думаю, понимаете, что...
7: Где Ира?
8: Я думаю,
7: Ира?
8: Что Кристина, она не должна видеть,
7: а
8: не должна
7: происходить
8: никакого
7: сами?
8: Природного чуда.
7: Подглядывали?
8: Потому что произошло природное чудо.
7: Стойте.
8: Она должна вместе видеть, она должна...
7: Остановите ее, вы его, Бобик, я говорю,
8: остановите!
9: Танечка, увези, врача зови.
6: Ух, выноси ее.
9: А ноги?
6: Да просто неси.
9: А ноги?
5: Парапет времени.
3: Флора и фауна родной планеты.
10: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Ciao.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня

0: Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою практически рискуя проверяет все.
1: Да.
0: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
1: Ну,
0: я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
1: Нет.
0: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
1: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
0: Ну вот сразу перейдем к делу,
1: да,
0: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
1: Всегда только
0: да,
1: сам.
0: С собой, как говорится, рискуя и проверяя,
1: да.
0: и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
1: Ну, чушь,
0: Вот, расскажите нам о Марианской впадине, например.
1: Ну, все это
0: мы знаем,
1: чушь
0: самое
1: собачья.
0: Глубокое место на планете.
1: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать, она не...
0: Что ж, до самого дна?
1: Ну, конечно, до самого дна.
0: О, боже.
1: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опустите. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
0: Тепло держит.
1: Тепло держит.
0: А я вот хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
1: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
0: всего,
1: можно.
0: Ну,
1: да и сапогами можно.
0: А тянули ли вы, так сказать,
1: трос?
0: Шнур, да.
1: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть
0: трос?
1: Огромный.
0: Mm-hmm.
1: Мы тянули-то трос.
0: Ну, то есть вы приперлись, прошу прощения, привезли с собой,
1: да.
0: Так сказать, лодку.
1: Лодку,
0: катер,
1: да.
0: Катер, корабль, на котором,
1: конечно,
0: так сказать,
1: конечно,
0: крепился здоровый
1: барабан. Здоровый трос.
0: Да, здоровый трос.
1: Здоровый трос.
0: А получается, это 9 почти километров.
1: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
0: А я давайте сразу спрошу, походите, до алюминия.
1: Да,
0: я хочу спросить, вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
1: Да и не впадина, конечно.
0: Ну, что это такое?
1: Она, я вам скажу, это какая-то...
0: Лощина?
1: Выемка.
0: Выемка.
1: Выемка. Это выемка.
0: А что, глубина выемки не такая уж и, как говорится...
1: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно, мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
0: А?
1: Просто, да.
0: А вы же сказали, 9 километров.
1: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. А алюминиевый ботинок...
0: А до дна еще не дошли.
1: Дошла, не дошла. А алюминиевый ботинок начинает чувствовать. Чувствует. Алюминий на 8-м километре, он начинает чувствовать. Он начинает немножко играть. Алюминий.
0: Вот я просто вопрос у него.
1: Да, пожалуйста.
0: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление...
1: Ну, барабанные.
0: Барабанные переполки.
1: А я вам скажу, у меня был специальный шлем. Конечно.
0: А
1: как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
0: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем.
1: Давайте галопом,
0: Везде, вы же были.
1: Ну, давайте еще, называйте.
0: Я просто хочу узнать у вас, вот вы опустились на дно Марианской выемки.
1: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
0: историю.
1: Человечества. И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
0: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
1: Понимаю сейчас. Додонские. Додонские.
0: Да ладно?
1: Да.
0: То есть простые.
1: Додонские микроорганизмы.
0: Обалдеть.
1: Все. Конечно.
0: Но их много.
1: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила и энергия моя.
0: А узнавателя 4-го уровня.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: Вообще, скажите, в семье Войтюков
1: да.
0: это вообще... вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
0: или
1: первый.
0: Уже, или уже было такое?
1: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего, ничего
0: не
1: больше.
0: Не более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
1: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением есть?
1: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
1: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
1: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
1: ну, я
0: героизма.
1: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
0: Да.
1: 8,5.
0: А в длину?
1: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше. Господи,
0: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал, шире.
0: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, ну, о чем речь. Тогда
0: за полчаса
1: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Легко. Онлайн-радио. 101.ру.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Медики.
3: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
4: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
3: Могут быть.
4: Но они разнятся 200-300 метров.
3: 200-300 метров.
4: Это
3: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
4: Конечно.
3: Конечно. Визуальные.
4: Конечно.
3: Так сказать,
4: конечно.
3: Обонятельные.
4: Конечно.
3: Какие-то, да? Вот все
4: конечно.
3: Способствует тому, чтобы
4: высажены
3: лимфа...
4: Высажены дерева.
3: Ну, можжевеловая аллея.
4: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
3: Да.
4: Между Тучкова 9
3: да.
4: и Конева 6.
3: И Конева 6.
4: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
3: да.
4: и получил
3: рецепт.
4: Диагноз
3: да.
4: и рецепт либо назальный,
3: да.
4: либо оральный,
3: он
4: отправляется прямиком в регистратуру, которая находится на Конева 6.
3: На Конева 6, да.
4: А там уже
3: угу.
4: его направляют в аптечный киоск.
3: В аптечный киоск.
4: Да, в аптечный киоск.
3: Значит, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
4: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
3: не
4: до
3: решено,
4: конца,
3: да.
4: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
3: да,
4: проблемами.
3: Да.
4: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
3: да.
4: мы еще не все здесь не проработали.
3: Да.
4: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
3: да.
4: наших
3: да.
4: пациентов от этого,
3: да.
4: Так сказать, споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
3: угу.
4: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
3: да.
4: аллеи, и можжевелы,
3: да.
4: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
3: да.
4: как говорится, вот этим, так
3: назально
4: сказать.
3: Назально,
4: это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика. Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
3: Что важно?
4: Что важно?
3: Что важно?
4: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
3: да, о бюджете
4: обо всем.
3: Страны.
4: Конечно.
3: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать
4: mm-hmm.
3: такой вопрос.
4: Mm-hmm.
3: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
4: Ну,
3: неужели идете в регистратуру?
4: Я могу вам сказать, во-первых,
3: да.
4: болеющий врач
3: да.
4: это не врач.
3: Ну, случается.
4: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
3: Ну, вот я видел, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
4: Я не могу позволить себе.
3: Или вы прочищаете пазухи просто.
4: Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
3: Mm-hmm.
4: Потому что, во-первых, я все время в движении.
3: Да.
4: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
3: Безболезненность.
4: Вы понимаете?
3: Но
4: конечно,
3: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
4: конечно.
3: Приходится утираться.
4: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
3: Конечно.
4: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
3: ее можно приобрести в магазине.
4: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
3: «Медики и мы».
4: «Медики mm-hmm. и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать, ну…
3: Нормальный процесс.
4: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья…
3: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем…
4: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
3: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
4: Спасибо.
5: С трудом проскальзываем внутрь.
1: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Найди себя.
0: Мы продолжаем программу.
3: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
4: Подождите, а начальник у меня кто будет?
3: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
4: Нет, я начальник... вот просто с Кармен, я не понимаю. Хочу даже смотреть на него. Не могу смотреть.
3: Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
4: Поднимать.
3: Да,
4: хорошо.
3: Именно поднимать. Вы будете...
4: Я поднимать могу?
3: Да,
4: я, кстати, могу поднимать хорошо,
3: да.
4: Очень поднимать.
3: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
4: Ничего, что у меня гипс?
3: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем хорошо. С вами это подъем на малую величину.
4: На малую величину.
3: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
4: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Прессовывала несколько раз, конечно.
3: Очень хорошо, будете прессовывать.
4: Да, могу, спасибо.
3: Не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
4: спасибо.
3: Замечательная профессия. Поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
3: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
1: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача «На правах рекламы». Да? И да, у нас да. в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
1: Однушка-студия
0: 700 квадратов.
1: В Разево в комплексе да. «The Music».
0: «The Music», да.
1: Да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов. Да. Значит, пришел охотник, да, например.
0: Скинул, так сказать.
1: Стеки, скинул да.
0: сбрую. Сбрую, да.
1: Скинул
0: положил
1: сапоги.
0: Дичь. Да.
1: У него топчан. Да. Топчан 18 квадратов. Угу. Ну, один топчан.
0: Да.
1: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить да. для холостяка,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что это действительно. У нас, да, вот, говорим обо всем прямо.
1: Он ходит, бегает, да. он топчет его. Ну, то есть это как бы...
0: Топчется на нем, да.
1: Топчется на нем, он танцует, потому что за музыка играет. Да. Везде играет музыка. У нас все в музыке.
0: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
1: свистуля,
0: у кого-то журчит...
1: Свистуля, свистуля.
0: А, то есть все время посвистывает что-то.
1: Что-то посвистывает. Он как бы подсвистывая укладывается
0: да.
1: на
0: да.
1: ночлег.
0: На ночлег, а да. там можно и палатку разбить.
1: Залив как бы горя или радость, да. если от да. того, кого он поймал.
0: Горячительным, да.
1: Да, горячительным у него стоит. У него бар, да. бар 50 квадратов.
0: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
1: да.
0: они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
1: Ну, конечно.
0: Да можно и палатку разбить,
1: он
0: да.
1: Он может пойти в поход, не выходя,
0: не выходя
1: из своей
0: Вот понимаете, это потрясающе.
1: О, это
0: потрясающе.
1: Гениально.
0: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин
1: я понял, Павис.
0: Павис.
1: Павис,
0: да,
1: ну,
0: да. Так
1: Павис,
0: вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
1: Павис так и оформляет, что ты ощущение у тебя полное, что ты как бы
0: да.
1: Скажем, у дрозда.
0: У дрозда. У дрозда в гостях.
1: У дрозда в гостях. Да.
0: Замечательно. Замечательно.
1: Дрозд как живой. Хочется его погладить, приголубить.
0: Да.
1: А это рисунок
0: да.
1: Пависа.
0: Прекрасно.
1: Как
0: прекрасно.
1: Да.
0: А скажите,
1: да.
0: пожалуйста, а вот кроме вот этих вот однушек студий,
1: да.
0: Я знаю, что сейчас особо еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем
1: трешки-распашонки,
0: вдруг?
1: Как бы, ну это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы было, чтобы можно было ходить
0: направо и налево.
1: Направо и налево.
0: Направо и налево. Направо
1: некоторые
0: налево.
1: Так
0: то есть,
1: до сих пор мужчины и ходят.
0: Да,
1: направо
0: да.
1: Направо и налево.
0: А скажите, вот, ну вот
1: да.
0: эти вот новые тройки распашонки,
1: да.
0: которые в комплексе The Music тоже
1: The
0: находятся,
1: Music,
0: да.
1: да.
0: Они отличаются? Что-то в них новшества какие-то есть?
1: Новшества есть.
0: Да.
1: Там, скажем так, оригинальный пол.
0: Оригинальный пол.
1: Он где-то теплый, где-то холодный. Где-то
0: очень
1: теплый,
0: холодный, да.
1: да? Да, где-то ледяной просто.
0: Интересно.
1: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно
0: да
1: идете по своим этим самым делам.
0: Делам.
1: Ночью.
0: Да.
1: То есть вы идете ночью по своим делам.
0: Заходите в туалет, там холодно и дует.
1: Там холодно и дует.
0: Вы знаете, как это прекрасно?
1: Причем вы делаете так, и начинается жара.
0: Фантастика
1: и
0: просто.
1: Истома.
0: Истома.
1: Зной. Как бы
0: да.
1: вас печет. Там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается
0: да.
1: прямо над унитазом. И это,
0: то есть это уже,
1: это
0: как
1: настоящее.
0: Сказать, шаг вперед после климат-контроля, после
1: да.
0: всего.
1: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть
0: да
1: вы взяли,
0: что?
1: Вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. В пупырышках. Он
0: да, да, да, да, да, да, да.
1: И прям,
0: прекрасно.
1: Как, бо, и вкусненько.
0: А
1: и
0: в туалете
1: закусили.
0: Огурцы,
1: и
0: а
1: здесь
0: в спальне...
1: же бар.
0: А.
1: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
0: А сколько а квадратов? Сколько туалет, простите?
1: Туалет 40 где-то, 44.
0: Ну, 40 квадратов нету, тогда да, возможно, возможно.
1: Туалет, так сказать, нормально.
0: Да.
1: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
0: То есть, ну, я поняла.
1: Да.
0: Туалет. Это не только туалет. Вот
1: нет,
0: вы не случайно
1: нет,
0: свою деятельность
1: нет,
0: начинали
1: нет.
0: с туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
1: Хорошо.
0: Скоро мы узнаем все от Ареста Мазонидиса.
1: Ловлю вас за слой.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри,